0: там занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущный вопрос.
1: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
2: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox, потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
1: Москвичка Виктория.
3: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
4: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
5: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз. До 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
6: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
5: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
7: Везде подорожал, все на что делать, мы будем делать.
8: Выдать разрешение на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может
7: повлиять? Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
8: Будут вычитать из зарплаты?
7: Да.
5: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
9: Здесь есть 3 базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
8: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
9: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
5: При этом сам поток мигрантов мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
10: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования, я обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО. Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
5: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. На расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
11: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговую декларацию не подадут, то штраф с них, этот 1000-рублевый, никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. И, конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
4: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятые депутатами в третьем чтении закон отменяет штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. В пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
12: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект – уже в эфире Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
14: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
15: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, но где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
14: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
16: сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводимый, он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
14: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется. Так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
13: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Бадоев продолжит.
17: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
18: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдется для банка возможность легально де юре позвонить абоненту хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
17: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
19: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И в вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
17: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные Business FM, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
13: В Рунете ажиотаж вокруг пухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
20: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital – Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал Business FM.
21: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
20: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
21: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
20: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс, ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Business FM.
12: Продолжительность жизни.
22: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
12: Журналист Алена Копылова.
22: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4. Пострадали, трое из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более старой в кино. Среди самых известных ее работ роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант», «Его превосходительство», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе «Надежда», Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашинян дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бофта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет, может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положений устава, решений совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
3: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть, с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении Евразэс, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны-кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в $25 миллионов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в $175 миллионов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕАЭС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕАЭС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформации. реформаторской повестки. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
13: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
6: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес-ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
7: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
6: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
8: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус ездит по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
6: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
23: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
6: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
13: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
24: «Бизнес говорит. Личный опыт».
5: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла. И доросла до 2010 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, это, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась
9: симпатичной. Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
5: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают роботы. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами за счет того, что нет спроса особо. Мы в полсилы работаем. Мы можем тем же коллективом как минимум в два раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку одной единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты электроэнергии и зарплаты, наверное, вот на одну единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать, минимум 30 получается.
13: Николай, предприниматель. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
12: Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Аукционы и тендеры.
10: Росимущество 11 июня объявит четвертый аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На третий по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
12: Отчеты и планы.
10: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение Мир Пэй на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения, дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – два банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованы дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
11: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Про такси», учредитель АНО «Центр развития таксопарка», Харьков, Егор Рябков.
4: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти, сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей, я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть, по крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
14: А берут как впрок, просто заправляются или еще там уж канистры берут?
4: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляются. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но вот прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
11: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
15: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотихоровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеев 10 близкой тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также, люди заправлялись в багажник, то есть в канистры. Что касается нас, перевозчиков, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
11: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
16: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
11: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
24: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку, 10 рублей 86 копеек, китайский юань на закрытии, доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции, оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%, это чуть выше, чем в апреле 0,14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% – это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану, и потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи Исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал, мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше $94 за баррель.
13: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале www.

0: Священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением. Однажды летом на Бизнес FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMAP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг 0. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, 2 морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за 3-е место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.

0: Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифра. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на бизнес-эфе. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
2: В целом он показывает, что требования, которые в наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, здесь также проблем не будет.
1: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
3: Москвич Алексей.
4: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
5: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
0: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
3: Москвичка Виктория.
5: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
1: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
6: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз. До 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
7: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
6: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
8: Везде подорожал сильно. А что делать? Мы будем делать. Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может
9: повлиять? Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
8: Будут вычитать из зарплаты?
9: Да.
6: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
10: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
8: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
10: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
6: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
11: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если ведь еще нужно соблюсти требования обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это на заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
6: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
12: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговую декларацию не подадут, то штраф с них, этот 1000-рублевый, никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. И, конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
1: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон, отменяя штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, в пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Уолт Дисней начинал карьеру художником-рекламщиком в Канзас-Сити. В 21 год он уже был президентом небольшой, но своей компании. Студия Уолта делала рекламные ролики и короткие анимированные сказки. Этот опыт окончился банкротством. Заказчики задерживали оплату, а расходы намного превысили запланированные. Права на первого популярного мультгероя Диснея кролика Освальда отошли к Universal Pictures. Вторую попытку Уолту дал его переезд в Голливуд. Подправив Освальду форму ушей, Дисней получил будущую легенду Микки Мауса. А продюсером первой величины художника сделал первый полнометражный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», который в 1937 году при бюджете в 1,5 миллиона собрал в 5 раз большую кассу. Сегодня созданная Диснеем компания стоит 180 миллиардов.
14: Вторая попытка на Бизнес ФМ.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
15: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали «ограненный синтетический алмаз». Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
16: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
15: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
17: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
15: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
3: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
18: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдется для банка возможность легально де юре позвонить абоненту хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
3: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные Бизнес FM эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
19: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия. информация, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
3: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные Business FM, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: В Рунете ажиотаж вокруг бухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мемам. Пользователям предлагает взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
20: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал Business FM.
21: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
20: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
21: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
20: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс, ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Business FM.
13: Дело вкуса с Катей Калиной.
22: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в 2 ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонгживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более старой в кино. Среди самых известных ее работ и роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант», «Его превосходительство», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе «Надежда», Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашинян дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бофта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет, может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положения устава, решений Совета и решения других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
4: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть, с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении Евразэс, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в $25 миллионов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в $175 миллионов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕАЭС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕАЭС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС интерес – это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
5: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
7: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
5: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах возможно будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
9: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
5: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
23: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
5: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
13: «Бизнес говорит. Личный опыт».
6: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла. И доросла до 2010 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
8: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
6: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работаем. Мы можем тем же коллективом как минимум в два раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку одной единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на одну единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать минимум 30 получается.
1: Николай, предприниматель, по данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
13: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Аукционы и тендеры.
10: Росимущество 11 июня объявит четвертый аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На третий по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
13: Отчеты и планы.
10: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение «Мир Пэй» на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения и дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – два банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованные дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
11: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
12: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей, я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть, по крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
14: А берут как впрок, просто заправляются или еще там уж канистры берут?
12: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но под прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
11: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
16: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеевдестеблийской тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также, люди заправлялись в багажник, то есть канистры. Что касается нас, перевозчиков, ну, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
11: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
24: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, и это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
11: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
25: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на одну копейку, 10 рублей рублей 86 копеек китайский юань на закрытии. Доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 17%. Это чуть выше, чем в апреле 14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки Росфар на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану, и потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи Исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал: мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше $94 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом.
3: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море,

0: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
1: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах. У девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
0: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для иммигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз, 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены?

0: И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на бизнес-фм. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: В целом он показывает, что требования, которые в наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
2: Москвич Алексей.
3: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
4: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
5: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
2: Москвичка Виктория.
6: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
0: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
7: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
8: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают, это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
7: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
9: Везде подорожало, все на что делать, мы будем делать.
10: Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может
9: повлиять? Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
10: Будут вычитать из зарплаты?
9: Да.
7: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
11: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигрант станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигранта хочет переложить эти затраты на работодателя.
10: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
11: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
7: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
12: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования, я обратиться в военкомат и переключить соглашение на участие в СВО, вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур, это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, так сказать, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжать работать. не получая какие-то разрешения.
7: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более двух десятков законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
13: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них этот 1000-рублевый никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. Конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
0: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон, отменяя штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, в пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. Греческий миллионер Янис Кацанис решил сделать для родного городка Афитос доброе дело – построить больницу, для чего завещал городу более 5 миллионов долларов. Но наследство оказалось с подвохом. Чтобы город получил деньги, до января 2002 года жители должны были собраться на центральной площади, где им зачитали бы специальное письмо Кацаниса с описаниями грехов его родственников, в основном интимного характера. Причем некоторые истории произошли уже очень давно. Горожан возмутила такая низость их земляка. Администрация наняла адвоката, который через суд сумел удалить из завещания позорные условия. В результате больница была построена, и тайны родственников Кацаниса остались при них.
15: Судьба, наследство на Бизнес ФМ.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
17: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
18: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
17: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
19: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверные впечатления относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант — это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводимый, он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала практически 4000 долларов за карат до 100 долларов за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
17: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется. Так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
20: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
21: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абоненту хоть 10 раз на дню. И для банков ничего не меняет. Они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
20: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
20: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные Business FM, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
15: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации, средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового «Сенат» 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд «Хончи». На их стенде стоял премиальный седан «Гоя», на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
15: Тест-драйв на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На Business FM. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более ста ролей в кино. Среди самых известных ее работ роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант», «Его превосходительство», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе Надежда, Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашинян и дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бофта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положений устава, решений совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
2: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из Конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть, с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении Евразэс, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны-кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в 175 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕАЭС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕАЭС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить Конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой Конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата членов ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
0: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
4: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
5: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
4: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
6: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус ездит по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
4: Как рассказывают бизнес-фам в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
8: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
4: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
14: «Бизнес говорит. Личный опыт».
9: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть ли не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
23: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
9: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать минимум 30 получает.
0: Николай, предприниматель, по данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
7: Культ наличности. Лица на банкнотах.
10: Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
7: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вуфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Аукционы и тендеры.
11: Росимущество 11 июня объявит 4-й аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На 3-й по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
12: Отчеты и планы.
11: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение «Мир Пэй» на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения, дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – 2 банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованные дополнительные поставки топлива, власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
24: 1,5 десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
25: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей, я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть, по крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
26: А берут как впрок, просто заправляются или еще там уж канистры берут?
25: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но под прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
24: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
13: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеж-Десятибриевской тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также, люди заправлялись в багажник, то есть в канистры. Что касается нас, перевозчиков, ну мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
24: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
16: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
24: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
17: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку, 10 рублей 86 копеек. Китайский юань на закрытии. Доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%. Это чуть выше, чем в апреле 14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану, и потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи Исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал: мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше $94 за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет

0: много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегуэлла выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
1: Спорт и деньги на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расходы бюджета на выявление таких нарушителей

0: превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на Business FM. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: В целом он показывает, что требования, которые в наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну, если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
2: Москвич Алексей.
3: Ну, возможно, это начало каких-то других, более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, не ясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
4: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
5: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
4: Москвичка Виктория.
6: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
0: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
2: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз, до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз, до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
7: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
2: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
8: Везде подорожал сильно, а что делать? Мы будем делать. Выдать разрешение на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может
9: мигрант? Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
8: Будут вычитать из зарплаты?
9: Да.
2: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
10: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
8: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
10: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
2: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
11: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования, обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжать работать, не получая какие-то разрешения.
2: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
12: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них, этот 1000-рублевый, никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. Конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
0: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон, отменяя штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, в пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джейди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение $15. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия» со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
15: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
16: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
15: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
17: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводимый, он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. На природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
15: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется. Так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Бадоев продолжит.
4: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
18: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абоненту хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
4: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
19: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
4: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
0: В Рунете ажиотаж вокруг ухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мемам. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
20: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал. Бизнес ФМ.
1: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
20: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
1: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
20: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс. Ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMAP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
22: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более ста ролей в кино. Среди самых известных ее работ и роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Дютант», «Его превосходительство», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе Надежда, Туран и Уссури. А животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашинян и дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бовта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Бизнес-ФМ. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет, может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положений устава, решений совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бовта.
3: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть, с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении Евразэс, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны-кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в 175 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить Конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой Конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
0: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
5: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
6: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
5: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный
20: генеральный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
7: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
20: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
8: 5% уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
20: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
13: «Бизнес говорит. Личный опыт».
9: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть ли не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей. Из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась 7.
23: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
9: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать минимум 30 получается.
0: Николай, предприниматель. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом.
2: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением. Однажды летом на Бизнес FM.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Аукционы и тендеры.
11: Росимущество 11 июня объявит четвертый аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На третий по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
10: Отчеты и планы.
11: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение «Мир Пэй» на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения, дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – два банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованы дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
12: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
24: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей. Я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть. По крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
25: А берут как впрок? Просто заправляются или еще там, может, канистры берут?
24: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрами. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но вот прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
12: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор Объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
14: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитеровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в районе Десятиблизской тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также, люди заправлялись в багажник, то есть канистры. Что касается нас, перевозчиков, ну мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
12: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку «сегодня уже там бензина, допустим, нет», это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
12: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижений, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
16: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку, 10 рублей 86 копеек. Китайский юань на закрытии. Доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%. Это чуть выше, чем в апреле 0,14, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по по Ирану. И потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал, мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше $94 за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги.
18: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились

0: 30 градусах.
1: Журналист Алена Копылова.
0: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. В Краснодарском крае, в Северском районе, в поселке Афипском из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает оперштаб региона. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев также заявил, что в Краснодаре обломки беспилотника попали в многоквартирный жилой дом, начался пожар, два человека пострадали. Также без света остался Прикубанский округ Краснодара. Из-за повреждений линии электропередачи отключились две подстанции. Новой партии QR-кодов для приобретения бензина в Севастополе сегодня не будет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, ночью бензовозы не смогли прийти в город, поэтому стоять в очередях на ЗСТС бессмысленно. Что касается срока действия ранее выданных QR-кодов, то их сегодня деактивируют. Если вы не успели воспользоваться своим кодом, то сможете получить новый, так пишет Развожаев, обращаясь к севастопольцам. Также он добавил, что в этот четверг на ЗСТС будут заправляться коммунальные службы, скорая, силовые структуры, общественный транспорт, информация о заправках АТАН, где будет свободная продажа бензина, появится позднее. Иран заявил об ударе по 18 объектам США. По информации агентства ТАСНИМ, речь идет об объектах на двух авиабазах в Кувейте, одной в Бахрейне. Также отмечается, что иранские силы атаковали ракетами американскую авиабазу «Харир» на севере Ирака. Еще под удар попали радиолокационная станция в иракском Курдистане, а также корабли США в Ормузском проливе и Персидском заливе. Тем временем США заявили о завершении своих ударов по Ирану на сегодня. Они были нанесены по иранским средствам военной разведки, системам связи, системам ПВО на территории страны. Атака продолжалась около 4 часов. В Персидском заливе произошел морской бой между Ираном и США. Трамп заявляет, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России. Как сообщили в Минцифры, американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Выясняем, что сделала игровая платформа, легко ли ее обмануть и станет ли разблокировка Roblox прецедентом. В 12 раз подорожает российское гражданство для мигрантов. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. А пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда? Штраф за непредставление нулевых налоговых деклараций отменен. По данным ФНС, на них приходится больше половины всех выписанных налоговиками штрафов. А расходы бюджета на выявление таких нарушителей превышают доходы от этих штрафов.

0: штрафов размером в 1000 рублей. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Roblox официально разблокировали в России, сообщила Минцифры. Указывается, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и наркотиков. Но на этой неделе Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы, указав, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии присвоил возрастную группу 21+. Ранее компания сообщала, что это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои личные данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры. Некоторые, например, доступны только с 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: В целом он показывает, что требования, которые в наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть в целом это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман, эксперт по информбезопасности. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли и продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры.
2: Бизнес FM. Мнение. Москвич Алексей.
3: Ну, возможно, это начало каких-то других, более крупных процессов. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом, ситуация в стране, конечно, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
4: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
5: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12. На протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox. И одноклассники играли, и другие дети играли. Потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось, но круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
4: Москвичка Виктория.
6: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
0: Мы также спросили подписчиков в наших каналах в Telegram и Максе. 14% оказались не рады разблокировке платформы, а 43% ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет, а 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми. Опрос в закрепленном сообщении. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
7: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз. До 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
8: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении.
7: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
9: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
10: Будут вычитать из зарплаты?
9: Да.
7: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
11: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигрант станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
10: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
11: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
7: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
12: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что это другой тоже возросли, так сказать, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это на заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию.
7: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что больше половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходятся на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расходы бюджета на выявление таких нарушителей превышают доходы от взимания такого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей. Комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
13: Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них тысячерублевый никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого десятикратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
0: Григорий Нестратов, также принятый депутатами в третьем чтении закон, отменяет штраф за непредставление НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. В пояснительной записке говорится, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
2: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. Греческий миллионер Янис Кацанис решил сделать для родного городка Афитос доброе дело – построить больницу, для чего завещал городу более 5 миллионов долларов. Но наследство оказалось с подвохом. Чтобы город получил деньги, до января 2002 года жители должны были собраться на центральной площади, где им зачитали бы специальное письмо Кацаниса с описаниями грехов его родственников, в основном интимного характера. Причем некоторые истории произошли уже очень давно. Горожан возмутила такая низость их земляка. Администрация наняла адвоката, который через суд сумел удалить из завещания позорные условия. В результате больница была построена, и тайны родственников Кацаниса остались при них. Судьба, наследство. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Специальные налоговые режимы для самозанятых нужно донастроить, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию, а также придать ему постоянный статус, заявил ТАСС председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он также призвал увеличить лимиты дохода самозанятых. Парламентарий отметил, что сам режим, а также его удобство, простота и возможность гражданам выйти из серой зоны, задекларировав доходы, заслуживает большого внимания. Сейчас срок действия режима установлен до конца 2028 года, а предельный размер годового дохода таких граждан составляет 2,4 миллиона рублей. В Нижегородской области могут ликвидировать 4 объекта накопленного вреда окружающей среде, сообщает НТА Приволжье со ссылкой на Министерство экологии региона. В этом году область планирует подать заявки для участия в федеральном проекте «Генеральная уборка». В перечень предполагаемых объектов вошли открытые мазутохранилища, нефтеямы и прудонакопители кислых гудронов бывшего предприятия фирмы «Варя» в Балахнинском округе, промышленный полигон отходов «Экспо Корунд» рядом с рабочим поселком «Большое казино», а также прудонакопитель кислых гудронов, расположенный на 21-м километре Московского шоссе в Нижнем Новгороде. Объем финансирования работ станет известен по итогам утверждения документации, а конкретные сроки реализации определят после решения о включении площадок в программу. В Нижегородской области вьетнамский город Дананг планирует развивать партнерство в сферах транспортной инфраструктуры, образования и информационных технологий. В ходе встречи стороны обсудили возможности экспорта нижегородских транспортных решений, включая производство трамваев Минин и судов на подводных крыльях Валдай, а также развитие IT-кампуса Неймарк. Отдельной темой стало расширение образовательных связей. Нижегородская область готова увеличить квоты в вузах. Всего же правительство региона подготовило комплексный план, включающий около 40 совместных мероприятий в сфере образования, науки, спорта, культуры, искусства, туризма и народно-художественных промыслов, молодежной политики, информационных технологий и здравоохранения, рассказала министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева. Роспотребнадзор может запретить купание в Светлоярском озере из-за циркариоза. Информация о случаях заражения распространилась в социальных сетях и уже передана в Комитет ветеринарии Нижегородской области. Специалисты проводят лабораторный анализ проб воды, чтобы оценить эпидемиологическую обстановку, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. Циркарии, напомню, это личинки червей, которые обитают в водоемах, могут проникать в кожу человека, вызывая циркариальный дерматит. Заболевание сопровождается сильным зудом, покраснением кожи и появлением сыпи. В Роспотребнадзоре напоминают, что при обнаружении симптомов дерматита после посещения пляжа необходимо обратиться за медицинской помощью. Вадим Гаранин продолжит работу в качестве главного тренера футбольного клуба «Пари-НН». Клуб сделал официальное заявление, уточнив, что решение о продлении контракта с Гараниным и его тренерским штабом принято после серии консультаций и собеседований с другими кандидатами. Вадим Гаранин, напомню, присоединился к команде в конце апреля. Его новый контракт рассчитан до конца сезона 26-27. Треть опрошенных россиянок не готовы вступать в отношения с мужчиной без машины. По данным опроса, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. Каждая вторая жительница страны полагает, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Каждая пятая связывает автомобиль с уверенностью в себе, а 18% с надежностью. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительницы видят меньше. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад». В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Самосчет приветственный. Выход действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
15: Погода.
16: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 27 градусов жары. Вечером также облачно и плюс 24, ночью прохладнее, плюс 18 и малооблачно.
15: Валюта.
16: На 11 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
14: В арбитражный суд Нижегородской области поступило заявление о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Пушкинское» дочернего предприятия племзавода «Пушкинское» в селе Большое Болдино. Истцом выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Омской области, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований немногим более 5 миллионов рублей. ФНС с начала года подала иски о банкротстве более 10 нижегородских компаний. Ранее сообщалось, что в мае племзавод «Пушкинское» допустил дефолт по биржевым облигациям, не выплатив купоны части номинала. Также стало известно, что нижегородская группа «Гранд НН» продает свои агропредприятия. Речь идет о Коверницком молочном заводе, племенных заводах Семенский, Пушкинская, Линдовский имени Ленина, Линдовской птицефабрики. Продавцом выступает Сбербанк, так как предприятие находится у него в залоге. Магазин «М-Видео» на улице Белинского, 61, в Нижнем Новгороде закрывается. Вход в торговый зал на втором этаже ограничили, но помещение не освободили от техники, пишет «Гипер-НН». Как рассказали порталу в пресс-службе торговой компании, закрытие магазина связано с плановой оптимизацией розничной сети. Компания регулярно анализирует экономику и условия размещения своих торговых точек и проводит ротацию. Например, открывает новые пункты в популярных локациях и закрывает их там, где эффективность магазина не соответствует текущим требованиям бизнеса. После закрытия этой точки в Нижнем Новгороде продолжит работу 12 магазинов под брендами «М-Видео» и «Эльдорадо», которые объединили в 2018 году. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан, сообщила пресс-служба Минцифры. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает привод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанции сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Нижегородские предприниматели смогут снизить расходы на расчетно-кассовое обслуживание. НБД-банк предлагает бизнесу специальные условия РКО в рамках акционного тарифа на все лето. Он позволит компаниям оптимизировать расходы на банковское обслуживание и направить больше ресурсов на развитие бизнеса. Среди ключевых условий – бесплатное открытие расчетного счета в рублях и его введение в течение первых 2 месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания также бесплатно, 10 бесплатных платежей в месяц в другие банки, подключение к системе интернет-банк. Для компании осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества, отметили в пресс-службе НБД банка. Подробности можно узнать в офисах банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
17: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все отошло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещание Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905-го, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянскими крестьянскими банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 2017 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около миллиарда рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал три интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1940 года.
2: Через век. Главные капиталы России. На Business FM. Made in China. Бумага, порох и шелк – это лишь самые популярные примеры китайских изобретений, незаменимых в народном хозяйстве. Менее известной, но не менее значительной оказалась разработка технологий добычи полезных ископаемых. Согласно документальным свидетельствам, первую в истории скважину пробурили в провинции Сычуань в 3 веке до нашей эры и добывали из нее соль. В начале новой эры были изобретены бамбуковые буры с металлическим зубилом. С их помощью породу дробили в щебень. Иногда в скважинах находили нефть и газ, но углеводороды в то время китайцев интересовали мало. И только в 1050 году первые бамбуковые нефтепроводы начали доставлять топливо от нефтяных скважин к солевым. На протяжении веков основанная на нефти сычуаньская солевая индустрия была одним из двигателей местной экономики.
17: Business FM. О чем это? Деривативы. Производные финансовые инструменты, сделки с которыми обычно не связаны с прямой куплей-продажей. Чаще всего бывают востребованы профессиональными участниками рынка, которые с их помощью минимизируют возможные убытки или используют для спекуляций. Наиболее известны фьючерсы и опционы. Главные слова на Business FM. Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевшие в направлении Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего с начала суток около столицы уничтожено 15 БПЛА. Ночью на час приостанавливал работу московский аэропорт Жуковский. Тегеран опроверг заявление о контактах с США и просьбах прекратить бомбардировки. Никаких связей с Трампом не было. Иран отвечает на агрессию военными средствами. Так сказал информированный источник агентству ТАСНИМ. Ночью 11 апреля США нанесли удары по Ирану и нескольким городам на побережье Персидского залива. Бои также велись на море. Иран в ответ атаковал 18 объектов США в Кувейте и Бахрейне. Кувейт после этого временно закрыл воздушное пространство страны. Кроме того, иранские власти объявили о закрытии прохода для всех судов через Ормузский пролив, но США опровергают эти сообщения. Власти Запорожской области запретили перевозить организованные группы детей по дорогам региона, в том числе транзитом. Губернатор Евгений Балецкий объяснил решение обеспечением безопасности детей при атаках ВСУ. Запрет касается в том числе федеральной трассы Новороссия, уточнил губернатор. Мера вступила в силу 10 июня, будет действовать до особого распоряжения. По словам Балецкого, вопрос об отмене запрета будет рассмотрен после улучшения обстановки в регионе. Папа Римский Лев XIV провел мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне и освятил центральную башню Иисуса Христа. Месса была приурочена к столетию со дня гибели знаменитого барселонского архитектора Антонио Гаудио, по проекту которого и строится Саграда Фамилия. 10 июня 1926 года он был насмерть сбит трамваем. На месте в соборе и рядом с ним присутствовало 8 тысяч человек, в том числе король Испании Филипп VI. Освящение башни Иисуса Христа Саграда Фамилия – центральная часть
18: часть визита Льва XIV в Испании, который начался 6 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Президент Путин определенно высказался о необходимости снижения ставки ЦБ на экономическом совещании по стимулированию инвестиционной активности. Цифры за май, опубликованные практически сразу после совещания, подтвердили замедление инфляции. А мы спросили экспертов, каков их прогноз. ОДКБ может приостановить права Армении в организации из-за неуплаты взносов. Москва может готовить и другие меры. А еще считает, что Армения должна уже сейчас выбрать между ОДКБ и ЕС. Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Буфт. Почему российский рынок не может развернуться? Что мешает акциям расти и чего ждать дальше? Сегодня об этом инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган в ближайшем эфире Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. Глава российского МИДа Лавров заявил, что из-за неуплаты Армении взносов в ОДКБ организация рассмотрит применение определенной статьи устава. Она предполагает временное ограничение в правах страны-должника и вплоть до приостановки ее участия в деятельности организации и даже исключения из ОДКБ. В отношении Еревана Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
19: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из Конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к 600. Письмо с предупреждением о возможной приостановке или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть, с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в $25 миллионов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Поскольку Пашинян не сможет изменить Конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой Конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
0: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
20: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
21: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
20: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
22: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
20: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
23: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
20: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Вчера поздно вечером губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что бензовозы не смогли доехать до города, поэтому новые партии QR-кодов на получение топлива сегодня не будет. Нет смысла стоять в очередях на АЗС, будут заправляться коммунальные службы, силовики и общественный транспорт. А заправка, где будет свободная продажа бензина, сообщи дополнительно. Электронные талоны на бензин ввели в Севастополе 6 июня. По ним жители могут получить до 20 литров топлива. Однако из-за ажиотажа QR-код быстро разбирают. Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакцию Бизнес ФМ обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
2: Бизнес говорит. Личный опыт.
1: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору и везде, по радио говорят, что растет зарплата. Спрос у нас растет. Растет зарплата. Спрос у нас растет.
2: Проверено практикой.
3: Все люди на Земле делятся на 4 типа по восприятию информации. Те, кто воспринимает мир через слух, аудиалы, кто воспринимает через зрение, визуалы, через ощущение тактильность, кинестетики и те, для кого цифры и разнообразные функциональные значения – основа понимания мира, дигиталы. Сегодня поговорим об особенностях восприятия информации. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
1: Вот когда он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
4: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
1: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать минимум 30 получает.
0: Предприниматель Николай. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 21 июня. Театр на Страстном. Спектакль «Как я съел собаку». В этой постановке Евгений Гришковец говорит о своем детстве и юности, школе и службе на флоте, рассказывая универсальную историю взросления. Получив 2 премии «Золотая маска» в 2000 году, в сегодняшней авторской редакции спектакль стал проще, яснее, точнее и трагичнее. Подробнее на сайте nastrasnom.ru. 14+.
15: Валюты. Валюты.
2: Тайский бат историки считают одной из старейших валют, до сих пор находящихся в обращении. В 14 веке батом называли меру веса, равную 768 рисовым зернам. Столько же весит 15 граммов серебра. Платежное средство бат превратился спустя столетия. Сегодня он в несколько десятков раз дешевле доллара США.
15: Валюты на Бизнес ФМ. Однажды летом. Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением. Однажды летом на Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
5: Немецкий стартап Neura Robotics привлек около 1,4 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования. Среди инвесторов – эмитент стейблкоина, USDT-компания Tether, а также Qualcomm, Nvidia, Amazon, немецкий промышленный концерн Bosch и производитель автокомпонентов Schaeffler, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Оценка компании по итогам раунда составила около 7 миллиардов долларов. Полученные средства Neura Robotics направят на производство гуманоидных роботов, развитие собственной программной платформы и расширение производственной инфраструктуры. Ранее Bloomberg называл Neura Robotics и других европейских производителей роботов шансом Европы выстоять в технологической гонке. Microsoft ограничила использование для сотрудников новой модели Cloud Fable 5 из-за опасений по поводу хранения данных. Разработчик компании Anthropic изменила политику. Теперь данные корпоративных клиентов хранятся 30 дней, хотя обещают не использовать их для обучения. Остальные модели Cloud по-прежнему доступны в Microsoft, так как работают с нулевым хранением данных. Юристы Microsoft оценивают риски, окончательное решение пока не принято. BYD инвестирует 2 миллиарда евро в строительство 3000 сверхбыстрых зарядных станций в Европе к 2027 году. В компании рассчитывает, что создание инфраструктуры для зарядки упростит переход на электромобили на европейском рынке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Почему российский рынок не может развернуться? Что мешает акциям расти и чего ждать инвесторам? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
15: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
6: Как там было у ремарка? На Западном фронте без перемен. Ну вот примерно то же самое и на российском фондовом рынке. Тут уже без изменений практически 14 неделю подряд. Индекс Мосбиржи неуклонно все 14 недель медленно, но верно снижается. Среди причин можно выделить несколько. Во-первых, это крепкий рубль, который давит на маржу российских экспортеров, включая нефтянику, угольщиков, металлургов, светмет, естественно, ну и другие отрасли. Снижаются котировки экспортеров, значит, страдает и сам индекс. Мы же все это отлично с вами понимаем. Огромная доля в индексе – это наши экспортеры. Вторая причина, смотрите, она очень простая. Если раньше рынок еще показывал какие-то свои спекулятивные движения на новостях о геополитике, то сейчас нет ни самих переговоров, ни движений, ничего. В данный момент это практически ключевой фактор для российского рынка. Ну и, наконец, проблема бюджета. Они тоже внесли свою лепту. Априори нулевой баланс был заложен бюджет этого года. Теперь же министр финансов сообщил нам радостно, что выход на нулевой первичный баланс бюджета будет постепенным и к 2029 году. Но мы понимаем, 2029 году это когда-нибудь называется. И то, если поработать с расходами. То есть дефицит будет выше планов и в 2026, и 2027, и даже в 2028 году. Естественно, что Банк России такие параметры бюджета не закладывал в свои прогнозы. Тогда оценки, естественно, будут в данном случае пересмотрены. пересмотрены. И более высокий государственный спрос, скорее всего, потребует еще большего сжатия частного спроса. Иначе цели по инфляции не достигнут. Поэтому уже в июле прогноз Центрального банка по ставке на 2027 год может быть повышен. Причем повышен так существенно. На 1, а то и 2 даже процентных пункта. А сама ставка, по всей видимости, останется двузначной еще и в следующем году. С точки зрения акций, конечно, это негатив. Особенно негатив для компаний с высокой долговой нагрузкой, таких как Мичелс, Игежа, ну и других. Ну а кроме того, естественно, для инвестиционного сектора, например, для тех же самых застройщиков. Ну и законный вопрос, куда движемся и чего ждать. Смотрите, если рынок закрепится ниже 2500 пунктов по итогам недели, то технически, в принципе, открывается дорога к уровню 2420, то есть еще пониже. Почему именно к этому уровню по Маэксу? А это как раз декабрьское дно 2024 года, когда рынок ждал повышения ключевой ставки. Но Центральный банк в итоге тогда оставил ее без изменений. Если говорить о перспективах, то, к сожалению, значимых улучшений нет ни в экономике, ни в геополитике. В связи с этим мы предпочитаем искать фундаментально крепкие истории с хорошими дивидендами и все. Такие компании показывают себя хорошо, а подобный подход позволяет нам в данном случае заметно обгонять бенчмарки и чувствовать себя немножко покомфортнее. Хотя я не скажу, конечно, что всегда теперь будет один и только рост, если сидеть на качественных историях. К сожалению, нынешняя атмосфера, она не очень располагает. Геополитика по своей природе, мы это прекрасно понимаем, непредсказуема. Сейчас может казаться, что впереди нет позитивных сценариев, но ситуация может развернуться и развернуться достаточно быстро. Поэтому полностью уходить из акций, на наш взгляд, наверное, тоже не стоит. Просто остаемся в очень качественных дивидендных историях.
0: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. В Рунете ажиотаж вокруг пухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагают взять под управление виртуальные пухососы и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создатели, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
8: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал Бизнес-ФМ.
9: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
8: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
9: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
8: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа
20: же Яндекс. Ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Кожа ощущаем, и не только кожа, а всем своим существом. Мы видим, что...
2: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
10: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Микободзе. В буквальном переводе с японского языка «бонза на три дня». Так говорят о человеке, который волею случая на некоторое время оказался

0: Золото с никелем, который и сам по себе является мощным аллергеном. Есть также некоторый риск заболеть контактным дерматитом, постоянно соприкасаясь со сплавами золота, с медью, цинком или палладием. А вот золото высокой очистки и в сплавах серебром и платиной вряд ли доставит коже какие-либо проблемы. Все золото мира на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
1: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
0: Комментарии Вуфта.
1: Личный взгляд на главные события.
0: Бизнес говорит.
1: Чтобы кто надо услышал.
0: Бесценные знания.
1: Неочевидные, но удивительные факты.
0: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. Средства ПВО минувшей ночью сбили 330 беспилотников над 12 российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщают в Минобороны. На подлете к Москве уничтожено 15 БПЛА. В Белгородской области 2 человека пострадали при ударе дрона по автомобилю. В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на НПЗ. Все произошло в Северском районе, в поселке Афипском, сообщает оперштаб. Ранее губернатор Краснодарского края сообщал, что в Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный жилой дом. Начался пожар. Трое пострадавших, и без света остался Прикубанский округ города. Число пострадавших при ДТП в центре Екатеринбурга выросло до 5 человек. Двоим госпитализация не потребовалась, сообщают в главке МВД. Накануне в городе рейсовый автобус на скорости выехал на тротуар с людьми. Погибли 4 человека. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в бюджетный кодекс, расширяющие возможности правительства в управлении бюджетом. Они позволяют контролировать увеличение объема источников внутреннего финансирования дефицита с превышением верхнего предела внутреннего госдолга. Кабмин наделяется правом оперативно наращивать бюджетные расходы без предварительного согласования изменений в профильный закон. Прежде подобные шаги допускались через привлечение дополнительных ненефтегазовых доходов. Теперь финансировать новые расходы разрешено как за счет увеличения внутренних источников покрытия дефицита, так и за счет остатков, сформированных на едином казначейском счете к началу года. Еще, согласно поправкам, запланированное на этот год погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам переносится на 30-й год. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США разбомбят Иран к чертовой матери в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку, заявил Трамп. Сегодня ночью Америка и Иран вновь обменялись ударами. Ксир заявил об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке. На этом фоне Кувейт закрыл воздушное пространство. И непонятно, что сейчас происходит с Ормузским проливом. Зато понятно, что цены на нефть растут. Roblox разблокировали в России. Как сообщили в Минцифры, американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователя. Выясняем, что сделала игровая платформа, легко ли ее обмануть и станет ли разблокировка Roblox прецедентом. В 12 раз подорожает российское гражданство для мигрантов. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. А пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Roblox официально разблокировали в России, сообщила Минцифры. Указывается, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и наркотиков. Но на этой неделе Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку украинскую платформу, указав, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам.

0: Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии присвоил возрастную группу 21+. Ранее компания сообщала, что это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои личные данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры. Некоторые, например, доступны только с 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть в целом это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну, если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман, эксперт по информбезопасности. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли и продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры.
2: Бизнес FM. Мнение.
3: Москвич Алексей.
4: Ну, возможно, это начало каких-то других, более крупных процессов. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом, ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
3: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
5: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12. На протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox. И одноклассники играли, и другие дети играли. Потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox'а. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось, но круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
3: Москвичка Виктория.
6: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
0: Мы также спросили подписчиков в наших каналах в Телеграм и Максе. 14% оказались не рады разблокировке платформы, а 43% ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет, а 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми. Опрос в закрепленном сообщении. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
7: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз. до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже, до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
8: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают, это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении.
7: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
9: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
10: Будут вычитать из зарплаты?
9: Да.
7: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
11: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
10: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
11: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
7: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
12: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если ведь еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это на заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию.
7: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что больше половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расходы бюджета на выявление таких нарушителей превышают доходы от взимания такого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей. Комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
13: Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налог органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них этот 1000 рублевый никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года это штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
0: Григорий Нестратов. Также принятый депутатами в третьем чтении закон отменяет штраф за непредставление НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. В пояснительной записке говорится, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
2: Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФ и беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ».
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru, АО «Альфа-банк».
15: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
16: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
15: STO Xlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
17: Exceed. Born for more.
15: Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Деньги.
19: Первые в США бумажные деньги впервые были выпущены в штате Массачусетс в 1690 году. Весь объем эмиссии планировалось потратить на жалование солдатам, участвовавшим в первой канадской экспедиции. Денежные знаки имели номинал от 2 шиллингов до 10 фунтов и были погашены через 12 лет с уплатой 5% премии. Подобные эмиссии были повторены 4, так что за 10 лет деньги штата Массачусетс обесценились в 8 раз.
2: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
21: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Государственная трудовая инспекция выясняет финансовую ситуацию в баскетбольном клубе «Пари Нижний Новгород». Там сообщили, что поводом для проверки стала информация в СМИ о том, что клуб могут снять с чемпионата Единой Лиги ВТБ из-за задолженности по зарплатам. Обращение от работников клуба в трудовую инспекцию не поступало. Если информация о задолженности подтвердится, примут меры инспекторского реагирования, чтобы обеспечить трудовые права сотрудников клуба. При этом баскетбольный клуб опровергает задержки зарплат игрокам. Генеральный директор Михаил Вельмужев заявил, что никаких задолженностей нет. Все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом выполняются в срок. Он уточнил, что новости о проблемах с зарплатами стали обсуждать после инсайдерской информации от Матч ТВ, пишет «Коммерсант Приволжье». Общая готовность путепровода Мысинского моста в Нижнем Новгороде, где проходит капитальный ремонт, составляет 80%. По словам мэра Юрия Шалабаева, работы идут с небольшим опережением графика. Он напомнил, что капитальный ремонт на Мысинском мосту проводится впервые за 45 лет, прошедших с момента запуска его в эксплуатацию. Капремонт разделен на этапы. Чтобы сохранить движение на путепроводе, работа проводится с поочередным закрытием 2 полос для движения транспорта. Полностью ремонт, согласно контрактным срокам, должны завершить в декабре. В Нижнем Новгороде открылся второй с начала года центр здоровья. Он работает на базе поликлиники номер 30 в Советском районе. Первый, напомню, доступен в поликлинике номер 4 в Канавинском районе. Там нижегородцы могут проверить объем и частоту легких, рассчитать процент жира, мышц и воды в организме, оценить состояние сосудов по УМС. По итогам визита врачи выдают рекомендации по питанию, нагрузкам и профилактике рисков. Во втором центре пациентам доступна оценка предрисков раннего старения и развития заболеваний. В том числе можно проверить свои родинки. Дополнительная остановка для электрички появится на железной дороге в Павловском округе. Речь идет об остановке на станции Абабково. С 15 июня электричка, курсирующая между Нижним Новгородом и Павловом, будет высаживать пассажиров и там. Останавливаться в Абабково пригородный поезд будет в 7:38 утра. Число выдворенных из Нижегородской области мигрантов выросло почти вдвое. За 5 месяцев из региона депортировали 862 человека. Большинство подвергнутых административному выдворению иностранцев – уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана. Также среди выдворенных в этом году иностранцев были граждане Конго, Кубы, Индии, Ганы и Вьетнама. Очистку стоков Нижегородской станции «Рации» вывели на проектные показатели. Объединенный коммунальный оператор завершает пусконаладочные работы биологических процессов очистки. По результатам многочисленных проб выявлены показатели, которые улучшены в 2 раза и более от нормативов, отметили в компании. Часть нижегородского ресторана «Камелот» обязали снести. Мэрия добилась признания самовольными постройками части заведений на улице Донбасской в Ленинском районе. Как сообщили в пресс-службе облсуда, собственник нежилого здания, в котором располагается ресторан, на 2 близлежащих участках возвел кирпичные башенки и деревянный павильон. При этом один участок находится в муниципальной собственности и предназначен под автодорогу. Главной причиной стресса на рабочем месте в этом году россияне называют общее ощущение нестабильности и непредсказуемости, пишет газета «РУС» со ссылкой на исследование. В топ-5 причин для стресса также попали отношения с руководством, атмосфера в команде, объем работы и сроки выполнения задач. Справляться с психологическими сложностями россиянам помогают сон, разговоры с родными и друзьями, спорт, еда и вредные привычки вроде курения. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
4: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 27 градусов жары. Вечером также облачное и плюс 24, ночью прохладнее, плюс 18 и малооблачно.
1: Валюта.
4: На 11 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
21: В арбитражный суд Нижегородской области поступило заявление о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Пушкинское» дочернего предприятия племзавода «Пушкинское» в селе Большое Болдино. Истцом выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Омской области, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований немногим более 5 миллионов рублей. ФНС с начала года подала иски о банкротстве более 10 нижегородских компаний. Ранее сообщалось, что в мае племзавод «Пушкинское» допустил дефолт по биржевым облигациям, не выплатив купоны части номинала. Также стало известно, что нижегородская группа «Гранд НН» продает свои агропредприятия. Речь идет о Кавернинском молочном заводе, племенных заводах «Семенский», «Пушкинское», «Линдовский» имени Ленина, «Линдовской птицефабрики». Продавцом выступает «Сбербанк», так как предприятие находится у него в залоге. Магазин «М-Видео» на улице Белинского, 61 в Нижнем Новгороде, закрывается. Вход в торговый зал на 2-м этаже ограничили, но помещение не освободили от техники, пишет «Гипер-НН». Как рассказали порталу в пресс-службе торговой компании, закрытие магазина связано с плановой оптимизацией розничной сети. Компания регулярно анализирует экономику и условия размещения своих торговых точек и проводит ротацию. Например, открывает новые пункты в популярных локациях и закрывает их там, где эффективность магазина не соответствует текущим требованиям бизнеса. После закрытия этой точки в Нижнем Новгороде продолжит работу 12 магазинов под брендами «М-Видео» и «Эльдорадо», которые объединили в 2018 году. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан, сообщила пресс-служба Минцифры. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных бесплатных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Нижегородские предприниматели смогут снизить расходы на расчетно-кассовое обслуживание. НВД-банк предлагает бизнесу специальные условия РКО в рамках акционного тарифа на все лето. Он позволит компаниям оптимизировать расходы на банковское обслуживание и направить больше ресурсов на развитие бизнеса. Среди ключевых условий – бесплатное открытие расчетного счета в рублях и его введение в течение первых 2 месяцев, возможность получить 3-й месяц обслуживания также бесплатно, 10 бесплатных платежей в месяц в другие банки, подключение к системе интернет-банк. Для компании осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества, отметили в пресс-службе НВД-банка. Подробности можно узнать в офисах банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
20: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НВД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НВД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
23: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все это шло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещание Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянскими крестьянскими банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 1917 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около 1 000 000 000 рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал три интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1940 года.
6: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Курс истории. Или история курса. Фунт стерлингов – одна из самых старых европейских валют. Считается, что он был введен в обращение в 1158 году и изначально был привязан к серебру. С введением золотого стандарта в начале 19 века фунт стал главной резервной валютой. Тогда же он стоил максимально дорого – почти 5 долларов. Самое низкое историческое значение было зафиксировано в 1985 году, когда котировка составила немногим больше доллара. В 20 веке фунт неоднократно девальвировался. Последний раз – в 1988, когда его курс попытались привязать к немецкой марке. Фунт упал на 25% по отношению к доллару буквально за день, который назвали «черной средой». Последние 7 лет курс фунта стерлингов к доллару колеблется вокруг отметки 1,5.
8: Курс истории или история курса на Бизнес-ФМ.
9: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
10: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Пожар на Афипском НПЗ, начавшийся из-за атаки беспилотников, потушен. Никто не пострадал, сообщает оперштаб Краснодарского края. Силы ПВО минувшей ночью отразили налет беспилотников в Северском районе. Обломки обнаружили по трем адресам частного сектора. В одном из домовладений загорелась хозпостройка, была нарушена газовая магистраль, обошлось без жертв. В предыдущий раз Афипский НПЗ был атакован в марте, тогда тоже никто не пострадал. Иран закрыл проход через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Это сообщает иранский центральный штаб по военного командования. Отмечается, что решение принято на фоне преступных действий США. Ранее сообщалось, что Иран ударил по 18 объектам США, в том числе по объектам на двух авиабазах в Кувейте и одной в Бахрейне. Еще под удар попали радиолокационная станция в иракском Курдистане, также корабли США в Ормузском проливе и Персидском заливе. До этого США в течение 4 часов атаковали Иран. В Персидском заливе произошел морской бой между иранцами и американцами. Дональд Трамп заявил, что в ночь на пятницу США нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Президент Финляндии отказался быть переговорщиком с Россией от Европы. Александр Стубб сказал, что не видит себя в этой роли. По его словам, европейские интересы должна отстаивать группа Евротройки – Франция, Германия и Великобритания. А Финляндия может способствовать переговорам в фоновом режиме. Как добавил президент Финляндии, Европе необходимо начать диалог с Москвой. По его словам, готовность к переговорам обоснована сильной военной, политической и экономической позицией Украины, так сказал Стубб. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Президент Путин определенно высказался о необходимости снижения ставки ЦБ на экономическом совещании по стимулированию инвестиционной активности. Минэк следом сообщил, что инфляция снизилась. Мы спросили экспертов, достаточно ли этого снижения и каков их прогноз. ОДКБ может приостановить права Армении в организации из-за неуплаты взносов. Москва может готовить и другие меры, а еще считает, что Армения должна уже сейчас выбрать между ОДКБ и ЕС. Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Буфт. Пожар в здании «Панорама» в Севастополе после атаки ВСУ ликвидирован. Это сегодня утром сообщили в МЧС. Тушение, продолжавшееся сутки, осложняли планировка здания и сильное задымление. Все подробности в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес FM» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес FM».
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
24: Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. Глава российского МИДа Лавров заявил, что из-за неуплаты Армении взносов ОДКБ организация рассмотрит применение определенной статьи устава. Она предполагает временное ограничение в правах страны-должника и вплоть до приостановки ее участия в деятельности организации и даже исключения из ОДКБ. В отношении Еревана Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
11: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к 600. Письмо с предупреждением о возможной приостановке или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть, с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны-кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в $25 миллионов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕС – обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Поскольку Пашинян не сможет изменить конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
24: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станцией прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
12: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до 7 Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
13: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
12: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
14: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус ездит по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
12: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
16: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
12: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
24: Вчера поздно вечером губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что бензовозы не смогли доехать до города, поэтому новые партии QR-кодов на получение топлива сегодня не будет. Нет смысла стоять в очередях на АЗС, будут заправляться коммунальные службы, силовики и общественный транспорт. О заправках, где будет свободная продажа бензина, сообщи дополнительно. Электронные талоны на бензин ввели в Севастополе 6 июня. По ним жители могут получить до 20 литров топлива. Однако из-за ажиотажа QR-коды быстро разбирают. Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
2: «Бизнес говорит». Личный опыт.
15: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть ли не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась
17: симпатичной. Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
15: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать, минимум 30 получает.
24: Предприниматель Николай. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
18: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
1: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
3: Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
4: Немецкий стартап Neura Robotics привлек около 1,4 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования. Среди инвесторов – эмитент стейблкоина, USDT-компания Tether, а также Qualcomm, Nvidia, Amazon, немецкий промышленный концерн Bosch и производитель автокомпонентов Schaeffler, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Оценка компании по итогам раунда составила около 7 миллиардов долларов. Полученные средства Neura Robotics направят на производство гуманоидных роботов, развитие собственной программной платформы и расширение производственной инфраструктуры. Ранее Bloomberg называл Neura Robotics и других европейских производителей роботов шансом Европы выстоять в технологической гонке. Microsoft ограничила использование для сотрудников новой модели Cloud Fable 5 из-за опасений по поводу хранения данных. Разработчик компании Anthropic изменила политику. Теперь данные корпоративных клиентов хранятся 30 дней, хотя обещают не использовать их для обучения. Остальные модели Cloud по-прежнему доступны в Microsoft, так как работают с нулевым хранением данных. Юристы Microsoft оценивают риски, окончательное решение пока не принято. BYD инвестирует 2 миллиарда евро в строительство 3000 сверхбыстрых зарядных станций в Европе к 2027 году. В компании рассчитывает, что создание инфраструктуры для зарядки упростит переход на электромобили на европейском рынке. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: В 8:48 в Москве вы слушаете Business FM. В первом квартале Федеральная налоговая служба втрое увеличила число выездных проверок крупнейших компаний до 42, а до начисления выросли почти 8 раз, до почти 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год проверок было 85, доначислено свыше 21,5 миллиарда. Эксперты расходятся в оценках. Одни считают, что по одному кварталу рано говорить о тренде, другие видят в этом усиление налогового администрирования. А увеличение числа проверок связывают с автоматизированной системой отбора налоговых органов и пополнением дефицитного госбюджета. Комментирует зампред деловой России Антон Данилов-Данильян.
20: Кожа ощущаем, и не только кожа, а всем своим существом. Мы видим, что есть определенные сложности с наполнением бюджета, и, естественно, в таких случаях первая реакция властей – это усиление давления на бизнес с целью получения дополнительных доходов, которые раньше оставались вне поля зрения. Для этого нужны проверки. Поэтому, чем крупнее бизнес, кроме совсем топовых, тем сильнее он это чувствует. Даже те, которые в списке крупнейших налогов плательщиков тоже это чувствуют. Это неизбежно приводит к сдерживанию развития, к отказу от инвестиций, потому что непонятно, сохранятся у тебя соответствующие ресурсы в распоряжении, которые ты хотел инвестировать, или они подвергнутся изъятию в счет каких-то там налоговых недоимок, а потом еще надо будет проходить длительные судебные процедуры по тому, чтобы зачесть эти суммы счет будущих налогов. Все это очень муторно, административная нагрузка высокая, издержки высокие на юристов, на бухгалтеров дополнительных. И иногда то, что задумывалось как прощение, в нынешних условиях приводит, наоборот, к усложнению. В том числе потому, что искусственный интеллект регулярно любит делать какие-то не очень адекватные ошибки. Делал в деталях, и он еще не обучен должным образом разбираться во всяких нюансах.
17: То, что касается ситуации до конца года, настрой налоговой
20: службы не улучшится, скорее будет ухудшаться.
5: Антон Данилов, Данильян, запрет деловой России. В конце апреля ведомости писали, что в прошлом году по итогам выездных проверок и аналитической работы ФНС наполнила бюджет почти на 500 000 000 000 рублей. Основную часть средств принесли аналитические мероприятия более 300 миллиардов. Выездные налоговые проверки показали лучшую динамику среди других видов контроля. Благодаря им в бюджет поступило почти на четверть больше денег, 186 миллиардов рублей против 150 миллиардов годом ранее.
6: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
5: Гриш, доброе утро.
9: Доброе утро.
5: Сегодня снова ночью Америка-Иран обменялись ударами, и, скорее всего, как говорит Трамп, они будут продолжаться, если Тегеран не пойдет на сделку. Как отреагировали цены на нефть?
9: Ну, в принципе, я так понимаю, игроки на рынке нефти, видимо, воспринимают текущие взаимные обстрелы как некий элемент игры или, может быть, даже переговорного процесса или попытка каких-то дипломатических уловок и прочее. Трампу нужно показать, что именно его силовое давление привело к согласию иранского руководства подписать этот самый меморандум. Но здесь вот такой парадокс. Речь идет не о сделке, да, какой-то широкомасштабной, а надо оформить меморандум о взаимопонимании, в который там что-нибудь пишут, и, дескать, это будет пролог для начала переговорного процесса. Ну и оформить так официально, что перемирие сохраняется. Поэтому рынок пока воспринимает текущие эскалации как локальные скачки напряженности, но не возобновление широкомасштабных военных действий. Ну, с этой точки зрения, тут сложно понять логику процесса, да, потому что с учетом того, что США распаковали еще 40 миллионов баррелей из стратегических резервов, другие страны, судя по всему, этому последуют. Вот Трамп там намекнул, что 100 миллионов баррелей, дескать, тайно перевезли через Персидский залив. Нефтяные аналитики американские очень быстро вот эту, этот комментарий разобрали на полочке и выяснилось, что Трамп не врал. 100 миллионов есть, но это и он имел в виду, что 100 миллионов распакованных стратегических резервов, которые пошли в резервы коммерческие страны, стран, ну, крупнейших потребителей нефти, там, Европа, еще что-то. Поэтому в этом плане 100 миллионов было, но явно не из Персидского залива. Поэтому долгосрочно рынок уже начинает потихонечку понимать, что восполнять стратегические резервы в итоге придется. Значит, спрос, который сейчас падает из-за того, что импорт не увеличивается теми же китайцами, Европой, он начнет, наоборот, активно наращиваться. Так что долгосрочно тут уже все поняли. А вот куда могут спекулянты задавить нефтяные котировки? Ну, по бренду. Вот вопрос здесь спорный. Получится, может быть, и 90 получится какое-то некое дно, и там 100 плюс будет неким нормальным уровнем. Но если будет еще один такой мощный взаимный удар Ирана и США, тем более прилетит там по Израилю, или Израиль вмешается, в общем, здесь, конечно, перемирие слишком хрупкое. Рынок боится, что эти взаимные обстрелы могут перерасти в нечто большее. Но в любом случае рынок с утра на этом деле не испугался. Трамп тем более предупредил заранее, все были готовы. Фондовые индексы азиатские восстановились, американские индексы после нескольких дней коррекции в секторе технологий сегодня тоже пытаются восстановиться. Доллар американский пока еще крепкий, здесь все-таки долгосрочные риски инвесторов. инвесторы явно видят. Рынок твердых активов после провала сегодня утром в Азии немножечко восстанавливается. Я имею в виду золото, серебро, промышленные металлы. Но в целом вот вроде как с утра все выглядит относительно стабильно. Что касается нашего рынка, ну здесь, наверное, уже вчера обсуждали, да, с учетом того, что российский президент намекнул на то, что ставка будет снижена и снижена субсидиума активно. Это видно по реакции рынка внутреннего долга. Там был хороший скачок вверх. Ну и акции наши тоже на всякий случай опять восстановились выше 2500. Рынок рассчитывает на то, что снижение ставки может быть более масштабным.
0: Капитал на бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95-6.
8: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
10: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
21: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец. На Ларина 28Б. Реклама не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги. Самая крупная купюра была выпущена в 1934 году в Соединенных Штатах и имела номинал 100.

0: И сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: По Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Пожар в здании музея панорамы обороны Севастополя потушен. Об этом сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Удар ВСУ беспилотниками был нанесен по музею в Севастополе ночью 10 июня, после чего там начался пожар. Никто не пострадал. Панорама была почти полностью утеряна. Однако фрагменты оригинальной работы Франца Рубо сохранились, так как готовились к экспозиции в другом филиале. Аэрофлот с 15 июня меняет правила покупки авиабилетов по плоскому тарифу. Такие билеты будут доступны только для граждан России. Как следует из пресс-релиза перевозчика, продажа билетов иностранцам прекращается из-за высокого спроса и социальной значимости этой программы. По данным Аэрофлота, в 2025 году на дальневосточных направлениях по плоскому тарифу путешествовало 1,5 миллиона пассажиров. Между Москвой и Калининградом таким тарифом в прошлом году воспользовались более 800 тысяч человек. Авиабилеты по плоским тарифам можно купить на рейсы между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России. 9 мая Международная шахматная федерация обратилась в Российскую с просьбой проинформировать о мерах действий, предпринятых в связи с исполнением решения спортивного арбитражного суда от марта этого года. В нем говорилось, что Федерация шахмат России в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму. Эти требования не были выполнены в установленные сроки, заявляют ФИДЕ, объясняя решение о временной приостановке членства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Водитель автобуса, который накануне задавил людей в центре Екатеринбурга, пытался проехать в момент переключения фаз желтого на красный. Погибли 4 человека, среди них ребенок, еще 5 пострадали. Водитель задержан, также задержан директор транспортной компании. Roblox разблокировали в России. Как сообщили в Минцифре, американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Выясняем, что сделала игровая платформа, легко ли ее обмануть и станет ли разблокировка Roblox прецедентом. В 12 раз подорожает российское гражданство для мигрантов. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. А пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Число пострадавших в ДТП в центре Екатеринбурга выросло до 5 человек. Страшная авария произошла накануне вечером у храма Большой Златоуст. Водитель автобуса насмерть сбил 4 пешеходов, среди которых был ребенок. На видео от местной госавтоинспекции городской автобус выезжает на перекресток на красный свет, таранит легковой автомобиль «Лифан» и, не сбавляя скорости, въезжает в группу людей, стоящих на тротуаре. Даже после этого автобус не тормозит и врезается в бетонное ограждение храма. Экспертиза показала, что водитель был трезв. Его и директора транспортной компании задержали. Возбуждены уголовные дела на водителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, а на директора за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей. Сам водитель автобуса «Икром», ему 49 лет, пояснил городскому порталу Е1, что хотел быстро проехать на желтый. Однако во время движения ему стало плохо, и он мог перепутать педали. Вот что он сказал на допросе.
3: Я нажал это, думал, это тормоз нажал, я стоял. Это был газ. Потом я сама себя чувствую, куда-то еду, тормоз нажал.
2: Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в соцсетях, что пешеходов сбил автобус частного перевозчика. По версии Следственного комитета, трагическая авария в Екатеринбурге не первая на счету этого.

0: перевозчика ООО «Автоном». В сентябре прошлого года автобус этого же маршрута попал в ДТП, в результате которого были госпитализированы 4 человека. Директору компании-перевозчика грозит до 10 лет лишения свободы, а водителю до 7 лет. После вчерашнего ДТП всех перевозчиков Екатеринбурга срочно вызвали в мэрию из-за прошедшего, передает Е1. Этим утром на месте аварии, как пишет «Известия», появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы и детские игрушки в память о жертвах. Roblox официально разблокировали в России, сообщила Минцифра. Указывается, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и наркотиков. Но на этой неделе Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы, указав, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии присвоил возрастную группу 21+. Ранее компания сообщала, что это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои личные данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры. Некоторые, например, доступны только с 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть в целом это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну, если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
0: Алексей Горелкин, эксперт по информбезопасности. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры.
2: Бизнес FM. Мнение. Москвич Алексей.
3: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом, ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущный вопрос.
4: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
5: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12. На протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox. И одноклассники играли, и другие дети играли. Потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки. И уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
4: Москвичка Виктория.
6: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
0: Мы также опросили подписчиков в наших каналах Телеграм и Макси. 14% оказались не рады разблокировке платформы. 43% ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет, а 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми. Опрос в закрепленном сообщении. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
7: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз. До 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
8: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении.
7: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
9: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
10: Будут вычитать из зарплаты?
9: Да.
7: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
11: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигрант станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
10: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
11: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
7: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
12: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли. Но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию.
7: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес ФМ.
13: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
15: Exceed. Born for more.
13: Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Деньги.
2: Первые государственные банки в России, дворянские и купеческие, были учреждены в середине 18-го столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души, а задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли.
16: История денег на Бизнес ФМ.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом. Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится 20, начинаются проблемы. Тебя волнует инфляция, ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и так далее. 20 миллионов – сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Власти Нижегородской области зафиксировали ухудшение ситуации в молочном животноводстве. На фоне роста издержек в отрасли снижается доходность. Регион готовит дополнительные меры поддержки производителей. Губернатор Глеб Никитин отметил, что выросла себестоимость производства молока, фонд оплаты труда, затраты на топливо, содержание самого предприятия. Подорожала сельхозтехника и запчасти к ней, минеральные удобрения. По итогам заседания оперативного штаба по устойчивости социально-экономического развития сформирован перечень поручений для поддержки отрасли. Власти намерены проработать дополнительные механизмы компенсации затрат на покупку техники и удобрений, расширить селекционно-племенную работу и усилить взаимодействие производителей с торговыми сетями. Власти Нижегородской области объявили о продаже 4 объектов культурного наследия в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Суммарная начальная стоимость лотов составляет почти 35 миллионов рублей, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Наиболее крупным стал комплекс усадьбы купцов Подсосовых в Арзамасе на Соборной площади. Он включает 2 здания начала 19 века общей площадью более 1000 квадратных метров. Также на торги выставлен исторический ценный объект на улице Карла Маркса в Арзамасе. Здание конца 19 века продается вместе с земельным участком. В Нижнем Новгороде инвесторам предлагают приобрести здание на Большой Покровской, возведенное в 1917 году площадью свыше 300 квадратных метров. Все здания подходят для создания гостиничной инфраструктуры, музейно-выставочных пространств или общественных центров. Ознакомиться с конкурсной документацией и условиями участия в аукционах можно на специализированном портале kupitokn.rf. Временную заморозку статуса ИП предложили в Госдуме. Как пишет парламентская газета, депутат Ярослав Нилов просит об этом Федеральную налоговую службу и Минфин. Он предлагает ввести такой механизм для индивидуальных предпринимателей на случай болезни, семейных обстоятельств, сезонного характера бизнеса или временного отсутствия заказов. Эксперты инициативу поддерживают. В начале года на водоемах Нижегородской области утонули 18 человек, включая 2 детей. По сравнению с прошлым годом, количество погибших на воде выросло почти в 2 раза. Основными причинами трагедии среди взрослых эксперты называют купание в состоянии алкогольного опьянения и использование необорудованных пляжей. В случае с детской смертностью ключевым фактором остается отсутствие контроля со стороны родителей и других взрослых. С этого года в детские лагеря перестанут брать вожатых без педагогического опыта, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр объяснил, что из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время набирали почти без специальных требований. Теперь эту практику решили пересмотреть. Кравцов сообщил, что этим летом в России заработает более 40 тысяч детских лагерей, почти на 300 больше, чем годом ранее. Отдохнуть в них смогут свыше 5,5 миллионов детей. РЖД прорабатывает запуск туристических поездов между Россией и Китаем. Как отметил в интервью ТАСС замгендиректора компании Иван Колесников, это предложение может быть проработано уже в следующем году. Сейчас же международные туристические поезда ездят из России в Белоруссию, Абхазию, КНДР. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Спонсор программы ООО «М-Запад».
18: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
19: СМС приветственный. Выглядит действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
16: Погода.
20: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 27 градусов жары. Вечером также облачно и плюс 24, ночью прохладнее, плюс 18 и малооблачно.
16: Валюта.
20: На 11 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
16: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Live high and dry. Дословно с английского «оставить где сухо и высоко». Проще говоря, на мели. Сесть на мель в такой морской коллизии не было ничего необычного вплоть до конца 19 века. Это происходило и из-за сложных погодных условий, и из-за ошибок в навигации, и даже намеренно команда могла спасать корабль от крушения, выбирая меньшее зол. Подобные сюрпризы оборачивались серьезными неприятностями для моряков и судовладельцев. Снять судно с мели было довольно хлопотно, поэтому оно могло подолгу оставаться на мелководье без дела. О таких кораблях и говорили «high and dry». Однако позже выражение стало употребляться в переносном значении. «Оставить на бабах, бросить без помощи в затруднительном положении». Срочные переводы на Business FM. Экономические чудеса. Первая попытка модернизировать отсталую экономику Китая была предпринята еще в середине 20 века. Но тогда это привело к голоду, безработице, товарам по карточкам и репрессиям. В
2: 1978 году Компартия страны объявила курс на социалистическую, но рыночную экономику и провозгласила политику реформ и открытости. Над многими предприятиями ослабили государственный контроль, стали поощрять развитие частного сектора, развивать науку, образование и социальные сферы. Уже через 10 лет безработица снизилась на 70%, а объем внешней торговли увеличился в 4 раза. Валовый продукт ежегодно рос на 10-12%. Сегодня Китай – это первая экономика мира в пересчете на ВВП по паритету покупательной способности.
16: Экономические чудеса на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
17: Сервис «Авито-услуги» представил биржу грузоперевозок, цифровую платформу, объединяющую грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов для оптимизации логистических процессов. Она позволяет размещать заявки с указанием маршрута, веса, габаритов и типа груза, после чего перевозчики могут откликаться на предложение. Пользователи получают возможность сравнивать условия по цене, рейтингу и отзывам, а также вести коммуникацию и фиксировать договоренности непосредственно внутри системы. По данным Авито, российский рынок автомобильных грузоперевозок характеризуется высокой долей спотовых сделок, где поиск исполнителя может занимать до 3 суток. При этом более 70% грузовладельцев не имеют представления об ориентировочной стоимости доставки до начала переговоров с транспортными компаниями. Новый инструмент призван ускорить поиск исполнителей и снизить издержки бизнеса на организацию транспортировки грузов, сообщили в пресс-службе компании. Саровские предприниматели смогут пройти бесплатное обучение по работе с искусственным интеллектом. Мероприятие пройдет 25 июня в Центре поддержки предпринимательства на Октябрьском проспекте, 13. Тренинг по нейромаркетингу и искусственному интеллекту позволит предпринимателям познакомиться с современными инструментами, способными повысить эффективность продвижения товаров и услуг и укрепить конкурентные позиции компании, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Программа предусматривает изучение принципов нейромаркетинга и современных ИИ-инструментов для анализа клиентского поведения и повышение эффективности маркетинговых кампаний. Участников ждут разбор практических кейсов, мастер-классы, индивидуальные консультации экспертов. По итогам обучения предприниматели получат практические рекомендации по внедрению современных технологий в деятельность своих компаний. Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться до 22 июня на сайте мойбизнес52.рф. Мероприятие запрещено для детей. Дзержинский водоканал оптимизировал процесс технического обслуживания канализационных насосных станций благодаря внедрению инструментов бережливого производства. Проект реализован в рамках федерального проекта «Производительность труда». За полгода работы эксперты регионального центра компетенции пересмотрели периодичность обслуживания насосных станций, оптимизировали логистику выездов и внедрили систему организации рабочих мест 5С. Эти меры позволили сократить время обслуживания станции с 8,5 до чуть более 6 часов, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Помимо технических преобразований на предприятии подготовили кадровый резерв. Обучение бережливым технологиям прошли более 20 сотрудников. Также были подготовлены 2 внутренних тренера для дальнейшего тиражирования методик внутри компании. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
16: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Курс истории или история курса. На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 1965-м Сингапур стал независимым государством. И через 2 года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 1960-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 1970-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских.
1: Курс истории или история курса на Business FM.
16: Made in China.
3: Родиной привычной для всех визитной карточки считается Древний Китай. Там она известна с 3 века до нашей эры. Изначально визитки представляли собой тонкие деревянные или бамбуковые дощечки с иероглифами. Позже их стали изготавливать из шелка и бумаги. По указу императора такие карточки были обязаны иметь при себе все китайские чиновники. Их визитки были образцом строгости и эстетичности. Ничего, кроме имени, фамилии и должности на карточке красного цвета. Визитки сопровождали чиновника даже в последний путь. Их укладывали рядом с усопшим. Для прочих желающих никакой установленной формы визиток не было. Они писались каллиграфами отдельно каждому случаю с указанием цели визита. Стоили немало, поэтому позволить себе визитки могли лишь состоятельные люди.
16: Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
21: Культ наличности на Business FM.
16: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше.
21: Business FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Оперштаб опубликовал видео последствий удара БПЛА по многоэтажке в Краснодаре. На кадрах видно, что поврежден фасад многоквартирного дома, в здании выбиты стекла, произошел пожар в двух квартирах, пострадали два человека. Также в Краснодарском крае ночью отразили налеты БПЛА в Северском районе. Обломки беспилотников обнаружили по трем адресам частного сектора. Была нарушена газовая магистраль, произошел пожар на Афипском НПЗ, его уже потушили. Восстановить поврежденный при взрывах газопровод «Северный поток» можно почти за 3 года при условии, что работы будут вовремя финансироваться. Такой прогноз приводится в материалах Высокого суда Лондона по спору оператора газопровода Nord Stream со страховщиками. Судебное разбирательство касается страховых выплат оператору газопровода. Nord Stream требует возместить компании ущерб на сумму 570 миллионов евро, причиненный при взрывах в экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Взрывы на газопроводах произошли в сентябре 22-го в Балтийском море около датского острова Бёрнхольм. Немецкие исследователи считают причастными к подрыву нескольких граждан Украины. Почти 400 тысяч выпускников сегодня сдают ЕГЭ по обществознанию и физике. Самым массовым экзаменом остается обществознание. Для его проведения будет организована работа почти 4000 пунктов проведения экзаменов. И работа включает 25 заданий, рассчитана на 3 часа 30 минут. А ЕГЭ по физике планируют сдавать около 131 тысячи выпускников. Экзамен состоит из 26 заданий, длится 3 часа 55 минут. Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе. Причина – высокие риски возникновения пожаров, сообщает гидрометцентр. Предупреждение для столицы актуально до 9 вечера 13 июня. В Подмосковье оно будет действовать до полуночи 14 числа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Президент Путин определенно высказался о необходимости снижения ставки ЦБ на экономическом совещании по стимулированию инвестиционной активности. Минэк следом сообщил, что инфляция снизилась, а мы спросили экспертов, достаточно ли этого снижения и каков их прогноз. ОДКБ может приостановить права Армении в организации из-за неуплаты взносов. Москва может готовить и другие меры, а еще считает, что Армения должна уже сейчас выбрать между ОДКБ и ЕС. Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. США разбомбят Иран к чертовой матери в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку. Это заявил Трамп. Сегодня ночью Америка и Иран вновь обменялись ударами. КСИР заявил об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке. На этом фоне Кувейт закрыл воздушное пространство, и непонятно, что сейчас происходит с Ормузским проливом. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. Глава российского МИДа Лавров заявил, что из-за неуплаты Армении взносов ОДКБ организация рассмотрит применение определенной статьи устава. Она предполагает временное ограничение в правах страны-должника и вплоть до приостановки ее участия в деятельности организации и даже исключения из ОДКБ. В отношении Еревана Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
4: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к 600. Письмо с предупреждением о возможной приостановке или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром. Здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны-кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в $25 миллионов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Поскольку Пашинян не сможет изменить конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна на набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
0: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станцией прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
5: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес-ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
6: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
5: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах возможно будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
8: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус ездит по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
5: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
23: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
5: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Вчера поздно вечером губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что бензовозы не смогли доехать до города, поэтому новые партии QR-кодов на получение топлива сегодня не будет. Нет смысла стоять в очередях на АЗС, будут заправляться коммунальные службы, силовики и общественный транспорт. О заправках, где будет свободная продажа бензина, сообщи дополнительно. Электронные талоны на бензин ввели в Севастополе 6 июня. По ним жители могут получить до 20 литров топлива. Однако из-за ажиотажа QR-коды быстро разбирают. Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
21: «Бизнес говорит. Личный опыт».
9: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, это, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась
10: симпатичной. Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
9: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают роботы. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами за счет того, что нет спроса особо. Мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в два раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку одной единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплата, наверное, вот на одну единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать минимум 30 получает.
0: Предприниматель Николай. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
21: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
21: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучения казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
16: «Говорящие фамилии» на «Бизнес-ФМ».

0: компании и корпорации.
1: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
1: Аэрофлот с 15 июня ограничит продажу билетов по плоским тарифам. Купить их смогут только граждане России. Сейчас они доступны иностранцам, которые летают по стране. Плоский тариф – это когда цена не меняется в течение года и включает одно место багажа. Они действуют в эконом-классе на рейсах из Москвы в 9 городов Дальнего Востока, а также между Москвой и Калининградом.
0: Отчеты и планы.
1: В Москве почти не осталось ресторанов Black Star Burger, пишут ведомости. По данным издания, сеть закрыла большую часть точек столица. На сайте компании сейчас указаны 8 московских заведений, но корреспондент ведомостей убедился, что работает только часть из них. Собеседники издания связывают падение интереса к сети с уходом Тимати из проекта. В 2GIS вслед за Яндекс.Навигатором появилась зеленая волна. Функция, которая подсказывает оптимальную скорость, чтобы проехать маршрут без лишних остановок на светофорах. Сейчас она работает в Москве и Новосибирске, там, где 2GIS уже получает данные о таймерах светофоров. В компании обещают расширять географию проекта. Tesla получила разрешение продавать свою систему полностью автономного вождения в Бельгии. Одобрение выдали после серии тестов, а разрешение одного из бельгийских регионов действует по всей стране. Бельгия стала третьей страной ЕС, где Tesla получила такое разрешение, после Нидерландов и Литвы.
0: Сделки.
1: Американская нефтесервисная компания Schlumberger заключила долгосрочное соглашение с венесуэльской государственной ПДВСА. Компании хотят модернизировать нефтегазовый сектор Венесуэлы, в том числе с использованием ИИ. Для Каракаса это попытка оживить добычу, а для Шлюмберже усилить присутствие на рынке страны. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Девять сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Центробанк хочет повысить требования к капиталу банков. Регулятор предлагает увеличить его в 3 раза до 3 миллиарда рублей для банков с универсальной лицензией и до 1 миллиард рублей для банков с базовой лицензией. Банк России в своем докладе отмечает, что действующие требования не пересматривались с 2018 года. За это время масштабы банковского бизнеса значительно выросли, а операции стали сложнее, комментирует управляющий директор агентства «Эксперт.РА» Юрий Биликов.
3: Запас капитала нужен банкам, чтобы абсорбировать принимаемые риски и, соответственно, в какой-то мере гарантировать обязательства перед клиентами, их исполнение. Поскольку требования к капиталу устанавливаются в абсолютном выражении, то, конечно, эти абсолютные величины должны периодически индексироваться в соответствии с инфляцией, чего не происходило примерно с 2018 года. С того времени накопленная инфляция в России у нас больше 70%, поэтому, в общем, вполне логично, что Банк России решил проиндексировать эти абсолютные требования. Можно сказать, что даже в какой-то мере затянули. Другой вопрос, то, что было буквально сейчас озвучено по планам увеличения этих требований, оно получается не соразмерно инфляции, а даже опережает ее. Понятно, что на практике, вероятно, будет достаточно длительный переходный период, на протяжении которого банки смогут накопить капитал за счет прибыли или за счет вливаний со стороны собственников. Условно, если бы эти требования новые ввели прямо сейчас, то был бы риск, что больше 60 банков с базовой лицензией были бы вынуждены переквалифицироваться в статус банковских кредитных организаций, и порядка 70-80 банков с универсальной лицензией были бы вынуждены перейти на базовую лицензию. Переход на базовую лицензию — это не страшно, потому что здесь мы говорим о небольших кредитных организациях, которые и так зачастую не пользуются всеми преимуществами универсальной лицензии, как, например, работа с иностранными клиентами, что вообще странно в текущих реалиях. В случае 6-70 банков с базовой лицензией зачастую для них потенциально переход в статус небанковских кредитных организаций может быть критичен, и, возможно, они просто выберут продажу бизнеса или, если не найдут покупателя, будут вынуждены просто аннулировать лицензию и ликвидироваться.
2: Юрий Беликов, управляющий директор агентства «Эксперт.РА». Центробанк предлагает подготовить необходимые изменения в закон о банках и банковской деятельности в первой половине следующего года, чтобы новые требования вступили в силу с января 28-го.
0: «Капитал» с Григорием Бегларяном. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
2: Гриш, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе ли сегодня оно для российского рынка? Что ждет нас?
4: Ну, в принципе, вполне нормальное утро. Индекс Мосбиржи продолжает с утра восстановление, которое началось вчера вечером после комментариев президента России на тему того, что инфляция у нас чуть выше 5%, ну, значит, ставка может быть снижена более активно, может снижаться более активно. Но я смотрю, перестроились и прогнозы аналитиков. Теперь рынок не исключает снижение ставки на июньском заседании сразу на 0,75%, ну и ожидания на конец года передвинулись на ставку где-то ближе к 12%. То есть, в принципе, рынок настроен на такое поэтапное снижение ключевой ставки ЦБ. Хватит ли этого, чтобы рынок акций воспрял духом? Ну, вопрос тут, конечно, сложный. Многое будет зависеть от того, как будет валютный рынок реагировать. С одной стороны, поток валют в страну продолжает идти, парковаться, кроме нашей банковской системы. Системы экспортерам сейчас особо негде, с учетом глобальных рисков, которые в мировой системе присутствуют. С другой стороны, можно придумать какие-то схемы, чтобы этот избыток валюты изъять. Я уж не знаю, будут придумывать или нет. Минфин намекает на то, что с учетом дополнительных доходов, которые бюджет будет получать из-за роста цен на российские экспортные товары, соответственно, можно будет рассуждать о снижении бюджетного дефицита, значит, пространство для снижения ставок есть. В общем, многое будет зависеть от поведения рубля. С одной стороны, ослабление рубля вроде как должно поддержать акции экспортера, с другой стороны, смогут ли власти управляемо ослаблять рубль, или опять все у нас получится в режиме рывков, как это всегда бывало. Дай волю банковским валютным дилерам, они, естественно, будут разгонять курс, потому что заработки идут на сильных ценовых колебаниях, там 5%, 20%, 30%, потом, естественно, рынок успокаивается, но после таких бурных движений валютного рынка, естественно, тут же разворачивается инфляционное ожидание, и вот эти цифры по падающей инфляции могут резко измениться в растущую сторону, так что вот у нас замкнутый круг в этом плане пока как-то прорвать не удается, но, может быть, что-то придумают. На глобальном рынке ситуация в целом спокойная. Обстрел США территории Ирана, какие-то ответные удары со стороны Ирана. Насколько я понял, Иран ответил, но пока в основном бил по американским объектам. Не стал он бить по тем странам, которые предоставляют свою территорию для американских войск или пролета их авиации. Израиль тоже вроде как не тронули. Поэтому рынок успокоился. Полагаю, что это такой виртуальный, ну, в реальности там какие-то обстрелы были, но, дескать, это переговорная позиция Трампа, тем более он заранее всех вчера честно предупредил. Поэтому цены на нефть, ну, и хотя и выше, чем вчера, но мощного рывка не было. После коррекции на рынке акций в Америке, там технологические компании постоянно под давлением, потому что фиксируют прибыль инвестора, и ликвидности сейчас на рынке особо нет. Сегодня все вроде как восстановилось, растут американские индексы, нефть пока в плюсе, Brent, правда, ниже 94, ну и восстанавливается рынок твердых активов, промышленные металлы вышли в плюс, золото после снижения до новых низов с марта текущего года тоже пытается как-то восстановиться, но судя по поведению других рисковых инструментов, инвесторы так долгосрочно не настроены благодушно, полагая, что вот те геополитические риски, которые сейчас присутствуют, могут дать о себе знать уже в таком масштабном, уже более, более масштабном режиме, поэтому американский доллар пока на рынке Форекс в целом остается крепким.
0: Капитал на Бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк Москва», улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-2195-6+. Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФ и беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ». Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 13 июня. Студия театрального искусства. Спектакль «Чехов. Вишневый сад. Нет слов». Постановка, где минимум слов, а все внимание на необычную форму, которая позволит услышать текст комедии заново. Режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский. В ролях Ольга Калашникова, Алексей Вертков, Иван Янковский и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. Валюты. Валюты. Первая японская иена была отчеканена в 1869 году. Новая валюта заменила причудливую денежную систему токугавы, которая действовала при сёгунате. Тогда в обращении находилось 1500 видов денег, выпущенных сотнями кланов и десятками магистратов. В новейшей истории иена примерно на 2 порядка дешевле американского доллара. Валюты. На Бизнес ФМ.
5: Купание в море, загар, пикники.
0: Посиделки на даче, матрас на

0: И в московском регионе задержан завербованный СБУ иностранец. Это утверждают в Центре общественных связей спецслужбы. Правительственная делегация из Катара прибыла в Тегеран для обсуждения вопросов урегулирования конфликта между Ираном и США. По информации ABC News, посредники из Катара попытались убедить иранских чиновников сесть за стол переговоров США. Задачей делегации стало поддержание связи, пока Вашингтон усиливает давление на Тегеран. Катар – одна из стран, взявших на себя роль посредника в урегулировании американо-иранского конфликта. Как уточняют собеседники телеканала, катарская делегация находилась в Иране во время новой серии ударов США по территории страны. Россия и Лига арабских государств приступили к подготовке форума на министерском уровне, это сообщил представитель организации в Москве Валид Хамед Шилтак. Сроки и место встречи дипломат уточнять не стал. По предварительным данным, мероприятие состоится в 2027 году. Российско-арабский саммит должен был пройти в Москве в октябре 2025 по приглашению Владимира Путина. Однако в начале октября российский президент объявил о переносе встречи, чтобы не мешать процессу урегулирования на Ближнем Востоке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Водитель автобуса, который задавил людей в центре Екатеринбурга, пытался проехать перекресток. При переключении фаз с желтого на красный погибли 4 человека, среди них ребенок, еще 5 пострадали. Задержан водитель и директор транспортной компании. Президент Путин определенно высказался о необходимости снижения ставки ЦБ на экономическом совещании по стимулированию инвестиционной активности. Минэк следом сообщил, что инфляция снизилась. А мы спросили экспертов, достаточно ли этого снижения и каков их прогноз. В 12 раз подорожает российское гражданство для мигрантов. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. А пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Число пострадавших в ДТП в центре Екатеринбурга выросло до 5 человек. Страшная авария произошла накануне вечером у храма Большой Златоуст. Водитель автобуса насмерть сбил 4 пешеходов, среди которых был ребенок. На видео от местной госавтоинспекции городской автобус выезжает на перекресток на красный свет, таранит легковой автомобиль и, не сбивая скорости, въезжает в группу людей, стоящих на тротуаре. Даже после этого автобус не тормозит и врезается в храм. Экспертиза показала, что водитель был трезв. Его идея директора транспортной компании задержали, возбуждены уголовные дела. На водителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, а на директора за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей. Сам водитель автобуса Икром, ему 49 лет, пояснил городскому порталу Е1, что хотел быстро проехать на желтый, однако во время движения ему стало плохо, и он мог перепутать педали. Вот что он сказал на допросе.
3: Я нажал это, думал, это тормоз нажал, я стоял. Это был газ. Потом я сама себя чувствую, куда-то еду, тормоз нажал.
2: На месте аварии этим утром появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы и детские игрушки в память о жертвах. Ключевая артерия, где не только храм, но и центральная площадь рядом. Множество ресторанов и заведений поблизости. А регулируемый перекресток со светофорами, где произошла авария, всегда многолюдный, говорит выпускающий редактор «Бизнес FM Екатеринбург» Сергей Ледовский.
4: По предварительным данным, водитель проехал на мигающий желтый. Это центр города, прям вот буквально центральные улицы. Это очень оживленный перекресток. Врезался в проезжавший мимо автомобиль. Далее, по словам водителя, не справился с управлением, потому что ему стало плохо. Потемнело в глазах, он, возможно, перепутал педали. И он по прямой пролетел, снес ограждение. Там как раз перекресток. С двух сторон светофоры, люди переходят там постоянно улицу. И врезался напрямую в храм. утром. Известно о 4 погибших. Личности устанавливаются. Предварительно известны фамилии 3 взрослых. Личности ребенка погибшего, к сожалению, пока не установлены.
5: По поводу самого водителя.
4: Есть информация о том, что он приехал в город недавно. Прибыл в Екатеринбург 8 февраля по договору с коммерческой автокомпанией. Устроился водителем 6 марта. До этого работал в Санкт-Петербурге, где, по данным журналистам, нарушал правила дорожного движения уже 6 раз. Он сейчас задержан, как задержан и руководитель

0: транспортные компании, решается вопрос о помещении их в СИЗО.
1: Очень большой резонанс эта история вызвала, да?
0: Ну, это для нашего города чрезвычайная ситуация, тем более, что это самый центр города, это очень оживленный перекресток, это 9 вечера, там постоянно люди, дело даже не только в том, что там храм, а дело в том, что это центральная транспортная артерия и пешеходная артерия, то есть это буквально в 500 метрах от центральной площади, там постоянно оживленное движение. В этом месте сейчас уже несколько месяцев идет реконструкция тротуара, но тем не менее люди там переходят, там работающие светофоры. Те, кто стоял в этот момент на перекрестке, части людей удалось отскочить. Некоторые сидели, сообщают очевидцы, на лавочках, то есть буквально мимо них он пролетел.
2: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес-ФМ» Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в соцсетях, что пешеходов сбил автобус частного перевозчика. По версии Следственного комитета, трагическая авария в Екатеринбурге не первая на счету этого перевозчика ООО «Автоном». В сентябре прошлого года

0: На экономическом совещании с правительством, где отсутствовала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Президент сказал, цитирую, «принимаемые меры дают искомый результат, инфляция-то падает, поэтому мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки». Опубликованные вскоре после совещания данные за май подтвердили замедление темпов инфляции, но не так однозначно. Данные Росстата показывают, недельная инфляция ускорилась до 0,2% после 0,15%, а месячная в годовом выражении, по данным Минэкономразвития, замедлилась. В мае она составила 5,3% по сравнению с апрельскими в почти 5,6%. Таким образом, тренд разнонаправленный, комментирует главный экономист и инвестиции Софья Донец.
1: Последние две недели по инфляции июньские оказались достаточно высокими, но наблюдаем пока за этим как за временным явлением. Похожий эпизод был в конце марта, начале апреля, и драйверы сейчас похожие. Это топливо и волатильные сезонные овощи. Но надо понимать, что эти повышенные уровни идут за откровенно низкими темпами апреля и мая. То есть те данные, которые приходили после последнего решения ЦБ по ключевой ставке в конце апреля, в сумме достаточно позитивные. Годовая инфляция снижается, ну и в целом по широкому кругу достаточно умеренная картина. То есть снижать ставку можно, инфляция и в целом картина по экономике немножко зависли между небом и землей. С одной стороны, сильно негативная динамика в инвестициях, негативная динамика в корпоративных прибылях, с другой стороны, достаточно устойчивый спрос, ну и в целом экономика выходит на скорее медленные темпы роста, чем какое-то кризисное замедление. Поэтому, видимо, будем продолжать двигаться по ключу умеренными шагами. Привычным шагом в 50 базисных пунктов, 0,5% можем дойти в следующую пятницу до 14. Если говорить о том, что сейчас ожидает рынок и что сейчас ожидают аналитики, то сейчас очень широкий консенсус, что будет снижение до 14. Недавнешние комментарии от властей и от Минэка, и от президента про то, что снижать ставку можно, это не какой-то такой попытки давления на ЦБ, это действительно констатация факта. Даже при том, что инфляция сейчас последние там недельки чуть повыше, надо констатировать, что в России ставка по-прежнему очень высокая. Поэтому плавными шагами, но надо вниз-вниз.
0: Софья Донец, главный экономист и инвестиции. Прогноз, каким будет решение ЦБ по ставке от других аналитиков в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
2: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
3: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении.
2: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
4: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
5: Будут вычитать из зарплаты?
4: Да.
2: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
5: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
6: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
5: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация

0: должна поменяться в пользу мигранта.
1: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
2: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования, обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО, вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, так сказать, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию.
1: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором Бизнес ФМ Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. Греческий миллионер Янис Катсанис решил сделать для родного городка Афитос доброе дело – построить больницу, для чего завещал городу более 5 миллионов долларов. Но наследство оказалось с подвохом. Чтобы город получил деньги, до января 2002 года жители должны были собраться на центральной площади, где им зачитали бы специальное письмо Катсаниса с описаниями грехов его родственников, в основном интимного характера. Причем некоторые истории произошли уже очень давно. Горожан возмутила такая низость их земляка. Администрация наняла адвоката, который через суд сумел удалить из завещания позорные условия. В результате больница была построена, и тайны родственников Катсаниса остались при них.
4: Судьба, наследство на Бизнес ФМ.
3: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес ФМ.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Власти Нижегородской области зафиксировали ухудшение ситуации в молочном животноводстве. На фоне роста издержек в отрасли снижается доходность. Регион готовит дополнительные меры поддержки производителей. Губернатор Глеб Никитин отметил, что выросла себестоимость производства молока, фонд оплаты труда, затраты на топливо, содержание самого предприятия. Подорожала сельхозтехника и запчасти к ней, минеральные удобрения. По итогам заседания оперативного штаба по устойчивости социально-экономического развития сформирован перечень поручений для поддержки отрасли. Власти намерены проработать дополнительные механизмы компенсации затрат на покупку техники и удобрений, расширить селекционно-племенную работу и усилить взаимодействие производителей с торговыми сетями. Власти Нижегородской области объявили о продаже 4 объектов культурного наследия в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Суммарная начальная стоимость лотов составляет почти 35 миллионов рублей, сообщил замгубернатор Егор Поляков. Наиболее крупным стал комплекс усадьбы купцов Подсосовых в Арзамасе на Соборной площади. Он включает 2 здания начала 19 века общей площадью более 1000 квадратных метров. Также на торги выставлены исторические ценные объекты на улице Карла Маркса в Арзамасе. Здание конца 19 века продается вместе с земельным участком. В Нижнем Новгороде инвесторам предлагают приобрести здание на Большой Покровской, возведенное в 1917 году площадью свыше 300 квадратных метров. Все здания подходят для создания гостиничной инфраструктуры, музейно-выставочных пространств или общественных центров. Ознакомиться с конкурсной документацией и условиями участия в аукционах можно на специализированном портале kupitokn.rf. Временную заморозку статуса ИП предложили в Госдуме. Как пишет парламентская газета, депутат Ярослав Нилов просит об этом Федеральную налоговую службу и Минфин. Он предлагает ввести такой механизм для индивидуальных предпринимателей на случай болезни, семейных обстоятельств, сезонного характера бизнеса или временного отсутствия заказов. Эксперты инициативу поддерживают. В начале года на водоемах Нижегородской области утонули 18 человек, включая 2 детей. По сравнению с прошлым годом, количество погибших на воде выросло почти в 2 раза. Основными причинами трагедии среди взрослых эксперты называют купание в состоянии алкогольного опьянения и использование необорудованных пляжей. В случае с детской смертностью ключевым фактором остается отсутствие контроля со стороны родителей и других взрослых. С этого года в детские лагеря перестанут брать вожатых без педагогического опыта, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр объяснил, что из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время набирали почти без специальных требований. Теперь эту практику решили пересмотреть. Кравцов сообщил, что этим летом в России заработает более 40 тысяч детских лагерей, почти на 300 больше, чем годом ранее. Отдохнуть в них смогут свыше 5,5 миллионов детей. РЖД прорабатывает запуск туристических поездов между Россией и Китаем. Как отметил в интервью ТАСС замгендиректора компании Иван Колесников, это предложение может быть проработано уже в следующем году. Сейчас же международные туристические поезда ездят из России в Белоруссию, Абхазию, КНДР. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода.
7: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 27 градусов жары. Вечером также облачно и плюс 24, ночью прохладнее, плюс 18 и малооблачно.
5: Валюта.
7: На 11 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
6: Сервис «Авито-услуги» представил биржу грузоперевозок, цифровую платформу, объединяющую грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов для оптимизации логистических процессов. Она позволяет размещать заявки с указанием маршрута, веса, габаритов и типа груза, после чего перевозчики могут откликаться на предложение. Пользователи получают возможность сравнивать условия по цене, рейтингу и отзывам, а также вести коммуникацию и фиксировать договоренности непосредственно внутри системы. По данным «Авито», российский рынок автомобильных грузоперевозок характеризуется высокой долей спотовых сделок, где поиск исполнителя может занимать до 3 суток. При этом более 70% грузовладельцев не имеют представления об ориентировочной стоимости доставки до начала переговоров с транспортными компаниями. Новый инструмент призван ускорить поиск исполнителей и снизить издержки бизнеса на организацию транспортировки грузов, сообщили в пресс-службе компании. Саровские предприниматели смогут пройти бесплатное обучение по работе с искусственным интеллектом. Мероприятие пройдет 25 июня в Центре поддержки предпринимательства на Октябрьском проспекте 13. Тренинг по нейромаркетингу и искусственному интеллекту позволит предпринимателям познакомиться с современными инструментами, способными повысить эффективность продвижения товаров и услуг и укрепить конкурентные позиции компании, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Программа предусматривает изучение принципов нейромаркетинга и современных ИИ-инструментов для анализа клиентского поведения и повышения эффективности маркетинговых компаний. Участников ждут разбор практических кейсов, мастер-классы, индивидуальные консультации экспертов. По итогам обучения предприниматели получат практические рекомендации по внедрению современных технологий в деятельность своих компаний. Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться до 22 июня на сайте мойбизнес52.рф. Мероприятие запрещено для детей. Дзержинский водоканал оптимизировал процесс технического обслуживания канализационных насосных станций благодаря внедрению инструментов бережливого производства. Проект реализован в рамках федерального проекта «Производительность труда». За полгода работы эксперты регионального центра компетенции пересмотрели периодичность обслуживания насосных станций, оптимизировали логистику выездов и внедрили систему организации рабочих мест 5С. Эти меры позволили сократить время обслуживания станции с 8,5 до чуть более 6 часов, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Помимо технических преобразований на предприятии подготовили кадровый резерв. Обучение бережливым технологиям прошли более 20 сотрудников. Также были подготовлены 2 внутренних тренера для дальнейшего тиражирования методик внутри компании. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Через век. Главные капиталы России. Лев и Лазарь Бродские.
11: Родились в Златополе Киевской губернии, где в то время проживал их отец Израиль Маркович, владелец Лебединского сахарорафинадного завода и нескольких имений на юго-западе Российской империи. В 60-х годах 19 века семья переехала в Одессу, а затем в Киев. Израиль Бродский и сыновья вели дела настолько успешно, что вскоре оказались владельцами огромного состояния. К концу века созданное ими Александровское общество сахарных заводов производило около четверти всего сахара в царской России. Они внимательно следили за новыми техническими изобретениями, и оборудование на заводах постоянно обновлялось. Предприятия Бродского славились образцовым жильем для рабочих, которые бесплатно пользовались больницами, чайными и читальнями. После смерти отца Лазарь и Лев Бродский руководили уже целым рядом крупных предприятий, распространив свою деятельность и на другие отрасли промышленности. Старший брат Лазарь Израилевич был основателем общества Днепровского пароходства, членом биржевого комитета, акционером практически всех промышленных предприятий, возникавших в Киеве, в том числе Киевского трамвайного общества. Лев Израилевич был членом совета директоров нескольких банков – Киевского частного коммерческого, Русского для внешней торговли, Волжско-Камского и Петербургского международного. Также он был председателем правления Киевского общества водоснабжения, Киевского товарищества пивоваренных заводов, порохового завода Екатеринославской губернии, стеаринового завода в Одессе и Елисаветградской городской железной дороги. В благотворительных делах братья Бродские следовали завету своего отца, который говорил о меценатстве: «Я даю деньги не потому, что мне хочется давать, а потому что сознаю, что нужно и следует давать». Поэтому они жертвовали на благотворительные цели не только средства, но и собственную энергию. Бродские непосредственно участвовали в делах общества борьбы с заразными болезнями, в организации и строительстве Киевского политехнического института, в делах общества по борьбе с туберкулезом и еврейской больницы. При содействии сахарных магнатов были построены противотуберкулезные санатории в Пуще-Водице под Киевом и Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. На их пожертвования в Киеве созданы коммерческое училище, детская поликлиника, бактериологический институт и крытый бессарабский рынок. Интересно, что в уставе общества борьбы с заразными болезнями по настоянию Лазаря Бродского было записано, что 6% от ежемесячного дохода рынка должно перечисляться названному обществу на цели содержания бактериологического института. Сам институт был построен в рекордно короткий срок – за 100 рабочих дней. После смерти старшего брата в 1904 году Лев Израилевич возглавил Александровское сахарное общество. В 1912 году, устав от дел, он вышел из бизнеса, продав свой пай специально созданному банковскому синдикату. Льву Бродскому принадлежало много объектов недвижимости в центре Киева, в том числе здание, в котором сегодня расположен театр имени Ивана Франко. А общая сумма его пожертвований на благотворительные цели превысила 2 миллиона рублей. В 1918 году Лев Бродский эмигрировал во Францию. Он не принял идеи революции и активно спонсировал «Белое движение». Последние годы жизни он посвятил своей тайной страсти – азартным играм. Умер в 1923 году в Париже.
12: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Курс истории. Или история курса.
13: Турецкая лира была введена в обращение ататюрком в 1923-м, заменив османскую лиру. Первая мировая война, в которой османы воевали на стороне Германии, привела экономику государства в полный упадок, способствовала развалу империи и появлению на карте новой страны – Турции. Сменилась и валюта. До 1966 года турецкая лира была привязана к доллару по курсу 1 доллар к 9 лирам. А дальше последовал ряд дефолтов. И если в 1980 году курс составлял 90 лир за доллар, то в 2001 уже более полутора миллионов. В 2005 году лира пережила деноминацию, в результате которой с банкнот убрали 6 нулей. Сейчас в Турции используется режим плавающего валютного курса, а доллар США стоит примерно 3 лиры.
12: Курс истории или история курса на Business FM. Автодопинг. В Дании от уровня дохода зависит не только размер налога, но и размер штрафа за пьяную езду. Сильно нетрезвый водитель может лишиться машины. Время от времени датские полицейские устраивают вечерние рейды, чтобы проверить автовладельцев на алкотестере. Допустимая норма алкоголя в крови – 0,5 промилле. Это 100 граммов водки или 3 шота. Если выпито больше, штраф рассчитывается так. Лишние промилле умножаются на месячный заработок водителя. Плюс его лишают прав. Вернуть их можно после курса лечения от алкоголизма. Если в течение 3 лет нарушитель еще пару раз попадется пьяным, автомобиль конфискуют в пользу государства. Впрочем, машину могут отобрать и сразу, при 2 промилле в крови.
14: Автодопинг. На Бизнес FM.
15: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Как минимум $25 придется заплатить в американском штате Нью-Йорк любителям заглядываться на женщин. Закон особенно строг по отношению к тем, кто оборачивается вслед проходящим дамам. Мужчинам, которые были пойманы на этом дважды, предписывается надевать лошадиные шоры.
14: Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
16: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Кирилл Дмитриев анонсировал встречу со спецпосланником президента США Стивом Виткофом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Она состоится в этом месяце, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций в интервью Berliner Zeitung. Конкретную дату переговоров глава РФПИ не назвал. Виткоф и Кушнер 8 июня созванивались с Владимиром Зеленским, а до этого провели телефонный разговор с Дмитриевым. В предыдущий раз Виткоф и Кушнер посещали Россию в конце января. Свободная продажа топлива сегодня будет организована на 8 автозаправочных станциях сети «Атан» в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее утром он обещал позднее сообщить информацию именно по этим заправкам. Также Развожаев писал в телеграм-канале, что новой партии QR-кодов для приобретения бензина в Севастополе сегодня не будет, так как ночью бензовозы не смогли приехать в город. Он добавил, что стоять в очередях на АЗС ТЭС в связи с этим бессмысленно. Там сегодня будут заправлять коммунальные службы, скорые, силовые структуры и общественный транспорт. Крупнейшее и самое глубокое кладбище китов нашли в Индийском океане. Множество останков и окаменелостей китов обнаружили в зоне разлома Диамантина на протяжении 1200 километров, на глубине до 7 километров. О находке сообщается в журнале Nature, самым древним остатком более 5 миллионов лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ОДКБ может приостановить права Армении в организации из-за неуплаты взносов. Москва может готовить и другие меры. А еще считают, что Армения должна уже сейчас выбрать между ОДКБ и ЕС. Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бофт. Roblox разблокировали в России. Как сообщили Минцифры, американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Выясняем, что сделала игровая платформа, легко ли ее обмануть и станет ли разблокировка Roblox прецедентом. ФИДЕ временно приостановило членство Федерации шахмат России. В марте суд обязал ФШР в течение 90 дней прекратить шахматную деятельность в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Совет ФИДЕ решил, что это требование не было выполнено. Все подробности в эфире. Бизнес FM.
0: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес FM Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес FM.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. Глава российского МИДа Лавров заявил, что из-за неуплаты Армении взносов ОДКБ организация рассмотрит применение определенной статьи устава. Она предполагает временное ограничение в правах страны-должника и вплоть до приостановки ее участия в деятельности организации и даже исключения из ОДКБ. В отношении Еревана Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
4: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из Конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к 600. Письмо с предупреждением о возможной приостановке или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны-кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в $25 миллионов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕАЭС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕАЭС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Поскольку Пашинян не сможет изменить Конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой Конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Roblox официально разблокировали в России, сообщила Минцифра. Указывается, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и наркотиков. На этой неделе Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы, указав, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии присвоил возрастную группу 21+. Ранее компания сообщала, что это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои личные данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры. Некоторые, например, доступны только с 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
5: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть в целом это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну, если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
2: Алексей Горелкин, эксперт по информбезопасности. В Кремле заявили, что ситуация с разблокировкой Roblox показала, что зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законов страны. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры.
3: Business FM. Мнение.
6: Москвич Алексей.
7: Ну, возможно, это начало каких-то других, более крупных процессов. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данной разблокировки они рады. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом, ситуация в стране, конечно, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
8: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
9: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12. На протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox. И одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
8: Москвичка Виктория.
10: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
2: Мы также спросили подписчиков в наших каналах. В Телеграм у Макса 14% оказались не рады разблокировке платформы. 43% ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. А 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми. Опрос в закрепленном сообщении. Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что больше половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расходы бюджета на выявление таких нарушителей превышают доходы от взимания такого штрафа, а минимальный размер которого 1000 рублей. Комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
6: Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них тысячерублевый никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
2: Григорий Нестратов. Также принятый депутатами в третьем чтении закон отменяет штраф за непредставление НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. В пояснительной записке говорится, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 27 июня, Москва, Парк Победы на Поклонной горе. Юбилейный благотворительный забег «Самое время жить» в пользу подопечных фонда борьбы с лейкемией. В вечернем формате на дистанцию от 500 метров до 10 километров выйдут дети, взрослые, новички, любители и профессиональные спортсмены. Завершится забег музыкальным концертом. Собранные средства будут направлены на лечение взрослых с заболеваниями системы крови. Подробнее на timeturan.ru. 0+. Валюты. Китайский юань чеканился еще в 19 веке в основном из серебра, но окончательно в качестве национальной валюты он утвердился в 1948 году после победы коммунистов над Гоминьданом в китайской гражданской войне. Сегодня юань – одна из самых торгуемых валют мира. В новейшей истории меньше, чем на порядок, дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Однажды летом. Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением. Однажды летом на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
11: Аэрофлот с 15 июня ограничит продажу билетов по плоским тарифам. Купить их смогут только граждане России. Сейчас они доступны иностранцам, которые летают по стране. Плоский тариф – это когда цена не меняется в течение года и включает одно место багажа. Они действуют в эконом-классе на рейсах из Москвы в 9 городов Дальнего Востока, а также между Москвой и Калининградом.
3: Отчеты и планы.
11: В Москве почти не осталось ресторанов Black Star Burger, пишут ведомости. По данным издания, сеть закрыла большую часть точек столица. На сайте компании сейчас указаны 8 московских заведений, но корреспондент «Ведомостей» убедился, что работает только часть из них. Собеседники издания связывают падение интереса к сети с уходом Тимати из проекта. В 2GIS вслед за Яндекс.Навигатором появилась зеленая волна – функция, которая подсказывает оптимальную скорость, чтобы проехать маршрут без лишних остановок на светофорах. Сейчас она работает в Москве и Новосибирске, там, где 2GIS уже получает данные о таймерах светофоров. В компании обещают расширять географию проекта. Tesla получила разрешение продавать свою систему полностью автономного вождения в Бельгии. Одобрение выдали после серии тестов, а разрешение одного из бельгийских регионов действует по всей стране. Бельгия стала третьей страной ЕС, где Tesla получила такое разрешение, после Нидерландов и Литвы.
3: Сделки.
11: Американская нефтесервисная компания Schlumberger заключила долгосрочное соглашение с венесуэльской государственной ПДВСА. Компании хотят модернизировать нефтегазовый сектор Венесуэлы, в том числе с использованием ИИ. Для Каракаса это попытка оживить добычу, а для Schlumberger усилить присутствие на рынке страны. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Десять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакцию Бизнес FM обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
3: Бизнес говорит. Личный опыт.
12: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественное шерсть, как правило, австралийское, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей. Из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась 7.
13: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
12: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами за счет того, что нет спроса особо. Мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплата, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать, минимум 30 получает.
2: Предприниматель Николай. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Ну а теперь идем смотреть, что происходит на рынках. В эти минуты, Гриш, приветствую.
14: Добрый день. У нас на рынке пока все вяло. Индекс Мосбиржи зацепился все-таки за уровень психологический 2500, торгуется выше, в небольшом даже плюсе. Ну, может быть, намеки со стороны российского президента на тему потенциального более глубокого снижения ставок с учетом нисходящего тренда по инфляции. Может быть, этот фактор как-то рынок поддерживает. Но видно, что с неохотой, конечно, идут продажи. Не хотят инвесторы особо скидывать бумаги, но вот уровень ниже 2500, вот сколько, да, 2 раза туда ныряли, это низы с конца октября, начала ноября прошлого года, откуда пошло восстановление, вот практически уже сформировался некий такой важный уровень поддержки, где-то полагаю, 2460. Вот за ним, видимо, будут следить. Если удержимся выше 2500, ну, постараются, наверное, рынок подтянуть и повыше, 2600, там дальше. Но если не получится. Соответственно, при проходе 2460 уже тут нервы, наверное, у многих сдадут, начнется сброс бумаг, хотя, если брать наиболее ликвидные бумаги того же нефтегазового сектора, акции Роснефти, сколько там, трехлетние минимумы, акции Новатека, ну, все интересно, но пока, как говорится, нету какого-то топлива, чтобы эти интересные истории как-то раскачать повыше. По-прежнему за счет твердости акций Сбербанка, которая держится как раз ближе к пикам прошлого года, не получается никак рынок провалиться, но Сбербанк вот пока держится, хотя технические характеристики по акции, конечно, начинают потихонечку дрожать. Если будет какой-то провал, то, да, техника даст сигнал на продажу, но пока этого не происходит, кстати. Валютный рынок тут пока без изменений, вялость спроса на межбанке чувствуется, но, видимо, спрос Минфина, ну, ЦБ покупает для Минфина ФНБ валюту почти на 6 миллиардов рублей в день. Активность продавцов чуть-чуть в последние дни поугасла, но я уже говорил, что приток валюты идет из-за того, что приходится парковать выручку в нашей банковской системе, но, с другой стороны, она же не каждый день приходит. Поэтому окошко появилось, рубль стабилизировался. Ну, будет ли все-таки какая-то попытка рубль ослабить? Ну, для этого новости нужны какие-то. Посмотрим, может быть, придумать что-то с облигациями, чтобы валютными, чтобы связать избыточную валютную ликвидность, еще что-нибудь и прочее. Пока рынок в целом стабилен. Ну, и рынок внутреннего долга здесь, понятно, перестройка пошла на снижение ставок. Рынок уже заложил даже более глубокое снижение ставки в июне, на июньском заседании сразу на 0,75%, насколько я понимаю. Ну и до конца года тоже планируют, что ставка будет ближе к 12. Ну, по крайней мере, сейчас.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов. Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джейди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15. Музейные ценности на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
15: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каши специального меню варятся на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ, Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии, проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов –

0: Канифольной. При стрельбе погиб один человек, еще трое ранены. Нападавший задержан. Следствие будет ходатайствовать об аресте. Возбуждено уголовное дело. Франция и Германия намерены обсудить возможное реформирование дипломатической службы ЕС. Цель предлагаемой реформы – повысить способность блока справляться с геополитическими кризисами, пишет Financial Times. Не исключается лишение Европейской службы внешних связей и ее нынешней главы КАИКАЛ с текущих полномочий. Собеседники издания отмечают, что годовой бюджет службы составляет около 1 миллиарда евро, но она работает не так, как требуется в современных реалиях. Части функций службы предлагают передать странам-членам Евросоюза. Париж предложил ограничить самостоятельность главы дипслужбы и ослабить ее контроль над делегациями по всему миру. Газета пишет, что из-за этого служба может быть фактически уничтожена. Россия и Кения работают над соглашением о прямом авиасообщении. Об этом сообщил кенийский посол в России Петер Матуки. По его словам, между странами существует большой потенциал, который нужно использовать, особенно в сфере бизнеса. Также он отметил, что Кения предлагает лучшие туристические направления в Африке. Прямые авиарейсы будут поощрять туристический интерес. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Водитель автобуса, который задавил людей в центре Екатеринбурга, пытался проехать перекресток при переключении фаз с желтого на красный. Погибли 4 человека, среди них ребенок, пострадавших 5. Задержан водитель и директор транспортной компании. Президент Путин определенно высказался о необходимости снижения ставки ЦБ на экономическом совещании по стимулированию инвестиционной активности. Минэк следом сообщил, что инфляция снизилась. Мы спросили экспертов, достаточно ли этого снижения и каков их прогноз. Коляда театра могут ликвидировать. Проблемы начались после смерти Николая Коляды. Деньги его фонда оказались заблокированными, потому что электронная цифровая подпись была только у учредителя. Теперь ее обнулили. Сдавать налоговую и финансовую отчетность проблематично. Работа театра затрудняется с каждым переносом суда, где Минюстом нужно утвердить нового директора. Подробности в эфире. Бизнес ФМ. Число пострадавших в ДТП в центре Екатеринбурга выросло до 6 человек, среди них 2 пассажира автобуса. Страшная авария произошла накануне вечером у храма Большой Златоуст. Водитель рейсового автобуса насмерть сбил 4 пешеходов, среди которых был ребенок. На видео от местной госавтоинспекции городской автобус выезжает на перекресток на красный свет, таранит легковой автомобиль и, не сбавляя скорости, въезжает в группу людей, стоящих на тротуаре. Даже после этого автобус не тормозит и врезается в храм. Экспертиза показала, что водитель был трезв. Его и директора транспортной компании задержали, возбуждены уголовные дела. На водителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, а на директора за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей. Сам водитель автобуса Икром, ему 49 лет, пояснил городскому порталу Е1, что хотел быстро проехать на желтый, однако во время движения ему стало плохо, и он мог перепутать педали. Вот что он сказал на допросе.
3: Я нажал этот, думал этот тормоз нажал, я стоял. Это был газ. Потом я сама чувствую, куда-то еду, тормоз нажал.
2: На месте аварии этим утром появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы и детские игрушки в память о жертвах. Место трагедии – самый центр города, ключевая артерия, где не только храм, но и центральная площадь. Рядом множество ресторанов и заведений поблизости. Регулируемый перекресток со светофорами, где произошла авария, всегда многолюдный, говорит выпускающий редактор «Бизнес ФМ Екатеринбург» Сергей Ледовский.
4: По предварительным данным, водитель проехал на мигающий желтый. Это центр города, прямо вот буквально центральные улицы. Это очень оживленный перекресток. Врезался в проезжавший мимо автомобиль. Далее, по словам водителя, не справился с управлением, потому что ему стало плохо. Потемнело в глазах, он, возможно, перепутал педали. И он по прямой пролетел, снес ограждение. Там как раз перекресток. С двух сторон светофоры, люди переходят там постоянно улицу. И врезался напрямую в храм. Известно о 4 погибших. Личности устанавливаются. Предварительно известны фамилии 3 взрослых. Личности ребенка погибшего, к сожалению, пока не установлены.
5: По поводу самого водителя.
4: Есть информация о том, что он приехал в город недавно. Прибыл в Екатеринбург 8 февраля по договору с коммерческой автокомпанией. Устроился водителем 6 марта. До этого работал в Санкт-Петербурге.

0: где, по данным журналистам, нарушал правила дорожного движения уже 6 раз. Он сейчас задержан, как задержан и руководитель автотранспортной компании, решается вопрос о помещении их в СИЗО.
1: Чем большой резонанс эта история вызвала, да?
0: Ну, это для нашего города чрезвычайная ситуация, тем более, что это самый центр города, это очень оживленный перекресток, это 9 вечера, там постоянно люди, дело даже не только в том, что там храм, а дело в том, что это центральная транспортная артерия и пешеходная артерия, то есть это буквально в 500 метрах от центральной площади, там постоянно оживленное движение. В этом месте сейчас уже несколько месяцев идет реконструкция тротуара, но тем не менее люди там переходят, там работающие светофоры. Те, кто стоял в этот момент на перекрестке, части людей удалось отскочить, некоторые сидели, сообщают очевидцы, на лавочках, то есть буквально мимо них он пролетел.
2: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес ФМ» Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в соцсетях, что пешеходов сбил автобус частного перевозчика. По версии Следственного комитета, трагическая авария в Екатеринбурге не первая на счету этого перевозчика ООО «Автоном». В сентябре прошлого года автобус этого же маршрута попал в ДТП, пострадало 4 человека. Согласно данным СПАРК, директором и совладельцем юрлица является Алексей Ярков. Ему также принадлежат доли в еще нескольких компаниях Свердловской области, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в городском и пригородном сообщении. После вчерашнего ДТП всех перевозчиков Екатеринбурга срочно вызвали в мэрию, передает Ядин. Коляда-театр под угрозой ликвидации. После смерти драматурга Николая Коляды знаменитый Уральский театр столкнулся с юридическими проблемами. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может сдать налоговую и финансовую отчетность и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. Об этом стало известно на судебном процессе в Екатеринбурге, на котором должен решиться главный вопрос. Сумеет ли юрлицо театра избежать ликвидации? Сейчас у него нет учредителя, а это значит, что его юрлицо могут ликвидировать. Замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем театра и остановить процесс ликвидации. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Но пока театр не может подписывать документы. При этом труппа работает на сцене, каждый день играют спектакли. Комментирует театральный критик, автор блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
3: В марте этого года умер худрук и основатель театра Николай Коляда. Он был единственным лицом, на которое, собственно, были закреплены электронная цифровая подпись и возможность распоряжаться финансами организации. После его смерти попытались ввести на должность директора человека, который давно работает в театре, но, к сожалению, сделать это возможно сейчас только через суд. Минюст требует, чтобы решение было проведено через суд. И суд пока что переносит эти слушания, и никаким образом дело не сдвигается с мертвой точки. В данном случае ситуация может обернуться совсем плохим образом для театра, потому что чем дальше, тем меньше денег на реализацию тех или иных вопросов, на выплату зарплат.
4: Почему переносится заседание суда, и вообще этот вопрос затягивается?
3: Безусловно, есть некие формальные причины, но для фанатов театра, конечно, есть опасения, что таким образом независимый театр Николая Коляды, который существовал очень долгие годы, который создал свою репутацию и в стране, и в мире, который действительно пользовался большой популярностью. Гастроли его в Москве проходили всегда с большим успехом. Но уже там последние 2 года эти гастроли отменялись условно по техническим причинам. Ситуация в театре из-за этого очень сильно ухудшилась в плане финансовом, потому что, как известно, месяц гастролей в Москве для Коляда театра, в общем-то, кормил эту организацию весь следующий год. Мы будем надеяться, что ситуация очень скоро прояснится, и суд достаточно оперативно решит вопрос.
2: Вячеслав Герасимчук, театральный критик. В одном из интервью Коляда рассказывал, что завещал все, что у него было, своему театру. Но, как пишет уральская пресса, со ссылкой на адвоката Владислава Хрупалова, пока это завещание никто не нашел. Представитель театра говорил, что сотрудникам важно сохранить изначальное юридическое лицо по идейным соображениям. Это организация, зарегистрированная самим Колядой. Театр часто выступает получателем грантов, где важен срок работы и достижения. Кроме того, деньги на счетах организации в случае ликвидации перейдут в доход государства. Но, как отмечают в самом театре, средств там немного. Насколько Банк России снизит ключевую ставку в следующую пятницу после заявления президента? Накануне Владимир Путин впервые за 2 года двузначной ставки ЦБ определенно высказался о необходимости ее снижения. На экономическом совещании с правительством, где отсутствовала глава Банка России Эльвира Набиуллина, президент сказал, цитирую, «принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, поэтому мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Опубликованные вскоре после совещания данные за май подтвердили замедление темпов инфляции, но не так однозначно. Данные Росстата показывают, недельную инфляцию ускорилась до 0,2% после 0,15%. А месячная в годовом выражении по данным Минэкономразвития замедлилась. В мае она составила 5,3% по сравнению с апрельскими почти в 5,6%. Таким образом, тренд разнонаправленный. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
5: Последние 2 недели по инфляции июньские оказались достаточно высокими, но наблюдаем пока за этим как за временным явлением. Похожий эпизод был в конце марта, начале апреля, и драйверы сейчас похожие. Это топливо и волатильные сезонные овощи. Но надо понимать, что эти повышенные уровни идут за откровенно низкими темпами апреля и мая. То есть те данные, которые приходили после последнего решения ЦБ по ключевой ставке в конце апреля, в сумме достаточно позитивные. Годовая инфляция снижается, ну и в целом по широкому кругу достаточно умеренная картина. То есть снижать ставку можно, инфляция и в целом картина по экономике немножко зависли между небом и землей. С одной стороны, сильно негативная динамика в инвестициях, негативная динамика в корпоративных прибылях, с другой стороны, достаточно устойчивый спрос, ну и в целом экономика выходит на скорее медленные темпы роста, чем какое-то кризисное замедление. Поэтому, видимо, будем продолжать двигаться по ключу умеренными шагами. Привычным шагом в 50 базисных пунктов, 0,5% можем дойти в следующую пятницу до 14. Если говорить о том, что сейчас ожидает рынок и что сейчас ожидают аналитики, то сейчас очень широкий консенсус, что будет снижение до 14. Недавнишние комментарии от властей и от Минэка, и от президента про то, что снижать ставку можно, это не какой-то такой попытки давления на ЦБ, это действительно констатация факта. Даже при том, что инфляция сейчас в последние там недельки чуть повыше, надо констатировать, что в России ставка по-прежнему очень высокая. Поэтому плавными шагами, но надо вниз-вниз.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Инфляция действительно замедляется, но уверенной стабильности нет, говорит директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Главные тревожные факторы – расширение бюджетных расходов и дефицита, а также внешние валютные риски, которые ЦБ не так просто контролировать, говорит эксперт.
3: Общее впечатление такое, что действительно инфляционная ситуация в стране успокаивается, темп роста там идет вниз, но есть и ряд настораживающих обстоятельств, которые, наверное, Центральный банк тоже будет принимать во внимание. В первую очередь, это бюджет, конечно, который дал несколько сигналов того, что расходы будут расширены и дефицит увеличится по сравнению с заранее запланированными параметрами не только на текущем горизонте, но и вдаль. И это, собственно, и есть та вещь, которая, наверное, самая главная. Главное, другая труба, которую Центральный банк просто не может контролировать. Поэтому до прояснения каких-то вещей с бюджетом, я думаю, что Центральный банк будет осторожничать.
1: Сейчас вот дают такие прогнозы, что до 14 вот сейчас снизится ставка, и что есть такая устойчивая тенденция к снижению. То есть это не факт?
3: Нет, это и есть тоже мой базовый прогноз, но я сильно не буду удивляться, если Центральный банк либо замедлит снижение, либо вообще воздержится от него на данной стадии. Я как раз высказывание Путина не принимал внимания в данном случае, потому что не считаю, что для Центрального банка это важный фактор. Потому что нагромождение внешних факторов риска и валютный фактор, я считаю, является тоже таким висящим над инфляционной стабильностью в стране. Ну и бюджет как вишенка на торте. Так что, в общем, Центральный банк я где-то даже могу понять.
1: В принципе, вот то, что касается инфляции, мы видели данные Минэка, данные Росстата, которые вышли. Вот здесь можно выдохнуть слегка.
3: Ну, выдохнуть, конечно, можно, но мы прекрасно знаем, что она моментально возвращается, как только для этого те или иные факторы комбинируются и оказывается, как это не раз бывало, что никакого контроля на самом деле на инфляцию Центрального банка нет, то цены опять начинают от маленькой вспышки зажигается большое пламя, и поэтому в данном случае такой уверенной стабильности нет, Центральный банк, по-моему, из этого исходит, что в предыдущие разы вот он выпустил под контроль, а в этот раз уже не дадим этому случиться, так что тут бабушка надвое сказала.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Прогноз, каким будет решение ЦБ по ставке от других аналитиков в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
6: Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Центробанк фиксирует рост спроса на наличные, но он не беспрецедентный. По своей динамике скорее соответствует началу 2023 года. Это сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в интервью газете «Ведомости». Он добавил, что важным фактором спроса остаются потребности в наличных для текущих расчетов и формирования запаса средств. При этом сам по себе рост объема наличных денег – нормальное явление. В долгосрочной динамике увеличиваются и наличные, и депозиты, и денежная масса. Это отражает рост номинального ВВП, объяснил Заботкин. А вот отсутствие роста денежной массы было бы скорее признаком экономического спада. Вклад креативной экономики в ВВП России должен увеличиться с 4,2% в 2025 году до 7,7% в 2036. Такой целевой показатель прописан в подготовленном властями проекте «Стратегии развития креативной экономики в России до 2036 года». В абсолютном выражении валовая добавленная стоимость креативных индустрий достигнет почти 34 триллионов рублей к целевому сроку. Для сравнения, доля нефтегазового экспорта России в 2036 году должна снизиться до 7,6% ВВП. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России в первом квартале этого года составила 7,66 часов. По данным Росстата, показатель вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель отражает среднее количество часов, отработанных одним работником за день, и является важным индикатором состояния рынка труда. Увеличенная по времени рабочая смена отражает напряженность на рынке, где компании продолжают сталкиваться с дефицитом кадров и высокой потребностью в персонале. В условиях низкой безработицы работодатели все чаще увеличивают загрузку действующих сотрудников, одновременно предлагая более высокие зарплаты для привлечения и удержания специалистов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Одиннадцать 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. В Москве 30-градусная жара. До субботы в столице объявлен желтый уровень опасности из-за риска пожаров. Сегодня до плюс 32 переменная облачность, возможно, гроза. Из-за этого в Москве также объявлен желтый уровень опасности до вечера пятницы. А уже к концу этих длинных выходных москвичей ждет прохлада. Вместе с ней придут и дожди. О погоде на ближайшие дни говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
8: В эти длинные выходные нас ждет постепенное, очень ровное, но неуклонное понижение температуры и уход от этой сильной жары. Еще сегодня около 30 градусов, также в пятницу, но уже с вечерними грозами. И в субботу 26-28, а в воскресенье всего лишь 21-23 градуса. И тоже с грозовыми дождями. При этом будет падать давление, будет падать главное изменение. Изменения в погоде на длинные выходные – это, конечно, уход жары. Это изменение не на 1-2 дня. Приход другой воздушной массы, переход к другому атмосферному процессу принесет с собой совершенно другую погоду. Ее можно будет назвать нормальной июньской, с температурами днем чуть выше 20, ночью около 10-15 градусов и отдельными кратковременными дождями.
2: Александр Шувалов. Пока жара не ушла, москвичам советуют проветривать квартиру рано утром или поздно вечером, а также сразу после дождя. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
9: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
10: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении.
9: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
11: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будет? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будет платить эти деньги.
12: Будут вычитать из зарплаты?
11: Да.
9: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
13: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигранта хочет переложить эти затраты на работодателя.
12: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
13: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
9: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
14: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, так сказать, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это на заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию.
9: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
15: В Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенничеству, говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
16: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. И для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. И закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
15: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
17: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
15: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан-Гаррос? В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Серундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегуэлла выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан-Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
6: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 11:28, в студии Вероника Романова. США и Иран продолжают вести переговоры по урегулированию, несмотря на обмен ударами минувшей ночью. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дип-источник, знакомый с ситуацией. Эскалация грозила подорвать дипломатические усилия сторон, уточняет он. Прошедшей ночью США возобновили ракетные атаки на Иран. По словам Дональда Трампа, по территории республики запустили 49 ракет «Томагавк». В ответ Тегеран объявил о закрытии Армузского пролива. Вашингтон этот факт отрицает. Кроме того, иранские вооруженные силы ударили по 18 американским объектам на Ближнем Востоке. На госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. На портале, в частности, можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков, заказников, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В число особо охраняемых природных территорий, которые доступны в рамках сервиса, входят Алтайский заповедник, национальный парк Кинозерский, заповедник Кивач и также национальный парк Бузулукский Бор. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, 23-й по счету. В этом году пройдет рекордное количество игр в истории чемпионатов, 104. Также заявлено рекордное количество команд, 48. Это на 16 больше, чем на предыдущих 7 турнирах с 98 года. Впервые мировое первенство пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде. Впервые плей-офф начнется с 1/16 финала. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ОДКБ может приостановить права Армении в организации за неуплату взносов. Москва может готовить и другие меры. А еще считают, что Армения должна уже сейчас выбрать между ОДКБ и ЕС. Об этом сегодня Георгий Бофт. Roblox разблокировали в России. Как сообщили в Минцифре, американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Выясняем, что сделала игровая платформа, легко ли ее обмануть и станет ли разблокировка Roblox прецедентом. Российский автобренд Джиланд начал продажу своей первой модели кроссовера G6 по цене от 2 миллионов 290 тысяч рублей, сообщила пресс-служба производителя AGR Holding. Джиланд G6 доступен для покупки в трех комплектациях. Что эксперты говорят об этом автомобиле? Все подробности в эфире Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. Глава российского МИДа Лавров заявил, что из-за неуплаты Армении взносов ОДКБ организация рассмотрит применение определенной статьи устава. Она предполагает временное ограничение в правах страны-должника и вплоть до приостановки ее участия в деятельности организации и даже исключения из ОДКБ. В отношении Еревана Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
19: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из Конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к 600. Письмо с предупреждением о возможной приостановке или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. на недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть, с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕАЭС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны-кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армения открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕАЭС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕАЭС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Поскольку Пашинян не сможет изменить Конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой Конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ бюджетная дисциплина. Для армянского общества модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Roblox официально разблокировали в России, сообщила Минцифра. Указывается, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и наркотиков. На этой неделе Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы, указав, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии присвоил возрастную группу 21+. Ранее компания сообщала, что это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои личные данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры. Некоторые, например, доступны только с 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
20: В целом он показывает, что требования, которые в наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть в целом это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
2: Алексей Горелкин, эксперт по информбезопасности. В Кремле заявили, что ситуация с разблокировкой Roblox показала, что зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законов страны. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры.
6: Бизнес FM. Мнение.
15: Москвич Алексей.
21: Ну, возможно, это начало каких-то других, более крупных процессов. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данной разблокировки они рады. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом, ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущный вопрос.
15: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
22: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12. На протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox. И одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
15: Москвичка Виктория.
23: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
2: Мы также спросили подписчиков в наших каналах. В Telegram у Макса 14% оказались не рады разблокировке платформы. 43% ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. А 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми. Опрос в закрепленном сообщении. Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
6: «Бизнес говорит. Личный опыт».
24: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть ли не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла. И доросла до 2010 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
0: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
24: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работаем. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку одной единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль.
2: Предприниматель Николай. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 11 июня в прокате фильм «Фейерверки днем». Полнометражный дебют Нины Воловой, получивший награду «Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк». Три сестры живут в шикарном особняке с любящим отцом. Но его бизнес на грани банкротства, и за долги он решает отдать родовое гнездо. Тогда сестры объявляют войну. В ролях Александр Робок, Ван Бин и другие. «Фейерверки днем» в кино с 11 июня. 18+. Валюты. Валюты. Тайский бат историки считают одной из старейших валют, до сих пор находящихся в обращении. В 14 веке батом называли меру веса, равную 768 рисовым зернам. Столько же весит 15 граммов серебра. Платежное средство бат превратился спустя столетия. Сегодня он в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
6: Бизнес и власть.
1: Аэрофлот с 15 июня ограничит продажу билетов по плоским тарифам. Купить их смогут только граждане России. Сейчас они доступны иностранцам, которые летают по стране. Плоский тариф – это когда цена не меняется в течение года и включает одно место багажа. Они действуют в эконом-классе на рейсах из Москвы в 9 городов Дальнего Востока, а также между Москвой и Калининградом.
6: Отчеты и планы.
1: В Москве почти не осталось ресторанов Black Star Burger, пишут ведомости. По данным издания, сеть закрыла большую часть точек в столице. На сайте компании сейчас указаны 8 московских заведений, но корреспондент ведомостей убедился, что работает только часть из них. Собеседники издания связывают падение интереса к сети с уходом Тимати из проекта. В 2GIS вслед за Яндекс.Навигатором появилась зеленая волна, функция, которая подсказывает оптимальную скорость, чтобы проехать маршрут без лишних остановок на светофорах. Сейчас она работает в Москве и Новосибирске, там, где 2GIS уже получает данные о таймерах светофоров. В компании обещают расширять географию проекта. Tesla получила разрешение продавать свою систему полностью автономного вождения в Бельгии. Одобрение выдали после серии тестов, а разрешение одного из бельгийских регионов действует по всей стране. Бельгия стала третьей страной ЕС, где Tesla получила такое разрешение, после Нидерландов и Литвы.
6: Сделки.
1: Американская нефтесервисная компания Schlumberger заключила долгосрочное соглашение с венесуэльской государственной ПДВСА. Компании хотят модернизировать нефтегазовый сектор Венесуэлы, в том числе с использованием ИИ. Для Каракаса это попытка оживить добычу, а для Шлюмберже усилить присутствие на рынке страны. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете Business FM. Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что больше половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расходы бюджета на выявление таких нарушителей превышают доходы от взимания такого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей. Комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
3: грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговую декларацию не подадут, то штраф с них этот 1000-рублевый никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
2: Григорий Нестратов, также принятый депутатами в третьем чтении закон, отменяет штраф за непредоставление НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. В пояснительной записке говорится, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
6: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, приветствую.
4: Добрый день.
2: Я смотрю, нефть перешла в минус, и уже даже снижается Брент на почти на процент сейчас. Почему?
4: Ну, в принципе, мы же обсуждали это. Даже реакции на американские удары не было особой. Котировки там 94, еле-еле там с лихвой взяли. Потом пошел откат рынок, пока ориентируется на идею, что все вот эти взаимные удары пока не срыв перемирия, и переговорный процесс, дескать, продолжается. Это такая тактика, чтобы поддерживать напряженность, и обе стороны пытаются показать, что в переговорном процессе у них козырей больше. Ну, Трамп свои козыри, эти свои, поэтому рынок пока в этом плане риски слишком высоко не поднимает. Ну, естественно, самый опасный момент здесь в том, что вот если рынок так спокойно к этому отнесся, то и в случае, если будет вдруг резкое наращивание этой эскалации, ну, скажем, Иран там начнет уже опять стрелять по-серьезному по Эмиратам, там, по Кувейту, еще где-нибудь, американцы жестко будут бить по иранской инфраструктуре, тут еще Израиль неизвестно, что начнет делать. Поэтому, да, вся эскалация, конечно, в любой момент может вспыхнуть, и рынок это не сильно пока учитывает. Но учитывает он то, что все идет своим чередом, и на этом этапе котировки особо не растут. Ну, как мы видим, провалы тоже выкупаются, и рынок просто в новом ценовом диапазоне пытается нащупать баланс. На нашем рынке в целом тоже все спокойно. Индекс Мосбиржи удерживает пока отметку 2500, но хотя это всего лишь психологический барьер, я уже говорил, что более важно теперь формируется уровень поддержки, это где-то в районе 2460, рынок, я так понимаю, тоже будет за этим уровнем следить, ну а так пока так передвигаются деньги с разных секторов, нефтегазовый сектор после провала вчерашнего сегодня пытался робко восстановиться, но пока не сильно получается, вот акции Роснефти опять вниз пошли на процент, отыграли рост утренний, ну вот так, Газпром ушел в минус, и Сбербанк перестал расти, поэтому индекс Мосбиржи так потихонечку опять скатывается ниже. Рынок два дня пытался найти хоть какие-то позитивные моменты, чтобы не продавать. Ну, вчера нашелся момент в виде комментариев российского президента на тему инфляции. Инфляция, дескать, чуть выше 5, значит, ставка может быть у ЦБ гораздо ниже текущих 14 с лишним процентов, и рынок учел это в своих прогнозах и ожиданиях. Теперь на июньском заседании ЦБ жду снижения ставки минимум на 0,5%. Ну, я смотрю, уже пошли прогнозы, что и на 75 сотых могут снизить. На весь год снижение ставки может быть где-то до 12%, даже ниже. Но, естественно, все будет меняться в зависимости от новостей. Кто знает, какие новости на рынок поступят. Тот же валютный рынок у нас вот пока в режиме стабильности, потому что покупки ЦБ по поручению Минфина встречают адекватные продажи валют со стороны экспортера. Валюта паркуется по-прежнему у нас в банковской системе с учетом возникших рисков на всяких финансовых хабах, где раньше парковали экспортеры свою валюту. Ну, юань, к рублю пока даже 10.65 не может вернуть, поэтому здесь пока все стабильно. Ну, что касается, помимо нефти, на глобальном рынке ситуации, фондовые индексы американские после вчерашнего снижения корректируются вверх, доллар американский, правда, пока продолжает укрепляться, это вот как раз еще одно свидетельство того, что большие деньги все-таки видят такие осязаемые риски неожиданной эскалации конфликта в Персидском заливе, новая эскалация, поэтому как защита доллара пока пользуется спросом, тем более долларовая ликвидность, я так понимаю, сейчас немножечко сжалась, это и покупка защиты, уход от рисков, ну вот на поведение драгоценных металлов это видно, цены на золото протестировали и остаются на минимум с марта текущего года, ниже 400.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением. Однажды летом на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
5: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового «Сенат» 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд «Хончи». На их стенде стоял премиальный седан «Гойя», на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
6: Тест-драйв на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по
8: делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. ВСУ атаковали пожарно-автоцистерны МЧС России во время тушения возгорания в городе Сватове Луганской Народной Республики. Пострадавших нет, сообщило Главное управление МЧС по ЛНР. Вылет 17 рейсов задерживается в международном аэропорту Краснодара в связи с ограничениями, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Краснодара в среду вечером для обеспечения безопасности.

0: Армении сообщили, что нарушений было много. Об этом заявила на заседании ЦИКа председатель Центра избиркома Элла Панфилова. По ее словам, это были принципиальные нарушения. В Стамбуле в рамках антинаркотического рейда задержали более 20 человек, в том числе актрису великолепного века Берен Саат и Айше Хатун Онал, получившую титул «Мисс Турция» в 99 году. Об этом пишет газета «Миллет». Среди тех, кто привлек внимание полиции, оказались певец Кенан Доулу, его брат-композитор Азан, в свое время сотрудничавший с Тарканом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Президент Путин определенно высказался о необходимости снижения ставки ЦБ на экономическом совещании по стимулированию инвестиционной активности. Минэк следом сообщил, что инфляция снизилась. А мы спросили экспертов, достаточно ли этого снижения и каков их прогноз. Коляда театра могут ликвидировать. Проблемы начались после смерти Николая Коляды. Деньги его фонда заблокированы, потому что электронная цифровая подпись была только у учредителя, а теперь ее обнулили. Сдавать налоговую и финансовую отчетность проблематично. Работа театра затрудняется с каждым переносом суда, где Минюстом нужно утвердить нового директора. ФИДЕ временно приостановило членство в Федерации шахмат России. В марте суд обязал ФШР в течение 90 дней прекратить шахматную деятельность в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Совет ФИДЕ решил, что это требование не было выполнено. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Коляда театр под угрозой ликвидации. После смерти драматурга Николая Коляды знаменитый Уральский театр столкнулся с юридическими проблемами. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может сдать налоговую и финансовую отчетность и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. Об этом стало известно на судебном процессе в Екатеринбурге, на котором должен решиться главный вопрос. Сумеет ли юрлицо театра избежать ликвидации? Сейчас у него нет учредителя. Это значит, что его юрлицо могут ликвидировать. Замдиректора организации ЭК Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем театра и остановить процесс ликвидации. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушания переносятся. Но пока театр не может подписывать документы. При этом труппа работает. На сцене каждый день играют спектакли. Комментирует театральный критик, автор блога «Слово Слава» Вячеслав Герасимчук.
3: В марте этого года умер худрук и основатель театра Николай Коляда. Он был единственным лицом, на которое, собственно, были закреплены электронная цифровая подпись и возможность распоряжаться финансами организации. После его смерти попытались ввести на должность директора человека, который давно работает в театре, но, к сожалению, сделать это возможно сейчас только через суд. Минюст требует, чтобы решение было проведено через суд. И суд пока что переносит эти слушания, и никаким образом дело не сдвигается с мертвой точки. В данном случае ситуация может обернуться совсем плохим образом для театра, потому что чем дальше, тем меньше денег на реализацию тех или иных вопросов, на выплату зарплат.
4: Почему переносится к заседанию суда, и вообще этот вопрос затягивается?
3: Безусловно, есть некие формальные причины, но для фанатов театра, конечно, есть опасения, что таким образом независимый театр Николая Коляды, который существует очень долгие годы, который создал свою репутацию и в стране, и в мире, который действительно пользовался большой популярностью. Гастроли его в Москве проходили всегда с большим успехом, но уже там последние два года эти гастроли отменялись условно по техническим причинам. Ситуация в театре из-за этого очень сильно ухудшилась в плане финансовом, потому что, как известно, месяц гастролей в Москве для Коляда театра, в общем-то, кормил эту организацию весь следующий год. Мы будем надеяться, что ситуация очень скоро прояснится, и суд достаточно оперативно решит вопрос.
2: Вячеслав Герасимчук, театральный критик. В одном из интервью Коляда рассказывал, что завещал все, что у него есть, своему театру. Но, как пишет уральская пресса со ссылкой на адвоката Владислава Хрупалова, пока это завещание никто не нашел. Представитель театра говорил, что сотрудникам важно сохранить изначальное юридическое лицо по идейным соображениям. Это организация, зарегистрированная самим Колядой. Театр часто выступает получателем грантов, где важен срок работы и достижения. Кроме того, деньги на счетах организации в случае ликвидации перейдут в

0: А ход государства. Но, как отмечают в самом театре, средств там немного. Насколько Банк России снизит ключевую ставку в следующую пятницу после заявления президента? Накануне Владимир Путин впервые за 2 года двузначной ставки ЦБ определенно высказался о необходимости ее снижения на экономическом совещании с правительством, где отсутствовала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Президент сказал, принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, поэтому мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, конец цитаты. Опубликованные вскоре после совещания данные за май подтвердили замедление темпов инфляции, но не так однозначно. Данные Росстата показывают, недельная инфляция ускорилась до 0,2% после 0,15%. А месячная, по данным Минэкономразвития, замедлилась. В мае она составила 5,3% по сравнению с апрельскими в почти 5,6%. Таким образом, тренд разнонаправленный, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
1: Последние 2 недели по инфляции июньские оказались достаточно высокими, но наблюдаем пока за этим как за временным явлением. Похожий эпизод был в конце марта, начале апреля, и драйверы сейчас похожие. Это топливо и волатильные сезонные овощи. Но надо понимать, что эти повышенные уровни идут за откровенно низкими темпами апреля и мая. То есть те данные, которые приходили после последнего решения ЦБ по ключевой ставке в конце апреля, в сумме достаточно позитивные. Годовая инфляция снижается, ну и в целом по широкому кругу достаточно умеренная картина. То есть снижать ставку можно, инфляция и в целом картина по экономике немножко зависли между небом и землей. С одной стороны, сильно негативная динамика в инвестициях, негативная динамика в корпоративных прибылях, с другой стороны, достаточно устойчивый спрос, ну и в целом экономика выходит на скорее медленные темпы роста, чем какое-то кризисное замедление. Поэтому, видимо, будем продолжать двигаться по ключу умеренными шагами. Привычным шагом в 50 базисных пунктов, 0,5% можем дойти в следующую пятницу до 14%. Если говорить о том, что сейчас ожидает рынок и что сейчас ожидают аналитики, то сейчас очень широкий консенсус, что будет снижение до 14%. Недавнишние комментарии от властей и от Минэка, и от президента про то, что снижать ставку можно, это не какой-то такой попытки давления на ЦБ, это действительно констатация факта. Даже при том, что инфляция сейчас последние там недельки чуть повыше, надо констатировать, что в России ставка по-прежнему очень высокая. Поэтому плавными шагами, но надо вниз-вниз.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Инфляция действительно замедляется, но уверенной стабильности нет, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Главные тревожные факторы – расширение бюджетных расходов и дефицита, а также внешние валютные риски, которые ЦБ не так просто контролировать, говорит эксперт.
2: Общее впечатление такое, что действительно инфляционная ситуация в стране успокаивается, темп роста там идет вниз, но есть и ряд настораживающих обстоятельств, которые, наверное, Центральный банк тоже будет принимать во внимание. В первую очередь, это бюджет, конечно, который дал несколько сигналов того, что расходы будут расширены и дефицит увеличится по сравнению с заранее запланированными параметрами не только на текущем горизонте, но и вдаль. И это, собственно, и есть та вещь, которая, наверное, самая главная. Главное, другая труба, которую Центральный банк просто не может контролировать. Поэтому до прояснения каких-то вещей с бюджетом, я думаю, что Центральный банк будет осторожничать.
3: Сейчас вот дают такие прогнозы, что до 14 вот сейчас снизится ставка, то есть это не факт.
2: Нет, это и есть тоже мой базовый прогноз, но я сильно не буду удивляться, если Центральный банк либо замедлит снижение, либо вообще воздержится от него на данной стадии. Я как раз высказывание Путина не принимал внимания в данном случае, потому что не считаю, что для Центрального банка это важный фактор, потому что нагромождение внешних факторов, риска. И валютный фактор, я считаю, является тоже таким висящим над инфляционной стабильностью в стране. Ну и бюджет как вишенка на торте. Так что, в общем, центральный банк я где-то даже могу понять.
0: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Прогноз, каким будет решение ЦБ по ставке, а других аналитиков в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сотбис кредитуется у своих продавцов. Аукционный дом предлагает своим клиентам программу отложенных выплат. По ней акционеры получают деньги за проданные лоты позже стандартного срока, но с процентами. Говорит ли это о кризисе на арт-рынке и с какими проблемами сталкивается индустрия? Об этом Ольга Кашинская.
4: Опцию отложенных выплат Сотбис внедрил в середине прошлого года. Работает все довольно просто. Клиент аукционного дома получает вырученные за проданный лот деньги позже, но с процентами. Сейчас аукционный дом предлагает ставку в 7%. Как рассказывают источники Financial Times, Сотбис и ранее задерживал выплаты своим продавцам дольше обозначенного в договоре срока. Например, сдвигал их на следующий квартал, что, впрочем, для состоятельных клиентов аукционного дома не очень критично. Экстравагантные финансовые решения компании связывают с именем владельца Сотбис, франко-израильского бизнесмена и медиамагната Патрика Драи. Аукционный дом он приобрел в 2019 году, причем не в лучшем финансовом состоянии. Вполне вероятно, что схема с отложенными платежами – одно из проявлений его таланта в области финансового инжиниринга, как сформулировала Financial Times. В 2024 году убыток компании удвоился, достигнув 248 миллионов долларов. Кроме того, позапрошлый год Сотбис закончила с долгом перед аукционерами в больше, чем миллиард долларов. При этом в прошлом году дела Сотбис, равно как и второго важнейшего аукционного дома Кристис, стали налаживаться. Обе компании увеличили чистую прибыль вместе с числом глобальных продаж. Так что введение Сотбис отложенных выплат не стоит воспринимать как отчаянный шаг, считает старший советник председателя правления банка Центра Кредит, преподаватель кафедры финансов и аудита Российского университета дружбы народов Алексей Гусев.
5: Появляется возможность сыграть на факторе Трампа, факторе возможных страшных тарифов. Это не просто отложенный платеж без всякой компенсации, а это еще и некая попытка разделить риски. То есть это некая ситуация вин-вин. Да, все прекрасно понимают, что это идет финансирование достаточно дешевое. Компании, которая по кредитному рейтингу, увы, так сказать. Но, тем не менее, сейчас это делает клиент, который доверяет. И главное, здесь есть некое обоснование. Это ситуация, когда с клиентом делится рисками и прибылью. И клиент на это может пойти. Если сравнивать Сотбис, да, с тем, что творится у галерейщиков, все-таки видно, что Сотбис разворачивается и начинает чувствовать себя лучше. Гораздо быстрее, чем все остальные. То есть он восстанавливается, несмотря на то, что год не очень, быстрее. А это значит, что вот эта тактика работает.
4: На арт-рынке в целом симметричная ситуация. С 22 по 24 год он сократился на 16%, а в прошлом году понемногу начал расти, прибавив 4%. При этом, согласно ежегодному отчету UBS и Art Basel, темпы роста аукционных домов в прошлом году опережали остальные сегменты арт-рынка. Мировое искусство в принципе сейчас находится в пограничном состоянии. Количество шедевров признанных мастеров сокращается быстрее, чем возникают сопоставимые работы авторов современных. Однако арт-рынок все равно остается рынком, на который распространяется закон экономических циклов, говорит президент международного аукционного портала BitSpirit и совладелец Центра экспертиз Бенуа Москва Александр Киселевский.
6: Это, в общем, достаточно цикличная ситуация. Взлеты, падения бывают каждые там 5-8 лет. В принципе, арт-рынок не может стремиться к нулю. Стремиться к нулю может количество шедевров на этом рынке. Мы хотим покупать, мы хотим инвестировать во что-то, что мы понимаем, что будет иметь в какой-то момент вторичный рынок, то есть будет хорошо продаваться. Вот количество таких работ, на самом деле, которые на 100% будут так себе вести, оно действительно ограничено. То есть мы можем говорить о трудностях арт-рынка именно в том, чтобы найти современные шедевры. Можно сказать, что вот здесь вот он действительно в наше время несколько хромает.
4: Еще одна показательная тенденция, о которой говорят эксперты, поляризация вторичного арт-рынка, при которой в самом высоком ценовом сегменте продажи растут, а в среднем и низком, напротив, стагнируют. Так, в прошлом году Сотбис продала самую дорогую картину в своей истории. Ей стал портрет Элизабет Ледерер Густава Климта, ушедший с молотка почти за 236,5 миллионов долларов. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес FM Ильей Капелевичем. Воскресенье после 15 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород.
8: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области на продажу выставлены 2 земельных участка под торговые центры. Соответствующий аукцион объявил Дом РФ. Один из участков находится в поселке Новинки и продается почти за 80 миллионов рублей. Инвесторам предлагается участок площадью 3,5 гектара на территории жилого комплекса «Окский берег», где планируется строительство торгового центра. Рядом находятся жилые микрорайоны «Лазурная», «Молодежная», автобусная остановка и горнолыжный комплекс «Новинки». Еще один объект выставлен на продажу в Дзержинске. Сюда входит земельный участок площадью 18 гектара и здание чуть более 700 квадратных метров на проспекте Ленина 91А. Предполагается, что объект будет использоваться под размещение магазинов. Он расположен в районе жилой застройки рядом с социальными учреждениями, филиалом Ранхикс и Центральным парком. Начальная стоимость составляет 7,8 миллиона рублей. Годовой план по туристическому налогу в Нижнем Новгороде за 5 месяцев исполнен на 15,5%. С начала года в казну поступило чуть более 31 миллиона рублей, следует из отчетности об исполнении бюджета. Напомню, туристический налог в Нижнем Новгороде ввели с этого года со ставкой 2%. До 2030-го она постепенно увеличится до 5% от налогооблагаемой базы стоимости услуги в классификационном средстве размещения. Автомобильный турпоток в Нижегородскую область увеличился почти на 19% до 190 тысяч человек, сообщили в правительстве. Для развития автопутешествия в регионе планируется направить свыше 60 миллионов рублей на установку современной туристической навигации и создание комплекса для автотуристов. Основными направлениями для автопутешествий в правительстве назвали паломническо-туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров, Нижний Новгород, Выксу, Городец, Семенов-Чкаловск, Большое Болдино и озеро Светлояр. Международная шахматная федерация временно приостановила членство в Федерации шахмат России, сообщается на сайте ФИДЕ. Согласно сообщению спортивного арбитражного суда, Федерация шахмат России в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае дальнейшего невыполнения федерации грозит 3-летняя дисквалификация. Пафнутовский территориальный отдел администрации муниципального округа Семеновский объявил закупку на выполнение работ по ремонту моста через реку Линда на подъезде к деревне Клопиха. Максимальная стоимость контракта составляет 1,8 миллиона рублей. Подрядчику предстоит провести демонтаж изношенных деревянных конструкций моста и вывести строительный мусор. После этого на мосту смонтируют новые деревянные конструкции. Завершить ремонт необходимо не позднее 15 июля. Главные рестораторы города накроют 100-метровый стол в парке Швейцария в честь Дня России. С 12 по 14 июня включительно в Нижнем Новгороде на территории парка пройдет первый городской гастрономический фестиваль «За одним столом». Проект объединит кухни народов России и соберет за одним столом рестораторов, национальные сообщества, исследователей гастрономии, а также жителей и гостей города. Главным событием фестиваля станет 100-метровый стол, один из самых длинных гастрономических столов в стране. Каждый сегмент будет посвящен кухне одного из народов России. Прогуливаясь вдоль стола, гости смогут познакомиться с гастрономической картой страны и попробовать блюда разных регионов в одном пространстве. Вход на фестиваль – свободное мероприятие для лиц старше 6 лет. Главным мотиватором для работы чаще всего у россиян выступают личные цели и планы, а также необходимость заботиться о семье, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. 26% респондентов признались, что работают ради спокойной жизни, а каждый четвертый считает работу необходимостью и ответил, потому что так надо. Исследование также показало, что для большинства россиян работа давно перестала быть исключительно способом закрывать базовые потребности. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Спонсор программы ООО «М-Запад». В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Самосчет приветственный. Выглядит действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
7: Погода.
11: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 27 градусов жары. Вечером также облачно и плюс 24, ночью прохладнее, плюс 18 и малооблачно.
10: Валюта.
11: На 11 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
12: Сервис «Авитоуслуги» представил биржу грузоперевозок, цифровую платформу, объединяющую грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов для оптимизации логистических процессов. Она позволяет размещать заявки с указанием маршрута, веса, габаритов и типа груза, после чего перевозчики могут откликаться на предложение. Пользователи получают возможность сравнивать условия по цене, рейтингу и отзывам, а также вести коммуникацию и фиксировать договоренности непосредственно внутри системы. По данным «Авито», российский рынок автомобильных грузоперевозок характеризуется высокой долей спотовых сделок, где поиск исполнителя может занимать до 3 суток. При этом более 70% грузовладельцев не имеют представления об ориентировочной стоимости доставки до начала переговоров с транспортными компаниями. Новый инструмент призван ускорить поиск исполнителей и снизить издержки бизнеса на организацию транспортировки грузов, сообщили в пресс-службе компании. Саровские предприниматели смогут пройти бесплатное обучение по работе с искусственным интеллектом. Мероприятие пройдет 25 июня в Центре поддержки предпринимательства на Октябрьском проспекте 13. Тренинг по нейромаркетингу и искусственному интеллекту позволит предпринимателям познакомиться с современными инструментами, способными повысить эффективность продвижения товаров и услуг и укрепить конкурентные позиции компании, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Программа предусматривает изучение принципов нейромаркетинга и современных ИИ-инструментов для анализа клиентского поведения и повышение эффективности маркетинговых кампаний. Участников ждут разбор практических кейсов, мастер-классы, индивидуальные консультации экспертов. По итогам обучения предприниматели получат практические рекомендации по внедрению современных технологий в деятельность своих компаний. Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться до 22 июня на сайте mybusiness52.rf. Мероприятие запрещено для детей. Дзержинский водоканал оптимизировал процесс технического обслуживания канализационных насосных станций благодаря внедрению инструментов бережливого производства. Проект реализован в рамках федерального проекта «Производительность труда». За полгода работы эксперты регионального центра компетенции пересмотрели периодичность обслуживания насосных станций, оптимизировали логистику выездов и внедрили систему организации рабочих мест 5С. Эти меры позволили сократить время обслуживания станции с 8,5 до чуть более 6 часов, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Помимо технических преобразований на предприятии подготовили кадровый резерв. Обучение бережливым технологиям прошли более 20 сотрудников. Также были подготовлены 2 внутренних тренера для дальнейшего тиражирования методик внутри компании. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
10: Главные капиталы России. Михаил Иванович Терещенко. Отсутствие твердых убеждений, продуманного плана и полный дилетантизм во внешней политике позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами. Удивительная характеристика от оппонентов для человека, который успешно закончил Московский, Лейпцигский и Киевский университеты. Владел 13 языками и дослужился до министра иностранных дел. Михаил Терещенко, чье состояние до революции оценивалось в 70 миллионов рублей, родился в Киеве в семье сахарозаводчика. В возрасте 25 лет он уже служил чиновником особых поручений при дирекции императорских театров и вместе с сестрами владел издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов Серебряного века. Не оставлял Терещенко и семейного сахарного дела. Он был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом Совета Волжско-Камского банка и учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. От родителей Михаил Иванович унаследовал богатейшую коллекцию произведений искусства, включавшую картины Шишкина, Репина, Васнецова и Врубеля, и пополнил ее произведениями Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога и лучших русских художников своего времени Рериха и Петрова-Водкина. После национализации в 1918 году его коллекция произведений живописи и скульптуры, размещенная во дворце Терещенко в Киеве, была превращена в Государственный Киевский национальный музей русского искусства. В 1911 году Михаил Иванович подарил жене крупнейшую по тем временам частную паровую яхту длиной в 127 метров, а в 1913 приобрел синий бриллиант, на тот момент второй по величине в мире, размером почти в 43 карата.
13: политической деятельности Михаил Терещенко придерживался конституционно-демократических взглядов. После февральской революции он вошел в состав Временного правительства, где сначала был министром финансов, а затем министром иностранных дел. В качестве главы МИДа Михаил Иванович выступал в поддержку выполнения России своих союзнических обязательств, что означало продолжение ее участия в Первой мировой войне. И отвечал своим имуществом и капиталами за те займы, которые страны Запада предоставляли России на военные нужды. В документах это обязательство получило название «Суда свободы». В октябре 1917-го вместе с другими участниками Временного правительства Терещенко был арестован большевиками. Весной следующего года он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, а затем жил во Франции и Англии, откуда активно поддерживал белое движение. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей. Был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Контакты с финансово-промышленными кругами Европы, дружественные отношения с семьей Рокфеллеров и масонские связи обеспечили его серьезным кредитом доверия. В начале 30-х годов он уже был известным в Европе банкиром. А к 1938 году Михаил Терещенко без посторонней помощи смог рассчитаться с западными кредиторами России и вернуть им суду свободы. Он скончался на 71-м году жизни в Монте-Карло. В память о нем остался известный во Франции сорт роз под названием «Роза Терещенко».
10: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Культ наличности. Лица на банкнотах.
13: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
10: Культ наличности на Бизнес FM.
13: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. 5 мирных жителей, в том числе 2 детей, пострадали при атаке украинского беспилотника на коммерческий объект под Белгородом, сообщает оперативный штаб региона. Российские войска в ДНР взяли под контроль поселок Роскошный и село Ахримовку в Харьковской области, сообщило в четверг Минобороны. Потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки достигли 1220 военнослужащих. Идет замеры и описание фрагментов полотна, спасенных на пожаре в музее «Панораме» в Севастополе, атакованном ВСУ. «Важно все сохранить», сказал директор Михаил Смородкин. Ранее в четверг в МЧС города сообщили, что пожар полностью ликвидирован. ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожару тогда присвоили 4-й ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом номер 1 подала в арбитражный суд Липецкой области иск кондитерской фабрики «Рошен» о взыскании заложенного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе, добавив, что задолженность фабрики по налогам превышает 156 миллионов рублей. Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Заельцовском районе Новосибирска составляет 2800 квадратов. Для тушения и бесперебойной подачи воды к месту ЧП направлен пожарный поезд, сообщили в главке МЧС по области. Горит трехэтажное кирпичное здание. Пожар к этой минуте локализован. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Трагическая авария в Екатеринбурге. Накануне водитель пытался проскочить перекресток на желтый, потерял управление, въехал в толпу людей на тротуаре. Погибли 4 человека, включая ребенка, еще 5 пострадали. Водитель задержан и также задержан директор транспортной компании, к которой он относится. Пашинян между Брюсселем и Москвой. Накануне Сергей Лавров заявил, что ОДКБ может приостановить права Армении в организации за неуплаты взносов. Между тем, сам Пашинян говорит, что Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. О дальнейшем развитии ситуации сегодня Георгий Буфт. Кадровый голод в легкой промышленности. В редакцию обратился производитель детского верхнего трикотажа, который говорит, что квалифицированных рабочих в отрасли нет, а учить некого и некогда, и тоже подтверждают и его коллеги. Подробнее об этом в нашем эфире в ближайшие минуты.
0: Реклама.
3: Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ».
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
2: Итак, число пострадавших ДТП в центре Екатеринбурга выросло до 6 уже человек. Среди них 2 пассажира автобуса. Страшная авария произошла накануне вечером у храма Большой Златоуст. Водитель рейсового автобуса насмерть сбил 4 пешеходов, среди которых был ребенок. На видео от местной госавтоинспекции городской автобус выезжает на перекресток на красный свет, таранит легковой автомобиль «Лифан» и, не сбавляя скорости, въезжает в группу людей, стоящих на тротуаре. Даже после этого автобус не тормозит и врезается в храм. Экспертиза показала, что водитель был трезв. Его и директора транспортной компании задержали. Возбуждены уголовные дела на водителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, а на директора за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей. Сам водитель автобуса Икром, ему 49 лет, пояснил городскому порталу Е1, что хотел быстро проехать на желтый. желтый. Однако во время движения ему стало плохо, потемнело в глазах, и он мог перепутать педали. Вот что он рассказал на допросе.
4: Я нажал это, думал, это тормоз нажал, я стоял. Это был газ. Потом я сама чувствую, куда-то еду, тормоз нажал.
2: На месте аварии этим утром появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы и детские игрушки в память о жертвах. Место трагедии. Самый центр города, ключевая артерия, где не только храм, но и центральная площадь рядом, также множество ресторанов и заведений поблизости. Регулируемый перекресток со светофорами, где произошла авария, всегда многолюдный. Что известно о водителе, по вине которого произошла эта трагедия, говорит выпускающий редактор «Бизнес FM Екатеринбург» Сергей Ледовский.
5: Есть информация о том, что он приехал в город недавно, прибыл в Екатеринбург 8 февраля по договору с коммерческой автокомпанией, устроился водителем 6 марта, до этого работал в Санкт-Петербурге, где, по данным журналистам, нарушал правила дорожного движения уже 6 раз. Он сейчас задержан, как задержан и руководитель автотранспортной компании, решается вопрос о помещении их в СИЗО.
6: Очень большой резонанс эта история вызвала, да?
5: Ну, это для нашего города чрезвычайная ситуация, тем более, что это самый центр города, это очень оживленный перекресток, это 9 вечера, там постоянно люди, дело даже не только в том, что там храм, а дело в том, что это центральная транспортная артерия и пешеходная артерия, то есть это буквально в 500 метрах от центральной площади, там постоянно оживленное движение. В этом месте сейчас уже несколько месяцев идет реконструкция тротуара, но тем не менее люди там переходят, там работающие светофоры. Те, кто стоял в этот момент на перекрестке, части людей удалось отскочить, некоторые сидели, сообщают очевидцы, на лавочках, то есть буквально мимо них он пролетел.
2: Сергей Ледовский, редактор «Бизнес FM Екатеринбург». Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в соцсетях, что пешеходов сбил автобус частного перевозчика. По версии СК, трагическая авария в Екатеринбурге не первая по счету этого перевозчика ООО «Автоном». В сентябре прошлого года автобус этого же маршрута попал в ДТП. Пострадало 4 человека. Согласно данным Спарк, директором и совладельцем юрлица является Алексей Ярков. Ему также принадлежат доли в еще нескольких компаниях Свердловской области, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки в городском и пригородном сообщении. После вчерашнего ДТП всех перевозчиков Екатеринбурга срочно вызвали в мэрию, передают Е1. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. Глава российского МИДа Лавров заявил, что из-за неуплаты Армении взносов в ОДКБ организация рассмотрит применение определенной статьи устава. Она предполагает временное ограничение в правах страны-должника вплоть до приостановки ее участия в деятельности организации или даже исключения из ОДКБ. А в отношении Еревана Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Буфта.
7: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из Конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к 600. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз не ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. Поскольку Пашинян не сможет изменить конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Армения не получала от России уведомления о пересмотре цен на газ, заявил министр территориального управления инфраструктуры республики Давид Худатян. По его словам, тариф на получаемый из России газ закреплен в соглашении, которое действует до конца 26 года, начала 27-го. ФИДЕ временно приостановило членство Федерации шахмат России в марте. Суд обязал ФШР в течение 90 дней прекратить шахматную деятельность в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Совет ФИДЕ решил, что это требование выполнено не было. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматели и его коллеги не понимают, как выживать, говорит Николай.
0: «Бизнес говорит. Личный опыт».
8: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
9: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
8: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работаем. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку одной единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль.
2: По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
3: Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
0: Как появлялись города на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
11: Росимущество снова выставит активы Южуралзолота на голландский аукцион, когда цена не растет, а снижается. Это уже четвертая попытка продать активы ЮГК. Предыдущие торги не состоялись. Стартовая цена около 162 миллиардов рублей, но в ходе торгов она может снизиться на 50%. Заявки принимают с 11 по 18 июня. Итоги планируют подвести 19 июня.
0: IPO.
11: OpenAI может выйти на биржу в течение следующего года. По данным The Information, Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что сроки могут двинуться в любую сторону. Компания уже конфиденциально подала документы на IPO, но точная дата пока не определена.
0: Отчеты и планы.
11: ВУЖ запустил аренду электросамокатов в Мехико. На старте в городе будет 1000 самокатов, дальше парк хотят увеличить до 5000. ВУЖ сравнивает потенциал Мехико с Москвой. Это большой город с высоким спросом на короткие поездки. На фоне новости акции компании на Мосбирже в моменте росли больше, чем на 7%. Кинопоиск сделал новый рекомендательный алгоритм «Мнемоник» в разделе «Что смотреть». Он собирает персональную ленту трейлеров и тизеров. Алгоритм работает на CatBoost и учитывает, как пользователь взаимодействует с лентой. Смотрит ролик дольше 30 секунд, переходит в карточку фильма, ставит оценку или отмечает проект. Сооснователь XAI, бизнесмен с российскими корнями Игорь Бабушкин, запустил новый стартап River AI. Компания будет заниматься персонализированным искусственным интеллектом, то есть ИИ-системами, которые по замыслу создателей принадлежат пользователю и настраиваются под него. Bloomberg пишет, что в команду также вошли бывшие сотрудники XAI, включая Винсента Старка и Лили Лим. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В России начались продажи нового бренда G-Land G6. Ценник на кроссовер стартует от 2 миллионов 290 тысяч рублей за базовую комплектацию. Производством займется AGR Holding совместно с китайской компанией Defetu на бывшем заводе General Motors в Шушарах. G-Land G6 – это очередной автомобиль покемон, как их называют на рынке, говорит автоэксперт Артем Бабцов.
12: История с брендом G-Land – это типичная история такого бейдж-инжиниринга, так называемого, когда, собственно, просто на выпускаемых автомобилях заменяется бейджик-логотип бренда, ну или так называемый представитель нового поколения брендов-покемонов, как их называют на рынке. Это дубли существующих брендов автомобильных, которые заводят наши российские игроки в кооперации с китайскими производителями для того, чтобы выйти из-под риска вторичных санкций, да и первичных, для самих китайских автоконцернов. Собственно, такой опыт уже был с брендом Tenet, который, по сути, является автомобилями Cherry. Сейчас также запускается дополнительный бренд Esteo, под которыми тоже линейка X-Seed бывшая будет продаваться. Ну а G-Land – это бывший бренд JQ. В общем, достаточно хорошо уже известен в нашем рынке, который продается уже с 22 года, 4 года. Занимает в топ-10 стабильные позиции по продажам, имеет такую достаточно классическую линейку кроссоверов. Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство Джиленда на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы мы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые АГР производит китайские в России, могут подешеветь, ну или, по крайней мере, перестать дорожать. Это уже будет хорошо. И, наверное, вот только ради этого хотя бы стоило всю эту историю затевать, поскольку, конечно, это автомобили никакие не новые, это просто смена названия.
2: Артем Бабцов, автоэксперт. G-Land G6 оснащается турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Всего будет три комплектации. Максимальная обойдется в 2,7 миллиона рублей. Автомобиль оборудуется панорамной крышей, многослойными передними стеклами и подсветкой салона. Передние кресла имеют обогрев, вентиляцию и электрорегулировку. На задние только обогрев. Есть противотуманные фары, электропривод багажника, также камера заднего вида. В наличии светодиодная оптика, кондиционер и пакет зимних опций.
10: Капитал с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
2: Гриш, добрый день.
13: Добрый день.
2: Я смотрю, добрый он и на нашем рынке акций. Во всяком случае, в зеленой зоне сегодня 2526 пунктов прямо сейчас.
13: Да, рынок после полудня снова чуть-чуть развернулся. Ну, в целом удерживаем пока вот этот барьер 2500. Недалеко, конечно, уже от ключевых уровней 2460. Но пока, скажем так, худшего не случается. Инвесторы должны, видимо, убедить себя в том, что нужны такие еще более весомые негативные факторы, чтобы заставить так активно сбрасывать бумаги. Пока в целом этого нет. Ну, на рынке, естественно, доминирует динамика в наиболее ликвидных бумагах. Именно они влияют на индекс. Вот с утра акции Роснефти проваривались еще там почти на 2%. Сейчас отыграли это снижение, почти в ноль вышли. И в плюс пошли акции Газпрома со Сбербанком. Ну, достаточно движение хотя бы по этим двум бумагам, чтобы индекс не падал, он даже вот уже у нас растет. Сказать сложно, что ждет рынок. С одной стороны, может быть, есть какие-то расчеты на более масштабное снижение ключевой ставки ЕЦБ, хотя ставка вряд ли будет главным фактором. Ну, отскочить можем, но чтобы устойчиво восстанавливаться, конечно, нет. С геополитикой вроде как пока просвета тоже нет, чтобы рассуждать о начале компромиссного сценария по конфликту вокруг Украины. Может быть, какие-то иные факторы на рынок влияют, или слухи и прочее. Но рынок пока в целом застыл на минимальных уровнях с прошлой осени и чего-то ждет. На валютном рынке динамика схожая. Адекватные продажи валюты и покупка со стороны ЦБ. Все это уравновешивает общую динамику на бирже. Потоки практически не то что одинаковы, но последние пару дней, я так понимаю, продажи валюты шли меньше в системе. Покупка была постоянной. Данные были по нашей торговле. Экспорт подрос, импорт подрос еще больше. Импорт, по-моему, на 7% вырос по итогам последнего месяца. Соответственно, профицит торгового баланса, по-моему, почти на 4% еще сжался. Ну, обычно это характеризует динамику потока и притока и оттока валют в стране, в экономике, но с учетом того, что у нас сейчас в основном идет приток валюты, да, нету финансовых спекулянтов, нерезидентов, так что этот момент с торговым балансом пока можно лишь как некое напоминание оставить, что не все благополучно с точки зрения оценки стоимости рубля, но в целом это пока на валют не сильно влияет. На глобальном рынке сегодня более или менее оптимистичная ситуация. Видите, новые события вокруг Ирана, эти удары американцев. Иран что-то там ответил, но, насколько я понял, ответил не масштабно. Американцы, правда, обещают, что сегодня в ночь опять начнут что-то там бомбить. Ну, посмотрим. Хотя Иран в лице представителей корпуса стражи исламских революций обещает что-то там сегодня бомбануть, не знаю где, но рынок пока не видит, что это нарушение перемирия и считает, что это лишь обмен уколами, не более. Поэтому и цены на нефть даже после американских ударов не так уж сильно росли. Brent там, ну, еле-еле до 95 доскакивал, сейчас 92. Ну, естественно, если вдруг что-то будет внезапно и рынок это не учел, конечно, будет такой сильный стресс, и нефтяные котировки могут опять начинать подниматься. А доллар американский, тем не менее, пока остается крепким. То ли ликвидности долларов не хватает, то ли какие-то большие деньги, ну, имею в виду большие инвесторы, крупные инвесторы видят какие-то риски, поэтому евро падает к доллару, ну, и японская иена опять взяли по паре доллар-иена 160, и японский ЦБ пока интервенции не проводит. Ну, может быть, это связано с тем, что рынок японского и американского долга более или менее стабилизировались, и ЦБ Японии пока не вмешивается.
10: Капитал на Бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95-6+.
14: Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом.
15: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением.
14: Однажды летом на Бизнес FM.
16: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Все золото мира. Золотое шитье – это искусство вышивания с использованием металлических нитей, которые изготавливают в основном из меди или серебра, и намного реже – действительно из золота. Этот элемент – часть стиля вышивки Opus Anglicanum, рожденного в средневековой Англии. Его до сих пор можно встретить в художественной вышивке, церковных облачениях англиканских священников и в церемониальной одежде членов британской королевской семьи. Главный минус – частой стирки золотое шитье не перенесет. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. ВСУ 18 раз за сутки атаковали территорию Запорожской области. Ранены 7 человек, двое погибли, сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов снято в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем МАКС-канале. Эти меры были введены в четверг утром для обеспечения безопасности полетов. Ситуация в российском банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он по просьбе журналистов в четверг прокомментировал информацию, что своим новым пакетом санкций Евросоюз планирует спровоцировать банковский кризис в России. Наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности, добавил пресс-секретарь президента России. Сотрудники полиции пресекли деятельность теневого центра с оборотом свыше 500 000 000 рублей, в котором обналичивались денежные средства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, с октября 23 по декабрь 25 злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая около 12% с каждой операции. Строительство арены для боев UFC на территории Белого дома обходится как минимум в 60 миллионов долларов, сообщает Associated Press со ссылкой на юридическую документацию. 14 июня на территории резиденции американских президентов впервые в истории пройдут бои. Они будут приурочены к 80-летию нынешнего главы Вашингтонской администрации Дональда Трампа, а также к

0: сгущенки. Для них порог в 20 миллионов рублей выручки сохранится до 30-го года, но для бизнеса по патентной системе все останется по-прежнему. ФИДЕ временно приостановило членство Федерации шахмат России в марте. Суд обязал ФШР в течение 90 дней прекратить шахматную деятельность в Крыму, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Совет ФИДЕ решил, что это требование в итоге не выполнено. В Кремле призвали не строить теории заговора из-за больничного главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Это заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «Мы желаем ей скорейшего выздоровления», — сказал пресс-секретарь президента. Глава Центробанка в этот раз пропустила ПМФ, науфоры и вчерашнее экономическое совещание президента с правительством. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, заморозка порога НДС для малого бизнеса касается только тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения. Для них порог в 20 миллионов рублей выручки сохранится до 30-го года. Впрочем, в законопроекте нет льгот для бизнеса, работающего по патентной системе, обратил на это внимание Forbes. Для них требования остаются прежними. Снижение до 15 миллионов уже в 27-м, до 10 миллионов в 28-м году. Сколько именно предпринимателей на патенте будут вынуждены платить НДС, подсчитать сложно, но всего в России работает около 1,5 миллиона бизнесменов на АПСН, треть от всех ИП. Владимир Путин, когда предлагал заморозку порога в ходе выступления на ПМФ, говорил только про упрощенку, но про патенты речь не шла. Предприниматели уже реагируют. Слушатель Бизнес ФМ, бизнесмен из Челябинска ИРЭК, написал нам в чат-бот в Максе и рассказал, что для бизнеса на патентной системе остаются варианты оптимизации налоговой нагрузки. Можно как перейти на ту самую упрощенную систему, так и опробовать совсем другой режим, автоматическую УСН.
1: Работал на патенте в 2026 году. Мы превысили порог 20 миллионов. Но перешли мы на систему АУСН. Она позволяет оборот до 60 миллионов. Освобождает от НДС. Там платишь либо доход минус расход 20%, либо у тебя от дохода 8%. Те, кто на патенте, понятно, переходя на упрощенку, они увеличат свою налоговую нагрузку. Но переходя на АУСН, они смогут не платить НДС, что существенно сократит их расходы на налоги. Либо, если у них до 20 миллионов оборот, перейдя на упрощенку, там доход минус расход 15% налоговая нагрузка. Либо от дохода там 7%, если мне не изменяет память. Поэтому в целом не такая страшная ситуация. Если, конечно, переходить на НДС, то нагрузка там почти в 3 раза увеличивается, мы считали, если сравнивать с патентом. А если мы на упрощенку переходим, то где-то в 1,5 раза увеличивается. Но в целом это терпимо. Но зато АУСН освобождает от страховых взносов. Если у тебя есть сотрудники, тебе это очень выгодно.
2: А больше до никаких последствий вот такого перехода нет?
1: Нет. То есть мы стали налог платить больше, но мы же освобождены от страховых взносов. А это тоже существенная экономия. То есть ты платишь зарплату, ты теперь не вносишь страховой взнос за своего работника. То есть это как бы существенное облегчение. Можешь уже повышать зарплату, не боясь, что на тебя ляжет еще нагрузка за страховые. Поэтому там условно ты платил 50 тысяч, за 50 тысяч ты заплатишь в районе 20 тысяч страховых. То сейчас ты это не платишь. Поэтому ты можешь зарплату поднять и в 60, и в 70. У тебя конкурентоспособность повышается, и ты, соответственно, можешь сотрудникам больше зарплату предлагать.
0: ИРЭК, бизнесмен из Челябинска. Патентная система налогообложения обычно ориентирована на микробизнесы, самозанятых с невысокими оборотами, отмечают налоговые юристы. Патент используют преимущественно ИП в рознице, бытовых услугах и мелкой торговле. Эксперты допускают, что часть предпринимателей действительно перейдут на УСН, где порог временно заморожен, но это создаст миграцию между режимами, что неэффективно для налогового администрирования. Насколько Банк России снизит ключевую ставку в следующую пятницу после заявления президента? Накануне Владимир Путин впервые за 2 года двухзначной ставки заявил о необходимости ее снижения на экономическом совещании с правительством, где отсутствовала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Президент сказал, что инфляция падает, поэтому можно рассчитывать и на снижение ставки. Данные от Росстата и Минэкономразвития подтвердили замедление, но неоднозначно. Недельная инфляция ускорилась до 0,2% с 0,15%, а месячная замедлилась.

0: снизилось до 5,3% с апрельских 5,6%. Таким образом, тренд получается разнонаправленный. Как эти данные вместе с заявлениями президента повлияют на решение Банка России по ставке, оно уже в следующую пятницу, и какой прогноз дает рынок, мы спросили об этом у аналитиков.
1: Навстречу ставке.
2: Главный экономист инвестиции Софья Донец.
3: Драйверы сейчас это топливо и волатильные сезонные овощи. Эти повышенные уровни идут за откровенно низкими темпами апреля и мая. То есть данные в сумме достаточно позитивные. Годовая инфляция снижается, по широкому кругу достаточно умеренная картина. Инфляция и в целом картина по экономике немножко зависли между небом и землей. С одной стороны, сильно негативная динамика в инвестициях, в корпоративных прибылях. С другой стороны, достаточно устойчивая. Спрос, экономика выходит на медленные темпы роста, чем какое-то кризисное замедление. Видимо, будем продолжать двигаться по ключу умеренными шагами. Привычным шагом в 50 базисных пунктов можем дойти в следующую пятницу до 14.
2: Директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: Такие прогнозы, что до 14 вот сейчас снизится ставка.
5: Это и есть тоже мой базовый прогноз, но я сильно не буду удивляться, если Центральный банк либо замедлит снижение, либо вообще воздержится от него на данной стадии. Я как раз высказывание Путина не принимал внимания в данном случае, потому что не считаю, что для Центрального банка это важный фактор. Нагромождение внешних факторов риска и валютный фактор, я считаю, является тоже таким висящим над инфляционной стабильностью в стране. Ну и бюджет как вишенка на торте.
2: Инвестиционный стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
6: Есть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки из-за замедления инфляции. С другой стороны, инфляционные ожидания остаются относительно высокими, и это мешает Центральному банку более быстро снижать ключевую ставку. Отмечается рост корпоративного кредитования в апреле, рост денежной массы. Ну и из-за ситуации на Ближнем Востоке есть увеличение глобальной инфляции и риски импорта более высокой инфляции из-за рубежа, что тоже является проинфляционным фактором. Поэтому снижение ключевой ставки будет, но по-прежнему будет происходить относительно невысокими темпами. Шаг 0,5 пункта является проверенным для Центрального банка, и, скорее всего, он будет реализован и на июньском заседании.
2: Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
7: Высокий ключ Центробанка 14,5 является одной из основных проблем для роста экономики. Конечно, президент абсолютно прав, который ставит цель снижения ключевой ставки. Как она себя поведет, сказать пока трудно. Все будет зависеть от инфляции. Движение на инвестиционном рынке начнется тогда, когда ставка опустится до 10, ну максимум до 12%. Снижение на 0,5% не даст ничего. То, что средний уровень рентабельности по экономике сегодня, по данным Росстата, около 11%. Вы не можете брать при ключе 14-13, и еще банки ставят плюс 5 или плюс 4. Вы не отобьете рентабельностью этот кредит. Как поведет инфляция, сказать очень сложно. Она ведет себя неоднозначно. То уходит в недельную дефляцию, а сейчас показали в неделе 0,2. Это очень высокая недельная инфляция. Это больше 10% годовая. Поэтому сложно сказать.
0: Сегодня журналисты спросили представителя Кремля Дмитрия Пескова, обеспокоен ли президент здоровьем главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и известно ли в Кремле, когда она выйдет с больничного. Песков заявил, что вопрос ее здоровья в Кремле не обсуждают и не считают больничным поводом для теории заговора. Он пожелал Набиуллиной скорейшего выздоровления, выразив надежду, что все абсолютно хорошо, и добавил, что люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Глава ЦБ, напомню, пропустила Петербургский экономический форум в начале июня и конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка на этой неделе, ссылаясь на больничный. Каледа-театр под угрозой ликвидации после смерти драматурга Николая Каледы. Знаменитый уральский театр столкнулся с юридическими проблемами. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может сдать налоговую финансовую отчетность и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. Об этом стало известно на судебном процессе в Екатеринбурге, на котором должен решиться главный вопрос, сумеет ли юрлицо театра избежать ликвидации. Сейчас у него нет учредителя, но это значит, что его юрлицо могут ликвидировать. Замдиректора организации Эка Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем театра и остановить процесс ликвидации. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушания всегда переносятся. Ну, пока театр не может подписывать документы, при этом труппа работает, на сцене каждый день играют спектакли, комментирует театральный критик, автор блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
8: В марте этого года умер худрук и основатель театра Николай Коляда. Он был единственным лицом, на которое, собственно, были закреплены электронная цифровая подпись и возможность распоряжаться финансами организации. После его смерти попытались ввести на должность директора человека, который давно работает в театре, но, к сожалению, сделать это возможно сейчас только через суд. Минюст требует, чтобы решение было проведено через суд. И суд пока что переносит эти слушания, и никаким образом дело не сдвигается с мертвой точки. В данном случае ситуация может обернуться совсем плохим образом для театра, потому что чем дальше, тем меньше денег на реализацию тех или иных вопросов, на выплату зарплат.
9: Почему переносится заседание суда, и вообще этот вопрос затягивается?
8: Безусловно, есть некие формальные причины, но для фанатов театра, конечно, есть опасения, что таким образом независимый театр Николая Коляды, который существовал очень долгие годы, который создал свою репутацию и в стране, и в мире, который действительно пользовался большой популярностью. Гастроли его в Москве проходили всегда с большим успехом, но уже там последние 2 года эти гастроли отменялись условно по техническим причинам. Ситуация в театре из-за этого очень сильно ухудшилась в плане финансовом, потому что, как известно, месяц гастролей в Москве для Коляда театра, в общем-то, кормил эту организацию весь следующий год. Мы будем надеяться, что ситуация очень скоро прояснится, и суд достаточно оперативно решит вопрос.
0: Вячеслав Герасимчук, театральный критик, автор блога «Слово славы». В одном из интервью Коляда рассказывал, что завещал все, что у него было, своему театру, но, как пишет уральская пресса со ссылкой на адвоката Владислава Хрупалова, пока это завещание никто не нашел. Представитель театра говорил, что сотрудникам важно сохранить изначальное юридическое лицо. По идейным соображениям, это организация, зарегистрированная самим Колядой. Театр часто выступает получателем грантов, где важен срок работы и достижения. Кроме того, деньги на счетах организации в случае ликвидации перейдут в доход государства. Но, как отмечают в самом театре, средств там немного.
1: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. «Бизнес FM» узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Центробанк фиксирует рост спроса на наличные, но он не беспрецедентный. По своей динамике скорее соответствует началу 2023 года. Это сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в интервью газете «Ведомости». Он добавил, что важным фактором спроса остаются потребности в наличных для текущих расчетов и формирования запаса средств. При этом сам по себе рост объема наличных денег – нормальное явление. В долгосрочной динамике увеличиваются и наличные, и депозиты, и денежная масса. Это отражает рост номинального ВВП, объяснил Заботкин. А вот отсутствие роста денежной массы было бы скорее признаком экономического спада. Вклад креативной экономики в ВВП России должен увеличиться с 4,2% в 2025 году до 7,7% в 2036. Такой целевой показатель прописан в подготовленном властями проекте «Стратегии развития креативной экономики в России до 2036 года». В абсолютном выражении валовая добавленная стоимость креативных индустрий достигнет почти 34 триллионов рублей к целевому сроку. Для сравнения, доля нефтегазового экспорта России в 2036 году должна снизиться до 7,6% ВВП. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России в первом квартале этого года составила 7,66 часов. По данным Росстата, показатель вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель отражает среднее количество часов, отработанных одним работником за день, и является важным индикатором состояния рынка труда. Увеличенная по времени рабочая смена отражает напряженность на рынке, где компании продолжают сталкиваться с дефицитом кадров и высокой потребностью в персонале. В условиях низкой безработицы работодатели все чаще увеличивают загрузку действующих сотрудников, одновременно предлагая более высокие зарплаты для привлечения и удержания специалистов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 13:16 в российской столице. 30-градусная жара в Москве. Это субботы. Объявлен желтый уровень опасности из-за риска пожаров. Сегодня плюс 32, переменная облачность и, возможно, гроза. Из-за этого в Москве также объявлен желтый уровень опасности до вечера пятницы. А уже к концу этих длинных выходных москвичей ждет прохлада. Вместе с ней придут и дожди. О погоде на ближайшие дни говорит руководитель Центра Метео Александр Шувалов.
11: В эти длинные выходные нас ждет постепенное, очень ровное, но неуклонное понижение температуры и уход от этой сильной жары. Еще сегодня около 30 градусов также в пятницу, но уже с вечерними грозами. И в субботу 26-28, а в воскресенье всего лишь 21-23 градуса. И тоже с грозовыми дождями. При этом будет падать давление, будет падать главное изменение. Изменения в погоде на длинные выходные – это, конечно, уход жары. Это изменение не на 1-2 дня. Приход другой воздушной массы, переход к другому атмосферному процессу принесет с собой совершенно другую погоду. Ее можно будет назвать нормальной июньской, с температурами днем чуть выше 20, ночью около 10-15 градусов и отдельными кратковременными дождями.
0: Александр Шувалов, Центр Метео. Роспотребнадзор напоминает, что рабочий день может быть сокращен из-за жары. Если в офисе нет кондиционера, рабочий день рекомендуется сократить на 1-4 часа в зависимости от температуры в помещении. Т-банк сообщает, что работает над скорейшим восстановлением своего мобильного приложения. Ранее в сервисы перестали отображаться счета и карты, у кого-то совсем не загружалось приложение. Позже подробности, а сейчас к другой теме. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
12: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. программах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный. Продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
13: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выращенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
12: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
14: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
12: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: В прокат вышла драмеди «Фейерверки днем». Это терапевтическая история о семье с чеховским мотивом, о том, как важно ценить близких, не бояться перемен и находить радость в мелочах. Чем интересна картина? Об этом Полина Федосеева.
15: «Фейерверки днем» – тонкая драмедия о семье, по сюжету напоминающая чеховских трех сестер и вишневый сад. Сценарист и режиссер Нина Волова говорит, что это было неосознанно. В первую очередь она хотела вложить в историю свои воспоминания о семье и сепарации. По сюжету, к российскому бизнесмену Виктору, чье дело по продаже люстр балансирует на грани краха, приезжает китайский партнер Вэй Хонг. Рациональный и прагматичный, подобно чеховскому Лопахину, он с изумлением наблюдает за царящим в фирме хаосом, где долги копятся из-за нежелания что-либо менять. Чтобы с ними расплатиться, нужно продать дом. Три дочери Виктора решительно против. Ведь, как говорит одна из них, дом – это не актив. Это святое. Этот спор становится не столько трагедией, сколько поводом для переосмысления истинных ценностей, продолжает актриса Вера Янгалычева, которая сыграла младшую сестру, прототип режиссера.
16: Получился фильм про пустоту, которая есть в каждом, и про то, что эту пустоту можно заполнить только светом. Каждый пытается найти для себя какой-то свет. Так забавно, что свет здесь фигурирует в прямом смысле. Магазин люстр, фейерверки. Кучу раз плакала на сеансе, потому что тебя трогает реально все. Ты действительно подключаешься ко всем, к мелочам, и мне это очень понравилось. На самом деле это круто, когда смотришь кино, и оно получается больше, чем все, что ты прочитал сценарий, выходящий из рамок твоих ожиданий.
15: Фильм строится на контрасте русского разгильдяйства с его широтой души и китайской деловой хватки, за которой, однако, скрывается своя человеческая история. Бизнесмена Виктора сыграл Александр Робок, а прагматичного Вэйхонга – китаец Ван Бин. Это его полнометражный дебют. Говорит, что очень боялся. Он с детства мечтал быть актером, но родители отнеслись к этому скептически. И Ван Бин пошел учиться на факультет мировой политики. Сейчас он доцент экономических наук, преподает в одном из университетов Владивостока. Но о своей мечте он никогда не забывал. Продолжает Ван Бин.
17: В 17 году, когда мне было 44, я поехал в институт искусств. Я сдал вступительный экзамен, и через 4 года я получил красный диплом. Я тогда думал, что на этом я остановлюсь. Но еще в прошлом году я был в Петербурге. Мужчина играл на баяне, отель «Калифорния». Так грустно было, я заплакал. Сняв видео, отправил своей бывшей преподавательнице по сценической речи Галине Федоровне Бакшеева. Я говорю, мне очень грустно, я хочу реализовать себя в театральном искусстве. Время идет, но нету возможности. Она мне говорит: Бин, не сдавайся. А после нашего проекта я снова поехал в Питер, снова гулял по этой площади, снова заснял видео и снова отправил. Я говорю: Галина Федоровна, у меня сейчас прекрасное настроение. Спасибо вам за то, что вы мне дали эти знания.
15: Для Нины Воловой «Фейерверки» – полнометражный дебют, за который в прошлом году она получила награду на фестивале актуального российского кино «Маяк». Тогда мэтр отечественного кинематографа Андрей Смирнов высоко оценил работу, назвав ее современной и талантливой. «Фейерверки днем» без морализаторства говорит о необходимости ценить близких, принимать перемены и находить красоту в простых человеческих радостях, словно фейерверки, вспыхивающие средь бела дня. Таких точных и теплых картин российскому зрителю сейчас не хватает. Полина Федосеева, «Бизнес FM».
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMAP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг 0. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM».
19: «Бизнес FM». Новости. Коротко. 13:28 московское время. У микрофона Сардар Уликулиев. Российские войска нанесли удары по используемым ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения, подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщили в четверг Минобороны России. Отмечается, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Тульский областной суд приговорил жителя региона, занимавшегося вербовкой людей для поджога релейных шкафов, к 10 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облсуда. Мужчина полностью признал вину. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к голосованию. Единый день голосования, как ожидается, пройдет 20 сентября. Всего за этот период пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что повышение России цены на газ для Армении станет нарушением договора. «У нас долгосрочный договор, я с трудом представляю, как одна сторона откажется от него. Это будет недоговорным поведением», — заявил Пашинян, отвечая на вопрос о возможности повышения цены на российский газ. При этом он подчеркнул, что власти Армении рассматривают все возможные сценарии. Сотрудники полиции задержали иностранца, который с ножом напал на жильцов частного дома в подмосковном Наро-Фоминске. В результате один человек погиб, один ранен. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. ФИДЕ временно приостановило членство Федерации шахмат России. Совет решил, что требование о прекращении деятельности ФШР в новых регионах не выполнено. Что решение это означает для игроков в шахматы? Трагическая авария в Екатеринбурге. Накануне водитель рейсового автобуса пытался проскочить перекресток на желтый, потерял управление, въехал в толпу людей на тротуаре, врезался в храм. Погибли 4 человека, включая ребенка, еще 5 пострадали. Водитель задержан, и также задержан директор транспортной компании, к которой он относится. Российский автобренд G-Land начал продажи своей первой модели кроссовера G6 по цене 2,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба производителя АГР Холдинга. G-Land G6 доступен уже для покупки в 3 комплектациях. А что эксперты говорят об этом автомобиле? Подробнее в эфире Business FM. Итак, Международная федерация шахмат ФИДЕ приостановила членство России в организации. Что теперь будет с шахматистами? Решение это принял Совет ФИДЕ после того, как Российская федерация шахмат, по его оценке, не выполнила предписание спортивного арбитражного суда в установленный срок. 11 марта суд обязал федерацию в течение 90 дней прекратить шахматную деятельность в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях. После проверки документов Совет ФИДЕ решил, что это требование не выполнено. Ограничение касается именно статуса Федерации шахмат России как организации. ФИДЕ отдельно подчеркнули, что индивидуальные шахматисты по-прежнему смогут участвовать в международных турнирах, если соответствуют действующим правилам Федерации. Окончательный вопрос о санкциях должна рассмотреть следующая Генассамблея ФИДЕ. Что это значит для самих игроков, объясняет шахматист, международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ, руководитель шахматной школы «Панда Чиз» Александр Гутенев.
20: История такая сложная, уже давно продолжающаяся, с 24-го года. Вначале тоже ограничения вводили, потом отменили. А сейчас, насколько вот я понял, решение вышло, и как именно его применять, внедрять, будет следующий совет 17 июня. И будут, вероятно, со слов президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова, будут оспаривания, возможно. Что будет для шахматистов и турниров? Ну, как в заявлении ФИДЕ говорится, что российские шахматисты смогут продолжать выступать в индивидуальных, в личных турнирах под статусом нейтральным, под флагом ФИДЕ. То есть это сделано для защиты, как я понимаю, участников федерации. Не смогут, вероятно, не сможет там, российская сборная участвовать в Олимпиаде шахматной всемирной, которая запланирована на сентябрь 26 года, если это все вступит в силу. Пока я понимаю так, что это отразится на участии в первую очередь в командных турнирах, возможно, на проведении турниров с обсчетом ФИДЕ на территории Российской Федерации, но это до конца нет уверенности. Ну а участие отдельное личное российских шахматистов под нейтральным флагом допускаться будет.
0: Александр Гутенев, шахматист, международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ. Летом 2024 года комиссия по этике ФИДЕ уже лишала Федерацию шахмат России членства на 2 года. Тогда решение связывали в том числе с организацией шахматных мероприятий в Крыму и нарушением принципа политического нейтралитета. Накануне Еврокомиссия предложила включить главу ФИДЕ Аркадия Дворковича на 21-й пакет санкций ЕС. Смертельное ДТП в Екатеринбурге. Водитель рейсового автобуса насмерть сбил 4 пешеходов, среди которых был ребенок. 49-летний Икрум проехал перекресток на красный свет, протаранил легковой автомобиль и въехал в толпу людей, остановился только врезавшись в храм. И он, и директор транспортной компании-перевозчика сейчас задержаны, возбуждены уголовные дела за нарушение ПДД, повлекшее смерть, и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На допросе водитель автобуса заявил, что хотел проскочить на желтый, но ему стало плохо, потемнело в глазах, и он мог перепутать педали. Экспертиза показала, что он был трезв.
3: Я нажал это, думал, это тормоз нажал, я стоял. Это был газ. Потом я сама чувствую, куда-то еду, тормоз нажал.
0: На месте аварии этим утром появился стихийный мемориал. Люди несут цветы и детские игрушки в память о жертвах. Дело не столько в храме, сколько в том, что место ДТП – это самый центр города и всегда многолюдный. А что известно о водителе, говорит выпускающий редактор «Бизнес ФМ Екатеринбург» Сергей Ледовский.
21: Есть информация о том, что он приехал в город недавно, прибыл в Екатеринбург 8 февраля по договору с коммерческой автокомпанией, устроился водителем 6 марта, до этого работал в Санкт-Петербурге, где, по данным журналистам, нарушал правила дорожного движения уже 6 раз. Он сейчас задержан, как задержан и руководитель автотранспортной компании. Решается вопрос о помещении их в СИЗО.
4: Очень большой резонанс эта история вызвала, да?
21: Ну, это для нашего города чрезвычайная ситуация. Тем более, что это самый центр города. Это очень оживленный перекресток. Это 9 вечера. Там постоянно люди. Дело даже не только в том, что там храм, а дело в том, что это центральная транспортная артерия и пешеходная артерия. То есть это буквально в 500 метрах от центральной площади, там постоянно оживленное движение. В этом месте сейчас уже несколько месяцев идет реконструкция тротуара, но тем не менее люди там переходят, там работающие светофоры. Те, кто стоял в этот момент на перекрестке, части людей удалось отскочить, некоторые сидели, сообщают очевидцы, на лавочках, то есть буквально мимо них он пролетел.
0: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес ФМ Екатеринбург». По версии СК, эта авария не первая на счету компании-перевозчика «Автоном». Осенью прошлого года автобус этого же маршрута попал в ДТП, пострадало 4 человека. Согласно данным Spark, директором и совладельцем компании является Алексей Ярков. Ему также принадлежат доли в еще нескольких компаниях региона, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки. После вчерашнего ДТП всех перевозчиков Екатеринбурга срочно вызвали в мэрию, ситуацию взял под личный контроль губернатор Денис Паслер. К другим темам. В России начались продажи нового бренда G-Land G6. Ценник на кроссовер стартует от 2 миллионов 290 тысяч рублей за базовую комплектацию. Производством займется АГР Холдинг совместно с китайской компанией Defitu на бывшем заводе General Motors в Шушарах. G-Land G6 – это очередной автомобиль «Покемон», как их называют на рынке, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
22: История с брендом G-Land – это типичная история такого бейдж-инжиниринга, так называемого, когда, собственно, просто на выпускаемых автомобилях заменяется бейджик-логотип бренда, ну или так называемый представитель нового поколения брендов-покемонов, как их называют на рынке. Это дубли существующих брендов автомобильных, которые заводят наши российские игроки в кооперации с китайскими производителями для того, чтобы выйти из-под риска вторичных санкций, да и первичных, для самих китайских автоконцернов. Собственно, такой опыт уже был с брендом Tenet, который, по сути, является является автомобилями Cherry. Сейчас также запускается дополнительный бренд Esteo, под которыми тоже линейка X-Seat бывшая будет продаваться. Ну а G-Land — это бывший бренд JQ. В общем, достаточно хорошо уже известен на нашем рынке, который продается уже с 22 года, 4 года. Занимает в топ-10 стабильные позиции по продажам, имеет такую достаточно классическую линейку кроссоверов. Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь, ну или, по крайней мере, перестать дорожать. Это уже будет хорошо. И, наверное, вот только ради этого хотя бы стоило всю эту историю затевать, поскольку, конечно, это автомобили никакие не новые, это просто смена названия.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. G-Land G6 оснащается турбированным двигателем объемом в 1.5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Всего будет 3 комплектации, максимальная обойдется в 2,7 миллиона рублей. Автомобиль оборудуется панорамной крышей, многослойными передними стеклами, подсветкой салона. Передние кресла имеют обогрев, вентиляцию и электрорегулировку, а задние только обогрев. Есть противотуманные фары, электропривод багажника, также камера заднего вида. В наличии еще светодиодная оптика, кондиционер и пакет зимних опций. Судбиз кредитуется у своих продавцов. Аукционный дом предлагает своим клиентам программу отложенных выплат. По ней аукционеры получают деньги за проданные лоты позже стандартного срока, но с процентами. Говорит ли это о кризисе на арт-рынке и какими проблемами сталкивается сейчас индустрия, об этом Ольга Кашинская.
2: Опцию отложенных выплат Сотбис внедрил в середине прошлого года. Работает все довольно просто. Клиент аукционного дома получает вырученные за проданный лот деньги позже, но с процентами. Сейчас аукционный дом предлагает ставку в 7%. Как рассказывают источники Financial Times, Сотбис и ранее задерживал выплаты своим продавцам дольше обозначенного в договоре срока. Например, сдвигал их на следующий квартал, что, впрочем, для состоятельных клиентов аукционного дома не очень критично. Экстравагантные финансовые решения компании связывают с именем владельца Сотбис, франко-израильского бизнесмена и медиамагната Патрика Драи. Аукционный дом он приобрел в 2019 году, причем не в лучшем финансовом состоянии. Вполне вероятно, что схема с отложенными платежами – одно из проявлений его таланта в области финансового инжиниринга, как сформулировала Financial Times. В 2024 году убыток компании удвоился, достигнув 248 миллионов долларов. Кроме того, позапрошлый год Сотбис закончила с долгом перед аукционерами в больше, чем миллиард долларов. При этом в прошлом году дела Сотбис, равно как и второго важнейшего аукционного дома Кристис, стали налаживаться. Обе компании увеличили чистую прибыль вместе с числом глобальных продаж. Так что введение Сотбис отложенных выплат не стоит воспринимать как отчаянный шаг, считает старший советник председателя правления банка Центра Кредит, преподаватель кафедры финансы и аудита Российского университета дружбы народов Алексей Гусев.
5: Появляется возможность сыграть на факторе Трампа, факторе возможных страшных тарифов. Это не просто отложенный платеж без всякой компенсации, а это еще и некая попытка разделить риски. То есть это некая ситуация вин-вин. Да, все прекрасно понимают, что это идет финансирование достаточно дешевое. Компании, которая по кредитному рейтингу, увы, так сказать. Но, тем не менее, сейчас это делает клиент, который доверяет. И главное, здесь есть некое обоснование. Это ситуация, когда с клиентом делится рисками и прибылью. И клиент на это может пойти. Если сравнивать Сотбис, да, с тем, что творится у галерейщиков, четко видно, что Сотбис разворачивается и начинает чувствовать себя лучше. Гораздо быстрее, чем все остальные. То есть он восстанавливается, несмотря на то, что год не очень, быстрее. А это значит, что вот эта тактика работает.
2: На арт-рынке в целом симметричная ситуация. С 22 по 24 год он сократился на 16%, а в прошлом году понемногу начал расти, прибавив 4%. При этом, согласно ежегодному отчету UBS и Art Basel, темпы роста аукционных домов в прошлом году опережали остальные сегменты арт-рынка. Мировое искусство в принципе сейчас находится в пограничном состоянии. Количество шедевров признанных мастеров сокращается быстрее, чем возникают сопоставимые работы авторов современных. Однако арт-рынок все равно остается рынком, на который распространяется закон экономических циклов, говорит президент президент международного аукционного портала BitSpirit и совладелец Центра экспертиз Бенуа Москва Александр Киселевский.
6: Это, в общем, достаточно цикличная ситуация. Взлеты, падения бывают каждые там 5-8 лет. В принципе, арт-рынок не может стремиться к нулю. Стремиться к нулю может количество шедевров на этом рынке. Мы хотим покупать, мы хотим инвестировать во что-то, что мы понимаем, что будет иметь в какой-то момент вторичный рынок, то есть будет хорошо продаваться. Вот количество таких работ, на самом деле, которые на 100% будут так себе вести, оно действительно ограничено. То есть мы можем говорить о трудностях арт-рынка именно в том, чтобы найти современные шедевры. Можно сказать, что вот здесь вот он действительно в наше время несколько хромает.
2: Еще одна показательная тенденция, о которой говорят эксперты, поляризация вторичного арт-рынка, при которой в самом высоком ценовом сегменте продажи растут, а в среднем и низком, напротив, стагнируют. Так, в прошлом году Сотбис продала самую дорогую картину в своей истории. Ей стал портрет Элизабет Ледерер Густава Климта, ушедший с молотка почти за 236,5 миллионов долларов. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 22 июня. Клуб Алексея Козлова. Дитмар Нтаку. Музыкант из Камеруна, работающий на пересечении африканских музыкальных традиций, джаза и современной ритмической музыки. Его программа строится на сочетании этнических мотивов, насыщенной ритмики и живого ансамблевого звучания. Концерт создаст атмосферу яркого музыкального путешествия, в котором органично соединяются культурные традиции и актуальный джаз. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Знай меру. Бал. От французского «шар». Условная безразмерная единица для приблизительной оценки интенсивности явления. В баллах измеряют учебные и спортивные результаты, а также силу ветра или интенсивность таких природных явлений, как землетрясение. Позволяет очень примерно оценивать субъективные ощущения, например, вкус пищи и напитков, боль или эмоциональное состояние. «Знай меру» на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
7: Росимущество снова выставит активы Южуралзолота на голландский аукцион, когда цена не растет, а снижается. Это уже четвертая попытка продать активы ЮГК. Предыдущие торги не состоялись. Стартовая цена около 162 миллиардов рублей, но в ходе торгов она может снизиться на 50%. Заявки принимаются с 11 по 18 июня. Итоги планируют подвести 19 июня.
1: IPO.
7: OpenAI может выйти на биржу в течение следующего года. По данным The Information, Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что сроки могут сдвинуться в любую сторону. Компания уже конфиденциально подала документы на IPO, но точная дата пока не определена.
1: Отчеты и планы.
7: ВУЖ запустила аренду электросамокатов в Мехико. На старте в городе будет 1000 самокатов, дальше парк хотят увеличить до 5000. ВУЖ сравнивает потенциал Мехико с Москвой. Это большой город с высоким спросом на короткие поездки. На фоне новости акции компании на Мосбирже в моменте росли больше, чем на 7%. Кинопоиск сделал новый рекомендательный алгоритм «Мнемоник» в разделе «Что смотреть». Он собирает персональную ленту трейлеров и тизеров. Алгоритм работает на CatBoost и учитывает, как пользователь взаимодействует с лентой. Смотрит ролик дольше 30 секунд, переходит в карточку фильма, ставит оценку или отмечает проект. Сооснователь XAI, бизнесмен с российскими корнями Игорь Бабушкин, запустил новый стартап RiverAI. Компания будет заниматься персонализированным искусственным интеллектом, то есть ИИ-системами, которые по замыслу создателей принадлежат пользователю и настраиваются под него. Bloomberg пишет, что в команду также вошли бывшие сотрудники XAI, включая Винсента Старка и Лили Лим. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Прямо сейчас о ситуации на рынках. Сегодня второй день взаимных ударов США с Ираном. Кувейту из-за этого пришлось временно закрыть воздушное пространство. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов из-за новых ударов Вашингтона. Но США это опровергли. Говорят, что коммерческие суда продолжают движение через Ормуз в обоих направлениях. Все это обсудим с экспертом Игорь Вагизов, генеральный директор инвесткомпании «Инвестленд». Сейчас к нам подключается. Игорь, здравствуйте.
9: Добрый день.
0: Давайте с нефти начнем. Вот, казалось бы, да, такие новости. Могло бы выйти больше, но нет. Уровни прошлых дней, по сути, $91-$92 за баррель Brent. Почему?
9: Рынок скептически относится ко всем этим заявлениям, которые
8: сыплются со всех сторон, поэтому рынок ждет конкретных фактов. Пока последние недели мы видим, что рынок все меньше и меньше реагирует как на риторику разрядки, так и на риторику ужесточения. Поэтому действительно рынок просто устал от противоречивых фактов, событий непроверенных, фейков. Поэтому нефтяной рынок действительно будет ждать конкретных каких-то проверенных тенденций и или соглашений, и после этого уже будет какая-то реакция. Пока же мы видим, что цены на нефть очень спокойно реагируют и сильно не меняются.
0: Угу. Ну, хотя бы золото реагирует, дешевеет, ниже $4100 за унцию ушли котировки.
8: По золоту несколько другие драйверы, потому что мы видим, что инфляционные ожидания в мире растут. Инфляционные ожидания, они, естественно, подталкивают рост процентных ставок во всем мире. И это всегда исторически очень плохо влияет на рынок рискованных активов и на рынок золота. Поэтому мы видим в последние дни достаточно агрессивные продажи в технологических акциях по всему миру. И видим продолжение тенденции продажи, продавливания золота, поэтому здесь все достаточно логично.
0: Угу. А на российском рынке сейчас акции, что происходит? Я вот смотрю, без движения практически индекс Мосбиржи, 2521 пункт. Как вам кажется, дальше куда двинется Мосбиржа?
8: Да, рынок выглядит достаточно депрессивно. Вот, и нерезидентов с продажами там не так много, российские инвесторы покупать не хотят, больше ориентированы на рынок облигаций в текущий момент времени. Вот, поэтому да, мы достигли отметки в 2500 пунктов, достаточно сильная поддержка, но реакция пока достаточно слабая, нет ощущения, что пришли большие покупатели, скорее как бы мы увидели закрытие коротких позиций. Поэтому пока ждем консолидации в районе 2500, вот, и каких-то новых вводных либо с мировых рынков, рынка, либо с новостей геополитического свойства.
0: Угу. А в рубле сейчас какая картина складывается? Вроде как подешевела российская валюта к доллару и евро, но все-таки символически укрепилась к юаню. Что здесь? Какие у вас прогнозы?
8: Здесь пока так же. Рынок ждет, сейчас живет с каждым месяцем, ждет новых новостей по бюджетному правилу, потенциальному его изменению. Вот, поэтому пока все равно рубль, вернее, доллар и юань относительно рубля выглядит достаточно слабо. Вот, мы не видим каких-то там серьезных девальвационных трендов. Пока рассчитываем, что также с наступлением особенно летнего периода валютный рынок останется вот в консолидации 70-72 по рубль-доллар и, наверное, где-то в районе 10.50-10.80 по юаню.
0: Угу. А ключевая ставка нас еще ждет на следующей неделе. Вы как считаете, каким может быть решение Центробанка?
8: Судя по тому, что давление в сегменте длинных ОФЗ продолжается, мы видим действительно, что сейчас как бы на рынке ОФЗ, как это ни парадоксально, ставка снижается, а длинная ОФЗ скорее находится под давлением. Все-таки мы ожидаем, что ставку понизят там до там на 50 базисных пунктов, но будет дан достаточно серьезный такой жесткий сигнал, потому что по всем данным проинфляционные риски очень серьезно растут, поэтому вполне возможно, что это будет понижение ставки, после этого будет пауза.
0: Uh-huh. А это решение уже в рынке?
8: Большей частью в рынке, потому что рынок будет ждать не только решения, а дальнейшие тенденции. Если как бы регулятор понизит ставку, но даст сигнал, что будет пауза, позитивной реакции на финансовых рынках мы не увидим.
0: Большое спасибо за комментарий. Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов был с нами на прямой связи. Ну а сейчас о том, что Roblox официально разблокировали в России, сообщил об этом Минцифры. Оказывается, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа была заблокирована в декабре прошлого года, и тогда заявлялось, что из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и наркотиков. Но на этой неделе Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы, указав, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии присвоил возрастную группу 21+. А ранее компания сообщала, что это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта, передавать свои личные данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры. Некоторые, например, доступны только с 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, говорит эксперт по информбезопасности и гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
9: В целом он показывает, что требования, которые в наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть в целом это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну и если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман.
1: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором Business FM Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на Business FM.
10: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
10: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
23: Exceed. Born for more.
10: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги. Банкноты Керенки считаются самыми маленькими в истории российской денежной системы. Они выпускались Временным правительством, а затем Госбанком Советской России с 1917 по 1919 год. Номинал купюр был небольшим – 20 и 40 рублей, а по виду они напоминали спичечные этикетки. На керенках не было водяных знаков и даже даты выпуска. В оборот банкноты попадали в виде больших листов, которые затем разрезали ножницами.
1: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
25: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
26: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах. У девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
25: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
12: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 13 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Уликулей. Российские войска в ДНР взяли под контроль поселок Роскошный, село Ахримовку в Харьковской области, сообщило в четверг Минобороны. Потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки достигли 1220 военнослужащих. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузов принял послов Британии, Франции, Германии в России по их просьбе. Как сообщает МИД России, главам дипмиссии были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису. Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического регулирования конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули на Смоленской площади. Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов до последующего уведомления, подтвердило иранское управление по контролю за Персидским заливом. Просим проявить терпение тех, кто получил разрешение на проход, и подождать дальнейших указаний со стороны управления, говорится в сообщении этого управления в социальной сети X. Временный газопровод построят в Дагестане для снабжения населенных пунктов после масштабного пожара на магистральном газопроводе в Кызылюртовском районе, сообщается на сайте главка МЧС по республике. Планируется завершить работы к вечеру 13 июня, однако срок может быть скорректирован. По данным главка МЧС, поставки газа потребителям южной части Республики Дагестан осуществляются за счет запасов газа. Пожар на магистральном газопроводе между населенными пунктами Бафтуга и Гельбах Кызылюртовского района произошел вечером 9 июня. Предварительной причиной происшествия названа разгерметизация трубы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: высказался за снижение на ближайшем заседании Центробанка с инфляцией. Между тем, ситуация разнонаправленная. По данным Росстата, недельный показатель ускорился, а месячный, по данным уже Минэка, замедлился. Но мы поговорили с экспертами о том, каких шагов ЦБ ждут они. В Кремле призвали не строить теории заговоров из-за больничного. Главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «Мы желаем ей скорейшего выздоровления», — сказал пресс-секретарь президента. Глава ЦБ в этот раз пропустила ПМФ, Науфор и вчерашнее экономическое совещание президента с правительством. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, заморозка порога НДС для малого бизнеса касается только тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения. Для них порог в 20 миллионов рублей выручки сохранится до 2030 года. Впрочем, в законопроекте нет льгот для бизнеса, работающего по патентной системе, обратил внимание Forbes. Для них требования остаются прежними. Снижение до 15 миллионов уже в 2027 и до 10 миллионов в 2028 году. Сколько именно предпринимателей на патенте будут вынуждены платить НДС, посчитать сложно, но всего в России работает около 1,5 миллиона бизнесменов на ПСН. Треть от всех ИП. Владимир Путин, когда предлагал заморозку порога в ходе выступления на ПМФ, говорил только по упрощенку, но про патенты речь не шла. Предприниматели уже реагируют. Слушатель Бизнес ФМ, предприниматель из Челябинска ИРЭК, написал нам в чат-бот в Максе, рассказал, что для бизнеса на патентной системе остаются варианты оптимизации налоговой нагрузки. Можно как перейти на ту самую упрощенную систему, так и опробовать совсем другой режим, автоматическую ОСН.
1: Работал на патенте в 2026 году. Мы превысили порог 20 миллионов. Но перешли мы на систему АОСН. Она позволяет оборот до 60 миллионов. Освобождает от НДС. Там платишь либо доход минус расход 20%, либо у тебя от дохода 8%. Те, кто на патенте, понятно, переходя на упрощенку, они увеличат свою налоговую нагрузку. Но переходя на АОСН, они смогут не платить НДС, что существенно сократит их расходы на налоги. Либо, если у них до 20 миллионов оборот, перейдя на упрощенку, там доход минус расход 15% налоговая нагрузка. Либо от дохода там 7%, если мне не изменяет память. Поэтому в целом не такая страшная ситуация. Если, конечно, переходить на НДС, то нагрузка там почти в 3 раза увеличивается, мы считали, если сравнивать с патентом. А если мы на упрощенку переходим, то где-то в 1,5 раза увеличивается. Но в целом это терпимо. Но зато АОСН освобождает от страховых взносов. Если у тебя есть сотрудники, тебе это очень выгодно.
2: А больше до никаких последствий вот такого перехода нет?
1: Нет. То есть мы стали налог платить больше, но мы же освобождены от страховых взносов. А это тоже существенная экономия. То есть ты платишь зарплату, ты теперь не вносишь страховой взнос за своего работника. То есть это как бы существенное облегчение. Можешь уже повышать зарплату, не боясь, что на тебя ляжет еще нагрузка за страховые. Поэтому там условно ты платил 50 тысяч, за 50 тысяч ты заплатишь в районе 20 тысяч страховых. То сейчас ты это не платишь. Поэтому ты можешь зарплату поднять и в 60, и в 70. У тебя конкурентоспособность повышается, и ты, соответственно, можешь сотрудникам больше зарплату предлагать.
3: Бизнес говорит.
0: Патентная система налогообложения обычно ориентирована на микробизнесы, самозанятых с невысокими оборотами, отмечают налоговые юристы. Патент используют преимущественно ИП в рознице, бытовых услугах и мелкой торговле. Эксперты допускают, что часть предпринимателей действительно перейдут на ОСН, где порог временно заморожен, но это создаст миграцию между режимами, что неэффективно для налогового администрирования. Насколько Банк России снизит ключевую ставку в следующую пятницу после заявления президента? Накануне Владимир Путин впервые за 2 года двузначной ставки заявил о необходимости ее снижения на экономическом совещании с правительством, где отсутствовала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Президент сказал, что инфляция падает, поэтому можно рассчитывать и на снижение ставки. Данные от Росстата и Минэкономразвития подтвердили замедление, но неоднозначно. Недельная инфляция ускорилась до 0,2% с 0,15%, а месячная замедлилась до 5,3%. 0,4% с апрельских 5,6%. Таким образом, тренд разнонаправленный, и как эти данные вместе с заявлением президента повлияют на решение Банка России по ставке в следующую пятницу, и какой прогноз

0: дает рынок, мы спросили у аналитиков.
1: Навстречу ставке.
2: Главный экономист инвестиции Софья Донец.
3: Драйверы сейчас это топливо и волатильные сезонные овощи. Эти повышенные уровни идут за откровенно низкими темпами апреля и мая. То есть данные в сумме достаточно позитивные. Годовая инфляция снижается, по широкому кругу достаточно умеренная картина. Инфляция и в целом картина по экономике немножко зависли между небом и землей. С одной стороны, сильно негативная динамика в инвестициях, в корпоративных прибылях. С другой стороны, достаточно устойчивая спрос, экономика выходит на медленные темпы роста, чем какое-то кризисное замедление. Видимо, будем продолжать двигаться по ключу умеренными шагами. Привычным шагом в 50 базисных пунктов можем дойти в следующую пятницу до 14.
2: Директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: Такие прогнозы, что до 14 вот сейчас снизится ставка.
5: Это и есть тоже мой базовый прогноз, но я сильно не буду удивляться, если Центральный банк либо замедлит снижение, либо вообще воздержится от него на данной стадии. Я как раз высказывание Путина не принимал внимания в данном случае, потому что не считаю, что для Центрального банка это важный фактор. Нагромождение внешних факторов риска и валютный фактор, я считаю, является тоже таким висящим над инфляционной стабильностью в стране. Ну и бюджет как вишенка на торте.
2: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Есть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки из-за замедления инфляции. С другой стороны, инфляционные ожидания остаются относительно высокими, и это мешает Центральному банку более быстро снижать ключевую ставку. Отмечается рост корпоративного кредитования в апреле, рост денежной массы. Ну и из-за ситуации на Ближнем Востоке есть увеличение глобальной инфляции и риски импорта более высокой инфляции из-за рубежа, что тоже влияет проинфляционным фактором. Поэтому снижение ключевой ставки будет, но по-прежнему будет происходить относительно невысокими темпами. Шаг 0,5 пункта является проверенным для Центрального банка и, скорее всего, он будет реализован и на июньском заседании.
2: Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
7: Высокий ключ Центробанка 14,5 является одной из основных проблем для роста экономики. Конечно, президент абсолютно прав, который ставит цель снижения ключевой ставки. Как она себя поведет, сказать пока трудно. Все будет зависеть от инфляции. Движение на инвестиционном рынке начнется тогда, когда ставка опустится до 10, ну максимум до 12%. Снижение на 0,5% не даст ничего. То, что уровень, средний уровень рентабельности по экономике сегодня, по данным Росстата, около 11%. Вы не можете брать при ключе 14-13, и еще банки ставят плюс 5 или плюс 4. Вы не отобьете рентабельностью этот кредит. Как поведет инфляция, сказать очень сложно. Она ведет себя неоднозначно. То уходит в недельную дефляцию, а сейчас показали в неделе 0,2. Это очень высокая недельная инфляция. Это больше 10% годовая. Поэтому сложно сказать.
0: Сегодня журналисты спросили представителя Кремля Дмитрия Пескова, обеспокоен ли президент здоровьем главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и известно ли в Кремле, когда она выйдет с больничного. Песков заявил, что вопрос ее здоровья в Кремле не обсуждают и не считают больничным поводом для теории заговора. Он пожелал Набиуллиной скорейшего выздоровления, выразив надежду, что все абсолютно хорошо, и добавил, что люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Глава Центробанка, напомню, пропустила Петербургский экономический форум в начале июня и конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка на этой неделе, ссылаясь на больничный. Коляда театра под угрозой ликвидации после смерти драматурга Николая Коляды. Знаменитый уральский театр столкнулся с юридическими проблемами. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может сдать налоговую финансовую отчетность и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. Об этом стало известно на судебном процессе в Екатеринбурге, на котором должен решиться главный вопрос, сумеет ли юрлицо театра избежать ликвидации. Сейчас у него нет учредителя, а это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Замдиректора организации Экова Шакидзе пытается сейчас через суд признать себя учредителем театра и остановить процесс ликвидации. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушания постоянно переносятся. Но пока театр не может подписывать документы, при этом труппа работает, на сцене каждый день играют спектакли, комментирует театральный критик, автор блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
1: В марте этого года умер худрук и основатель театра Николай Калида. Он был единственным лицом, на которое, собственно, были закреплены электронная цифровая подпись и возможность распоряжаться финансами организации. После его смерти попытались ввести на должность директора человека, который давно работает в театре, но, к сожалению, сделать это возможно сейчас только через суд. Минюст требует, чтобы решение было проведено через суд. И суд пока что переносит эти слушания, и никаким образом дело не сдвигается с мертвой точки. В данном случае ситуация может обернуться совсем плохим образом для театра, потому что чем дальше, тем меньше денег на реализацию тех или иных вопросов, на выплату зарплат.
8: Почему переносится заседание суда, и вообще этот вопрос затягивается?
1: Безусловно, есть некие формальные причины, но для фанатов театра, конечно, есть опасения, что таким образом независимый театр Николая Калиды, который существовал очень долгие годы, который создал свою репутацию и в стране, и в мире, который действительно пользовался большой популярностью. Гастроли его в Москве проходили всегда с большим успехом. Но уже там последние два года эти гастроли отменялись условно по техническим причинам. Ситуация в театре из-за этого очень сильно ухудшилась в плане финансовом, потому что, как известно, месяц гастролей в Москве для Калида театра, в общем-то, кормил эту организацию весь следующий год. Мы будем надеяться, что ситуация очень скоро прояснится, и суд достаточно оперативно решит вопрос.
0: Вячеслав Герасимчук, театральный критик. В одном из интервью Калида рассказывал, что завещал все, что у него было, своему театру, но, как пишет уральская пресса со ссылкой на адвоката Владислава Хрупалова, пока это завещание никто не нашел. Представитель театра говорил, что сотрудникам важно сохранить изначальное юридическое лицо по идейным соображениям. Это организация, зарегистрированная самим Калидой. Театр часто выступает получателем грантов, где важен срок работы и достижения. Кроме того, деньги на счетах организации в случае ликвидации перейдут в доход государства. Но, как отмечают в самом театре, средств там немного.
9: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
10: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу.
11: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
9: Комментарии Вовта.
11: Личный взгляд на главные события.
9: «Бизнес говорит».
11: Чтобы кто надо услышал.
9: Бесценные знания.
11: Неочевидные, но удивительные факты.
9: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Центробанк фиксирует рост спроса на наличные, но он не беспрецедентный. По своей динамике скорее соответствует началу 2023 года. Это сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в интервью газете «Ведомости». Он добавил, что важным фактором спроса остаются потребности в наличных для текущих расчетов и формирования запаса средств. При этом сам по себе рост объема наличных денег – нормальное явление. В долгосрочной динамике увеличиваются и наличные, и депозиты, и денежная масса. Это отражает рост номинального ВВП, объяснил Заботкин. А вот отсутствие роста денежной массы было бы скорее признаком экономического спада. Вклад креативной экономики ВВП России должен увеличиться с 4,2% в 2025 году до 7,7% в 2036. Такой целевой показатель прописан в подготовленном властями проекте «Стратегии развития креативной экономики в России до 2036 года». В абсолютном выражении валовая добавленная стоимость креативных индустрий достигнет почти 34 триллионов рублей к целевому сроку. Для сравнения, доля нефтегазового экспорта России в 2036 году должна снизиться до 7,6% ВВП. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России в первом квартале этого года составила 7,66 часов. По данным Росстата, показатель вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель отражает среднее количество часов, отработанных одним работником за день, и является важным индикатором состояния рынка труда. Увеличенная по времени рабочая смена отражает напряженность на рынке, где компании продолжают сталкиваться с дефицитом кадров и высокой потребностью в персонале. В условиях низкой безработицы работодатели все чаще увеличивают загрузку действующих сотрудников, одновременно предлагая более высокие зарплаты для привлечения и удержания специалистов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 14:17 в Москве. 30-градусная жара в Москве. Это субботы. Объявлен желтый уровень опасности из-за риска пожаров. Сегодня плюс 32, переменная облачность и, возможно, гроза. Из-за этого в Москве также объявлен желтый уровень опасности до вечера пятницы. А уже к концу этих длинных выходных москвичей ждет прохлада. Вместе с ней придут и дожди. О погоде на ближайшие дни говорит руководитель Центра Метео Александр Шувалов.
13: В эти длинные выходные нас ждет постепенное, очень ровное, но неуклонное понижение температуры и уход от этой сильной жары. Еще сегодня около 30 градусов также в пятницу, но уже с вечерними грозами. И в субботу 26-28, а в воскресенье всего лишь 21-23 градуса. И тоже с грозовыми дождями. При этом будет падать давление, будет падать главное. Изменения в погоде на длинные выходные – это, конечно, уход жары. Это изменение не на 1-2 дня. Приход другой воздушной массы, переход к другому атмосферному процессу принесет с собой совершенно другую погоду. Ее можно будет назвать нормальной июньской, с температурами днем чуть выше 20, ночью около 10-15 градусов и отдельными кратковременными дождями.
0: Александр Шувалов, Центр Метео. Роспотребнадзор напоминает, что рабочий день может быть сокращен из-за жары. Если в офисе нет кондиционера, рабочий день рекомендуется сократить на 1-4 часа в зависимости от температуры в помещении. Т-банк сообщает, что работает над скорейшим восстановлением своего мобильного приложения. Ранее в сервисы перестали отображаться счета и карты. У кого-то совсем не загружалось приложение. Позже подробности, а сейчас к другой теме. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
14: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде драгоценный, естественный, экологичный к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются. называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
15: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня только раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выращенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
14: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
16: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
14: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: В прокат вышла драмеди «Фейерверки днем». Это терапевтическая история о семье с чеховским мотивом, о том, как важно ценить близких, не бояться перемен и находить радость в мелочах. Чем интересна картина? Об этом Полина Федосеева.
17: «Фейерверки днем» – тонкая драмедия о семье, по сюжету напоминающая чеховских «Трех сестер» и «Вишневый сад». Сценарист и режиссер Нина Волова говорит, что это было неосознанно. В первую очередь она хотела вложить в историю свои воспоминания о семье и сепарации. По сюжету к российскому бизнесмену Виктору, чье дело по продаже люстр балансирует на грани краха, приезжает китайский партнер Вэй Хонг. Рациональный и прагматичный, подобно чеховскому Лопахину, он с изумлением наблюдает за царящим в фирме хаосом, где долги копятся из-за нежелания что-либо менять. Чтобы с ними расплатиться, нужно продать дом. Три дочери Виктора решительно против. Ведь, как говорит одна из них, дом – это не актив, это святое. Этот спор становится не столько трагедией, сколько поводом для переосмысления истинных ценностей, продолжает актриса Вера Янгалычева, которая сыграла младшую сестру, прототип режиссера.
18: Получился фильм про пустоту, которая есть в каждом, и про то, что эту пустоту можно заполнить только светом. Каждый пытается найти для себя какой-то свет. Так забавно, что свет здесь фигурирует в прямом смысле. Магазин люстр, фейерверки. Кучу раз плакала в сеансе, потому что тебя трогает реально все. Ты действительно подключаешься ко всем, к мелочам, и мне это очень понравилось. На самом деле это круто, когда ты смотришь кино, и оно получается больше, чем все, что ты прочитал сценарий, выходящий из рамок твоих ожиданий.
17: Фильм строится на контрасте русского разгильдяйства с его широтой души и китайской деловой хватки, за которой, однако, скрывается своя человеческая история. Бизнесмена Виктора сыграл Александр Робок, а прагматичного Вэйхонга – китаец Ван Бин. Это его полнометражный дебют. Говорит, что очень боялся. Он с детства мечтал быть актером, но родители отнеслись к этому скептически. И Ван Бин пошел учиться на факультет мировой политики. Сейчас он доцент экономических наук, преподает в одном из университетов Владивостока. Но о своей мечте он никогда не забывал. Продолжает Ван Бин.
19: В 17 году, когда мне было 44, я поехал в институт искусств. Я сдал вступительный экзамен, и через 4 года я получил красный диплом. Я тогда думал, что на этом я остановлюсь. Но еще в прошлом году я был в Петербурге. Мужчина играл на баяне, отель «Калифорния». Так грустно было, я заплакал. Засняв видео, отправил своей бывшей преподавательнице по сценической речи Галине Федоровне Бакшеева. Я говорю, мне очень грустно, я хочу реализовать себя в театральном искусстве. Время идет, но нету возможности. Она мне говорит: Бин, не сдавайся. А после нашего проекта я снова поехал в Питер, снова гулял по этой площади, снова заснял видео и снова отправил. Я говорю: Галина Федоровна, у меня сейчас прекрасное настроение. Спасибо вам за то, что вы мне дали эти знания.
17: Для Нины Воловой «Фейерверки» – полнометражный дебют, за который в прошлом году она получила награду на фестивале актуального российского кино «Маяк». Тогда мэтр отечественного кинематографа Андрей Смирнов высоко оценил работу, назвав ее современной и талантливой. «Фейерверки днем» без морализаторства говорит о необходимости ценить близких, принимать перемены и находить красоту в простых человеческих радостях, словно фейерверки, вспыхивающие средь бела дня. Таких точных и теплых картин российскому зрителю сейчас не хватает. Полина Федосеева, «Бизнес ФМ».
20: Все золото мира. Первые задокументированные находки золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решение зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы. Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота». Все золото мира на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 14 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. 4 моста получили повреждения в результате ночной атаки в ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальда. Глава области отметил, что ВСУ пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Он пообещал дополнительно проинформировать о режиме движения и сроках восстановления мостов. Россия планирует пригласить на сентябрьские выборы зарубежных омбудсменов в качестве международных наблюдателей, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Ранее глава ЦИК сообщила, что единый день голосования в сентябре, помимо выборов в Думу 9-го созыва, планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за барьеров при экспорте своих товаров в Россию, заявил министр экономики Георг Папаян. Ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. Министр обороны Британии Джон Хилли заявил, что уходит в отставку. Прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 годов, но он вовсе не беспрецедентный. Об этом заявил в интервью газете «Ведомости» зампред Центробанка Алексей Заботкин. Комментируя связь растущего объема наличных с уходом бизнеса в тень, Заботкин признал, что такие деньги частично обслуживают и теневой сектор, однако увеличение наличных в обращении является скорее не причиной, а следствием развития теневой экономики, отметил он. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. ФИДЕ временно приостановила членство Федерации шахмат России. Совет решил, что требование о прекращении деятельности ФШР в новых регионах не выполнено. Что это решение означает для шахматистов? Трагическая авария в Екатеринбурге. Накануне водитель рейсового автобуса пытался проскочить перекресток на желтый, потерял управление, въехал в толпу людей на тротуаре и врезался в храм. Погибли 4 человека, включая ребенка. Еще 5 пострадали. Водитель задержан. Также задержан директор транспортной компании, к которой он относится. Российский автобренд G-Land начал продажи своей первой модели кроссовера G6 по цене от 2,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба производителя АГР Холдинга. G-Land G6 доступен для покупки в 3 комплектациях. Что эксперты говорят об этом автомобиле? Подробнее в нашем эфире. Итак, Международная федерация шахмат ФИДЕ приостановила членство России в организации. Что теперь будет с шахматистами? Решение принял Совет ФИДЕ после того, как Российская федерация шахмат, по его оценке, не выполнила предписание спортивного арбитражного суда в установленный срок. 11 марта суд обязал федерацию в течение 90 дней прекратить шахматную деятельность в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. После проверки документов Совет ФИДЕ решил, что это требование не выполнено. Ограничение касается именно статуса Федерации шахмат России как организации. ФИДЕ отдельно подчеркнули, что индивидуальные шахматисты по-прежнему смогут участвовать в международных турнирах, если соответствуют действующим правилам Федерации. Окончательный вопрос о санкции должна рассмотреть следующая Генассамблея ФИДЕ. Что это означает для самих игроков, объясняет шахматист, международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ, руководитель шахматной школы «Панда Чесс» Александр Гутенев.
4: История такая сложная, уже давно продолжающаяся, с 24 года вначале тоже ограничения вводили, потом отменили. А сейчас, насколько вот я понял, решение вышло, и как именно его применять, внедрять, будет следующий совет 17 июня. И будут, вероятно, со слов президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова, будут оспаривания, возможно. Что будет для шахматистов и турниров? Ну, как в заявлении ФИДЕ говорится, что российские шахматисты смогут продолжать выступать в индивидуальных, в личных турнирах под статусом нейтральным, под флагом ФИДЕ. То есть это сделано для защиты, как я понимаю, участников федерации. Не смогут, вероятно, не сможет российская сборная участвовать в Олимпиаде шахматной всемирной, которая запланирована на сентябрь 26 года, если это все вступит в силу. Пока я понимаю так, что это отразится на участии в первую очередь в командных турнирах, возможно, на проведении турниров с обсчетом ФИДЕ на территории Российской Федерации, но это до конца нет уверенности. Ну а участие отдельное, личное российских шахматистов под нейтральным флагом допускаться будет.
0: Александр Гутенев, международный мастер по шахматам и тренер ФИДЕ. Летом 2024 года комиссия по этике ФИДЕ уже лишила Федерацию шахмат России членства на 2 года. Тогда решение связывали в том числе с организацией шахматных мероприятий в Крыму и нарушением принципа политического нейтралитета. Накануне Еврокомиссия предложила включить главу ФИДЕ Аркадия Дворковича в 21-й пакет санкций ЕС. Страшная авария в Екатеринбурге. Не первая по счету на счету перевозчика. Автобусный маршрут номер 81, на котором произошло смертельное ДТП с 4 погибшими в центре города, обслуживает частная транспортная компания «Автоном». И по данным УРАРУ, водители этого маршрута с 22 года 5 раз попадали в ДТП, в том числе прошлой осенью. Тогда пострадало 4 человека. Сам перевозчик в прошлом году был оштрафован 22 раза на общую сумму в 5,5 миллионов рублей за нарушение условий контракта с мэрией. Согласно данным Spark, компания принадлежит Алексею Яркову и Юрию Минину. У них также есть доли в еще нескольких компаниях региона, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки. На допросе после вчерашнего ДТП водитель автобуса, 49-летний Икром, заявил, что хотел проскочить на желтый, но ему стало плохо, потемнело в глазах, и он мог перепутать тормоз с газом. Экспертиза показала, что он был трезв. Комментирует автоюрист Сергей Радько.
5: Если обстоятельства этого последнего ДТП связаны с тем, что водителю стало плохо, вряд ли здесь можно говорить о вине компании, особенно если она все формальности соблюла, то есть у водителя был путевой лист, он прошел предрейсовый медосмотр, автобус прошел предрейсовый техосмотр, потому что если ему реально стало плохо, это одна история. Если же он просто свою невнимательность списывает на плохое самочувствие, это другая история. Но судя по тому, что водитель на видео не предпринимал попыток остановиться, очень похоже на то, что он действительно потерял сознание или ему стало плохо, он был не в состоянии управлять автобусом. В Москве тоже бывали случаи, когда автобусы Мосгортранса вылетали на тротуар, врезались в столбы, тоже из-за плохого самочувствия водителя, но тут уж ничего не поделаешь, поскольку в таких случаях дело возбуждается, как правило, автоматически по факту произошедшего события, то, конечно, нельзя пока говорить, кому что грозит, тем более в отношении директора компании. Вот если компания, как это нередко бывает, в других видах перевозок допускает к управлению кого попало, не проверяет, не оформляет путевые листы, да, можно говорить, что имеются нарушения.
0: Автоюрист Сергей Радько. На месте аварии этим утром появился стихийный мемориал. Люди несут цветы и детские игрушки в память о жертвах. Дело не только в храме, еще и в том, что место ДТП – это самый центр города, он всегда многолюдный. Водитель, въехавший в толпу людей, как стало известно, работал на этом маршруте всего 3 месяца, говорит выпускающий редактор «Бизнес-ФМ» Екатеринбург Сергей Ледовский.
6: Есть информация о том, что он приехал в город недавно, прибыл в Екатеринбург 8 февраля по договору с коммерческой автокомпанией, устроился водителем 6 марта, до этого работал в Санкт-Петербурге, где, по данным журналистам, нарушал правила дорожного движения уже 6 раз. Он сейчас задержан, как задержан и руководитель автотранспортной компании, решается вопрос о помещении их в СИЗО.
22: Очень большой резонанс эта история вызвала, да?
6: Ну, это для нашего города чрезвычайная ситуация, тем более, что это самый центр города, это очень оживленный перекресток, это 9 вечера, там постоянно люди, дело даже не только в том, что там храм, а дело в том, что это центральная транспортная артерия и пешеходная артерия, то есть это буквально в 500 метрах от центральной площади, там постоянно оживленное движение. В этом месте сейчас уже несколько месяцев идет реконструкция тротуара, но тем не менее люди там переходят, там работающие светофоры. Те, кто стоял в этот момент на перекрестке, части людей удалось отскочить, а некоторые сидели, сообщают очевидцы, на лавочках, то есть буквально мимо них он пролетел.
0: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес-ФМ» Екатеринбург. Смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге накануне вечером. Водитель рейсового автобуса насмерть сбил 4 пешеходов, среди которых был ребенок. Его маршрутка проехала перекресток на красный свет, протаранила легковой автомобиль и въехала в толпу людей. Остановилась, только врезавшись в храм. И он, и директор транспортной компании-перевозчика сейчас задержаны. После вчерашнего ДТП всех перевозчиков Екатеринбурга срочно вызвали в мэрию. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Денис Паслер. Другим темам. В России начали продажи нового бренда G-Land G6. Ценник на кроссовер стартует от 2 миллионов 290 тысяч рублей за базовую комплектацию. Производством займется АГР Холдинг совместно с китайской компанией Dave Two на бывшем заводе General Motors в Шушар. G-Land G6 – это очередной автомобиль-покемон, как их называют на рынке, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
23: История с брендом G-Land – это типичная история такого бэдж-инжиниринга, так называемого, когда, собственно, просто на выпускаемых автомобилях заменяется бейджик-логотип бренда, ну или так называемый представитель нового поколения брендов-покемонов, как их называют на рынке. Это дубли существующих брендов автомобильных, которые заводят наши российские игроки в кооперации с китайскими производителями для того, чтобы выйти из-под риска вторичных санкций, да и первичных, для самих китайских автоконцернов. Собственно, такой опыт уже был с брендом Tenet, который, по сути, является является автомобилями Cherry. Сейчас также запускается дополнительный бренд Esteo, под которыми тоже линейка X-Seat бывшая будет продаваться. Ну а G-Land — это бывший бренд JQ. В общем, достаточно хорошо уже известный на нашем рынке, который продается уже с 22 года, 4 года. Занимает в топ-10 стабильные позиции по продажам, имеет такую достаточно классическую линейку кроссоверов. Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утильсбор по специальному инвест-контракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь, ну или, по крайней мере, перестать дорожать. Это уже будет хорошо. И, наверное, вот только ради этого хотя бы стоило всю эту историю затевать, поскольку, конечно, это автомобили никакие не новые, это просто смена названия.
0: Артем Попсов, автоэксперт. G-Land G6 оснащается турбированным двигателем объемом в 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Всего будет 3 комплектации, максимальная обойдется в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Автомобиль оборудуется панорамной крышей, многослойными передними стеклами и подсветкой салона. Передние кресла имеют обогрев, вентиляцию и электрорегулировку, а задние только обогрев. Есть противотуманные фары, электропривод багажника, а также камера заднего вида. В наличии светодиодная оптика, кондиционер и пакет зимних опций. Турция снижает цены на отдых. Многие турецкие гостиницы начинают серьезно конкурировать по цене с российским югом. Горящие туры в Турции этим летом сейчас можно найти за 40-60 тысяч рублей с человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туристическим рынком, объясняет основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Рутюнов.
1: Эта история, она повторяется уже не первый год. На самом деле, всегда турецкие ательеры изначально рассчитывают на высокий спрос и выставляют цены, которые соответствуют самым высоким ожиданиям. Но в этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, то, что не рекомендовано ездить в страны Ближнего Востока, в том числе и Турция, и Египет. С другой стороны, мы видим, что во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку в Турцию. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого, потому что однозначно в этом году они будут дешевле из-за курса рубля, но и долларовые в том числе тоже становятся дешевле, поэтому в Турция становится очень серьезным конкурентом для наших, например, черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия, Турции. Поэтому, конечно же, чувство отсутствия конкуренции, наши вот эти хорошие люксовые отели, они держат цены довольно-таки на высоком уровне. Но мы пока с вами говорим о традиционном, об июне, который, в общем-то, для Турции всегда месяц не самый высокий. То есть ситуация будет более очевидна в июле, в августе, когда будет разгар сезона. И тогда мы посмотрим, либо эти скидки и спецпредложения будут сохраняться, возможно, на более таком высоком уровне, либо, наоборот, спрос уже в силу разных причин может войти в нормальное русло.
0: Дмитрий Рутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур». Участники рынка говорят также о новом тренде. Туристы все чаще откладывают покупку до последнего момента и бронируют поездки буквально перед вылетом. К августу турецкие отели традиционно начинают активнее заполняться внутренним туризмом, и цены могут снова пойти вверх.
2: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
7: Деньги. В качестве платежного средства люди когда-то использовали золотой песок. В Японии его фасовали в бумажные кульки. В Древней Мексике засыпали в трубку птичьего пера и использовали как полноценные деньги. А во времена золотой лихорадки в той же Мексике он был единственной валютой. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
7: Бизнес и власть.
8: Росимущество снова выставит активы Южуралзолота на голландский аукцион, когда цена не растет, а снижается. Это уже четвертая попытка продать активы ЮГК. Предыдущие торги не состоялись. Стартовая цена около 162 миллиардов рублей, но в ходе торгов она может снизиться на 50%. Заявки принимают с 11 по 18 июня. Итоги планируют подвести 19 июня.
7: IPO.
8: OpenAI может выйти на биржу в течение следующего года. По данным The Information, Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что сроки могут двинуться в любую сторону. Компания уже конфиденциально подала документы на IPO, но точная дата пока не определена.
7: Отчеты и планы.
8: Вуж запустил аренду электросамокатов в Мехико. На старте в городе будет 1000 самокатов, дальше парк хотят увеличить до 5000. Вуж сравнивает потенциал Мехико с Москвой. Это большой город с высоким спросом на короткие поездки. На фоне новости акции компании на Мосбирже в моменте росли больше, чем на 7%. Кинопоиск сделал новый рекомендательный алгоритм «Мнемоник» в разделе «Что смотреть». Он собирает персональную ленту трейлеров и тизеров. Алгоритм работает на CatBoost и учитывает, как пользователь взаимодействует с лентой. Смотрит ролик дольше 30 секунд, переходит в карточку фильма, ставит оценку или отмечает проект. Сооснователь XAI, бизнесмен с российскими корнями Игорь Бабушкин, запустил новый стартап RiverAI. Компания будет заниматься персонализированным искусственным интеллектом, то есть ИИ-системами, которые по замыслу создателей принадлежат пользователю и настраиваются под него. Bloomberg пишет, что в команду также вошли бывшие сотрудники XAI, включая Винсента Старка и Лили Лим. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Второй день взаимных ударов США с Ираном. Кувейту из-за этого пришлось временно закрыть воздушное пространство. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов из-за новых ударов Вашингтона. США это опровергли. Говорят, что коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив в обоих направлениях. Бренд на эти новости не реагирует. Практически $91 за баррель. Это уровни прошлых дней, по сути. Почему именно так? Этот вопрос адресуем эксперту. Инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев. Сейчас к нам подключается. Кирилл, я вас приветствую.
9: Да. Добрый день.
0: Как вам кажется, вам слово, почему нефть не реагирует больше на новые новости вокруг Ормузского пролива?
9: Ну, опять же, да, что такое нефть не реагирует? Напомню, до конфликта нефть торговалась около $60 за баррель, то есть фактически просто мы остаемся в диапазоне там, $90-110, то есть это диапазон, который стал привычным в рамках появления новых вводных и новых новостей по конфликту.
0: Угу. И дальше будет примерно на тех же уровнях?
9: Да, то есть у нас плавно мы подходим к систематическому дефициту нефти, ОПЕК увеличивает лимиты по добыче, это как-то проблему в общих чертах не решит. Вот, то есть если конфликт продолжится в течение полугода, то сложно даже представить, какие будут последствия, но базово, да, вот мы видим, что нефть $90-130 за баррель торгуется и, скорее всего, будет торговаться.
0: На золотом рынке сейчас какая ситуация складывается? Золото, я смотрю, дешевеет ниже $4100 за унцию, цена уже опустилась и вроде как держится на этих уровнях.
9: Да, все привыкли, что золото – это защитный актив, что золото фактически свою защитную роль от инфляции, геополитического риска прекрасно выполняло. Но у нас появилась новая вводная – это ставка ФРС США, когда там в начале года ждали снижения больше, чем на процент к концу 2026 года, то сейчас консенсусное мнение, что к концу года ставка даже вырастет, и поэтому в рамках роста доходности государственных облигаций США у инвесторов просто не остается аргументов за то, чтобы держать высокую экспозицию в золоте.
0: Давайте перейдем к нашему рынку. Вот буквально час назад был слабый, но все-таки рост, а сейчас минус 0,3% по индексу Мосбиржи, снова в минус, но все еще 2500 пунктов держим. Дальше что?
9: Дальше у нас заседание Центрального банка, потому что если мы смотрим именно на рынок широким спектром, то экономика замедляется, достаточно плохо себя чувствуют там сталевики. Может быть, получше, если начнут выходить отчет нефтяников, поддержат рынок. Но базово, да, у нас, мы видим, да, сложности в экономике, поэтому ждем отчета нефтяников и ждем заседания Центрального банка по ключевой ставке.
0: Вы как базово, считаете? Там,
9: да, базовое что? Снижение ждем на 50 базисных пунктов, то есть мы увидели, что Центральный банк понемногу снижает ставку, но всегда дает достаточно жесткий сигнал, не знаю, видимо, чтобы там участники рынка тоже не расслаблялись, поэтому ждем достаточно жесткий сигнал, также, скорее всего, подсветят риски роста на цен на энергоносители, как это было в прошлый раз, но базовое все-таки ждем снижения.
0: Рубль как сейчас реагирует на все происходящее и куда дальше двинется российская валюта?
9: Да, у нас валюта сейчас сильно зависит от покупок Минфина. На прошлой неделе объявили там ожидаемый размер в виде 10 миллиардов рублей в день. Половина этого объема зеркалируется продажами. Вот, то есть фактически в день покупается на 5 миллиардов рублей валюты. Ну, как мы видим, эту валюту не поддерживает с точки зрения именно девальвации. Угу. Основная причина, скорее всего, это нефтяники продают дорогую экспортную выручку, потому что, ну, косты же у них все равно в рублях. А если нефть около там выше 90 долларов за баррель, там с дисконтом около 75 урос у нас продается, то это все равно для нефтяников очень-очень неплохое время, чтобы как раз вот валютную выручку продать и потратить там на какие-то операционные издержки либо на капитальные инвестиции в российские юрисдикции.
0: Ну, ваши прогнозы по рублю какие? Доллар, рубль и юань?
9: Да, ну, доллар, рубль, мне кажется, я бы там дал достаточно широкий диапазон там 70-80 рублей, в котором мы до конца года, скорее всего, будем находиться, может быть, даже ближе к нижней границе, и юань где-то 11-11,5 рублей. То есть я бы сильной девальвации все равно не ждал, потому что рублевые ставки остаются заградительно высокими, поэтому инвестиционного спроса на валюту у нас, в принципе, у населения и организаций нет.
0: Спасибо вам большое за комментарий, Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital, был с нами на прямой связи, обсуждали ситуацию на рынках. А сейчас в другой теме. Сотбис кредитуется у своих продавцов. Аукционный дом предлагает своим клиентам программу отложенных выплат. По ней аукционеры получат деньги за проданные лоты позже стандартного срока, но зато с процентами. Говорит ли это о кризисе на арт-рынке? С какими проблемами сталкивается сейчас индустрия? Об этом Ольга Кашинская.
10: Опцию отложенных выплат Сотбис внедрил в середине прошлого года. Работает все довольно просто. Клиент аукционного дома получает вырученные за проданный лот деньги позже, но с процентами. Сейчас аукционный дом предлагает ставку в 7%. Как рассказывают источники Financial Times, Сотбис и ранее задерживал выплаты своим продавцам дольше обозначенного в договоре срока. Например, сдвигал их на следующий квартал, что, впрочем, для состоятельных клиентов аукционного дома не очень критично. Экстравагантные финансовые решения компании связывают с именем владельца Сотбис, франко-израильского бизнесмена и медиамагната Патрика Драи. Аукционный дом он приобрел в 2019 году, причем не в лучшем финансовом состоянии. Вполне вероятно, что схема с отложенными платежами – одно из проявлений его таланта в области финансового инжиниринга, как сформулировала Financial Times. В 2024 году убыток компании удвоился, достигнув 248 миллионов долларов. Кроме того, позапрошлый год Сотбис закончила с долгом перед аукционерами в больше, чем миллиард долларов. При этом в прошлом году дела Сотбис, равно как и второго важнейшего аукционного дома Кристис, стали налаживаться. Обе компании увеличили чистую прибыль вместе с числом глобальных продаж. Так что введение Сотбис отложенных выплат не стоит воспринимать как отчаянный шаг, считает старший советник председателя правления банка Центра Кредит, преподаватель кафедры финансов и аудита Российского университета Дружбы народов Алексей Гусев.
11: Появляется возможность сыграть на факторе Трампа, факторе возможных страшных тарифов. Это не просто отложенный платеж без всякой компенсации, а это еще и некая попытка разделить риски. То есть это некая ситуация вин-вин. Да, все прекрасно понимают, что это идет финансирование достаточно дешевое. Компании, которая по кредитному рейтингу, увы, так сказать. Но тем не менее, сейчас это делает клиент, который доверяет. И главное, здесь есть некое обоснование. Это ситуация, когда с клиентом делится рисками и прибылью. И клиент на это может пойти. Если сравнивать Сотбис, да, с тем, что творится у галерейщиков, четко видно, что Сотбис разворачивается и начинает чувствовать себя лучше, гораздо быстрее, чем все остальные. То есть он восстанавливается, несмотря на то, что год не очень, быстрее. А это значит, что вот эта тактика работает.
10: На арт-рынке в целом симметричная ситуация. С 22 по 24 год он сократился на 16%, а в прошлом году понемногу начал расти, прибавив 4%. При этом, согласно ежегодному отчету UBS и ArtBasel, темпы роста аукционных домов в прошлом прошлом году опережали остальные сегменты арт-рынка. Мировое искусство в принципе сейчас находится в пограничном состоянии. Количество шедевров признанных мастеров сокращается быстрее, чем возникают сопоставимые работы авторов современных. Однако арт-рынок все равно остается рынком, на который распространяется закон экономических циклов, говорит президент международного аукционного портала BitSpirit и совладелец Центра экспертиз Бенуа Москва Александр Киселевский.
12: Это, в общем, достаточно цикличная ситуация. Взлеты, падения бывают каждые там 5-8 лет. В принципе, арт-рынок не может стремиться к нулю. Стремиться к нулю может количество шедевров на этом рынке. Мы хотим покупать, мы хотим инвестировать во что-то, что мы понимаем, что будет иметь в какой-то момент вторичный рынок, то есть будет хорошо продаваться. Вот количество таких работ, на самом деле, которые на 100% будут так себе вести, оно действительно ограничено. То есть мы можем говорить о трудностях арт-рынка именно в том, чтобы найти современные шедевры. Можно сказать, что вот здесь вот он действительно в наше время несколько хромает.
10: Еще одна показательная тенденция, о которой говорят эксперты, поляризация вторичного арт-рынка, при которой в самом высоком ценовом сегменте продажи растут, а в среднем и низком, напротив, стагнируют. Так, в прошлом году Сотбис продала самую дорогую картину в своей истории. Ей стал портрет Элизабет Ледерер Густава Климта, ушедший с молотка почти за 236,5 миллионов долларов. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 27 июня, Москва, Парк Победы на Поклонной горе. Юбилейный благотворительный забег «Самое время жить» в пользу подопечных фонда борьбы с лейкемией. В вечернем формате на дистанцию от 500 метров до 10 километров выйдут дети, взрослые, новички, любители и профессиональные спортсмены. Завершится забег музыкальным концертом. Собранные средства будут направлены на лечение взрослых заболеваниями системы крови. Подробнее на timeturun.ru. 0+. Знай меру. Балл. От французского «шар». Условная безразмерная единица для приблизительной оценки интенсивности явления. В баллах измеряют учебные и спортивные результаты, а также силу ветра или интенсивность таких природных явлений, как землетрясение. Позволяет очень примерно оценивать субъективные ощущения, например, вкус пищи и напитков, боль или эмоциональное состояние. «Знай меру» на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: 14 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Ивлекулиев. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин принял послов Британии, Франции, Германии в России по их просьбе. Как сообщает МИД России, главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран, применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима и продолжение войны против России. Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули на Смоленской площади. Европейский Центробанк намерен повысить ставку впервые с 2023 года из-за скачка инфляции на фоне войны в Иране. Об этом пишет Bloomberg. Согласно опросу экономистов, регулятор поднимает ставку по депозитам на 0,25 пункта до 2,25%. Это должно стать ответом на рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, уточняют ведомости. Посольство Кипра в Москве сообщило, что с 13 июня будет прекращена подача заявлений через визовые центры BLS International. Обращения о визах с 15 июня будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 18 проходит экспертизу, сообщается в МАКС-канале правительства России. Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходит экспертизу, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Заморозка порога НДС для малого бизнеса оказалась не для всех. Как обратил внимание Forbes, законопроект, внесенный в Госдуму после поручения Владимира Путина, учел только компании на упрощенке. Для них порог в 20 миллионов рублей выручки сохранится до 30-го года. А для бизнеса на патентной системе все остается по-прежнему. Компанию по прекращению выдачи шенгенских туристических виз россиянам запустила партия Фридриха Мерца. В публикации HDS говорится, что отдых в ЕС – это привилегия, а не право, что будет на практике.

0: Девочки сохранится до 30 года. Впрочем, в законопроекте нет льгот для бизнеса, работающего по патентной системе. Обратил на это внимание Forbes. Для них требования остаются прежними. Снижение до 15 миллионов уже в 2027 и до 10 миллионов в 2028 году. Сколько именно предпринимателей на патенте будут вынуждены платить НДС, почитать сложно, но всего в России работает около 1,5 миллионов бизнесменов на ПСН. Это треть от всех ИП. Владимир Путин, когда предлагал заморозку порога в ходе выступления на ПМФ, говорил, что говорил он только про упрощенку, но про патенты речь не шла. Предприниматели уже реагируют. Слушатель Бизнес ФМ, предприниматель из Челябинска ИРЭК, написал нам в чат-бот в Максе и рассказал, что для бизнеса на патентной системе остаются варианты оптимизации налоговой нагрузки. Можно как перейти на ту самую упрощенную систему, так и опробовать совсем другой режим, автоматическую УСН.
1: Бизнес говорит.
2: Работал на патенте в 2026 году. Мы превысили порог 20 миллионов. Но перешли мы на систему АУСН. Она позволяет оборот до 60 миллионов. Освобождает от НДС. Там платишь либо доход минус расход 20%, либо у тебя от дохода 8%. Те, кто на патенте, понятно, переходя на упрощенку, они увеличат свою налоговую нагрузку. Но переходя на АУСН, они смогут не платить НДС, что существенно сократит их расходы на налоги. Либо, если у них до 20 миллионов оборот, перейдя на упрощенку, там доход минус расход 15% налоговая нагрузка. Либо от дохода там 7%, если мне не изменяет память. Поэтому в целом не такая страшная ситуация. Если, конечно, переходить на НДС, то нагрузка там почти в 3 раза увеличивается, мы считали, если сравнивать с патентом. А если мы на упрощенку переходим, то где-то в 1,5 раза увеличивается. Но в целом это терпимо. Но зато АУСН освобождает от страховых взносов. Если у тебя есть сотрудники, тебе это очень выгодно.
3: А больше до никаких последствий вот такого перехода нет?
2: Нет. То есть мы стали налог платить больше, но мы же освобождены от страховых взносов. А это тоже существенная экономия. То есть ты платишь зарплату, ты теперь не вносишь страховой взнос за своего работника. То есть это как бы существенное облегчение. Можешь уже повышать зарплату, не боясь, что на тебя ляжет еще нагрузка за страховые. Поэтому там условно ты платил 50 тысяч, за 50 тысяч ты заплатишь в районе 20 тысяч страховых. То сейчас ты это не платишь. Поэтому ты можешь зарплату поднять и 60, и 70. У тебя конкурентоспособность повышается, и ты, соответственно, можешь сотрудникам больше зарплату предлагать.
0: Эксперты допускают, что часть предпринимателей действительно перейдут на УСН, где порог временно заморожен, но это создаст миграцию между режимами, что неэффективно для налогового администрирования. Таким же образом мигрировал, например, владелец кондитерской в Санкт-Петербурге Сергей из патентного режима в режим АУСН.
4: У нас товарооборот в год около 40 миллионов. 35, 38, 40. В таком вилке мы находимся. И система АУСН в этой случае помогает хоть как-то выживать, потому что если бы мы остались на упрощенке, у нас бы еще прилетел НДС. И у нас бы налогообложение выросло раз в 15-20. Налоговая нагрузка. Мы оптимизировали определенные процессы, к сожалению, перешли на более дешевые ингредиенты, стали на всем экономить, провели переговоры с арендодателем, тоже немножечко сократили аренду. И на данный момент мы на грани выживания. Благодаря патентной системе мы могли и расширяться, и инвестировать, и открывать новые места. Даже вот эта система АУСН, которая сейчас принята как замена тех, у кого до 60 миллионов оборот, она является, конечно же, лучше, чем просто упрощенка, но при этом она не дает возможности развиваться. Она дает возможности только выживать. Потому что если бы ее не было, мы бы точно закрылись. Что касается патентной системы, то, безусловно, ее надо возвращать, опять же, для мелкого бизнеса хотя бы. И порог должен быть не 20 миллионов, а хотя бы 30-40. Вот мы общепит. У нас обороты в год не могут быть маленькие, потому что у нас покупки, как правило, оборот большой. В день выручка составляет 100-120 тысяч рублей. Но при этом мы продаем пирожные, хлебобулочные изделия и так далее. Рентабельность там не очень высокая. Около 10-11% сейчас. Патентная система помогала твердо стоять на ногах, расширяться, переходить на более, может быть, даже лучшие ингредиенты, покупать хорошее оборудование. Ну, в общем, работать, как это необходимо. Эффективно. А сейчас, получается, мы все выживаем. И отсутствие патентной системы, это, я считаю, очень глупое решение, которое абсолютно ничем не оправдано.
0: Владелец кондитерской в Петербурге Сергей. Патентная система налогообложения об

0: обычно ориентирована на микробизнесы, самозанятых с невысокими оборотами, отмечают налоговые юристы. Патент используют преимущественно ИП в рознице, бытовых услугах и мелкой торговле. Партия «Мерция» запустила кампанию по прекращению выдачи шенгенских туристических виз россиян. В публикации партии Христианско-демократического союза ХДС говорится, цитирую, что в прошлом году почти 500 тысяч российских граждан провели отпуск в Европе. В это время множество украинцев погибло в результате российских атак. И в партии добавили, что, еще цитата, «отдых в ЕС – это привилегия, а не право для граждан страны, которая ведет войну на европейском континенте». Еврокомиссия также готовит осенью ужесточение всей визовой политики ЕС, в первую очередь для России. России, Белоруссии и Ирана, появится больше причин для отказа в визах из соображений безопасности, сообщил ТАСС, дипломатический источник в Брюсселе, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
1: Это все свидетельство полной эмоционализации политики. Здесь идет, можно пользоваться еще другим словом, украинизация немецкой внешней политики. То есть все делается в выгоду Украине. Поскольку считается, что Украине надо дать последние резервы, последний шанс выиграть эту войну. И поэтому много делается просто бездумно. Просто ради того, чтобы угодить Киеву. И показать, что мы с Киевом солидарны. И в Северной Европе, в принципе, настроение именно такое. И в Финляндии, и в Швеции. И Великой Британии, что демонстрируем России через закрытие виз вообще для россиян, мы с Россией вообще не хотим больше иметь ничего общего. Это идеологическая позиция. Но юг Европы не пойдет по этому пути. Многие страны Восточной Европы не пойдут по этому пути, потому что им, во-первых, нужны русские туристы, и у них нет этого идеологического нацела. Поэтому Европа будет здесь по-разному подходить к этому вопросу о выдаче виз. И я думаю, россияне, те, кто это умеют делать, и кто сообразительно будет получать визы в Европу, как получали раньше, но через другие страны, через Германию, Финляндию и Швецию.
0: Александр Рар, немецкий политолог. Ранее несколько европейских стран призвали ужесточить визовые ограничения для россиян. По данным Euractiv, в 2025 году россияне подали более 670 тысяч заявок на шенгенские визы. На посольство Кипра в России прекращает прием заявлений на визы через визовые центры с 13 июня. Причина – истечение договора на оказание услуг, говорится в сообщении посольства. Подача заявлений на получение въездных виз будет возможна с 15 июня только в консульском отделе посольства, также в генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Позже подробности, а сейчас к другой теме. Каледа-театр под угрозой ликвидации после смерти драматурга Николая Каледы. Знаменитый Уральский театр столкнулся с юридическими проблемами. Электронная подпись Каледы, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может сдать налоговую финансовую отчетность и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. Об этом стало известно на судебном процессе в Екатеринбурге, на котором должен решиться главный вопрос, сумеет ли юрлицо театра избежать ликвидации. Сейчас у него нет учредителя, а это значит, что его юрлицо могут ликвидировать. Замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем театра и остановить процесс ликвидации. Однако, как отмечают СМИ, процесс этот затягивается, слушание переносится. Но пока театр не может подписывать документы, при этом труппа работает, на сцене каждый день играют спектакли. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что бизнес ФМ рассказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
2: Если ликвидация, конечно, будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, пере там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, Ледотеатр, и название, и вот как он существует. На художественную часть никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакли новые поставили. Все продолжается, как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, все. Радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
0: Олег Ягодин, художественный руководитель театра. Николай Кайда скончался 2 марта. В одном из интервью он рассказывал, что завещал все, что у него было, своему театру. Но, как пишет уральская пресса, со ссылкой на адвоката Владислава Хрупалова, пока это завещание никто не видел. Представитель театра говорил, что сотрудникам важно сохранить изначальное юридическое лицо по идейным соображениям. Это организация, зарегистрированная самим Кайдой. Театр часто выступает получателем грантов, где важен срок работы и достижения. Кроме того, деньги на счетах организации в случае ликвидации перейдут в доход государства. Но, как отмечают в самом театре, средств там немного.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Реклама. Итоги 5-летней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФ и беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM» в подкастах. «Строго по делу». Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулеев. Нахождение под санкциями не мешает российским банкам сохранять абсолютную устойчивость, получать большую прибыль и развиваться. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза ввести новые санкции против российской банковской системы. Песков также отметил, что на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг, касающихся внешнеторговых операций. Серию стратегических сессий с бизнесом запустили в Москве для подготовки прогноза потребностей экономики в кадрах до 2033 года. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева. По ее словам, результаты актуализации прогноза играют ключевую роль в определении направлений обучения в вузах и колледжах по востребованным бизнесом специальностям и профессиям. Первая стратегическая сессия была посвящена кадровым запросам московского ритейла. Специального регулирования цифровых туристических платформ в России пока не требуется, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в рамках форума «Путешествуй». Он отметил, что цифровые платформы в России переживают период бурного роста, их роль в разных отраслях экономики растет. В Соединенных Штатах солнечная энергетика впервые превзошла угольную генерацию по объему производства электроэнергии, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра Ember. Согласно исследованию, в мае солнечные электростанции обеспечили 12,8% всей выработки электроэнергии в Штатах, а доля угольной генерации составила 12,2%. Производство электроэнергии на солнечных станциях в мае выросло на 17%, тогда как выработка угольных электростанций сократилась на 11%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 15-16 в Москве. 30-градусная жара в столице. До субботы объявлен желтый уровень опасности из-за риска пожаров. Сегодня до плюс 32 градусов. Переменная облачность, возможно, гроза. Из-за этого в Москве также объявлен желтый уровень опасности до вечера пятницы. А уже к концу этих длинных выходных москвичей ждет прохлада. Вместе с ней придут и дожди. О прогнозе на ближайшие дни говорит руководитель центра метео Александр Шувалов.
5: В эти длинные выходные нас ждет постепенное, очень ровное, но неуклонное понижение температуры и уход от этой сильной жары. Еще сегодня около 30 градусов, также в пятницу, но уже с вечерними грозами. И в субботу 26-28, а в воскресенье всего лишь 21-23 градуса. И тоже с грозовыми дождями. При этом будет падать давление, будет падать главное. Изменения в погоде на длинные выходные – это, конечно, уход жары. Это изменение не на 1-2 дня. Приход другой воздушной массы, переход к другому атмосферному процессу принесет с собой совершенно другую погоду. Ее можно будет назвать нормальной июньской, с температурами днем чуть выше 20, ночью около 10-15 градусов и отдельными кратковременными дождями.
0: Александр Шувалов, Центр метео. Роспотребнадзор напоминает, что рабочий день может быть сокращен из-за жары. Если в офисе нет кондиционера, рабочий день рекомендуется сокращать на 1-4 часа в зависимости от температуры в помещении. Насколько Банк России снизит ключевую ставку в следующую пятницу после заявления президента? Накануне Владимир Путин впервые за 2 года о двузначной ставке заявил о необходимости ее снижения на экономическом совещании с правительством, где отсутствовала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Президент сказал, что инфляция падает, поэтому можно рассчитывать и на снижение ставки. Данные от Росстата и Минэкономразвития подтвердили замедление, но неоднозначно. Недельная инфляция ускорилась до 0,2% с 0,15, а месячная замедлилась до 5,3% с апрельских 5,6. Таким образом, тренд разнонаправленный. Как эти данные вместе с заявлением президента повлияют на решение Центробанка по ставке в следующую пятницу и какой прогноз дает рынок? Мы спросили у аналитиков.
3: Навстречу ставке.
6: Главный экономист инвестиции Софья Донец.
7: Драйверы сейчас это топливо и волатильные сезонные овощи. Эти повышенные уровни идут за откровенно низкими темпами апреля и мая. То есть данные в сумме достаточно позитивные. Годовая инфляция снижается, по широкому кругу достаточно умеренная картина. Инфляция и в целом картина по экономике немножко зависли между небом и землей. С одной стороны, сильно негативная динамика в инвестициях, в корпоративных прибылях. С другой стороны, достаточно устойчивая. Спрос, экономика выходит на медленные темпы роста, чем какое-то кризисное замедление. Видимо, будем продолжать двигаться по ключу умеренными шагами. Привычным шагом в 50 базисных пунктов можем дойти в следующую пятницу до 14.
6: Директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
8: Такие прогнозы, что до 14 вот сейчас снизится ставка.
9: Это и есть тоже мой базовый прогноз, но я сильно не буду удивляться, если Центральный банк либо замедлит снижение, либо вообще воздержится от него на данной стадии. Я как раз высказывание Путина не принимал внимания в данном случае, потому что не считаю, что для Центрального банка это важный фактор. Нагромождение внешних факторов риска и валютный фактор, я считаю, является тоже таким висящим над инфляционной стабильностью в стране. Ну и бюджет как вишенка на торте.
6: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Есть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки из-за замедления инфляции. С другой стороны, инфляционные ожидания остаются относительно высокими, и это мешает Центральному банку более быстро снижать ключевую ставку. А отмечается рост корпоративного кредитования в апреле, рост денежной массы. Ну и из-за ситуации на Ближнем Востоке есть увеличение глобальной инфляции и риски импорта более высокой инфляции из-за рубежа, что тоже является проинфляционным фактором. Поэтому снижение ключевой ставки будет, но по-прежнему будет происходить относительно невысокими темпами. Шаг полпроцентного пункта является проверенным для Центрального банка, и, скорее всего, он будет реализован и на июньском заседании.
6: Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
11: Высокий ключ Центробанка 14,5 является одной из основных проблем для роста экономики. Конечно, президент абсолютно прав, который ставит цель снижения ключевой ставки. Как она себя поведет, сказать пока трудно. Все будет зависеть от инфляции. Движение на инвестиционном рынке начнется тогда, когда ставка опустится до 10, ну максимум до 12%. Снижение на 0,5% не даст ничего. То, что уровень и средний уровень рентабельности по экономике сегодня, по данным Росстата, около 11%. Вы не можете брать при ключе 14-13, и еще банки ставят плюс 5 или плюс 4, вы не отобьете рентабельностью этот кредит. Как поведет инфляция, сказать очень сложно. Она ведет себя неоднозначно. То уходит в недельную дефляцию, а сейчас показали в неделе 0,2. Это очень высокая недельная инфляция. Это больше 10% годовая. Поэтому сложно сказать.
0: Сегодня журналисты спросили представителя Кремля Дмитрия Пескова, обеспокоен ли президент здоровьем главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, известно ли в Кремле, когда она выйдет с больничного. Песков заявил, что вопросы ее здоровья в Кремле не обсуждают и не считают больничной поводом для теории заговора. Он пожелал Набиуллиной скорейшего выздоровления, выразив надежду, что все абсолютно хорошо, и добавил, что люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Глава Центробанка, напомню, пропустила Петербургский экономический форум в начале июня и конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка на этой неделе, ссылаясь на больничный. В прокат вышла драмеди «Фейерверки днем». Это терапевтическая история о семье с чеховским мотивом, о том, как важно ценить близких, не бояться перемен и находить радость в мелочах. Чем интересна картина, об этом подробнее Полина Федосеева.
12: «Фейерверки днем» – тонкая драмедия о семье, по сюжету напоминающая чеховских «Трех сестер» и «Вишневый сад». Сценарист и режиссер Нина Волова говорит, что это было неосознанно. В первую очередь она хотела вложить в историю свои воспоминания о семье и сепарации. По сюжету, к российскому бизнесмену Виктору, чье дело по продаже люстр балансирует на грани краха, приезжает китайский партнер Вэй Хонг. Рациональный и прагматичный, подобно чеховскому Лопахину, он с изумлением наблюдает за царящим в фирме хаосом, где долги копятся из-за нежелания что-либо менять. Чтобы с ними расплатиться, нужно продать дом. Три дочери Виктора решительно против. Ведь, как говорит одна из них, дом – это не актив, это святое. Этот спор становится не столько трагедией, сколько поводом для переосмысления истинных ценностей, продолжает актриса Вера Янгалычева, которая сыграла младшую сестру, прототип режиссера.
13: Получился фильм про пустоту, которая есть в каждом, и про то, что эту пустоту можно заполнить только светом. Каждый пытается найти для себя какой-то свет. Так забавно, что свет здесь фигурирует в прямом смысле. Магазин люстр, фейерверки. Кучу раз плакала в сеансе, потому что тебя трогает реально все. Ты действительно подключаешься ко всем, к мелочам, и мне это очень понравилось. На самом деле это круто, когда ты смотришь кино, и оно получается больше, чем все, что ты прочитал в сценарии, выходящий из рамок твоих ожиданий.
12: Фильм строится на контрасте русского разгильдяйства с его широтой души и китайской деловой хватки, за которой, однако, скрывается своя человеческая история. Бизнесмена Виктора сыграл Александр Робок, а прагматичного Вэй Хонга – китаец Ван Бин. Это его полнометражный дебют. Говорит, что очень боялся. Он с детства мечтал быть актером, но родители отнеслись к этому скептически. И Ван Бин пошел учиться на факультет мировой политики. Сейчас он доцент экономических наук, преподает в одном из университетов Владивостока. Но о своей мечте он никогда не забывал, продолжает Ван Бин.
14: В 2017 году, когда мне было 44, я поехал в Институт искусств. Я сдал вступительный экзамен, и через 4 года я получил красный диплом. Я тогда думал, что на этом я остановлюсь. Но еще в прошлом году я был в Петербурге. Мужчина играл на баяне, отель «Калифорния». Так грустно было, я заплакал. Сняв видео, отправил своей бывшей преподавательнице по сценической речи Галине Федоровне Пакшеева. Я говорю, мне очень грустно, я хочу реализовать себя в театральном искусстве. Время идет, но нету возможности. Она мне говорит: Бин, не сдавайся. А после нашего проекта я снова поехал в Питер, снова гулял по этой площади, снова заснял видео и снова отправил. Я говорю: Галина Федоровна, у меня сейчас прекрасное настроение. Спасибо вам за то, что вы мне дали эти знания.
12: Для Нины Воловой «Фейерверки» – полнометражный дебют, за который в прошлом году она получила награду на фестивале актуального российского кино «Маяк». Тогда мэтр отечественного кинематографа Андрей Смирнов высоко оценил работу, назвав ее современной и талантливой. «Фейерверки днем» без морализаторства говорит о необходимости ценить близких, принимать перемены и находить красоту в простых человеческих радостях, словно фейерверки, вспыхивающие средь бела дня. Таких точных и теплых картин российскому зрителю сейчас не хватает. Полина Федосеева, «Бизнес ФМ».
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
15: 7 июня в Париже завершился второй из 4 теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан-Гаррос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако – Даниил Медведев и Александр Бублик – вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Сабаленко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегуэлла выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан-Гаррос подарил нам 2 новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
3: Спорт и деньги на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
16: 15 часов 29 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Дежурные средства российской ПВО с 7 утра до 14 часов перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотника над 8 регионами Азовским и Черным морями, сообщила Минобороны России. Антидроновая система «Зубр» разработки высокоточных комплексов «Ростеха» уже заступила на боевое дежурство, отлично себя зарекомендовала. Об этом ТАСС сообщили в холдинге на полях международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте. Как рассказал в интервью ТАСС индустриальный директор кластера вооружений корпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Аздоев, ни один беспилотник, попадающий в зону действия системы «Зубр», почти не имеет шансов уйти. Филиал Музея обороны Севастополя в историческом кинотеатре «Украина» в Севастополе будет переименован после атаки ВСУ на другой филиал учреждения. Здание «Панорамы обороны Севастополя» 1854-55 годов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей, невозможно. С сегодняшнего дня этой надписи на здании больше. Нет, вывеску демонтировали, написал он. Европейский центральный банк повысил на 25 базисных пунктов все три основные процентные ставки по итогам июньского заседания, завершившегося в четверг. Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2,25% годовых, ставка основных операций рефинансирования 2,4%, ставка по маржинальным кредитам 2,65%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. ЕЦБ повысил ставки впервые с сентября 2023 года. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15.31 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. ФИДЕ временно приостановила членство Федерации шахмат России. Совет решил, что требования о прекращении деятельности ФШР в новых регионах не выполнены. Что это решение означает на практике для шахматистов? Трагическая авария в Екатеринбурге. Накануне водитель рейсового автобуса пытался проскочить перекресток на желтый, потерял управление, въехал в толпу людей. На тротуаре погибли 4 человека, включая ребенка. Еще 5 пострадали. Но это ДТП не первое на счету этого перевозчика. Что о нем известно? Российский автобренд G-Land начал продажи своей первой модели кроссовера G6 по цене 2,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба производителя холдинг АГР. Что эксперты говорят об этом автомобиле? Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, Международная федерация шахмат ФИДЕ приостановила членство России в организации. Что теперь будет с шахматистами? Решение принял Совет ФИДЕ после того, как Российская федерация шахмат, по его оценке, не выполнила предписание спортивного арбитражного суда в установленный срок. 11 марта суд обязал федерацию в течение 90 дней прекратить шахматную деятельность в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. После проверки документов Совет ФИДЕ решил, что это требование не выполнено. Ограничение касается именно статуса Федерации шахмат России как организации. ФИДЕ отдельно подчеркнули, что индивидуальные шахматисты по-прежнему смогут участвовать в международных турнирах, если соответствуют действующим правилам Федерации. Окончательно вопрос о санкции должна рассмотреть следующая Генассамблея ФИДЕ. Но что означает для самих игроков это решение, объясняет шахматист, международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ, руководитель шахматной школы «Панды Чесс» Александр Гутенев.
17: История такая сложная, уже давно продолжающаяся, с 24-го года вначале тоже ограничения вводили, потом отменили. А сейчас, насколько вот я понял, решение вышло, и как именно его применять, внедрять, будет следующий совет 17 июня. И будут, вероятно, со слов президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова, будут оспаривания, возможно. Что будет для шахматистов и турниров? Ну, как в заявлении ФИДЕ говорится, что российские шахматисты смогут продолжать выступать в индивидуальных, в личных турнирах под статусом нейтральным, под флагом ФИДЕ. То есть это сделано для защиты, как я понимаю, участников федерации. Не смогут, вероятно, не сможет российская сборная участвовать в Олимпиаде шахматной всемирной, которая запланирована на сентябрь 26 года, если это все вступит в силу. Пока я понимаю так, что это отразится на участии, в первую очередь, в командных турнирах, возможно, на проведении турниров с обсчетом ФИДЕ на территории Российской Федерации, но это до конца нет уверенности. Ну а участие отдельное, личное российских шахматистов под нейтральным флагом допускаться будет.
0: Александр Гутенев, международный мастер по шахматам. Летом 24-го года комиссия по этике ФИДЕ уже лишала Федерацию шахмат России членства на 2 года, и тогда решение связывали в том числе с организацией шахматных мероприятий в Крыму и нарушением принципа политического нейтралитета. Накануне Еврокомиссия предложила включить главу ФИДЕ Аркадия Дворковича в 21-й пакет санкций ЕС. Страшная авария в Екатеринбурге не первая на счету перевозчика. Автобусный маршрут номер 81, на котором произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими в центре города, обслуживает частная транспортная компания «Автоном». По данным УРАРУ, водители этого маршрута с 22 года 5 раз попадали в ДТП, в том числе прошлой осенью, когда пострадало 4 человека. Сам перевозчик в прошлом году был оштрафован 22 раза на общую сумму в 5,5 миллионов рублей за нарушение условий контракта с мэрией. Согласно данным «Спарк», компания принадлежит Алексею Яркову и Юрию Минину. У них также есть доли в еще нескольких компаниях региона, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки. На допросе после вчерашнего ДТП водитель автобуса, 49-летний Икром, заявил, что хотел проскочить на желтый, но ему стало плохо, потемнело в глазах, и он мог перепутать тормоз с газом. Экспертиза показала, что он был трезв, комментирует автоюрист Сергей Радько.
18: Если обстоятельства этого последнего ДТП связаны с тем, что водителю стало плохо, вряд ли здесь можно говорить о вине компании, особенно если она все формальности соблюла, то есть у водителя был путевой лист, он прошел предрейсовый медосмотр, автобус прошел предрейсовый техосмотр, потому что если ему реально стало плохо, это одна история. Если же он просто свою невнимательность списывает на плохое самочувствие, это другая история. Но судя по тому, что водитель на видео не предпринимал попыток остановиться, очень похоже на то, что он действительно потерял сознание или ему стало плохо, он был не в состоянии управлять автобусом. В Москве тоже бывали случаи, когда автобусы Мосгортранса вылетали на тротуар, врезались в столбы, тоже из-за плохого самочувствия водителя, но тут уж ничего не поделаешь. Поскольку в таких случаях дело возбуждается, как правило, автоматически по факту произошедшего события, то, конечно, нельзя пока говорить, кому что грозит, тем более в отношении директора компании. Вот если компания, как это нередко бывает, других видов перевозок допускает к управлению кого попало, не проверяет, не оформляет путевые листы, да, можно говорить, что имеются нарушения.
0: Сергей Радько, автоюрист. На месте аварии этим утром появился стихийный мемориал. Люди несут цветы и детские игрушки в память о жертвах. И дело не только в храме, сколько в том, что место ДТП – это самый центр города, то есть всегда многолюдный. Водитель, въехавший в толпу людей, как стало известно, работал на этом маршруте всего 3 месяца, говорит выпускающий редактор «Бизнес-ФМ» Екатеринбург Сергей Ледовский.
19: Есть информация о том, что он приехал в город недавно, прибыл в Екатеринбург 8 февраля по договору с коммерческой автокомпанией, устроился водителем 6 марта, до этого работал в Санкт-Петербурге, где, по данным журналистам, нарушал правила дорожного движения уже 6 раз. Он сейчас задержан, как задержан и руководитель автотранспортной компании, решается вопрос о помещении их в СИЗО.
8: Очень большой резонанс эта история вызвала, да?
19: Ну, это для нашего города чрезвычайная ситуация, тем более, что это самый центр города, это очень оживленный перекресток, это 9 вечера. Там постоянно люди. Дело даже не только в том, что там храм, а дело в том, что это центральная транспортная артерия и пешеходная артерия. То есть это буквально в 500 метрах от центральной площади. Там постоянно оживленное движение. В этом месте сейчас уже несколько месяцев идет реконструкция тротуара, но тем не менее люди там переходят, там работающие светофоры. Те, кто стоял в этот момент на перекрестке, части людей удалось отскочить. Некоторые сидели, сообщают очевидцы, на лавочках, то есть буквально мимо них он пролетел.
0: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес-ФМ» Екатеринбург. Смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге накануне вечером. Водитель рейсового автобуса насмерть сбил 4 пешехода, среди которых был ребенок. Его маршрутка проехала перекресток на красный свет, протаранила легковой автомобиль, въехала в толпу людей и остановилась, только врезавшись в храм. И он, и директор транспортной компании перевозчика сейчас задержаны. После ДТП всех перевозчиков Екатеринбурга срочно вызвали в мэрию. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Денис Паслер. К другим темам. В России начались продажи нового бренда G-Land G6. Ценник на кроссовер стартует от 2 миллионов 300 тысяч рублей за базовую комплектацию. Производством занимается АГР Холдинг совместно с китайской компанией DEF2 на бывшем заводе General Motors в Шушарах. G-Land G6 – очередной автомобиль «покемон», как их называют на рынке, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
20: История с брендом Gelend – это типичная история такого бейдж-инжиниринга, так называемого, когда, собственно, просто на выпускаемых автомобилях заменяется бейджик-логотип бренда, ну или так называемый представитель нового поколения брендов покемонов, как их называют на рынке. Это дубли существующих брендов автомобильных, которые заводят наши российские игроки в кооперации с китайскими производителями для того, чтобы выйти из-под риска вторичных санкций, да и первичных, для самих китайских автоконцернов. Собственно, такой опыт уже был с брендом Tenet, который, по сути, является автомобилями Cherry. Сейчас также запускается дополнительный бренд Esteo, под которыми тоже линейка X-Seed бывшая будет продаваться. Ну, а Gelend — это бывший бренд JQ. В общем, достаточно хорошо уже известен на нашем рынке, который продается уже с 22 года, 4 года. Занимает в топ-10 стабильные позиции по продажам, имеет такую достаточно классическую линейку кроссоверов. Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство Gelend на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утильсбор по специальному инвест-контракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь, ну или, по крайней мере, перестать дорожать, это уже будет хорошо. И, наверное, вот только ради этого хотя бы стоило всю эту историю затевать, поскольку, конечно, это автомобили никакие не новые, это просто смена названия.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Gelend G6 оснащается турбированным двигателем объемом в 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Всего будет 3 комплектации. Максимальная обойдется в 2,7 миллиона рублей. Автомобиль оборудуется панорамной крышей, многослойными передними стеклами и подсветкой салона. Передние кресла имеют обогрев, вентиляцию и электрорегулировку, а задние только обогрев. Есть противотуманные фары, электропривод багажника, камера заднего вида, светодиодная оптика, кондиционер и пакет зимних опций. Турция снижает цены на отдых. Многие турецкие гостиницы начинают серьезно конкурировать по цене с российским югом. Горящие туры в Турцию этим летом сейчас можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю. Это с перелетом, отелем и даже системой все включено. Что происходит с турецким туристическим рынком, объясняет основатель и гендиректор туроператора Art Tour Дмитрий Арутюнов.
21: Эта история, она повторяется уже не первый год. На самом деле, всегда турецкие ательеры изначально рассчитывают на высокий спрос и выставляют цены, которые соответствуют самым высоким ожиданиям. Но в этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, то, что не рекомендовано ездить в страны Ближнего Востока, в том числе и Турция, и Египет. С другой стороны, мы видим, что во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку в Турцию. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого, потому что однозначно в этом году они будут дешевле из-за курса рубля, но и долларовые в том числе тоже становятся дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия, Турции. Поэтому, конечно же, чувствуя отсутствие конкуренции, наши вот эти хорошие люксовые отели, они держат цены довольно-таки на высоком уровне. Но мы пока с вами говорим о традиционном, об июне, который, в общем-то, для Турции всегда месяц не самый высокий. Ситуация будет более очевидна в июле, в августе, когда будет разгар сезона. И тогда мы посмотрим, либо эти скидки и спецпредложения будут сохраняться, возможно, на более таком высоком уровне, либо, наоборот, спрос уже в силу разных причин может войти в нормальное русло.
0: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора Art Tour. Участники рынка говорят также о новом тренде. Туристы все чаще откладывают покупку до последнего момента и бронируют поездки буквально перед вылетом. К августу турецкие отели традиционно начинают активнее заполняться внутренним туристом, и цены могут снова пойти вверх.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+. Валюты. Валюты. Тайский бат историки считают одной из старейших валют, до сих пор находящихся в обращении. В 14 веке батом называли меру веса, равную 768 рисовым зернам. Столько же весит 15 граммов серебра. Платежное средство бат превратился спустя столетия. Сегодня он в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
1: Золотодобывающая компания «Полюс» 18 июня соберет заявки на 7-летние облигации в юанях. Объем выпуска от 1 миллиарда юаней, ориентир купона не выше 8% годовых. Купоны будут фиксированными и ежемесячными, а расчеты при размещении инвесторы смогут выбрать в юанях или рублях.
3: Отчеты и планы.
1: OpenAI договорился о партнерстве с Visa. Платежная система будет обрабатывать транзакции и агентов и отвечать за безопасность операций. Пользователи смогут поручить агенту оплатить счет и купить товар онлайн. При этом подобные операции можно будет осуществлять только с разрешения человека. Альфа-банк завершил акселератор «Альфа-импортеры» для предпринимателей, которые работают с Китаем по внешнеэкономической деятельности. За 2 месяца 46 компаний, больше 120 человек, прошли обучение, провели аудит своего бизнеса и разработали стратегию импорта. В результате участники снизили издержки на логистику и таможенных брокеров в среднем на четверть, сократили сроки доставки и смогли увеличить объемы импорта без лишней нагрузки. 6 лидерам программы банк вручил по 1 000 000 рублей на развитие от фонда немалого бизнеса. Альфа-банк планирует проводить новые сезоны акселератора и расширять число участников. Яндекс.Гоу заменил иконки такси на роботов-пухососов. С помощью этой акции бренд решил напомнить пользователям о возможности спастись от летнего зноя. Пассажирам предлагают попросить водителя включить кондиционер и закрыть окна, чтобы доехать до места в комфорте. Сами роботы-пухососы стали популярным мемом после того, как в соцсетях завирусились сгенерированные нейросетью ролики, на которых симпатичные футуристические гаджеты пылесосят городские улицы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Итак, Brent подскочила на 3%, почти до 94 долларов за баррель. Так нефть отреагировала на новые заявления Трампа о том, что США хотят установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа. По аналогии с Венесуэлой, об этом заявил Трамп в своей соцсети True Social. Также он говорит, что силы США могут захватить иранский остров Харк и пригрозил Ирану новыми очень мощными ударами в ночь на пятницу. То есть уже сегодня дальнейшую динамику нефти и не только обсудим с экспертом. Руководитель управления аналитических исследований Ави Capital Дмитрий Александров сейчас на прямой связи со студией. Дмитрий, приветствую вас.
2: Приветствую, взаимно.
0: Трамп феноменально, конечно, действует на рынке. Нефть практически не росла все это время, даже несмотря на удары и угрозы Ирана закрыть наглухо Ормузский пролив. Ну и вот вышел Трамп, и все подросло.
2: Да, у него, конечно, уже все хуже получается, потому что в котировках идет привыкание, у трейдеров идет привыкание вот к такой волатильной новостной повестке. Нефти сползает чуть меньше, да, чем раньше, когда поступают новости о том, что все будет хорошо, нефть всплески дает меньше. Но естественно, что если будет действительно операция по захвату Харка, если действительно будет сильная эскалация там, то будет и подъем выше 100. Хотя он может быть краткосрочным, но это будет уже напрямую зависеть от того, насколько эта операция будет успешной, если вообще она состоится.
0: Угу. А в золоте сейчас что мы видим? Я весь этот день видел отметку ниже 4100 за тройскую унцию. Сейчас возобновился небольшой рост. Ну вот дальше что?
2: Ну, остановит все-таки колебания в целом обычно, да, после таких резких всплесков, какие были в январе этого года, ну, с осени прошлого года, да, обычно после примерно полугодового периода или чуть-чуть меньше бывал еще один подъем, и затем новая долгая и постепенная такая волна спада. Поэтому непонятно, был ли вот весенний всплеск, да, попытка роста вот этим вот более быстрым, да, таким движением вверх, и теперь мы уже просто все время будем видеть снижение. Возможно, что будет небольшое еще движение вверх, если будет какая-то... Сложно сказать, что, потому что на геополитике золото сейчас не очень хорошо растет, скорее его могут даже продавать некоторые страны, в том числе для покрытия дефицита, для получения ликвидности, и мы это видели. То есть сейчас тот спрос, который был, связан с тем, что его покупали как защиту от риска, он, в общем-то, ушел. Резкого недоверия к валютам, как тоже было, например, в конце прошлого года, сейчас пока, в общем, тоже нет. И более того, вот виток подъема ставок ключевых центральными банками, вот только что ЕЦБ, все ожидают, что будет еще один подъем там, все ожидают, что будет подъем в этом году в США, несмотря на противодействие Трампа этому. Конечно, это препятствует росту золота, вообще росту драгметаллов. Но вот если инфляция будет выходить из-под контроля, тогда к ним вернется интерес. И тогда мы увидим полное повторение картины 70-х годов, когда было два очень мощных восходящих движения в золоте.
0: Кстати, ЕЦБ повысил вот базовую процентную ставку впервые с 23-го года. Это произошло до 2,4. Было 2,15% годовых. Давайте про наш рынок поговорим. Что сейчас? Какая картина на нем складывается? И может ли как-то высокая нефть помочь?
2: Ну, она не то чтобы высокая, на самом деле тут еще очень много всяких вопросов относительно спредов, то есть дисконтов или премий, да, в нашей нефти сравнительно низкая активность индийских покупателей, временный уход с рынка, в значительной мере китайских покупателей, небольших в том числе покупателей, снижают интерес к российской нефти и увеличивают дисконт как раз. Поэтому тут особой поддержки нет, а учитывая, что рубль не ослабляется, сейчас он, да, там примерно на 0,2% поднимается, вернее, то есть ослабляется,
0: курс поднимается. Уступает, да, чуть-чуть.
2: Да, но в целом все равно район 71,9-72 это совершенно некомфортные для нефтяников наших уровней, поэтому пока тут серьезной поддержки никакой нет. То есть, по сути, мы находимся скорее в условиях крепкого курса, расширяющихся дисконтов и, возможно, сокращающихся объемов экспорта, да, при этом под давлением очень серьезным переработкам. Поэтому тут рисков больше сейчас, чем факторов для роста.
0: А ключевая ставка как может сказаться на рынке или уже все заложено?
2: Ну, пока не то чтобы заложено, потому что не все уверены в снижении на 0,5. Мы надеемся в снижении на 0,5. Рынок свопов, если смотреть, то скорее закладывают все-таки снижение, дважды снижение по 0,5 сейчас и потом вот еще одно летнее снижение, да, то есть по трехмесячным свопам скорее так. То есть в течение двух месяцев, да, увидим два снижения. Но, по крайней мере, одно, вот на 0,5, судя по всему, основной контингент в свопах уже закладывает. Все будет еще в значительной мере зависеть от сигнала, от жесткости сигнала, потому что можно использовать статистику, которая последняя выходила за несколько недель, за месяц. Можно дать и жесткий сигнал, указав, опять же, на глобальные инфляционные риски растущие и на риски снижения глобального спроса, глобальной экономики, соответственно. Тут может быть пространство для жесткости ЦБ. А можно, наоборот, указать на то, что инфляция в целом под контролем, да, и мы имеем право рассчитывать на снижение и дальше. Поэтому тут снижение на 50, но с вероятностью тоже 50 на 50. Хотя мы верим пока снижение на 50 базисных пунктов.
0: А по рублю, как вы считаете, какими будут значения вот в ближайшее время?
2: абсолютно непонятно. Скорее всего, где-то примерно в этом же районе. Мы просто относимся к этому значению как к некомфортному и временному. С готовностью увидеть довольно быстрое эволюционное движение, как обычно оно и бывало последние несколько лет, осенью. В значительной мере это будет и от бюджетного правила зависеть обновленного, и от, возможно, обновленных планов по заимствованиям со стороны Минфина, которые тоже могут обновиться в конце августа. Поэтому тут он просто скорее я бы рассматривал это все как возможность использовать крепкий курс для приобретения активов не рублевого характера.
0: Хорошо, спасибо за комментарий. Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований Ави Капитал, был с нами на прямой связи.
3: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором Бизнес ФМ Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 13 июня. Студия театрального искусства. Спектакль «Чехов. Вишневый сад. Нет слов». Постановка, где минимум слов, а все внимание на необычную форму, которая позволит услышать текст комедии заново. Режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский. В ролях Ольга Калашникова, Алексей Вертков, Иван Янковский и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. Знай меру. Балл. От французского «шар». Условная безразмерная единица для приблизительной оценки интенсивности явления. В баллах измеряют учебные и спортивные результаты, а также силу ветра или интенсивность таких природных явлений, как землетрясение. Позволяет очень примерно оценивать субъективные ощущения, например, вкус пищи и напитков, боль или эмоциональное состояние. «Знай меру» на Business FM. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: 15:58 московское время. У микрофона Сардар Авликулей. ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка Брянской области. Атакованы дома мирных жителей, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. По его словам, повреждены здания администрации поселка, 10 многоквартирных и 3 частных дома. Так называемые мирные инициативы стран лидеров Британии, Франции и Германии по Украине направлены на недопущение создания условий для переговоров о действительно прочном мире, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Примечательно, что они сами этого не скрывают, говорится в сообщении Захаровой на сайте МИДа. Захарова также заявила, что Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявил, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину. Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу, 12 июня, а также объявил о планах установить контроль над островом Харт, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. При этом Трамп сравнил такие планируемые шаги с тем, как США поступили с Венесуэлой, и заявил, что в итоге выигрыши остались и Вашингтон, и Каракас. Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку со своего поста из-за отсутствия обещанных инвестиций в оборонные проекты. «Мы не смогли, а Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз», написал Хилли в письме на имя премьера Кира Стармера. Он сам опубликовал это письмо в соцсети X. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Заморозка порога НДС для малого бизнеса оказалась не для всех. Как обратил внимание Forbes, законопроект, внесенный в Госдуму после поручения Владимира Путина, учел только компании на упрощенке. Для них порог в 20 миллионов рублей выручки сохранится до 30-го года. Ну а для бизнеса на подземной системе все остается по-прежнему. Какие есть варианты? Встреча послов Великобритании, Франции, Германии с замглавы МИД России Михаилом Галузиным прошла в Москве. Обсуждали украинское урегулирование. МИД России говорит, что Москва изложила принципиальные подходы российской страны и оценки деструктивной политики коалиции желающих. Итоги мы обсудили с экспертами. Не пора ли снижать ставку? Владимир Путин высказался за снижение на ближайшем заседании ЦБ с инфляцией. Между тем, ситуация разнонаправленная. По данным Росстата, недельный показатель ускорился, а месячный, по данным того же Минэка, замедлился наоборот. Мы поговорили с экспертами о том, каких шагов ЦБ ждут они. Подробнее в эфире Business FM.

0: Но всего в России около 1,5 миллиона бизнесменов работает на ПСН, это треть от всех ИП. Владимир Путин, когда предлагал заморозку порога в ходе выступления на ПМФ, говорил, что только про упрощенку, но про патенты речь и не шла. Предприниматели уже реагируют. Слушатель Бизнес ФМ, предприниматель из Челябинска ИРЭК, написал нам в чат-бот в Максе, рассказал, что для бизнеса на патентной системе остаются варианты оптимизации налоговой нагрузки. Как перейти на ту самую упрощенную систему, так и опробовать совсем другой режим, автоматическую ОСН.
1: Бизнес говорит.
2: Работал на патенте в 2026 году. Мы превысили порог 20 миллионов. Но перешли мы на систему АОСН. Она позволяет оборот до 60 миллионов. Освобождает от НДС. Там платишь либо доход минус расход 20%, либо у тебя от дохода 8%. Те, кто на патенте, понятно, переходя на упрощенку, они увеличат свою налоговую нагрузку. Но переходя на АОСН, они смогут не платить НДС, что существенно сократит их расходы на налоги. Либо, если у них до 20 миллионов оборот, перейдя на упрощенку, там доход минус расход 15% налоговая нагрузка. Либо от дохода там 7%, если мне не изменяет память. Поэтому в целом не такая страшная ситуация. Если, конечно, переходить на НДС, то нагрузка там почти в 3 раза увеличивается, мы считали, если сравнивать с патентом. А если мы на упрощенку переходим, то где-то в 1,5 раза увеличивается. Но в целом это терпимо. Но зато АОСН освобождает от страховых взносов. Если у тебя есть сотрудники, тебе это очень выгодно.
3: А больше до никаких последствий вот такого перехода нет?
2: Нет. То есть мы стали налог платить больше, но мы же освобождены от страховых взносов. А это тоже существенная экономия. То есть ты платишь зарплату, ты теперь не вносишь страховой взнос за своего работника. То есть это как бы существенное облегчение. Можешь уже повышать зарплату, не боясь, что на тебя ляжет еще на нагрузка за страховые. Поэтому там условно ты платил 50 тысяч, за 50 тысяч ты заплатишь в районе 20 тысяч страховых. То сейчас ты это не платишь. Поэтому ты можешь зарплату поднять и в 60, и в 70. У тебя конкурентоспособность повышается, и ты, соответственно, можешь сотрудникам больше зарплату предлагать.
0: Эксперты допускают, что часть предпринимателей действительно перейдут на УСН, где порог временно заморожен, но это создаст миграцию между режимами, что неэффективно для налогового администрирования. Таким же образом мигрировал, например, владелец кондитерской в Санкт-Петербурге Сергей. Из патентного режима он перешел в режим АУСН.
4: У нас товарооборот в год около 40 миллионов. 35, 38, 40. В таком вилке мы находимся. И система АОСН в этом случае помогает хоть как-то выживать, потому что если бы мы остались на упрощенке, у нас бы еще прилетел НДС. И у нас бы налогообложение выросло раз в 15-20. Налоговая нагрузка. Мы оптимизировали определенные процессы, к сожалению, перешли на более дешевые ингредиенты, стали на всем экономить, провели переговоры с арендодателем, тоже немножечко сократили аренду. И на данный момент мы на грани выживания. Благодаря патентной системе мы могли и расширяться, и инвестировать, и открывать новые места. Даже вот эта система АОСН, которая сейчас принята как замена тех, у кого до 60 миллионов оборот, она является, конечно же, лучше, чем просто упрощенка, но при этом она не дает возможности развиваться. Она дает возможности только выживать. Потому что если бы ее не было, мы бы точно закрылись. Что касается патентной системы, то, безусловно, ее надо возвращать, опять же, для мелкого бизнеса хотя бы. И порог должен быть не 20 миллионов, а хотя бы 30-40. Вот мы общепит. У нас обороты в год не могут быть маленькие, потому что у нас покупки, как правило, оборот большой. В день выручка составляет 100-120 тысяч рублей. Но при этом мы продаем пирожные, хлебобулочные изделия и так далее. Рентабельность там не очень высокая. Около 10-11% сейчас. Патентная система помогала твердо стоять на ногах, расширяться, переходить на более, может быть, даже лучшие ингредиенты, покупать хорошее оборудование. Ну, в общем, работать, как это необходимо. Эффективно. А сейчас, получается, мы все выживаем. И отсутствие патентной системы – это, я считаю, очень глупое решение, которое абсолютно ничем не оправдано.
0: Патентная система налогообложения обычно ориентирована на микробизнес и самозанятых с невысокими оборотами, отмечают налоговые юристы. Патент используют преимущественно ИП в рознице, бытовых услугах и мелкой торговле. Послам Великобритании, Франции и Германии на встрече с замглавой МИДа Михаилом Галузиным изложили принципиальные подходы российской стороны к урегулированию конфликта на Украине. Речь идет о поиске решения на основе устранения его.

0: первопричин, говорится в публикации МИДа. Министерство также изложило оценки деструктивной политики, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению конфликта от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих. Накануне глава МИДа Сергей Лавров заявил, что после послы этих стран просят встречу с замминистра иностранных дел, отметил, что не испытывает большого оптимизма относительно этих контактов. Ну и в целом так и получилось, говорит политолог, телеграм-канал, политолог Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает».
1: Да, есть это стремление тоже участвовать в переговорном процессе, стремление обозначить свою позицию в условиях, когда США в силу войны с Ираном устранились практически имени Украины. Соответственно, в этих условиях Европа пытается сыграть какую-то свою роль. Но поскольку изначально роль это истребиная, и они настроены достаточно резко, то пока перспектив посредничества успешного нет никаких. И, в общем, первоначальная реакция МИДа российского тоже говорит о том, что нету особенно желания большого разговаривать с Европой.
2: Что именно могли заявлять послы на этой встрече?
1: Они вряд ли сильно отошли от тех условий, которые были высказаны в Лондоне в ходе недавнего визита Зеленского туда, который говорил о том, что они там 5 условий выдвинули: прекращение огня, гарантии безопасности, присутствие иностранных войск в качестве гарантов этой безопасности, гарантии безопасности для Украины при этом, без участия России там не упоминалось совсем. Может, они там ее обсуждали каким-то образом, но ничего там такого обнадеживающего в адрес Москвы сказано не было. Думаю, что разошлись ни с чем, и те формулировки, которые употребляет МИД, говоря об этой встрече, изложена принципиальная позиция, нужно устранить первопричины конфликта и так далее и тому подобное, они говорят о том, что нет никакого прогресса на переговорах, и миссия эта европейская не принята фактически, поэтому следующая встреча, она уже может и не состояться, и не нужно. Но продолжения не будет.
0: Георгий Буфт, политолог. Партия Фридриха Мерца тем временем запустила кампанию по прекращению выдачи шенгенских туристических виз россиянам. В публикации партии Христианско-демократического союза ХДС говорится, цитирую, «В прошлом году почти 500 тысяч российских граждан провели отпуск в Европе. В это время множество украинцев погибло в результате российских атак». И также в партии добавили еще цитаты, «Отпуск в ЕС – это привилегия, а не право для граждан страны, которая ведет войну на европейском континенте». Евросоюз уже не раз угрожал ужесточить выдачу виз россиянам, но пока лишь запретил бизнесу услуги по туристическим поездкам в Россию и многократные шенгенские визы. Комментирует берлинский политолог, руководитель российской программы фонда имени Фридриха Эберта Алексей Юсупов.
3: Пока никаких подготовленных моделей и документов того, как это может сделано, мы не видели. Но полностью голословным это считать не надо, потому что эта позиция слышится от разных представителей Европейской народной партии, то есть на европейском уровне той политической силы, в которую входит в том числе и партия Фридриха Мерца. И все-таки ХДС ХСС раньше не замечен был в таких вот прям совсем уж голословных популистского типа заявлениях. Учитывая полноту власти, которая у них сейчас есть на внешнеполитическом контуре, то к этому надо относиться внимательно. Но никакой конкретики нет, поэтому пока, кажется, речь идет о коммуникационной какой-то истории. Посмотрим, получит ли она развитие.
4: Просто мы в то же время привыкли, что там в рамках 19-го пакета, 20-го пакета тоже говорили по поводу ужесточения визы россиянам как раз вот перед. И, может быть, с очередным пакетом это просто как-то совпало.
3: На уровне подготовки пакета может получиться, что есть какой-то первый шаг. Вообще, в принципе, это юридически были, я помню, в 23-м даже уже году, юридические экспертизы по вопросу вот такого коллективного исключения из визовых режимов целой группы населения, да, третьих стран, и на тот момент среди юристов европейского уровня царило убеждение, что это несовместимо с принципами европейского права. Конечно, много чего произошло за последние пару лет, но мне кажется, когда начнется по-серьезному это обсуждение, оно продлится еще достаточно длительное время в открытом пространстве, поэтому мы увидим документы, мы видим модели и поймем, что происходит. Сейчас действительно сложно об этом говорить.
0: Алексей Юсупов, берлинский политолог. Еврокомиссия также готовит осенью ужесточение всей визовой политики ЕС, в первую очередь для России, Белоруссии и Ирана. Появится больше причин для отказа в визах из соображений безопасности, сообщил ТАСС, дипломатический источник в Брюсселе. А по данным Юректив, в 2025 году россияне подали более 670 тысяч заявок на шенгенские визы. Коляда театр под угрозой ликвидации после смерти драматурга Николая Коляды. Знаменитый Уральский театр столкнулся с юридическими проблемами. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокированный, театр не может стать налоговую финансовую отчетность и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. Об этом стало известно на судебном процессе в Екатеринбурге, на котором должен решиться главный вопрос, сумеет ли юрлицо театра избежать ликвидации. Сейчас у него нет учредителя, это значит, что его могут ликвидировать. Замдиректор организации Кава Шакидзе пытается сейчас через суд признать себя учредителем театра и остановить процесс ликвидации. Однако, как отмечают СМИ, процесс этот затягивается, слушания переносятся. Но пока театр не может подписывать документы, при этом труппа работает, на сцене каждый день играют спектакли. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес ФМ рассказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
5: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакли новые поставили. Все продолжается, как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает, подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. Ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам ту возможность.
0: Это был Олег Ягодин, художественный руководитель Коляда театра.
6: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологического развития Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулеев. Нахождение под санкциями не мешает российским банкам сохранять абсолютную устойчивость, получать большую прибыль и развиваться. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза ввести новые санкции против российской банковской системы. Песков также отметил, что на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг, касающихся внешнеторговых операций. Серию стратегических сессий с бизнесом запустили в Москве для подготовки прогноза потребностей экономики в кадрах до 2033 года. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева. По ее словам, результаты актуализации прогноза играют ключевую роль в определении направлений обучения в вузах и колледжах по востребованным бизнесом специальностям и профессиям. Первая стратегическая сессия была посвящена кадровым запросам московского ритейла. Специального регулирования цифровых туристических платформ в России пока не требуется, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вафруков в рамках форума «Путешествуй». Он отметил, что цифровые платформы в России переживают период бурного роста, их роль в разных отраслях экономики растет. В Соединенных Штатах солнечная энергетика впервые превзошла угольную генерацию по объему производства электроэнергии, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра Ember. Согласно исследованию, в мае солнечные электростанции обеспечили 12,8% всей выработки электроэнергии в Штатах, а доля угольной генерации составила 12,2%. Производство электроэнергии на солнечных станциях в мае выросло на 17%, тогда как выработка угольных электростанций сократилась на 11%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 16:16 в Москве. 30-градусная жара в столице. До субботы объявлен желтый уровень опасности из-за риска пожаров. Сегодня до плюс 32 градусов, переменная облачность, возможно, гроза. Из-за этого в Москве также объявлен желтый уровень опасности до вечера пятницы. А уже к концу этих длинных выходных москвичей ждет прохлада. Вместе с ней придут и дожди. О прогнозе на ближайшие дни говорит руководитель Центра метео Александр Шувалов.
8: В эти длинные выходные нас ждет постепенное, очень ровное, но неуклонное понижение температуры и уход от этой сильной жары. Еще сегодня около 30 градусов, также в пятницу, но уже с вечерними грозами. И в субботу 26-28, а в воскресенье всего лишь 21-23 градуса. И тоже с грозовыми дождями. При этом будет падать давление, будет падать главное. Изменения в погоде на длинные выходные – это, конечно, уход жары. Это изменение не на 1-2 дня. Приход другой воздушной массы, переход к другому атмосферному процессу принесет с собой совершенно другую погоду. Ее можно будет назвать нормальной июньской, с температурами днем чуть выше 20, ночью около 10-15 градусов и отдельными кратковременными дождями.
0: Александр Шувалов, Центр метео. Роспотребнадзор напоминает, что рабочий день может быть сокращен из-за жары. Если в офисе нет кондиционера, рабочий день рекомендуется сокращать на 1-4 часа в зависимости от температуры в помещении. Насколько Банк России снизит ключевую ставку в следующую пятницу после заявления президента? Накануне Владимир Путин впервые за 2 года двузначной ставки заявил о необходимости ее снижения на экономическом совещании с правительством, где отсутствовала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Президент сказал, что инфляция падает, поэтому можно рассчитывать и на снижение ставки. Данные от Росстата и Минэкономразвития подтвердили замедление, но неоднозначно. Недельная инфляция ускорилась до 0,2% с 0,15, а месячная замедлилась до 5,3% с апрельских 5,6. Таким образом, тренд разнонаправленный. Как эти данные вместе с заявлением президента повлияют на решение Центробанка по ставке в следующую пятницу и какой прогноз дает рынок, мы спросили у аналитиков.
6: Навстречу ставке.
9: Главный экономист инвестиции Софья Донец.
10: Драйверы сейчас – это топливо и волатильные сезонные овощи. Эти повышенные уровни идут за откровенно низкими темпами апреля и мая. То есть данные в сумме достаточно позитивные. Годовая инфляция снижается, по широкому кругу достаточно умеренная картина. Инфляция и в целом картина по экономике немножко зависли между небом и землей. С одной стороны, сильно негативная динамика в инвестициях, в корпоративных прибылях. С другой стороны, достаточно устойчивая. Спрос, экономика выходит на медленные темпы роста, чем какое-то кризисное замедление. Видимо, будем продолжать двигаться по ключу умеренными шагами. Привычным шагом в 50 базисных пунктов можем дойти в следующую пятницу до 14.
9: Директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
11: Такие прогнозы, что до 14 вот сейчас снизится ставка.
12: Это и есть тоже мой базовый прогноз, но я сильно не буду удивляться, если Центральный банк либо замедлит снижение, либо вообще воздержится от него на данной стадии. Я как раз высказывание Путина не принимал внимания в данном случае, потому что не считаю, что для Центрального банка это важный фактор. Нагромождение внешних факторов риска и валютный фактор, я считаю, является тоже таким висящим над инфляционной стабильностью в стране. Ну и бюджет как вишенка на торте.
9: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Есть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки из-за замедления инфляции. С другой стороны, инфляционные ожидания остаются относительно высокими, и это мешает Центральному банку более быстро снижать ключевую ставку. Отмечается рост корпоративного кредитования в апреле, рост денежной массы. Ну и из-за ситуации на Ближнем Востоке есть увеличение глобальной инфляции и риски импорта более высокой инфляции из-за рубежа, что тоже влияет проинфляционным фактором. Поэтому снижение ключевой ставки будет, но по-прежнему будет происходить относительно невысокими темпами. Шаг 0,5% пункта является проверенным для Центрального банка и, скорее всего, он будет реализован и на июньском заседании.
9: Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
14: Высокий ключ Центробанка 14,5 является одной из основных проблем для роста экономики. Конечно, президент абсолютно прав, который ставит цель снижения ключевой ставки. Как она себя поведет, сказать пока трудно. Все будет зависеть от инфляции. Движение на инвестиционном рынке начнется тогда, когда ставка опустится до 10, ну максимум до 12%. Снижение на 0,5% не даст ничего. То, что уровень, средний уровень рентабельности по экономике сегодня, по данным Росстата, около 11%. Вы не можете брать при ключе 14-13, и еще банки ставят плюс 5 или плюс 4, вы не отобьете рентабельностью этот кредит. Как поведет инфляция, сказать очень сложно. Она ведет себя неоднозначно. То уходит в недельную дефляцию, а сейчас показали в неделе 0,2. Это очень высокая недельная инфляция. Это больше 10% годовая. Поэтому сложно сказать.
0: Сегодня журналисты спросили представителя Кремля Дмитрия Пескова, обеспокоен ли президент здоровьем главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и известно ли в Кремле, когда она выйдет с больничного. Песков заявил, что вопросы ее здоровья в Кремле не обсуждают и не считают больничной поводом для теории заговора. Он пожелал Набиуллиной скорейшего выздоровления, выразив надежду, что все абсолютно хорошо, и добавил, что люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Глава Центробанка, напомню, пропустила петербургский экономический форум в начале июня и конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка на этой неделе, ссылаясь на больничный. В прокат вышла драмеди «Фейерверки днем». Это терапевтическая история о семье с чеховским мотивом, о том, как важно ценить близких, не бояться перемен и находить радость в мелочах. Чем интересна картина, об этом подробнее Полина Федосеева.
15: «Фейерверки днем» – тонкая драмедия о семье, по сюжету напоминающая чеховских «Трех сестер» и «Вишневый сад». Сценарист и режиссер Нина Волова говорит, что это было неосознанно. В первую очередь она хотела вложить в историю свои воспоминания о семье и сепарации. По сюжету, к российскому бизнесмену Виктору, чье дело по продаже люстр балансирует на грани краха, приезжает китайский партнер Вэйхонг. Рациональный и прагматичный, подобно чеховскому Лопахину, он с изумлением наблюдает за царящим в фирме хаосом, где долги копятся из-за нежелания что-либо менять. Чтобы с ними расплатиться, нужно продать дом. Три дочери Виктора решительно против. Ведь, как говорит одна из них, дом – это не актив. Это святое. Этот спор становится не столько трагедией, сколько поводом для переосмысления истинных ценностей, продолжает актриса Вера Янгалычева, которая сыграла младшую сестру, прототип режиссера.
16: Получился фильм про пустоту, которая есть в каждом, и про то, что эту пустоту можно заполнить только светом. Каждый пытается найти для себя какой-то свет. Так забавно, что свет здесь фигурирует в прямом смысле. Магазин люстр, фейерверки. Кучу раз плакала в сеансе, потому что тебя трогает реально все. Ты действительно подключаешься ко всем, к мелочам, и мне это очень понравилось. На самом деле это круто, когда смотришь кино, и оно получается больше, чем все, что ты прочитал сценарий, выходящий из рамок твоих ожиданий.
15: Фильм строится на контрасте русского разгильдяйства с его широтой души и китайской деловой хватки, за которой, однако, скрывается своя человеческая история. Бизнесмена Виктора сыграл Александр Робок, а прагматичного Вэйхонга – китаец Ван Бин. Это его полнометражный дебют. Говорит, что очень боялся. Он с детства мечтал быть актером, но родители отнеслись к этому скептически. И Ван Бин пошел учиться на факультет мировой политики. Сейчас он доцент экономических наук, преподает в одном из университетов Владивостока. Но о своей мечте он никогда не забывал, продолжает Ван Бин.
17: В 17 году, когда мне было 44, я поехал в институт искусств. Я сдал вступительный экзамен, и через 4 года я получил красный диплом. Я тогда думал, что на этом я остановлюсь. Но еще в прошлом году я был в Петербурге. Мужчина играл на баяне, отель «Калифорния». Так грустно было, я заплакал. Сняв видео, отправил своей бывшей преподавательнице по сценической речи Галине Федоровне Бакшеева. Я говорю, мне очень грустно, я хочу реализовать себя в театральном искусстве. Время идет, но нету возможности. Она мне говорит: «Бин, не сдавайся». А после нашего проекта я снова поехал в Питер, снова гулял по этой площади, снова заснял видео и снова отправил. Я говорю: «Галина Федоровна, у меня сейчас прекрасное настроение. Спасибо вам за то, что вы мне дали эти знания».
15: Для Нины Воловой «Фейерверки» — полнометражный дебют, за который в прошлом году она получила награду на фестивале актуального российского кино «Маяк». Тогда мэтр отечественного кинематографа Андрей Смирнов высоко оценил работу, назвав ее современной и талантливой. «Фейерверки днем» без морализаторства говорит о необходимости ценить близких, принимать перемены и находить красоту в простых человеческих радостях, словно фейерверки, вспыхивающие средь бела дня. Таких точных и теплых картин российскому зрителю сейчас не хватает. Полина Федосеева, «Бизнес ФМ».
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMAP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
19: 16:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российские войска в ДНР взяли под контроль поселок Роскошное, село Архимовку в Харьковской области, сообщил в четверг Минобороны. Потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки достигли 1220 военнослужащих. Донбассу и Новороссии в этом году направят поддержку в объеме более 18 миллиардов рублей для поддержания энергетического комплекса, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе заседания правительства России. Экспозиция с историческими фрагментами полотна Франца Рубо, копия которого была уничтожена в Музее обороны Севастополя в результате атаки ВСУ, открылась в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. Эти фрагменты, спасенные в годы обороны Севастополя в 1941-1942 годах, долгое время хранились в фондах, прошли реставрацию в Москве и возвратились на историческую родину. Впервые представлены в Севастополе в отреставрированном виде. Выставка открылась спустя 2 дня после варварского удара ВСУ по зданию «Панорамы». Концерт ко Дню России, ранее планировавшийся на Красной площади, пройдет в культурном центре «Моссовет» по измененной программе и без участия ранее заявленных звезд. Об этом ТАСС сообщили организаторы. Отмечается, что, несмотря на отсутствие ранее заявленных приглашенных звезд, гостей ждет музыкальное действие с участием ведущих профессиональных коллективов страны, посвященные Году единства народов России. Художественный руководитель и автор проекта – народная артистка России Надежда Бабкина. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Но держитесь курса.
6: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. ФИДЕ временно приостановило членство Федерации шахмат России. Совет решил, что требования о прекращении деятельности ФШР в новых регионах не выполнены. Что это решение означает для шахматистов, разбираемся. Трагическая авария в Екатеринбурге. Накануне водитель рейсового автобуса пытался проскочить перекресток на желтый, потерял управление и въехал в толпу людей. На тротуаре погибли 4 человека, включая ребенка, еще 5 пострадали. Но это ДТП не первое на счету этого перевозчика. Что о нем известно? Российский автобренд G-Land начал продажи своей первой модели кроссовера J6 по цене от 2 300 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба производителя холдинга АГР. Что эксперты говорят об этом автомобиле, подробнее в эфире Business FM. Итак, Международная федерация шахмат ФИДЕ приостановила членство России в организации. Что теперь будет с шахматистами? Решение принял Совет ФИДЕ после того, как Российская федерация шахмат, по его оценке, не выполнила предписание спортивного арбитражного суда в установленный срок. 11 марта суд обязал федерацию в течение 90 дней прекратить шахматную деятельность в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. После проверки документов Совет ФИДЕ решил, что это требование не выполнено. Ограничение касается именно статуса Федерации шахмат России как организации. ФИДЕ отдельно подчеркнули, что индивидуальные шахматисты по-прежнему смогут участвовать в международных турнирах, если соответствуют действующим правилам Федерации. Окончательно вопрос о санкции должна рассмотреть следующая Генассамблея ФИДЕ. Но что означает для самих игроков это решение, объясняет шахматист, международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ, руководитель шахматной школы «Панда Чесс» Александр Гутенев.
20: История такая сложная, уже давно продолжающаяся, с 24 года. Вначале тоже ограничения вводили, потом отменили. А сейчас, насколько вот я понял, решение вышло, и как именно его применять, внедрять, будет следующий совет 17 июня. И будут, вероятно, со слов президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова, будут оспаривания, возможно. Что будет для шахматистов и турниров? Ну, как в заявлении ФИДЕ говорится, что российские шахматисты смогут продолжать выступать в индивидуальных, в личных турнирах под статусом нейтральным, под флагом ФИДЕ. То есть это сделано для защиты, как я понимаю, участников федерации. Не смогут, вероятно, не сможет российская сборная участвовать в Олимпиаде шахматной всемирной, которая запланирована на сентябрь 26 года, если это все вступит в силу. Пока я понимаю так, что это отразится на участии в первую очередь в командных турнирах, возможно, на проведении турниров с обсчетом ФИДЕ на территории Российской Федерации, но это до конца нет уверенности. Ну а участие отдельное, личное российских шахматистов под нейтральным флагом допускаться будет.
0: Александр Гутенев, международный мастер по шахматам. Летом 24 года комиссия по этике ФИДЕ уже лишала Федерацию шахмат России членства на 2 года, и тогда решение связывали в том числе с организацией шахматных мероприятий в Крыму и нарушением принципа политического нейтралитета. Накануне Еврокомиссия предложила включить главу ФИДЕ Аркадия Дворковича в 21-й пакет санкций ЕС. Страшная авария в Екатеринбурге не первая на счету перевозчика. Автобусный маршрут номер 81, на котором произошло смертельное ДТП с 4 погибшими в центре города, обслуживает частная транспортная компания «Автоном». По данным УРАРУ, водители этого маршрута с 22 года 5 попадали в ДТП, в том числе прошлой осенью, когда пострадало 4 человека. Сам перевозчик в прошлом году был оштрафован 22 раза на общую сумму в 5,5 миллионов рублей за нарушение условий контракта с мэрией. Согласно данным «Спарк», компания принадлежит Алексею Яркову и Юрию Минину. У них также есть доли в еще нескольких компаниях региона, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки. На допросе после вчерашнего ДТП водитель автобуса, 49-летний Икром, заявил, что хотел проскочить на желтый, но ему стало плохо, потемнело в глазах, и он мог перепутать тормоз с газом. Экспертиза показала, что он был трезв, комментирует автоюрист Сергей Радько.
21: Если обстоятельства этого последнего ДТП связаны с тем, что водителю стало плохо, вряд ли здесь можно говорить о вине компании, особенно если она все формальности соблюла, то есть у водителя был путевой лист, он прошел предрейсовый медосмотр, автобус прошел предрейсовый техосмотр, потому что если ему реально стало плохо, это одна история. Если же он просто свою невнимательность списывает на плохое самочувствие, это другая история. Но судя по тому, что водитель на видео не предпринимал попыток остановиться, очень похоже на то, что он действительно потерял сознание или ему стало плохо, он был не в состоянии управлять автобусом. автобусом. В Москве тоже бывали случаи, когда автобусы Мосгортранса вылетали на тротуар, врезались в столбы, тоже из-за плохого самочувствия водителя, но тут уж ничего не поделаешь, поскольку в таких случаях дело возбуждается, как правило, автоматически по факту произошедшего события, то, конечно, нельзя пока говорить, кому что грозит, тем более в отношении директора компании. Вот если компания, как это нередко бывает в других видах перевозок, допускает к управлению кого попало, не проверяет, не оформляет путевые листы, да, можно говорить, что имеются нарушения.
0: Сергей Радько, автоюрист. На месте аварии этим утром появился стихийный мемориал. Люди несут цветы и детские игрушки в память о жертвах. И дело не только в храме, сколько в том, что место ДТП – это самый центр города, то есть всегда многолюдный. Водитель, въехавший в толпу людей, как стало известно, работал на этом маршруте всего 3 месяца, говорит выпускающий редактор «Бизнес-ФМ» Екатеринбург Сергей Ледовский.
1: Есть информация о том, что он приехал в город недавно, прибыл в Екатеринбург 8 февраля по договору с коммерческой автокомпанией, устроился водителем 6 марта, до этого работал в Санкт-Петербурге, где, по данным журналистам, нарушал правила дорожного движения уже 6 раз. Он сейчас задержан, как задержан и руководитель автотранспортной компании, решается вопрос о помещении их в СИЗО.
11: Очень большой резонанс эта история вызвала, да?
1: Ну, это для нашего города чрезвычайная ситуация, тем более, что это самый центр города, это очень оживленный перекресток, это 9 вечера, там постоянно люди, дело даже не только в том, что там храм, а дело в том, что это центральная транспортная артерия и пешеходная артерия, то есть это буквально в 500 метрах от центральной площади, там постоянно оживленное движение. В этом месте сейчас уже несколько месяцев идет реконструкция тротуара, но тем не менее люди там переходят, там работающие светофоры. Те, кто стоял в этот момент на перекрестке, части людей удалось отскочить, некоторые сидели, сообщают очевидцы, на лавочках, то есть буквально мимо них он пролетел.
0: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес-ФМ» Екатеринбург. Смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге накануне вечером. Водитель рейсового автобуса насмерть сбил 4 пешеходов, среди которых был ребенок. Его маршрутка проехала перекресток на красный свет, протаранила легковой автомобиль, въехала в толпу людей и остановилась, только врезавшись в храм. И он, и директор транспортной компании-перевозчика сейчас задержаны. После ДТП всех перевозчиков Екатеринбурга срочно вызвали в мэрию. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Денис Паслер. По другим темам, в России начались продажи нового бренда G-Land G6. Ценник на кроссовер стартует от 2 300 000 рублей за базовую комплектацию. Производством занимается АГР Холдинг совместно с китайской компанией DEF2 на бывшем заводе General Motors в Шушарах. G-Land G6 – очередной автомобиль «покемон», как их называют на рынке, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
2: История с брендом G-Land – это типичная история такого бейдж-инжиниринга, так называемого, когда, собственно, просто на выпускаемых автомобилях заменяется бейджик-логотип бренда, ну или так называемый представитель нового поколения брендов-покемонов, как их называют на рынке. Это дубли существующих брендов автомобильных, которые заводят наши российские игроки в кооперации с китайскими производителями для того, чтобы выйти из-под риска вторичных санкций, да и первичных, для самих китайских автоконцернов. Собственно, такой опыт уже был с брендом Tenet, который, по сути, является автомобилями Cherry. Сейчас также запускается дополнительный бренд Esteo, под которыми тоже линейка X-Seed бывшая будет продаваться. Ну а G-Land — это бывший бренд JQ. В общем, достаточно хорошо уже известен на нашем рынке, который продается уже с 22 года, 4 года. Занимает в топ-10 стабильные позиции по продажам, имеет такую достаточно классическую линейку кроссоверов. Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом. И вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утильсбор по специальному инвест-контракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь, ну или, по крайней мере, стать дорожать, это уже будет хорошо. И, наверное, вот только ради этого хотя бы стоило всю эту историю затевать, поскольку, конечно, это автомобили никакие не новые, это просто смена названия.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. GLN G6 оснащается турбированным двигателем объемом в 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Всего будет 3 комплектации. Максимальный обойдется в 2,7 миллиона рублей. Автомобиль оборудуется панорамной крышей, многослойными передними стеклами и подсветкой салона. Передние кресла имеют обогрев, вентиляцию и электрорегулировку, а задние только обогрев. Есть противотуманные фары, электропривод багажника, камера заднего вида, светодиодная оптика, кондиционер и пакет зимних опций. Турция снижает цены на отдых. Многие турецкие гостиницы начинают серьезно конкурировать по цене с российским югом. Горящие туры в Турцию этим летом сейчас можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю. Это с перелетом, отелем и даже системой все включено. Что происходит с турецким туристическим рынком, объясняет основатель и гендиректор туроператора Art Tour Дмитрий Арутюнов.
3: Эта история, она повторяется уже не первый год. На самом деле, всегда турецкие ательеры изначально рассчитывают на высокий спрос и выставляют цены, которые соответствуют самым высоким ожиданиям. Но в этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, то, что не рекомендовано ездить в страны Ближнего Востока, в том числе и Турция, и Египет. С другой стороны, мы видим, что во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку в Турцию. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого, потому что однозначно в этом году они будут дешевле из-за курса рубля, но и долларовые в том числе тоже становятся дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших, например, черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия, Турция. Поэтому, конечно же, чувствуя отсутствие конкуренции, наши вот эти хорошие люксовые отели, они держат цены довольно-таки на высоком уровне. Но мы пока с вами говорим о традиционном, об июне, который, в общем-то, для Турции всегда месяц не самый высокий. Ситуация будет более очевидна в июле, в августе, когда будет разгар сезона. И тогда мы посмотрим, либо эти скидки и спецпредложения не будут сохраняться, но, возможно, на более таком высоком уровне, либо, наоборот, спрос уже в силу разных причин может войти в нормальное русло.
0: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора Art Tour. Участники рынка говорят также о новом тренде. Туристы все чаще откладывают покупку до последнего момента и бронируют поездки буквально перед вылетом. К августу турецкие отели традиционно начинают активнее заполняться внутренним туристом, и цены могут снова пойти вверх.
4: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Валюты. Лотти королевства Лесото впервые появился как нумизматическая ценность в виде серебряных монет в 1966 году. А лотти, выпущенные в 80-м, уже попали в реальное денежное обращение с задачей заменить в стране южноафриканский рент. Правда, до сих пор обе валюты используются в Лесото равнозначно. Курс 1:1. Валюты на Business FM.
24: Компании и корпорации.
25: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
26: Ценные бумаги.
25: Золотодобывающая компания «Полюс» 18 июня соберет заявки на 7-летние облигации в юанях. Объем выпуска от 1 миллиарда юаней, ориентир купона не выше 8% годовых. Купоны будут фиксированными и ежемесячными, а расчеты при размещении инвесторы смогут выбрать в юанях или рублях.
26: Отчеты и планы.
25: OpenAI договорился о партнерстве с Visa. Платежная система будет обрабатывать транзакции и агентов и отвечать за безопасность операций. Пользователи смогут поручить агенту оплатить счет и купить товар онлайн. При этом подобные операции можно будет осуществлять только с разрешения человека. Альфа-банк завершил акселератор «Альфа-импортеры» для предпринимателей, которые работают с Китаем по внешнеэкономической деятельности. За 2 месяца 46 компаний, больше 120 человек, прошли обучение, провели аудит своего бизнеса и разработали стратегию импорта. В результате участники снизили издержки на логистику и таможенных брокеров в среднем на 1/4, сократили сроки доставки и смогли увеличить объемы импорта без лишней нагрузки. 6 лидерам программы банк вручил по 1 000 000 рублей на развитие от фонда немалого бизнеса. Альфа-банк планирует проводить новые сезоны акселератора и расширять число участников. Яндекс.Гоу заменил иконки такси на роботов-пухососа. С помощью этой акции бренд решил напомнить пользователям о возможности спастись от летнего зноя. Пассажирам предлагают попросить водителя включить кондиционер и закрыть окна, чтобы доехать до места в комфорте. Сами роботы-пухососы стали популярным мемом после того, как в соцсетях завирусились сгенерированные нейросетью ролики, на которых симпатичные футуристические гаджеты пылесосят городские улицы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Четырнадцать 46 в Москве.
5: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
7: В прокат выходит драмеди «Фейерверки днем». Лучший дебют с прошлогоднего фестиваля «Маяк». Режиссер – 37-летняя Нина Волова. История про отца, которого зовут Виктор, и его 3 дочерей. Отца играет Александр Робок. Семья привыкла к роскошной жизни, но сейчас дела у фирмы отца идут откровенно плохо. «Ты распустил всех своей добротой», – говорит герою Робока его партнер – китаец, приехавший, чтобы помочь коллеге расплатиться с долгами. У китайца появляется идея выкупить дом Виктора и открыть там отель. Только у дочерей Виктора другие планы. Мы спросили у кинокритика, главреда портала doc.ru Илоны Егиазаровой, почему этот дебют покоряет и многих кинокритиков, и обычных зрителей.
8: Дебютанты снимают кино энергетически заряженное, поэтому оно нравится и критикам, и зрителям. «Фейерверки днем» можно назвать такой современной адаптацией разных пьес Чехова, где всегда присутствует призрак разрушающегося дома. Дом, который покидают герои, или дом, который приходит в упадок. Здесь все это тоже есть у Нины Воловой, но Нина Волова достаточно оптимистически настроенный молодой человек, и ее герои все-таки преодолевают все эти кризисы, находят пути и возможности жить заново со светлой интонацией. Они действуют все вместе, поэтому, как она говорила, лучше вместе ютиться под мостом, чем жить в роскошном доме каждый поодиночке. Фильм «Фейерверки днем», несмотря на то, что он невероятно смешной, и там масса комедийных сюжетов, связанных особенно с одним из героев китайцев, история рассказана глазами китайца, для него все, что творят русские, это просто дичь какая-то. Начиная от того, что они запускают фейерверки днем, заканчивают какими-то решениями дикими по бизнесу. Но китайцы нам не понять, потому что вот такими нелепыми и нелогичными способами действительно сохраняются и дружеские, и родственные связи. Вот Нина Волова дает надежду и шанс зрителям понять, что ничего дороже друг другу у нас нет.
7: Кинокритик Илона Егиазарова поделилась впечатлениями от фильма «Фейерверки днем» 18+.
5: Выставки.
7: В инженерном корпусе Третьяковки открывается выставка «Предшественники Павла Третьякова», Федор Прянишников и Козьма Солдатенков. Это партнерский проект галереи и Российской государственной библиотеки. Покажут живопись, архивные материалы и редкие книги, посвященные двум коллекционерам. На первый взгляд они совсем разные, но у них немало общего, рассказывает куратор выставки Марфа Кузнецова.
10: Федор Прянишников, человек, который, если обобщать, заведовал почтой в Российской империи в 30-х-50-х годах 19 века. Коллекционирование для него было скорее способом досуга. Он покупал работы известных художников своего времени. Козьма Терентьевич Солдатенков – это богатый купец, человек, который вышел из купеческого сословия и тоже собирал картины, чтобы украсить собственный дом, во-первых, а во-вторых, чтобы поддерживать русское искусство. Это одни из первых, собственно, коллекционеров, которые вообще вообще у нас начали собирать русское искусство осознанно, целенаправленно, не обращаясь к западноевропейскому искусству. Это те персонажи, которые, собственно, и вдохновили Павла Михайловича. Он на них опирался, они были для него примером в каком-то смысле. Федор Прянишников в большей степени, это такой его старший современник, а Козьма Терентьевич его хороший знакомый. Они долгое время общались, он был чуть постарше, но поскольку возбуждала вот эта купеческая история, конечно, они виделись намного чаще. Если мы берем Федора Прянишникова, то это в основном работы художников русской первой половины XIX века. У Козьмы Терентьевича это, соответственно, вторая половина XIX века. Это работы в основном художников салонного направления. Это Семирадский, Гун, Якобий. Ну, это, конечно, передвижники наши, Шишкин, Левитан, русские пейзажи. То есть это, в принципе, основные имена в русском искусстве во второй половине XIX века. Немножко собирал художников малоизвестных, старался делать так, чтобы они тоже чувствовали себя, скажем так, нужными.
7: Это была Марфа Кузнецова, куратор проекта «Предшественники Павла Третьякова», Федор Прянишников и Козьма Солдатенков в Третьяковке 6+. Работает до 11 октября. В Центре современного искусства «Азарт» новый проект «Аня Жолудь. Не тот горизонт». Изящная выставка, которая говорит о человеке и о его внутреннем мире. В прошлом году Ани Жолудь не стало. В первом зале представлены в основном живописные работы с бытовыми предметами. Два других зала – про постепенное исчезновение цвета из произведений. О том, как решена выставка «Не тот горизонт» и что дает нам искусство Ани Жолудь, рассуждает куратор Ирина Горлова.
9: Ее важная тема, которая прослеживается на протяжении всей творческой жизни, это дом, вещи, в которых живет как бы художник, близкое пространство ближнего круга. И вторая тема – это тема дороги, которая тебя ведет куда-то за горизонт. Что за этим горизонтом?
12: Яркая цитата одного из искусствоведов про Аню Жолудь, что она сдирала кожу с вещей. Что сейчас нам, на ваш взгляд, дает, показывает, открывает ее искусство?
9: Собственно, показывает нам то, что у художника может быть один предмет привязанности, она, можно сказать, всю жизнь была ему верна. Она когда-то в юности еще открыла для себя такие обыденные вещи, которые стали предметом ее живописи. А потом те же самые вещи перешли в ее пространственные объекты, скульптуры, инсталляции. Цитата, которую вы верно вспомнили, это замечательные слова искусствоведа и галериста Наташи Тамруча, которая много работала с Аней. Она, собственно, описывая ее вот такие прозрачные инсталляции, как бы рисунки, которые переходят в 3D, говорила о том, что вот она как будто сдирала кожу, просто избавляла, как сама Аня говорила, от обманчивых и изменчивых поверхностей и обнажала скелет, конструкцию, каркас каждой вещи, как каркас мира. Мне кажется, сейчас ее искусство удивительно воспринимается, тем более, что нам захотелось показать работы разных лет, потому что искусство Жолудь больше всего знают как раз по ее вот таким целым комнатам, которые она выстраивала, с вешалками, с висящими платьями. Нам захотелось показать вещи, с которых она начинала свой путь, что ее вот эта любовь к предмету, к жизни была с самого начала воплощена, еще буквально в начале 2000-х годов. Она уже выбрала для себя вот такой сюжет, как бы вещь для любви, как она говорила.
7: Ирина Горлова, куратор выставки «Аня Жолудь. Не тот горизонт. 6+». Открыто до 23 августа.
24: Книги.
7: В продажу вышел сборник «Дачники» от издательства «Редакция» Елены Шубиной. Трогательные рассказы российских писателей, написанные специально для этого сборника. На обложке дачный участок, стол, букет сирени. Читается очень легко. В книге произведения Дениса Драгунского, Аси Володиной, Алексея Харламова, Дарьи Бегловой. Это руководитель Дома творчества Переделкино. 13 июня там будут презентовать эту книгу. Мы спросили издателя Елену Шубину, что значит дача для писателей.
13: Это, конечно, место силы, как вообще почти у всех, что-то связанное с детством, с природой. Но рассказы в этом сборнике не только про свои личные дачи. Например, Майя Кучерская пишет о дачной жизни, имея в виду героя Марка Шагала, который в давние времена в загородном доме устраивал уроки рисования для детей. Леонид Юзефович, наш знаменитый писатель и одновременный историк, написал, как он посетил дачу, где жил Василий Каменский, знаменитый знаменитый поэт и авиатор 20-х годов. То есть тут не только какие-то сентиментальные рассказы, а как было хорошо на даче. Ну и, конечно, здесь есть, если говорить конкретно про дачи, и Комарова, и Переделкина, и Коктебель, а есть просто вот такие детские СНТ, то, что называется, обычные 600-точные участки.
14: Вы с такой любовью о них, о всех, об авторах. Понятно, что вам, наверное, будет что-то выделить крайне непросто, но всего же, может быть, какие-то в этом сборнике рассказы стали любимыми.
13: Я всегда как-то сторонюсь того, чтобы выделять любимых писателей. Но давайте я назову Алену Холмогорову, которой рассказ такой очень литературный, как у них был дом в деревне, как потом эта деревня заканчивала свое существование. Там жили известные писатели, хотя это не писательский дачный участок, а просто обычная деревня на Волге. Прекрасный рассказ вот о Каменском Леонида Юзефовича. Очень хороший рассказ Сергея Шаргунова.
7: Это была Елена Шубина. В ее издательстве вышел сборник рассказов «Дачники 18+». Доступен в магазинах и на Яндекс.Книгах. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
22: Предпоказ на Бизнес-ФМ. Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением. Однажды летом на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 16:58 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области. Атакованы дома мирных жителей, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. По его словам, повреждены здания администрации поселка, 10 многоквартирных и 3 частных дома. Так называемые мирные инициативы стран лидеров Британии, Франции и Германии по Украине, направленные на недопущение создания условий для переговоров о действительно прочном мире, заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Примечательно, что они сами этого не скрывают, говорится в сообщении Захарова, опубликованном на сайте министерства. Официальный представитель МИДа также заявила, что Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, сообщает служба. Власти одобрили заявки 77 российских регионов на сумму в 54 миллиарда рублей на участие в программе расселения аварийного жилья, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он напомнил, что работа по расселению из аварийного жилья ведется с 2008 года по поручению президента. За это время уже 2 миллиона человек переехали из старых домов, расселено 32 миллиона 850 тысяч квадратных метров. С 2019 года программа вошла в нацпроект, и результат тоже серьезный. Ликвидировали более 16 миллионов квадратов непригодного жилья. Новоселье справили больше миллиона граждан, добавил Хуснуллин. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Заморозка порога НДС для малого бизнеса оказалась не для всех. Как обратил внимание Forbes, законопроект, внесенный в Госдуму после поручения Владимира Путина, учел только компании на упрощенке. Для них порог в 20 миллионов рублей выручки сохранится до 30-го года. Но для бизнеса на патентной системе все останется по-прежнему. Встреча послов Великобритании, Франции, Германии с замглавы МИДа Михаилом Галузиным прошла в Москве. Обсуждали украинское урегулирование. МИД России говорит, что Москва изложила принципиальные подходы российской стороны и оценки деструктивной политики коалиции желающих. Итоги этой встречи мы обсудили с экспертами. Кампанию по прекращению выдачи шенгенских туристических виз россиянам запустила партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В публикации ХДС говорится, что отдых в ЕС – это привилегия, а не право. А что будет на практике? Подробнее в нашем эфире. Итак, заморозка порога НДС для малого бизнеса касается только тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения. Для них порог в 20 миллионов рублей выручки сохранится до 30-го года. Впрочем, в законопроекте нет льгот для бизнеса, работающего по патентам.

0: Бизнес ФМ предприниматель из Челябинска ИРЭК написал нам в чат-бот в Максе и рассказал, что для бизнеса на патентной системе остаются варианты оптимизации налоговой нагрузки. Можно как перейти на ту самую упрощенную систему, так и опробовать совсем другой режим, автоматическую ОСН.
1: Бизнес говорит.
2: Работал на патенте в 26 году. Мы превысили порог 20 миллионов. Но перешли мы на систему АОСН. Она позволяет оборот до 60 миллионов. Освобождает от НДС. Там платишь либо доход минус расход 20%, либо у тебя от дохода 8%. Те, кто на патенте, понятно, переходя на упрощенку, они увеличат свою налоговую нагрузку. Но переходя на АОСН, они смогут не платить НДС, что существенно сократит их расходы на налоги. Либо, если у них до 20 миллионов оборот, перейдя на упрощенку, там доход минус расход 15% налоговая нагрузка. Либо от дохода там 7%, если мне не изменяет память. Поэтому в целом не такая страшная ситуация. Если, конечно, переходить на НДС, то нагрузка там почти в 3 раза увеличивается, мы считали, если сравнивать с патентом. А если мы на упрощенку переходим, то где-то в раза 1,5 увеличивается. Но в целом это терпимо. Но зато АОСН освобождает от страховых взносов. Если у тебя есть сотрудники, тебе это очень выгодно.
3: А больше до никаких последствий вот такого перехода нет?
2: Нет. То есть мы стали налог платить больше, но мы же освобождены от страховых взносов. А это тоже существенная экономия. То есть ты платишь зарплату, ты теперь не вносишь страховой взнос за своего работника. То есть это как бы существенное облегчение. Можешь уже повышать зарплату, не боясь, что на тебя ляжет еще на нагрузка за страховые. Поэтому там условно ты платил 50 тысяч, за 50 тысяч ты заплатишь в районе 20 тысяч страховых. То сейчас ты это не платишь. Поэтому ты можешь зарплату поднять и в 60, и в 70. У тебя конкурентоспособность повышается, и ты, соответственно, можешь сотрудникам больше зарплату предлагать.
0: Предприниматели из Челябинска ИРЭК. Эксперты допускают, что часть предпринимателей действительно перейдут на УСН, где порог временно заморожен, но это создаст миграцию между режимами, что неэффективно для налогового администрирования. Таким же образом мигрировал, например, владелец кондитерской в Санкт-Петербурге Сергей. Из патентного режима он перешел в режим АОСН.
4: У нас товарооборот в год около 40 миллионов. 35, 38, 40. В таком вилке мы находимся. И система АОСН в этом случае помогает хоть как-то выживать, потому что если бы мы остались на упрощенке, у нас бы еще прилетел НДС. И у нас бы налогообложение выросло раз в 15-20. Налоговая нагрузка. Мы оптимизировали определенные процессы, к сожалению, перешли на более дешевые ингредиенты, стали на всем экономить, провели переговоры с арендодателем, тоже немножечко сократили аренду. И на данный момент мы на грани выживания. Благодаря патентной системе мы могли и расширяться, и инвестировать, и открывать новые места. Даже вот эта система АОСН, которая сейчас принята как замена тех, у кого до 60 миллионов оборот, она является, конечно же, лучше, чем просто упрощенка, но при этом она не дает возможности развиваться. Она дает возможности только выживать. Потому что если бы ее не было, мы бы точно закрылись. Что касается патентной системы, то, безусловно, ее надо возвращать. Опять же, для мелкого бизнеса хотя бы. И порог должен быть не 20 миллионов, а хотя бы 30-40. Вот мы общепит. У нас обороты в год не могут быть маленькие, потому что у нас покупки, как правило, оборот большой. В день выручка составляет 100-120 тысяч рублей. Но при этом мы продаем пирожные, хлебобулочные изделия и так далее. Рентабельность там не очень высокая. Около 10-11% сейчас. Патентная система помогала твердо стоять на ногах, расширяться, переходить на более, может быть, даже лучшие ингредиенты, покупать хорошее оборудование. Ну, в общем, работать, как это необходимо. Эффективно. А сейчас, получается, мы все выживаем. И отсутствие патентной системы, это, я считаю, очень глупое решение, которое абсолютно ничем не оправдано.
0: Это был Сергей, владелец кондитерской в Петербурге. Патентная система налогообложения обычно ориентирована на микробизнес и самозанятых с невысокими оборотами, отмечают налоговые юристы. Патент используют преимущественно ИП в рознице, в бытовых услугах и мелкой торговле. Послам Великобритании, Франции и Германии на встрече с замглавы МИДа Михаилом Галузиным изложили принципиальные подходы российской стороны к урегулированию конфликта на Украине. Речь идет о поиске решения на основе устранения его первопричин, говорится в публикации МИДа. Министерство также изложило оценки деструктивной политики, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению конфликта от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих. Накануне глава МИДа Сергей

0: И Лавров заявил, что послы этих стран просятся на встречу с замминистра иностранных дел и отметил, что не испытывает большого оптимизма относительно встречи. Ну, в целом так и получилось, говорит политолог Георгий Буфт.
1: Да, есть это стремление тоже участвовать в переговорном процессе, стремление обозначить свою позицию в условиях, когда США в силу войны с Ираном устранились практически имени Украины. Соответственно, в этих условиях Европа пытается сыграть какую-то свою роль. Но поскольку изначально роль это ястребиная, и они настроены достаточно резко, то пока перспектив посредничества успешного нет никаких. И, в общем, первоначальная реакция МИДа российского тоже говорит о том, что нету особенно желания большого разговаривать с Европой.
2: Что именно могли заявлять послы на этой встрече?
1: Они вряд ли сильно отошли от тех условий, которые были высказаны в Лондоне в ходе недавнего визита Зеленского туда, который говорил о том, что они там 5 условий выдвинули: прекращение огня, гарантии безопасности, присутствие иностранных войск в качестве гарантов этой безопасности, гарантии безопасности для Украины при этом, без участия России там не упоминалось совсем. Может, они там ее обсуждали каким-то образом, но ничего там такого обнадеживающего в адрес Москвы сказано не было. Думаю, что разошлись ни с чем, и те формулировки, которые употребляет МИД, говоря об этой встрече, изложена предсказуемая позиция, нужно устранить первопричины конфликта и так далее и тому подобное, они говорят о том, что нет никакого прогресса на переговорах, и миссия эта европейская не принята фактически, поэтому следующая встреча, она уже может и не состояться, и не нужно. Продолжения не будет.
0: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Партия Фридриха Мерца тем временем запустила кампанию по прекращению выдачи шенгенских туристических виз россиянам. В публикации партии Христианско-демократического союза ХДС говорится, цитата, «В прошлом году почти 500 тысяч российских граждан провели отпуск в Европе. В это время множество украинцев погибло в результате российских атак». В партии добавили, что, еще цитата, «Отпуск в ЕС – это привилегия, а не право для граждан страны, которая ведет войну на европейском континенте». Евросоюз уже не раз угрожал ужесточить выдачу виз россиянам, но пока лишь запретил бизнесу услуги по турпоездкам в Россию и многократные шенгенские визы, комментирует берлинский политолог Алексей Юсупов.
3: Пока никаких подготовленных моделей, документов того, как это может сделано, мы не видели. Но полностью голословным это считать не надо, потому что эта позиция слышится от разных представителей Европейской народной партии, то есть на европейском уровне той политической силы, в которую входит в том числе и партия Фридриха Мерца. И все-таки ХДС-ХСС раньше не замечен был в таких вот прям совсем уж голословных популистского типа заявлениях. Учитывая полноту власти, которая у них сейчас есть на внешнем политическом контуре, то к этому надо относиться внимательно. Но никакой конкретной речки нет, поэтому пока, кажется, речь идет о коммуникационной какой-то истории. Посмотрим, получит ли она развитие.
4: Просто мы в то же время привыкли, что там в рамках 19-го пакета, 20-го пакета тоже говорили по поводу ужесточения визы россиянам как раз вот перед. И, может быть, с очередным пакетом это просто как-то совпало.
3: На уровне подготовки пакета может получиться, что есть какой-то первый шаг. Вообще, в принципе, это юридически были, я помню, в 23-м даже уже году, юридические экспертизы по вопросу вот такого коллективного исключения из визовых режимов целой группы населения, да, третьих стран, и на тот момент среди юристов европейского уровня царило убеждение, что это несовместимо с принципами европейского права. Конечно, много чего произошло за последние пару лет, но мне кажется, когда начнется по-серьезному это обсуждение, оно продлится еще достаточно длительное время в открытом пространстве, поэтому мы увидим документы, мы видим модели и поймем, что происходит. Сейчас действительно сложно об этом говорить.
0: Алексей Юсупов, берлинский политолог. Еврокомиссия также готовит осенью ужесточение всей визовой политики ЕС, в первую очередь для России, Беларуси и Ирана. Появится больше причин для отказа в визах и соображений безопасности, сообщил ТАСС, дипломатический источник в Брюсселе. По данным Юрэкти, в 2025 году россияне подали больше 670 тысяч заявок на шенгенские визы.
5: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ».
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. That would. Буквально это можно перевести с английского как «мертвый лес», «сухостой». Так называют сотрудников, которые вроде бы работают, но никакой ощутимой пользы фирме не приносят. И, в принципе, впустую тратят деньги компании. Своего рода балласт. Кроме того, «мертвым лесом» могут называть и категорию работников, которые раньше выполняли какую-то одну определенную функцию, ставшую теперь ненужной. Срочные переводы на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области на продажу выставлены 2 земельных участка под торговые центры. Соответствующий аукцион объявил Дом РФ. Один из участков находится в поселке Новинки и продается почти за 80 миллионов рублей. Инвесторам предлагается участок площадью 3,5 гектара на территории жилого комплекса «Окский берег», где планируется строительство торгового центра. Рядом находятся жилые микрорайоны, лазурная, молодежная, автобусная остановка и горнолыжный комплекс «Новинки». Еще один объект выставлен на продажу в Дзержинске. Сюда входит земельный участок площадью 18 гектара и здание чуть более 700 квадратных метров на проспекте Ленина, 91А. Предполагается, что объект будет использоваться под размещение магазинов. Он расположен в районе жилой застройки рядом с социальными учреждениями, филиалом Ранхикс и Центральным парком. Начальная стоимость составляет 7,8 миллиона рублей. Годовой план по туристическому налогу в Нижнем Новгороде за 5 месяцев исполнен на 15,5%. С начала года в казну поступило чуть более 31 миллиона рублей, следует из отчетности об исполнении бюджета. Напомню, туристический налог в Нижнем Новгороде ввели с этого года со ставкой 2%. До 2030-го она постепенно увеличится до 5% от налогооблагаемой базы стоимости услуги в классификационном средстве размещения. Автомобильный турпоток в Нижегородскую область увеличился почти на 19% до 190 тысяч человек, сообщили в правительстве. Для развития автопутешествия в регионе планируется направить свыше 60 миллионов рублей на установку современной туристической навигации и создание комплекса для автотуристов. Основными направлениями для автопутешествий в правительстве назвали паломническо-туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров, Нижний Новгород, Выксу, Городец, Семенов-Чкаловск, Большое Болдино и озеро Светлояр. Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России, сообщается на сайте ФИДЕ. Согласно сообщению спортивного арбитражного суда, Федерация шахмат России в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае дальнейшего невыполнения федерации грозит 3-летняя дисквалификация. Пафнутовский территориальный отдел администрации муниципального округа Семеновский объявил закупку на выполнение работ по ремонту моста через реку Линда на подъезде к деревне Клопиха. Максимальная стоимость контракта составляет 1,8 миллиона рублей. Подрядчику предстоит провести демонтаж изношенных деревянных конструкций моста и вывести строительный мусор. После этого на мосту смонтируют новые деревянные конструкции. Завершить ремонт необходимо не позднее 15 июля. Главные рестораторы города накроют 100-метровый стол в парке Швейцария в честь Дня России. С 12 по 14 июня включительно в Нижнем Новгороде на территории парка пройдет первый городской гастрономический фестиваль «За одним столом». Проект объединит кухни народов России и соберет «За одним столом» рестораторов, национальные сообщества, исследователей гастрономии, а также жителей и гостей города. Главным событием фестиваля станет 100-метровый стол, один из самых длинных гастрономических столов в стране. Каждый сегмент будет посвящен кухне одного из народов России. Прогуливаясь вдоль стола, гости смогут познакомиться с гастрономической картой страны и попробовать блюда разных регионов в одном пространстве. Вход на фестиваль – свободное мероприятие для лиц старше 6 лет. Главным мотиватором для работы чаще всего у россиян выступают личные цели и планы, а также необходимость заботиться о семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. 26% респондентов признались, что работают ради спокойной жизни, а каждый четвертый считает работу необходимостью и ответил, потому что так надо. Исследование также показало, что для большинства россиян работа давно перестала быть исключительно способом закрывать базовые потребности. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность до плюс 27 градусов. В воскресенье прохладнее до плюс 24. Временами возможен дождь.
11: Валюта.
10: На 11 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
9: Сервис «Авито Услуги» представил биржу грузоперевозок, цифровую платформу, объединяющую грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов для оптимизации логистических процессов. Она позволяет размещать заявки с указанием маршрута, веса, габаритов и типа груза, после чего перевозчики могут откликаться на предложение. Пользователи получают возможность сравнивать условия по цене, рейтингу и отзывам, а также вести коммуникацию и фиксировать договоренности непосредственно внутри системы. По данным «Авито», российский рынок автомобильных грузоперевозок характеризуется высокой долей спотовых сделок, где поиск исполнителя может занимать до 3 суток. При этом более 70% грузовладельцев не имеют представления об ориентировочной стоимости доставки до начала переговоров с транспортными компаниями. Новый инструмент призван ускорить поиск исполнителей и снизить издержки бизнеса на организацию транспортировки грузов, сообщили в пресс-службе компании. Саровские предприниматели смогут пройти бесплатное обучение по работе с искусственным интеллектом. Мероприятие пройдет 25 июня в Центре поддержки предпринимательства на Октябрьском проспекте 13. Тренинг по нейромаркетингу и искусственному интеллекту позволит предпринимателям познакомиться с современными инструментами, способными повысить эффективность продвижения товаров и услуг и укрепить конкурентные позиции компании, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Программа предусматривает изучение принципов нейромаркетинга и современных ИИ-инструментов для анализа клиентского поведения и повышение эффективности маркетинговых кампаний. Участников ждут разбор практических кейсов, мастер-классы, индивидуальные консультации экспертов. По итогам обучения предприниматели получат практические рекомендации по внедрению современных технологий в деятельность своих компаний. Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться до 22 июня на сайте mybusiness52.rf. Мероприятие запрещено для детей. Дзержинский водоканал оптимизировал процесс технического обслуживания канализационных насосных станций благодаря внедрению инструментов бережливого производства. Проект реализован в рамках федерального проекта «Производительность труда». За полгода работы эксперты регионального центра компетенции пересмотрели периодичность обслуживания насосных станций, оптимизировали логистику выездов и внедрили систему организации рабочих мест 5С. Эти меры позволили сократить время обслуживания станции с 8,5 до чуть более 6 часов, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Помимо технических преобразований на предприятии подготовили кадровый резерв. Обучение бережливым технологиям прошли более 20 сотрудников. Также были подготовлены 2 внутренних тренера для дальнейшего тиражирования методик внутри компании. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Все подробности прямо сейчас.
12: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает. но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенничеству, говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
13: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдется для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
12: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
14: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
12: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
15: О чем это? Бенефициар. Физическое или юридическое лицо, получающее доходы от своего имущества при передаче его в доверительное управление другому лицу или от использования собственности третьими лицами. Также бенефициаром называют выгодоприобретателя по аккредитивам или страховым полисам. Главные слова на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
16: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю, но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. Достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме. 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени. Недели или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт Эйнштейн, чем больше вы узнаете, тем больше сможете сделать. Чем больше сделаете, тем больше достигнете. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
17: Проверено практикой на Business FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. 50 евро штрафа заплатит каждый, кому вздумается в историческом центре Рима прямо на улице спеть хором или станцевать в группе из трех и более человек. Столько же выпишут и строителю песочного замка на пляже итальянского Эраклея за угрозу свободе передвижения. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
18: Пуск 17:28 в студии. Дмитрий Борисов, здравствуйте. 13 домов повреждены в результате массированного удара ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. По его данным, среди пострадавших зданий 10 многоквартирных и 3 частных дома. ВСУ вели обстрел из РСЗО «Град». Специалисты продолжат осмотр домов. Предварительно никто из жителей не пострадал. Арест на сумму свыше 550 миллиардов рублей наложен на имущество обвиняемых по делу «Росагро». Суд изъял доход государства. Имущество основателя «Росагро» Вадима Машковича, его жены, экс-гендиректора холдинга Максима Басова, а также активы ряда крупных компаний. Сюда входит 65% акций «Росагро», изъятую в ходе обыска у Машковича валюту на более чем 29 миллионов рублей. Все ранее арестованные денежные средства на сумму свыше 10,5 миллиардов рублей, находящиеся на счетах, а также арестовано почти 470 миллионов его акций, сообщает ТАСС. Европейский Центробанк решил повысить процентные ставки впервые за последние 3 года. Так, европейский регулятор отреагировал на рост цен на энергоносители из-за войны с Ираном на Ближнем Востоке. ЕЦБ повысил прогнозы по инфляции на ближайшие годы и сократил ожидания по экономическому росту в еврозоне. Посольство Кипра в России с 13 июня прекратит прием заявлений через визовые центры. Такие обращения с 15 числа будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в консульствах Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Тем, кто подавал документы в визовые центры до 11 июня, необходимо получить свои паспорта в соответствующих офисах компании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В Москве 17:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Турция снижает цены на отдых. Горящие туры туда этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю. С прилетом, отелем и даже системой все включено. Что происходит с турецким туристическим рынком и может ли российский юг с ним конкурировать? В России начались продажи нового бренда Gelant J6. Ценник на кроссовер стартует от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Производством занимается GR Holding совместно с китайской компанией Defitu. На бывшем заводе General Motors в Шушарах. Что из себя представляет Gelant J6? И Коляда театр под угрозой ликвидации. После смерти драматурга Николая Коляды знаменитый уральский театр столкнулся с юридическими проблемами. Подробности на Business FM. Нью-Йорк ликует после крупнейшего в истории NBA камбэка Нью-Йорк Никс. В среду миллионы американцев припали к экранам, наблюдая за финалом NBA между Сан-Антонио Спарс и Нью-Йорк Никс, которые 27 лет не выходили в финалы и были явно не в топе. Когда на последних минутах Никс сократили отставание от Спарс с 29 до 1 очка, звук на стадионе Madison Square Garden был похож на звук реактивного двигателя. Сиденья содрогнулись, пишет NBC News. Победный мяч одной рукой забросил Оджи Анунобе за секунду до финальной сирены, как в легендарной сцене российского фильма «Движение вверх» трибуны взорвались. Главный тренер Никс Майк Браун заявил, что бросок Анунобе стал самым культовым в истории нью-йоркского баскетбола. После матча фанаты скандировали имя Оджи. За игрой без малого следила вся Америка. На трибунах поистине звездный состав: Тейлор Свифт, Адам Сэндлер, Тимоти Шаломе, многие другие. За матчем следил и Трамп, но когда его показали на экранах, его освистали. Билеты у перекупщиков достигали 100 тысяч долларов. Empire State Building был украшен в стиле Никс. О невероятном камбэке говорит российский телекомментатор и тренер Владимир Гомельский.
20: Разыгрывающий защитник Никс Брансон является лучшим игроком лиги по игре в клатче. И он это доказал. Но то, что к нему добавился Анунобе и набрал в этом матче 33 очка и плюс решающий мяч, конечно, на настроение команды, болельщиков, в какой-то степени менеджмента клуба очень сильно повлияло. Мне даже стало немножко жалко. Несомненно, Сан-Антонио очень перспективная молодая команда, поэтому у них просто не хватило опыта. Для меня победа Нью-Йорка ожидаема, потому что дом. А с другой стороны, Нью-Йорк выиграл, но с большой помощью от шпор. Последний раз такое по поводу баскетбола в Нью-Йорке случилось в 1973 году. Вот тогда была баскетбольная лихорадка, когда весь город сошел с ума, куча болельщиков. Особенно недовольны были те, кто не смог купить эти билеты, цены на которые взлетели на космическую высоту. Места на третьем ярусе стоили по 7 500 долларов. Это же можно сойти с ума. И те, кто не попали, устроили эти веселые беспорядки после игры.
19: Владимир Гомельский, тренер, телекомментатор. Таким образом, счет финальной серии NBA стал 3-1 в пользу Никс. Если они победят в субботу еще раз, то станут чемпионами NBA впервые за 53 года. Турция снижает цены на отдых. Многие турецкие гостиницы начинают серьезно конкурировать по цене с российским югом. Горящие туры в Турции этим летом можно сейчас найти по за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю. С перелетом, отелем и даже системой все включено. Что происходит с турецким туристическим рынком, объясняет основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
21: Эта история, она повторяется уже не первый год. На самом деле, всегда турецкие ательеры изначально рассчитывают на высокий спрос и выставляют цены, которые соответствуют самым высоким ожиданиям. Но в этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, то, что не рекомендовано ездить в страны Ближнего Востока, в том числе и Турция, и Египет. С другой стороны, мы видим, что во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку в Турцию. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого, потому что однозначно в этом году они будут дешевле из-за курса рубля, но и долларовые в том числе тоже становятся дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших, например, черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия, Турции. Поэтому, конечно же, чувствуя отсутствие конкуренции, наши вот эти хорошие люксовые отели, они держат цены довольно-таки на высоком уровне. Но мы пока с вами говорим о традиционном, об июне, который, в общем-то, для Турции всегда месяц не самый высокий. Вся ситуация будет более очевидна в июле, в августе, когда будет разгар сезона. И тогда мы посмотрим, либо эти скидки и спецпредложения будут сохраняться, но, возможно, на более таком высоком уровне, либо, наоборот, спрос уже в силу разных причин может войти в нормальное русло.
19: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Участники рынка говорят также о новом тренде. Туристы все чаще откладывают покупку до последнего момента и бронируют поездки буквально перед вылетом. А к августу турецкие отели традиционно начинают активнее заполняться внутренним туристом, и цены могут снова пойти вверх. Коррида театр под угрозой ликвидации. После смерти драматурга Николая Кориды знаменитый Уральский театр столкнулся с юридическими проблемами. Электронная подпись Кориды, который был единственным учредителем, оно заблокировано. Театр не может сдать налоговые финансовые отчетности, распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. Об этом стало известно на судебном процессе в Екатеринбурге, на котором должен решиться главный вопрос, умеет ли юрлицо театра избежать ликвидации. Сейчас у него нет учредителя, это значит, что его юрлицо могут ликвидировать. Замдиректор театра организация Ка Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем театра и остановить процесс ликвидации. Однако, как отмечает СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Ну а пока театр не может подписывать документы, а при этом труппа работает, на сцене каждый день играют спектакли. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что бизнесмен сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
1: Есть ликвидация, конечно, будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, еще что-то там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, Ледотеатр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили, все продолжается. Как бы уныния кого-то нет, все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, все. Радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам ту возможность.
19: Олег Ягодин, художественный руководитель театра. Николай Коляда скончался 2 марта. В одном из интервью он рассказывал, что завещал все, что у него было своему театру, но, как пишет уральская пресса со ссылкой на адвоката Владислава Хрупалова, пока это завещание никто не нашел. Представитель театра говорил, что сотрудникам важно сохранить изначальное юридическое лицо по идейным соображениям. Это организация, зарегистрированная самим Коляда. Театр часто выступает получателем грантов, где важен срок работы и достижения. Кроме того, деньги на счетах организации в случае ликвидации перейдут в доход государства, но, как отмечают в самом театре, средств там немного. В прокат вышла драмеди «Фейерверки днем». Это терапевтическая история о семье с чеховским мотивом, о том, как важно ценить близких, не бояться перемен, а находить радость в мелочах. Чем интересна картина? Полина Федосеева подробнее.
2: «Фейерверки днем» – тонкая драмеди о семье, по сюжету напоминающая чеховских трех сестер и вишневый сад. Сценарист и режиссер Нина Волова говорит, что это было неосознанно. В первую очередь она хотела вложить в историю свои воспоминания о семье и сепарации. По сюжету к российскому бизнесмену Виктору, чье дело по продаже люстр балансирует на грани краха, приезжает китайский партнер Вэй Хонг. Рациональный и прагматичный, подобно чеховскому Лопахину, он с изумлением наблюдает за царящим в фирме хаосом, где долги копятся из-за нежелания что-либо менять. Чтобы с ними расплатиться, нужно продать дом. Три дочери Виктора решительно против. Ведь, как говорит одна из них, дом – это не актив. Это святое. Этот спор становится не столько трагедией, сколько поводом для переосмысления истинных ценностей, продолжает актриса Вера Янгалычева, которая сыграла младшую сестру, прототип режиссера.
22: Получился фильм про пустоту, которая есть в каждом, и про то, что эту пустоту можно заполнить только светом. Каждый пытается найти для себя какой-то свет. Так забавно, что свет здесь фигурирует в прямом смысле. Магазин люстр, фейерверки. Кучу раз плакала в сеансе, потому что тебя трогает реально все. Ты действительно под включаешься ко всем, к мелочам, и мне это очень понравилось. На самом деле это круто, когда ты смотришь кино, и оно получается больше, чем все, что ты прочитал сценарий, выходящий из рамок твоих ожиданий.
2: Фильм строится на контрасте русского разгильдяйства с его широтой души и китайской деловой хватки, за которой, однако, скрывается своя человеческая история. Бизнесмена Виктора сыграл Александр Робок, а прагматичного Вэй Хонга – китаец Ван Бин. Это его полнометражный дебют. Говорит, что очень боялся. Он с детства мечтал быть актером, но родители отнеслись к этому скептически, и Ван Бин пошел учиться на факультет мировой политики. Сейчас он доцент экономических наук, преподает в одном из университетов Владивостока. Но о своей мечте он никогда не забывал. Продолжает Ван Бин.
23: В 2017 году, когда мне было 44, я поехал в Институт искусств. Я сдал вступительный экзамен, и через 4 года я получил красный диплом. Я тогда думал, что на этом я остановлюсь. Но еще в прошлом году я был в Петербурге. Мужчина играл на баяне, отель «Калифорния». Так грустно было, я заплакал. Сняв видео, отправил своей бывшей преподавательнице по сценической речи Галине Федоровне Пакшеева. Я говорю, мне очень грустно, я хочу реализовать себя в театральном искусстве. Время идет, но нету возможности. Она мне говорит: «Бин, не сдавайся». А после нашего проекта я снова поехал в Питер, снова гулял по этой площади, снова заснял видео и снова отправил. Я говорю: «Галина Федоровна, у меня сейчас прекрасное настроение. Спасибо вам за то, что вы мне дали эти знания».
2: Для Нины Воловой «Фейерверки» — полнометражный дебют, за который в прошлом году она получила награду на фестивале актуального российского кино «Маяк». Тогда мэтр отечественного кинематографа Андрей Смирнов высоко оценил работу, назвав ее современной и талантливой. «Фейерверки днем» без морализаторства говорит о необходимости ценить близких, принимать перемены и находить красоту в простых человеческих радостях, словно фейерверки, вспыхивающие средь бела дня. Таких точных и теплых картин российскому зрителю сейчас не хватает. Полина Федосеева, «Бизнес ФМ».
0: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. «Бизнес ФМ» узнал и рассказал благодаря вам. «Бизнес все узнает первым». Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
4: «Бизнес ФМ». Контекст.
6: С 11 июня в прокате фильм «Фейерверки днем». Полнометражный дебют Нины Воловой, получивший награду «Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк». Три сестры живут в шикарном особняке с любящим отцом. Но его бизнес на грани банкротства, и за долги он решает отдать родовое гнездо. Тогда сестры объявляют войну. В ролях Александр Робок, Ван Бин и другие. «Фейерверки днем» в кино с 11 июня. 18+.
24: Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение $15.
4: Музейные ценности на «Бизнес ФМ».
3: Валюты. Первая японская иена была отчеканена в 1869 году. Новая валюта заменила причудливую денежную систему токугавы, которая действовала при сёгунате. Тогда в обращении находилось 1500 видов денег, выпущенных сотнями кланов и десятками магистратов. В новейшей истории иена примерно на 2 порядка дешевле американского доллара.
4: Валюты на «Бизнес ФМ».
11: Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: IPO.
9: 12 июня состоится IPO SpaceX, которое может стать крупнейшим в истории. Компания планирует привлечь $75 миллиардов, а ее оценка может достичь $1,750 миллиардов. Как пишет Трейдер, торговый день обещает быть сумасшедшим. Агентство узнало, что из-за необычно большого пакета акций для розничных инвесторов биржа NASDAQ и ведущие маркетмейкеры проводят имитационные торги и стресс-тесты систем, чтобы избежать технического сбоя, подобного тому, что случился в 2012 году во время размещения Facebook. Соцсеть принадлежит Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
11: Отчеты и планы.
9: Японский бренд кроссовок Onitsuka Tiger откроет флагманские магазины в Европе и США, а с 2027 года станет отдельной компанией внутри владельца ASICS. Пишет Трейдер. Продажи бренда быстро растут. В первом квартале они увеличились на 34%, а в прошлом году на 43%. Эксперты связывают выделение с тем, что компания ASICS стала слишком большой, и решение по быстрорастущему бренду лучше принимать в отдельной структуре. С начала года акции ASICS подорожали на 16%, а за последние 5 лет – на 580%. Нью-йоркский стартап Корка, который разрабатывает ИИ-редактор для математических задач и называет себя «Керсер для математики», привлек 7,8 миллиона долларов. Проект развивают выходцы из России, сооснователь Коуп и сервиса доставки продуктов Fridge No More Антон Гладкобородов и Олег Шевлягин, который делал в США сервис экспресс-доставки продуктов 1520. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
19: В России начались продажи нового бренда Geland J6. Ценник на кроссовер стартует от 2 миллиона 290 тысяч рублей за базовую комплектацию. Производством занимается GR Holding совместно с китайской компанией Defitu на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Geland J6 – очередной автомобиль «Покемон», как его называют на рынке, говорит автоэксперт Артем Бабцов.
5: История с брендом Geland – это типичная история такого бейдж-инжиниринга, так называемого, когда, собственно, просто на выпускаемых автомобилях заменяется бейджик-логотип бренда, ну или так называемый представитель нового поколения брендов покемонов, как их называют на рынке. Это дубли существующих брендов автомобильных, которые заводят наши российские игроки в кооперации с китайскими производителями для того, чтобы выйти из-под риска вторичных санкций, да и первичных, для самих китайских автоконцернов. Собственно, такой опыт уже был с брендом Tenet, который, по сути, является автомобилями Cherry. Сейчас также запускается дополнительный бренд Esteo, под которыми тоже линейка X-Seed бывшая будет продаваться. Ну а Geland — это бывший бренд JQ. В общем, достаточно хорошо уже известен на нашем рынке, который продается уже с 22 года, 4 года. Занимает в топ-10 стабильные позиции по продажам, имеет такую достаточно классическую линейку кроссоверов. Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин. Она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде. Также на ряде площадок под Санкт-Петербургом. И вот сейчас будет развивать производство Geland на заводе в Шушарах. Это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор по специальному инвест-контракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь. Ну или, по крайней мере, перестать дорожать, это уже будет хорошо. И, наверное, вот только ради этого хотя бы стоило всю эту историю затевать, поскольку, конечно, это автомобили никакие не новые, это просто смена названия.
19: Артем Бабцов, автоэксперт. Geland J6 оснащается турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Всего будет 3 комплектации, максимально обойдется в 2,7 миллиона рублей. Автомобиль оборудуется панорамной крышей, многослойными передними стеклами и подсветкой салона. Переднее кресло имеет обогрев, вентиляцию, электрорегулировку, а задние только обогрев. Есть противотуманные фары, электропривод багажника, а также камера заднего вида. Наличие светодиодной оптики, кондиционеры и пакет зимних опций.
24: Капитал с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
19: Добрый вечер, Алексей.
7: Добрый вечер.
19: Ну, российский рынок продолжает пытаться найти какие-то ориентиры, немного снижается на 0,25% сейчас. Ну, собственно, сегодня и нефть консолидируется, да и рубль особо никуда не ходит.
7: Ну, основной ориентир для рынка – это сейчас уровень 2500. Вот ждем, что же будет дальше в плане пробития вниз или все-таки отскока наверх. Ну, вот пока 2500, как мы видим, уровень остается крепким. Он стоял уже даже на этой неделе. Пару раз пытались его тестировать, пробивали вниз, потом быстро возвращались. Посмотрим. Интересная ситуация. Вот 2500 все-таки, на мой взгляд, очень важный уровень. И вот просто от него уйти вниз, ну, не так будет легко. А отскочить для этого, конечно, нужны какие-то предпосылки, которые рынок сейчас не находит. И инфляция недельная оказалась гораздо выше предыдущих показателей. Я напомню, что Росстат накануне сообщил о том, что инфляция 0,2% с 2 по 8 июня составила. Это очень много. До этого даже дефляцию пару недель мы наблюдали 0,2%. Потом минимальные темпы роста были. Но 0,2% это высокая инфляция недельная. Хотя, если посмотреть на годовые показатели, накануне Росстат также опубликовал данные и по итогам мая, то 5,3% это на самом деле ниже границы прогноза, верхней границы прогноза Банка России. даже посередине прогноза. Я напомню, что прогноз Банка России по инфляции на конец года от 5 до 5,5%. Сейчас 5,3%, примерно середина. Так что хорошие данные за май были вот по годовой инфляции. Банк России как раз обращает внимание на показатели от месяца к месяцу, которые на недельные не очень обращают чиновники Банка России при принятии решений по ключевой ставке внимания. Ну и грядет заседание Банка России уже на следующей неделе, в следующую пятницу. Оно состоится 19 июня. И денежный рынок, во всяком случае, уже со 100% вероятностью ожидает снижение ставки на 50 базисных пунктов. На, если посмотреть на вот эти ставки рублевые, то и на месяц, и на неделю, и дневные, или ставку overnight Русфар, все они находятся ниже 14%. То есть вероятность 100% снижения на 50. Но вспомним, что денежный рынок ни разу не ошибался, во всяком случае, в текущем году в своем движении перед заседанием Банка России. Посмотрим, как на этот раз получится. Но и, в принципе, индикаторы денежного рынка не сильно расходятся с прогнозами специалистов, аналитиков, экономистов. И все они считают, что в основном все считают, что ставка будет снижена, и будет снижена на 50 базисных пунктов. Кто-то может предполагать 100, но вряд ли. Все-таки недельный скачок инфляции, он немножко охладит пыл ожиданий относительно снижения ставки на 100 базисных пунктов. В общем, ждем заседания на следующей неделе. Что касается рынка акций, то он тоже консолидируется, как мы уже говорили, 2512 пунктов. Что касается рубля, тоже консолидация. Немного рубль ослаб, примерно на 1 копейку. Ну, посмотрим, торговать еще примерно около часа до закрытия торговой сессии. 10 рублей 60 копеек стоит к текущему моменту китайская валюта. Доллар США тоже сегодня особо никуда не стремится. Если обратиться к однодневному фьючерсному контракту на пару доллар-рубль, то 72 рубля стоит американская валюта. В принципе, похожие значения мы наблюдали накануне, но и на международном валютном рынке тоже без каких-то существенных изменений. Пара доллар-рубль чуть выше 72 рублей.
24: Капитал на Бизнес FM.
8: Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк Москва», улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95-6+.
10: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
12: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
14: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги. Центральный банк Древнего Египта располагал отделениями практически по всей стране. Главной офис находился в столице, Александрии. Сеть древнеегипетских банков пользовалась монопольным правом ведения банковских операций в пределах государства. Подобного не было даже в Древнем Риме. Банк выполнял и некоторые функции казначейства, собирал налоги и проводил социальные платежи, например, солдатское жалование.
1: История денег на Business FM.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
16: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
17: Все золото мира.
18: В истории медицины были периоды, когда золото считали панацеей от всех болезней. Египтяне использовали его для телесного и духовного очищения, употребляя эликсиры с так называемым питьевым золотом. Утверждают, что Клеопатра каждый вечер принимала ванны с золотом и использовала золотые маски для лица. В средние века золото добавляли практически в любые препараты. Основатель современной фармакологии Парацельс прописывал пациентам съедобное золото в таблетках и порошках. В 19 веке золотом лечили нервные расстройства, мигрень, импотенцию и алкоголизм. А в некоторых формах альтернативной медицины желтый металл до сих пор считается источником недюжинной целебной силы.
17: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: 18.58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Мирный житель погиб, еще трое ранены в результате повторной атаки ВСУ на поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора. По словам Егора Ковальчука, один из пострадавших в тяжелом состоянии, медики оказывают всю возможную помощь. США готовы захватить остров Харк и все объекты нефтяной структуры Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, значительная часть военного потенциала Ирана, включая военно-морские и воздушные силы, система ПВО и радиолокационного контроля, сильно ослаблена. CNN сообщает, что Иран готовится к возможной высадке военных США на остров Харк. Тегеран заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы. Глава Минобороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку из-за недовольства планом инвестиций в оборону. Он обвинил премьера Кира Стармера в неспособности выделить ресурсы, необходимые для защиты страны в период растущих угроз. Хилли выступает за наращивание расходов на оборону до 3% ВВП к 30-му году, однако полученный им 8 июня план предусматривает рост расходов лишь до 2,68% ВВП. Елена Волокова покинула должность гендиректора МХАТа имени Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Она была назначена на эту должность в октябре прошлого года. Волокова сменила на этом посту Владимира Кехмана, ставшего фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России изложил послам Британии, Франции и Германии принципиальные подходы российской стороны к урегулированию конфликта на Украине. Речь идет о поиске решения на основе устранения его первопричин. Министерство также заявило послам о деструктивной политике этих стран. Зачем состоялась эта встреча с замглавой МИДа Галузиным и есть ли оптимизм по итогам? А заморозка порога НДС для малого бизнеса касается только тех, кто работает на УСН. Для них порог в 20 миллионов рублей выручки сохранится до 30-го года. Также в законопроекте нет льгот для бизнеса, работающего по патентной системе, отмечает Forbes, как это комментируют предприниматели. И Совет ФИДЕ приостановил членство Федерации шахмат России в этой организации после того, как Российская Федерация шахмат не выполнила предписание спортивного арбитражного суда, который обязал Россию прекратить шахматную деятельность в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Что это значит для российских шахматистов? Подробности на Business FM.
19: Послам Британии, Франции и Германии на встрече с замглавой МИДа России Михаилом Галузиным изложили принципиальные подходы российской стороны к урегулированию конфликта на Украине. Речь идет о поиске решения на основе устранения его первопричин, говорится в публикации российского ведомства. Министерство также изложило оценки деструктивной политики, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению конфликта от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих. Накануне глава МИДа Сергей Лавров заявил, что послы этих стран опросятся на встречу с замминистра иностранных дел и отметил, что не испытывает большого оптимизма относительно встречи. В целом так и получилось, говорит политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
0: Конечно, это стремление тоже участвовать в переговорном процессе, стремление обозначить свою позицию в условиях, когда США в силу войны с Ираном устранились фактически имени Украины. Соответственно, в этих условиях Европа пытается сыграть какую-то свою роль. Но поскольку изначально роль это истребиная, и они настроены,

0: Совете Безопасности для Украины при этом, без участия. России там не упоминалось вообще. Может, они там ее обсуждали каким-то образом. Но ничего там такого обнадеживающего в адрес Москвы сказано не было. Думаю, что разошлись ни с чем. И те формулировки, которые употребляет МИД, говоря об этой встрече, изложена предстоятельная позиция, нужно устранить первопричины конфликта и так далее и тому подобное. Они говорят о том, что нет никакого прогресса на переговорах. И миссия эта европейская не принята фактически. Поэтому следующая встреча, она уже может и не состояться. И не нужно. Продолжения не будет.
1: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Партия Фридриха Мерц тем временем запустила кампанию по прекращению выдачи шенгенских туристических виз россиянам. А в публикации Христианского демократического союза ХДС говорит, что в прошлом году почти 500 000 российских граждан провели отпуск в Европе, а в это время на Украине России проводит специальные военные операции. Партии добавили, что отпуск в ЕС – это привилегия, а не право для граждан страны, которые ведут боевые действия на европейском континенте. Еврокомиссия также готовит осенью ужесточение всей визовой политики ЕС, в первую очередь для России, Беларуси и Ирана. А появится больше причин для отказа в визах из соображений безопасности, сообщил ТАСС. Дипломатический источник в Брюсселе комментирует немецкий политолог Александр Рар.
2: Это все свидетельство полной эмоционализации политики. Здесь идет, можно пользоваться еще другим словом, украинизация немецкой внешней политики. То есть все делается в выгоду Украине. Поскольку считается, что Украине надо дать последние резервы, последний шанс выиграть эту войну. И поэтому много делается просто бездумно. Просто ради того, чтобы угодить Киеву. И показать, что мы с Киевом солидарны. И в Северной Европе, в принципе, настроение именно такое. В Финляндии, и в Швеции, и Великой Британии, что демонстрируем России через закрытие виз вообще для россиян. Мы с Россией вообще не хотим больше иметь ничего общего. Это идеологическая позиция. Но юг Европы не пойдет по этому пути. Многие страны Восточной Европы не пойдут по этому пути, потому что им, во-первых, нужны русские туристы, и у них нет этого идеологического нацела. Поэтому Европа будет здесь по-разному подходить к этому вопросу выдачи виз. И я думаю, россияне, те, кто это умеют делать, и кто сообразительно будет получать визы в Европу, как получали раньше, но через другие страны, через Германию, Финляндию и Швецию.
1: Александр Рара, немецкий политолог. В преддверии нескольких предыдущих санкционных пакетов Евросоюз уже угрожал ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам, но в итоге ограничился лишь запретом европейскому бизнесу оказывать любые услуги, связанные с туристическими поездками в Россию, и запретил выдавать россиянам многократные шенгенские визы. Троттерсли тогда говорил, что существенного влияния на выездной европейский туризм это решение не окажет. По данным Евроэктив, в 2025 году россияне подали более 670 000 заявок на шенгенские визы. Заморозка порога НДС для малого бизнеса касается только тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения. Для них порог 20 000 000 рублей выручки сохранится до 30 года. Впрочем, в законопроекте нет льгот для бизнеса, работающего по патентной системе, обратил внимание Forbes. Для них требования остаются прежними. Снижение до 15 000 000 уже в 2027 году, до 10 000 000 в 2028. А сколько именно предпринимателей на патенте будут вынуждены платить НДС, подсчитать сложно. Но всего в России работает около 1,5 миллиона бизнесменов на ПСН, а то это треть от всех ИП. Владимир Путин, когда предлагал заморозку порога в ходе выступления на ПМФ, говорил только про упрощенку, но про патенты речь не шла. Предприниматели уже реагируют. Слушатели бизнес-ФМ, предприниматель из Челябинска и РЭК написал нам в чат-бот в МАКС и рассказал, что для бизнеса на патентной системе остаются варианты оптимизации налоговой нагрузки. Можно как перейти на ту самую упрощенную систему, так и опробовать совсем другой режим, автоматическую ОСН.
3: Бизнес говорит.
4: Работал на патенте в 2026 году. Мы превысили порог 20 000 000. Но перешли мы на систему АОСН. Она позволяет оборот до 60 000 000. Освобождает от НДС. Там платишь либо доход минус расход 20%, либо у тебя от дохода 8%. Те, кто на патенте, понятно, переходя на упрощенку, они увеличат свою налоговую нагрузку. Но переходя на АОСН, они смогут не платить НДС, что существенно сократит их расходы на налоги. Либо, если у них до 20 000 000 оборот, перейдя на упрощенку, там доход минус расход 15% налоговая нагрузка. Либо от дохода там 7%, если мне не изменяет память. Поэтому в целом не такая

0: страшная ситуация. Если, конечно, переходить на МДС, то нагрузка там почти в 3 раза увеличивается, мы считали, если сравнивать с патентом. А если мы на упрощенку переходим, то где-то в 1-1.5 раза увеличивается. Но в целом это терпимо. Но зато АОСН освобождает от страховых взносов. Если у тебя есть сотрудники, тебе это очень выгодно.
1: А больше до никаких последствий вот такого перехода нет?
0: Нет. То есть мы стали налог платить больше, но мы же освобождены от страховых взносов. А это тоже существенно. Экономии. То есть ты платишь зарплату, ты теперь не вносишь страховой взнос за своего работника. То есть это как бы существенное облегчение. Можешь уже повышать зарплату, не боясь, что на тебя ляжет еще нагрузка за страховые. Поэтому там условно ты платил 50 тысяч, за 50 тысяч ты заплатишь в районе 20 тысяч страховых. То сейчас ты это не платишь. Поэтому ты можешь зарплату поднять и в 60, и в 70 дня конкурентоспособность повышается. И ты, соответственно, можешь сотрудникам больше зарплату предлагать.
2: Ирек, предприниматель из Челябинска. Эксперты допускают, что часть предпринимателей действительно перейдут на ОСН, где порог временно заморожен, но это создаст миграцию между режимами, что неэффективно для налогового администрирования. Таким же образом мигрировал, например, владелец кондитерской в Санкт-Петербурге Сергей из патентного режима в режим ОСН.
3: У нас товарооборот в год около 40 миллионов. 35, 38, 40. В таком вилке мы находимся. И система АОСН в этом случае помогает хоть как-то выживать, потому что если бы мы остались на упрощенке, у нас бы еще прилетел НДС. И у нас бы налогообложение выросло раз в 15-20. Налоговая нагрузка. Мы оптимизировали определенные процессы, к сожалению, перешли на более дешевые ингредиенты, стали на всем экономить, провели переговоры с арендодателем, тоже немножечко сократили аренду. И на данный момент мы на грани выживания. Благодаря патентной системе мы могли и расширяться, и инвестировать, и открывать новые места. Даже вот эта система АОСН, которая сейчас принята как замена тех, у кого до 60 миллионов оборот, она является, конечно же, лучше, чем просто упрощенка, но при этом она не дает возможности развиваться. Она дает возможности только выживать. Потому что если бы ее не было, мы бы точно закрылись. Что касается патентной системы, то, безусловно, ее надо возвращать, опять же, для мелкого бизнеса хотя бы. И порог должен быть не 20 миллионов, а хотя бы 30-40. Вот мы общепит. У нас обороты в год не могут быть маленькие, потому что у нас покупки, как правило, оборот большой. В день выручка составляет 100-120 тысяч рублей. Но при этом мы продаем пирожные, хлебобулочные изделия и так далее. Рентабельность там не очень высокая. Около 10-11% сейчас. Патентная система помогала твердо стоять на ногах, расширяться, переходить на более, может быть, даже лучшие ингредиенты, покупать хорошее оборудование. Ну, в общем, работать, как это необходимо. Эффективно. А сейчас, получается, мы все выживаем, и отсутствие патентной системы – это, я считаю, очень глупое решение, которое абсолютно ничем не оправдано.
2: Сергей, владелец кондитерской в Санкт-Петербурге. Патентная система налогообложения обычно ориентирована на микробизнес и самозанятых. С невысокими оборотами, отмечают налоговые юристы, патент используют преимущественно ИП, а в рознице, бытовых услугах и мелкой торговле.
4: Реклама. Итоги 5-летней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ».
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-300-67-328. Город Москва.
6: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Seed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Деньги. В 1860 году в России был организован единый государственный банк. До конца XIX века он не имел права самостоятельной денежной эмиссии.
10: и выпускал кредитные билеты только по распоряжению правительства. К 1897 году в банке были сформированы значительные запасы золота. Это послужило основой финансовой реформы, в результате проведения которой в России был введен золотой монометаллизм.
11: История денег на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Мы создавали наш Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородские власти хотят взять в управление экотехнопарк в Дзержинске, пишет «Коммерсант Приволжье». Проект по созданию объекта стартовал в 2022 году. Изначально его хотели открыть в 2024, но сроки ввода неоднократно сдвигались. После получения экотехнопарка регион планирует придать его в управление корпорации развития Нижегородской области для запуска проектов по переработке вторичного сырья и различного рода отходов. Территория технопарка, под которую отвели промзону бывшего завода «Заря», составляет 18 гектаров. Основная задача состоит в том, чтобы на этой площадке заработали не только 7 компаний-резидентов, ранее заключавших соглашение о сотрудничестве с российским экологическим оператором, но и другие игроки и высокотехнологичные компании. Также прорабатывается возможность предоставления льгот и мер господдержки потенциальным резидентам экотехнопарка, рассказали собеседники «Коммерсант Приволжье». Федеральный центр охраны здоровья животных объявил аукцион на поставку 10 легковых автомобилей для своего нижегородского филиала. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена лота немногим более 16 миллионов рублей. Все автомобили должны быть этого года выпуска новые, с предпродажной подготовкой и дополнительной антикоррозийной обработкой кузова. Поставщик также обязан предоставить зимнюю резину на дисках, защиту картера, ковры салона, сигнализацию с автозапуском и набор автомобилиста. Доставка своим ходом запрещена только эвакуатором или спецтранспортом. На фоне ухудшения ситуации на рынке труда каждая пустая вакансия становится для соискателей все более болезненной проблемой. Компании могут размещать объявления без реального намерения нанять сотрудника, рассказала газете «РУ» специалист по работе с высшими руководителями Ольга Осадчия. Она отметила, что точной статистики по доле таких вакансий нет, однако сама проблема существует и уже давно обсуждается на мировом рынке труда. Правда, по словам эксперта, не все пустые вакансии являются мошенническими. Иногда работодатели собирают кадровый резерв, изучают зарплатные ожидания кандидатов или готовятся к будущему расширению штата. В лесах Нижегородской области оборудовано свыше 3000 зон отдыха с соблюдением противопожарных требований, включая расчистку территории и обустройство минерализованных полос. Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству в регионе выполнен в полном объеме, в том числе обеспечена эксплуатация 2500 шлагбаумов. Установлено около 4000 стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев. Минлесхоз напоминает, что при обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам прямой линии лесной охраны и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 430-01-23, 430-01-23. Звонки принимаются круглосуточно. Основными площадками празднования Дня России в Нижнем Новгороде в этом году станут Нижегородская ярмарка, парк Швейцарии и парк 1 мая, сообщили в региональном правительстве. На ярмарочной площади пройдут гастрофестивали, граффити, акции, парад национальностей с хороводом «Единство», в котором развернут 100-метровый флаг России. С 16:00 на главной сцене начнется музыкальная программа. В 18:15 выступит группа «Рок Острова». На протяжении всего праздника будет работать автомобильная выставка. В парке Швейцарии стартует гастрономический фестиваль «За одним столом». В течение дня на сцене запланирована концертная программа, а в 9 вечера – группа «Моральный кодекс» и Сергей Мазаев. В парке 1 мая с 10 до 16:00 состоится региональный фестиваль высшего и среднего профессионального образования. В программе консультации по поступлению, встречи с ректорами вузов, мастер-классы и лектории. По информации мэрии, в День России нижегородцы, гости города, смогут бесплатно посетить муниципальные музеи, мероприятия для лиц старше 12 лет. В первом квартале года средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России увеличилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг отметки почти в 7,7 часа, следует из данных Росстата. Рост рабочего времени фиксируется на фоне общей экономической динамики и изменений в структуре занятости населения, рассказали в службе статистики. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Спонсор программы ООО «М-Запад».
15: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
16: Самый спецпредвиденный выглядит действительно новый «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
17: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность до плюс 27 градусов. В воскресенье прохладнее до плюс 24. Временами возможен дождь.
18: Валюта.
17: На 15 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
18: Компании и корпорации.
13: Объединенный коммунальный оператор возместит ущерб автомобилисту, попавшему в неогороженный котлован в Нижнем Новгороде. Владелец машины обратился с иском к мэрии, компании УКО и бюджетному учреждению «Дорожник». Выяснилось, что его автомобиль попал в котлован, образовавшийся в ходе ремонта на теплотрассе. При этом ограждения предупреждающих знаков на маршруте водителя не было. Транспортное средство получило повреждения. Эксперты заключили, что за ремонт пришлось заплатить больше рыночной стоимости машины. Нижегородский районный суд решил частично удовлетворить требования автомобилиста и взыскать с компании УКО почти 900 тысяч рублей материального ущерба и более 70 тысяч расходов на экспертизы, госпошлину, представителя и услуги почты. Решение суда в законную силу не вступило. Арбитражный суд удовлетворил иск ДСК «Алмаз-Атом» к Нижегородскому Кремлю о взыскании 53 миллионов рублей долга по контракту на благоустройство, сообщается в материалах судебной картотеки. Компания выполняла комплексное благоустройство участков территории Кремля и Кремлевского бульвара между Часовой и Ивановской башнями по контракту от 23 года. Также суд обязал госучреждение выплатить подрядчику более 100 тысяч рублей пени за нарушение сроков оплаты работ и более миллиона рублей в виде затрат на экспертизу, которая определила стоимость всех качественно выполненных работ и возможность завершить благоустройство без дополнительных мероприятий. Более 4 миллиардов рублей направит Фонд развития Арзамасского приборостроительного завода. Такое решение принято на годовом заседании Общего собрания акционеров. С докладом об итогах и планах по развитию выступил генеральный директор завода Андрей Капустин. Акционеры утвердили годовой отчет общества за прошлый год, а также годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли по результатам отчетного периода, которую представил главбух. Чистая прибыль общества составила почти 5 миллиардов рублей, что на 153,5% больше, чем в предыдущем году. Основная часть этой суммы направлена в Фонд развития. Около полумиллиарда на выплату дивидендов. Размер дивидендов составил 1550 рублей на одну акцию. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
18: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Все подробности прямо сейчас.
20: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенничеству, говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитная организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
21: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдется для банка возможность легально де юре позвонить абоненту хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
20: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
20: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадуев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
23: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
24: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Экономические чудеса.
27: Провозглашенную в 1949 году Китайскую Народную Республику возглавила Коммунистическая партия страны. Представители проигравшей в гражданской войне оппозиции были вынуждены бежать на остров Тайвань. В общей сложности около 2 миллионов человек – бизнесмены, политики, военные, инженеры, квалифицированные рабочие. Они привезли с собой немалый капитал и промышленное оборудование и взялись перестраивать экономику отсталого аграрного региона. Первыми товарами, которые начал экспортировать Тайвань, стали ткани, одежда, парики и мягкие игрушки. В 80-х началось развитие тяжелой и нефтехимической промышленности, судостроения. А еще через 10 лет государственные и частные средства стали инвестировать в электронику. Сегодня каждый второй полупроводник в мире производится на Тайване.
0: Экономические чудеса на Бизнес FM.
1: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 18:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Один мирный житель погиб, 11 ранены в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона. В Пентагоне произошел инцидент с опасными материалами. Как сообщает CNN, из-за того, что эти вещества, попав в воздух, могут представлять угрозу, часть помещений изолирована, людей эвакуировали с нескольких этажей, на место прибыла спецгруппа пожарной охраны. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз и под карантинной продукции из Армении, ограничивается и транзит продукции через Россию. Государства-члены ЕАЭС добавили ведомстве. Ранее ограничения распространялись на отдельные категории товаров, однако теперь меры затронут всю подкарантинную продукцию. Ведомство объясняет это систематическими нарушениями фитосанитарных норм и обнаружением капрового жука. Продюсеру Линды, певице Линды Михаилу Кувшинову предъявлены обвинения по делу о мошенничестве с авторскими правами на произведение Максима Фадеева. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 18 проходит экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе. Правительство тем временем Москва-река прогрелась сильнее моря в Анапе и Сочи. Так, на курортах Краснодарского края температура воды составляет около 20 градусов, в то время как Москва-река прогрелась до 21 градуса. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. В России начались продажи нового бренда Gelan J6. Ценник на кроссовер стартует от 2 300 000 рублей. Производством занимается AGR Holding совместно с китайской компанией Defitu на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Что себя представляет Gelan J6? Кипрские визы с 15 июня будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Там же лично надо подавать заявление, связанное с истечением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. И Коляда театр под угрозой ликвидации. После смерти драматурга Николая Коляды знаменитый Уральский театр столкнулся с юридическими проблемами. Электронная подпись Коляды заблокирована. Театр не может сдать налоговые и финансовые отчетности, распоряжаться деньгами на счетах. Почему так получилось и чем грозит, подробности на Бизнес FM.
0: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с истечением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов в оригиналы и копии, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
3: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в связи с ближайшим вступлением в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визового центра для консульства Кипра. И, вероятно, это будет другая компания.
4: А когда это произойдет?
3: Ну, мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
4: На консульстве это какие-то определенные часы, да, и неудобно все.
3: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
4: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
3: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
4: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
3: Ну, безусловно, да. Визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который не взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФЭ. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
2: София Дюфасе-Ксютина, визовый центр Еврорезидент Изи Виза. Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. А знаменитый уральский Коридатеатр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Калиды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
5: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Калида, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Калида театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Калиды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушания переносятся. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес-ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
6: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как периодически или там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. И на художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакли новые поставили. Все продолжается, как бы уныния кого-то нет. Все, наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает, подвисшее состояние. Что будет дальше? Ну, оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
5: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем, сказала Бизнес-ФМ замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Бизнес-ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Калида не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
7: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
2: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
7: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности. На себя населения, они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
5: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эко Вашакидзе на вопрос бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, бизнес-ФМ.
2: Нью-Йорк ликует после крупнейшего в истории НБА камбэка «Нью-Йорк Никс». В среду 1 миллион американцев припали к экранам, наблюдая за финалом НБА между Сан-Антонио Спурс и Нью-Йорк Никс, которые 27 лет не выходили в финал и были явно не в топе. Когда на последних минутах Никс сократили отставание от Спурс с 29 до 1 очка, звук на стадионе Мэдисон Сквер Гарден был похож на звук реактивного двигателя. Сиденья содрогнулись, пишет NBC News. Победный мяч одной рукой забросил Оджи Анунобе за секунду до финальной сирены, как в легендарной сцене российского фильма «Движение вверх», трибуны взорвались. А главный тренер Никс Майк Браун заявил, что бросок Анунобе стал самым культовым в истории нью-йоркского баскетбола. После матча фанаты скандировали имя О.Джи. За игрой без малого следила вся Америка. На трибунах поистине звездный состав: Тейлор Свифт, Адам Сандлер, Тимоти Шаломе и многие другие. За матчем следил и Трамп, но когда его показали на экранах, его свистали. Билеты у перекупщиков достигали $100 000. Empire State Building был украшен в стиле Никс. О невероятном камбэке говорит российский телекомментатор, тренер Владимир Гомельский.
8: Разыгрывающий защитник Никс Брансон является лучшим игроком лиги по игре в клатче. И он это доказал. Но то, что к нему добавился Анунобе и набрал в этом матче 33 очка и плюс решающий мяч, конечно, на настроение команды, болельщиков, в какой-то степени менеджмента клуба очень сильно повлияло. Мне даже стало немножко жалко. Несомненно, Сан-Антонио очень перспективная молодая команда. Поэтому у них просто не хватило опыта. Для меня победа Нью-Йорка ожидаема, потому что дом. А с другой стороны, Нью-Йорк выиграл, но с большой помощью от шпор. Последний раз такое по поводу баскетбола в Нью-Йорке случилось в 1973 году. Вот тогда была баскетбольная лихорадка, когда весь город сошел с ума, куча болельщиков. Особенно недовольны были те, кто не смог купить эти билеты, цены на которые взлетели на космическую высоту. Места на третьем ярусе стоили по $7,500. Это же можно сойти с ума. И те, кто не попали, устроили эти веселые беспорядки после игры.
2: Владимир Гомельский, тренер, телекомментатор. Таким образом, счет финальной серии НБА стал 3-1 в пользу Никс. Если они победят в субботу еще раз, то станут чемпионами НБА впервые за 53 года. В России начались продажи нового бренда Jelland J6. Ценник на кроссовер стартует от 2 миллионов 290 тысяч рублей за базовую комплектацию. Производством занимается AGR Holding совместно с китайской компанией Defitu на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Jelland J6 – очередной автомобиль «Покемон», как их называют на рынке, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
9: История с брендом Jelland – это типичная история такого бейдж-инжиниринга, так называемого, когда, собственно, просто на выпускаемых автомобилях заменяется бейджик-логотип бренда, ну или так называемый представитель нового поколения брендов-покемонов, как их называют на рынке. Это дубли существующих брендов автомобильных, которые заводят наши российские игроки в кооперации с китайскими производителями для того, чтобы выйти из-под риска вторичных санкций, да и первичных, для самих китайских автоконцернов. Собственно, такой опыт уже был с брендом Tenet, который, по сути, является является автомобилями Cherry. Сейчас также запускается дополнительный бренд Esteo, под которыми тоже линейка X-Seat бывшая будет продаваться. Ну, а G-Land — это бывший бренд JQ. В общем, достаточно хорошо уже известен на нашем рынке, который продается уже с 22 года, 4 года. Занимает в топ-10 стабильные позиции по продажам, имеет такую достаточно классическую линейку кроссоверов. Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь, ну или, по крайней мере, перестать дорожать. Это уже будет хорошо. И, наверное, вот только ради этого хотя бы стоило всю эту историю затевать, поскольку, конечно, это автомобили никакие не новые, это просто смена названия.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. G-Land J6 оснащается турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Все будет 3 комплектации, максимально обойдется в 2,7 миллиона рублей. Автомобиль оборудуется панорамной крышей, многослойными передними стеклами и подсветкой салона. Переднее кресло имеет обогрев, вентиляцию, электрорегулировку, а заднее только обогрев. Есть противотуманные фары, электропривод багажника, а также камера заднего вида. Наличие светодиодной оптики, кондиционера, пакет зимних опций.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
11: Говорящие фамилии на Business FM.
10: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина.
11: Успеть за 10 секунд на Business FM.
10: Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: IPO.
12: 12 июня состоится IPO SpaceX, которое может стать крупнейшим в истории. Компания планирует привлечь 75 миллиардов долларов, а ее оценка может достичь 1 триллиона 750 миллиардов долларов. Как пишет Трейдер, торговый день обещает быть сумасшедшим. Агентство узнало, что из-за необычно большого пакета акций для розничных инвесторов биржа NASDAQ и ведущие маркетмейкеры проводят имитационные торги и стресс-тесты систем, чтобы избежать технического сбоя, подобного тому, что случился в 2012 году во время размещения Facebook. Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской, запрещенной в России.
10: Отчеты и планы.
12: Японский бренд кроссовок Onitsuka Tiger откроет флагманские магазины в Европе и США, а с 27 года станет отдельной компанией внутри владельца ASICS. Пишет Трейдер. Продажи бренда быстро растут. В первом квартале они увеличились на 34%, а в прошлом году на 43. Эксперты связывают выделение с тем, что компания ASICS стала слишком большой, и решение по быстрорастущему бренду лучше принимать в отдельной структуре. С начала года акции ASICS подорожали на 16%, а за последние 5 лет – на 580%. Нью-йоркский стартап Корка, который разрабатывает ИИ-редактор для математических задач и называет себя «Керсор для математики», привлек 7,8 миллиона долларов. Проект развивают выходцы из России, сооснователь Коуп и сервиса доставки продуктов Fridge No More Антон Гладкобородов и Олег Шевлягин, который делал в США сервис экспресс-доставки продуктов 1520. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». В прокат вышла драмеди «Фейерверки днем». Это терапевтическая история о семье с чеховским мотивом, о том, как важно ценить близких, не бояться перемен и находить радость в мелочах. Чем интересна картина? Полина Федосеева подробнее.
13: «Фейерверки днем» – тонкая драмедия о семье, по сюжету напоминающая чеховских трех сестер и вишневый сад. Сценарист и режиссер Нина Волова говорит, что это было неосознанно. В первую очередь она хотела вложить в историю свои воспоминания о семье и сепарации. По сюжету, к российскому бизнесмену Виктору, чье дело по продаже люстр балансирует на грани краха, приезжает китайский партнер Вэйхонг. Рациональный и прагматичный, подобно чеховскому Лопахину, он с изумлением наблюдает за царящим в фирме хаосом, где долги копятся из-за нежелания что-либо менять. Чтобы с ними расплатиться, нужно продать дом. Три дочери Виктора решительно против. Ведь, как говорит одна из них, дом – это не актив. Это святое. Этот спор становится не столько трагедией, сколько поводом для переосмысления истинных ценностей, продолжает актриса Вера Янгалычева, которая сыграла младшую сестру, прототип режиссера.
14: Получился фильм про пустоту, которая есть в каждом, и про то, что эту пустоту можно заполнить только светом. Каждый пытается найти для себя какой-то свет. Так забавно, что свет здесь фигурирует в прямом смысле. Магазин люстр, фейерверки. Кучу раз плакала в сеансе, потому что тебя трогает реально все. Ты действительно подключаешься ко всем, к мелочам, и мне это очень понравилось. На самом деле это круто, когда ты смотришь кино, и оно получается больше, чем все, что ты прочитал сценарий, выходящий из рамок твоих ожиданий.
13: Фильм строится на контрасте русского разгильдяйства с его широтой души и китайской деловой хватки, за которой, однако, скрывается своя человеческая история. Бизнесмена Виктора сыграл Александр Робок, а прагматичного Вэйхонга – китаец Ван Бин. Это его полнометражный дебют. Говорит, что очень боялся. Он с детства мечтал быть актером, но родители отнеслись к этому скептически. И Ван Бин пошел учиться на факультет мировой политики. Сейчас он доцент экономических наук, преподает в одном из университетов Владивостока. Но о своей мечте он никогда не забывал. Продолжает Ван Бин.
15: В 17 году, когда мне было 44, я поехал в институт искусств. Я сдал вступительный экзамен, и через 4 года я получил красный диплом. Я тогда думал, что на этом я остановлюсь. Но еще в прошлом году я был в Петербурге. Мужчина играл на баяне, отель «Калифорния». Так грустно было, я заплакал. Сняв видео, отправил своей бывшей преподавательнице по сценической речи Галине Федоровне Бакшеева. Я говорю, мне очень грустно, я хочу реализовать себя в театральном искусстве. Время идет, но нету возможности. Она мне говорит: «Бин, не сдавайся». А после нашего проекта я снова поехал в Питер, снова гулял по этой площади, снова заснял видео и снова отправил. Я говорю: «Галина Федоровна, у меня сейчас прекрасное настроение. Спасибо вам за то, что вы мне дали эти знания».
13: Для Нины Воловой «Фейерверки» – полнометражный дебют, за который в прошлом году она получила награду на фестивале актуального российского кино «Маяк». Тогда мэтр отечественного кинематографа Андрей Смирнов высоко оценил работу, назвав ее современной и талантливой. «Фейерверки днем» без морализаторства говорит о необходимости ценить близких, принимать перемены и находить красоту в простых человеческих радостях, словно фейерверки, вспыхивающие средь бела дня. Таких точных и теплых картин российскому зрителю сейчас не хватает. Полина Федосеева, «Бизнес FM».
11: «Капитал» с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
2: Добрый вечер, Алексей.
16: Добрый вечер.
2: Ну что ж, продолжается битва за 2500 по индексу Мосбиржи. Сегодня немножко снизились на 0,25% в основную сессию. Ну а вечерком нефть зато прибавляет сейчас уже на 0,6%, 93,60%.
16: Ну, то, что удержали 2500, это вообще для нашего рынка, я считаю, лучшее развитие событий в текущей ситуации. Учитывая, что были пробои вниз, было желание все-таки продавить уровень 2500, пока не очень получилось. Но для отскока пока нету каких-то предпосылок, драйверов, как говорят на рынке. Может быть, появится, учитывая, что в предыдущие разы, когда пробивали 2500, либо приближались, хорошо отскакивали и поводы появлялись. Так что ждем. Ждем хороших новостей для отскока от этого красивого, сильного уровня. Что касается нефти, то, ну, в основном консолидация, конечно. Рынок нефти ждет дальнейшего развития событий. Все-таки наблюдали мы в течение недели эскалацию, обмен ударами между США и Ираном. И президент США Дональд Трамп сегодня же сказал, что американские силы, во-первых, могут захватить иранский остров Харк. Также он сказал, что США в ночь на пятницу обрушат на Иран очень мощные удары. Но и заявил Трамп о том, что за последние недели его заинтересованность в заключении соглашения с Ираном снизилась. Ну, вот как хочешь, так и понимаете. Заявление президента США, хотя, кстати, не забыл он сказать и о том, что переговоры между США и Ираном продолжаются. Ну, вот, в принципе, угрозы звучат со стороны американского президента. Также Тегеран тоже отвечает, и чиновники Ирана говорят о том, что будет решительно и болезненно отвечать, будут они на действия США против Ирана. Вот тоже важное заявление. Так что эскалация, она сохраняется. И рынок, ну, будет следить, какие же все-таки это будут удары. Пока вот некая консолидация все-таки. $93-94 за баррель. Пока в этом коридоре торгуется смесь Brent. И рубль сегодня практически не изменился против китайского юаня. Рубль остается стабильным, ближе к закрытию китайской валюты в районе 10 рублей 60 копеек. Ну, а следующая неделя важная. На следующей неделе заседание Банка России. Ну, здесь и рынок, да и денежный рынок в том числе уже заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов.
17: Капитал на бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк Москва», улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95-6.
18: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15. На Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом.
19: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением.
17: Однажды летом на Бизнес FM.
20: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 18.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Рост мирового ВВП замедлится до 2,5% на фоне ближневосточного конфликта. Такой прогноз содержится в новом докладе Всемирного банка. Средняя стоимость нефти в этом году, по оценке банка, составит $94 за баррель. Это на 36% выше уровня прошлого года. Аналитики рассчитывают на постепенное ускорение экономического роста в 2027-2029 годах по мере восстановления поставок энергоносителей и укрепления торговых связей. Дональд Трамп заявил, что армия США может нанести удары по Ирану и захватить остров Харк. Он также упомянул о планах Вашингтона установить контроль над иранскими нефтегазовыми объектами, проводя параллели с ситуацией в Венесуэле. Росстандарт утвердил первый ГОСТ на игрушки с применением технологии искусственного интеллекта. Он вступает в силу с 1 сентября и не имеет аналогов в мире. ГОСТ распространяется на игрушки для детей от года до 14 лет. Это интерактивные куклы и фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и аксессуары с элементами искусственного интеллекта. Власти Германии не дали в срок визы ни одному российскому тхэквондисту. Спортсмены должны были участвовать в майском чемпионате Европы в Мюнхене и июньском кубке президента World Taekwondo Europe в Нюрнберге. Чемпионат Европы по тхэквондо в Мюнхене проходил с 11 по 14 мая. Успешнее всех первую неделю июня выступила Ангелина Ангелова, одержавшая победы как в Риме, так и в Нюрнберге. Всего до Германии сумели добраться 8 российских атлетов. Они ранее получили итальянские шенгенские визы, поясняли ТАСС Федерации Тхэквондо России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России изложил послам Британии, Франции и Германии принципиальные подходы российской страны к урегулированию конфликта на Украине. Речь идет о поиске решения на основе устранения его первопричин. Министерство также заявило послам о деструктивной политике этих стран. Зачем состоялась их встреча с замглавой МИДа Галузиным и есть ли оптимизм по итогам? А в России разрабатывают новые пенсионные программы, основанные на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туристическим рынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Бизнес FM. Послам Британии, Франции и Германии на встрече с замглавой МИДа России Михаилом Галузиным изложили принципиальные подходы российской страны к урегулированию конфликта на Украине. Речь идет о поиске решения на основе устранения его первопричин, говорится в публикации российского ведомства. Министерство также изложило оценки деструктивной политики, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению конфликта от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих. Накануне глава МИДа Сергей Лавров заявил, что послы этих стран опросился на встречу с замминистра иностранных дел и отметил, что не испытывает большого оптимизма относительно встречи. В целом, так и получилось, говорит политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
21: Есть это стремление тоже участвовать в переговорном процессе, стремление обозначить свою позицию в условиях, когда США в силу войны с Ираном устранились практически имени Украины. Соответственно, в этих условиях Европа пытается сыграть какую-то свою роль. Но поскольку изначально роль это истребиная, и они настроены достаточно резко, то пока перспектив посредничества успешного нет никаких. И, в общем, первоначальная реакция МИДа российского тоже говорит о о том, что нету особенно желания большого разговаривать с Европой.
3: Что именно могли заявлять послы на этой встрече?
21: Они вряд ли сильно отошли от тех условий, которые были высказаны в Лондоне в ходе недавнего визита Зеленского туда, который говорил о том, что они там 5 условий выдвинули: прекращение огня, гарантии безопасности, присутствие иностранных войск в качестве гарантов этой безопасности, гарантии безопасности для Украины при этом, без участия. России там не упоминалось вообще, может, они там ее обсуждали каким-то образом, но ничего там такого обнадеживающего в адрес...

0: противоречивый с россиянам. Публикация Христианского демократического союза говорит, что в прошлом году почти 500 тысяч российских граждан провели отпуск в Европе. В это время на Украине и России проводят специальные военные операции. В партии добавили, что отпуск в ЕС – это привилегия, а не право для граждан страны, которая ведет боевые действия на европейском континенте. Еврокомиссия также готовит осенью ужесточение всей визовой политики ЕС, в первую очередь для России, Белоруссии и Ирана. А появится больше причин для отказа в визах из соображений безопасности, сообщил ТАСС, дипломатический источник в Брюсселе. Комментирует немецкий политолог Александр Рар.
1: Это все свидетельство полной эмоционализации политики. Здесь идет, может пользоваться еще другим словом, украинизация немецкой внешней политики. То есть все делается в выгоду Украине. Поскольку считается, что Украине надо дать последние резервы, последний шанс выиграть эту войну. И поэтому много делается просто бездумно. Просто ради того, чтобы угодить Киеву. И показать, что мы с Киевом солидарны. И в Северной Европе, в принципе, настроение именно такое. В Финляндии, в Швеции, и Великой Британии, что демонстрируем России через закрытие виз вообще для россиян. Мы с Россией вообще не хотим больше иметь ничего общего. Это идеологическая позиция. Но юг Европы не пойдет по этому пути. Многие страны Восточной Европы не пойдут по этому пути, потому что им, во-первых, нужны русские туристы, и у них нет этого идеологического нацела. Поэтому Европа будет здесь по-разному подходить к этому вопросу выдачи виз. И я думаю, россияне, кто это умеет делать и кто сообразительно, будет получать визы в Европу, как получали раньше, но через другие страны, через Германию, Финляндию и Швецию.
0: Александр Рар, немецкий политолог. В преддверии нескольких предыдущих санкционных пакетов Евросоюз уже угрожал ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам. Но в итоге ограничился лишь запретом европейскому бизнесу оказывать любые услуги, связанные с туристическими поездками в Россию, и запретил выдавать россиянам многократные шенгенские визы. Торотерсель тогда говорила, что существенного влияния на выездной европейский туризм это решение не окажет. По данным Евроактив, в 2025 году россияне подали более 670 тысяч еще заявок на шенгенские визы. В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ. Дальше они будут инвестироваться в фонд. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человека автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговые льготы, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, зарплата около 100 тысяч. То есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
2: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
3: С одной стороны, это хорошо и правильно, поддержать людей, которые выходят на пенсию, обеспечить им более достойное существование. Эта инициатива вполне возможно будет востребована. Но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. И так на сегодняшний день тяжело и тяжелее становится, чем дальше, тем больше. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. В перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах.
4: В том числе, какие, может быть, налоговые льготы были бы интересны бизнесу, чтобы все это работало?
3: Да тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная, текстильная и так далее. Сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
2: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайлэнд».
5: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, не за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет

0: к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. Видеть должны его дети, что там у папы, у мамы есть какие-то деньги. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать. Тогда и будет доверие к остальным процессам. Люди приходят в 65 лет и говорят: можно я у вас буду работать? Но я не хочу оформляться, а мне сотрудник нужен. И кто эту вот систему придумал? Не предприниматель, чиновник.
1: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
2: Скажет государство, что это теперь обязательно, это как страховые, только теперь деньги отчисляются в НПФ или какой-либо другой фонд, без разницы. То есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать, например, какие-то у нас внутренние программы мотивационные. То есть, например, у нас есть ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство, например, хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос: а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя. Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%. Хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые. Или 10%. Инициативами. У нас в IT была льгота. Ставка по страховым была 7,5% мы платили, а с этого года 15% страховых взносов. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
3: По данным НАП, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущей пенсии копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых.
4: Реклама. Итоги 5-летней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ».
5: Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management – банк для состоятельных клиентов.
6: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла с заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны. «Вопреки прогнозам» на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Работу по ликвидации колейности завершились на первом участке подъезда к Борскому мосту. Новый асфальтобетон уложили с 6 по 8 километра, сообщили в Главном управлении автодорог региона. Теперь подрядчик приступит к работам на самой переправе с подходами от улицы Акимова. Их планируется начать после 12 июня, чтобы не усложнять ситуацию на дорогах в праздничные выходные. Ремонт рассчитывают завершить до конца месяца. Чтобы уменьшить неудобства для автомобилистов, работы ведутся по ночам. Государственная спортшкола «Дельфина» в Нижнем Новгороде ищет подрядчика для капитального ремонта системы водоснабжения, фильтрации, рециркуляции и водоподготовки под чашей своего бассейна. Стоимость контракта составляет 55,5 миллионов рублей, указано на сайте госзакупок. Итоги конкурса подведут в начале июля. Работа требуется выполнить до 20 сентября. Бензин в Нижегородской области подорожал более чем на 5% за 5 месяцев, говорится в материалах Нижегородстата. Стоимость литра бензина АЕ-92 в мае составила 63,5 рубля. Литр АЕ-95 стоил почти 69 рублей. Стоимость АЕ-98 и выше составила 93,5 рубля с ростом почти на 6%. Цена литра дистоплива увеличилась на 4% до 73,5 рублей. В Нижегородской области частично сняли нерестовые ограничения для рыбаков на реке Оке и Чебоксарском водохранилище с их притоками. По данным регионального Минлесхоза, на Горьковском водохранилище с притоками и озерах области запрет на все виды рыболовства сохраняется до 15 июня включительно. До окончания нереста рыбакам-любителям разрешается ловля с берега вне нерестилищ на одну поплавочную или донную удочку, оснащенную двумя крючками. Суточная норма вылова не более 5 килограммов. Штрафы за нарушение правил рыболовства для граждан составляют от 5000 рублей, при этом у них могут конфисковать суда и орудия лова. Четвертый класс пожароопасности частично установили в трех муниципалитетах Нижегородской области. На территориях, где он действует, нельзя ходить в лес. Речь идет о частях Дзержинска, Богородского и Володарского округов. На территориях 29 муниципалитетов полностью установлен третий класс пожароопасности. На территории еще 15 округов он введен частично. С начала сезона активности клещей в Нижегородской области зафиксировали более 3000 обращений по поводу укусов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Чаще всего по поводу нападения клещей обращаются на Бору, в Дзержинске, Ветлужском и Павловском районах. Также об укусах сообщают в Автозаводском, Прёкском, Советском районах Нижнего Новгорода. Клещевым боррелиозом заразились 9 человек. Также было выявлено 7 клещей, зараженных энцефалитом в Шахунье, на Бору, в Шаранском и Уренском районах. Первомайск признан лучшим по управлению общественными финансами в стране. Жюри оценивает участников по таким направлениям, как качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, управление бюджетными расходами и предоставление услуг, долговая политика, бюджетное планирование, исполнение бюджета, открытость и прозрачность управления муниципальными финансами. Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что победа – прямое следствие результативной работы не только администрации, но и всех жителей города, активно улучшающих инфраструктуру Первомайска, предоставляющих качественные услуги и поддерживающих социальные инициативы. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность до плюс 27 градусов. В воскресенье прохладнее до плюс 24. Временами возможен дождь.
4: Валюта.
8: На 15 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
7: Объединенный коммунальный оператор возместит ущерб автомобилисту, попавшему в неогороженный котлован в Нижнем Новгороде. Владелец машины обратился с иском к мэрии, компании УКО и бюджетному учреждению «Дорожник». Выяснилось, что его автомобиль попал в котлован, образовавшийся в ходе ремонта на теплотрассе. При этом ограждения предупреждающих знаков на маршруте водителя не было. Транспортное средство получило повреждения. Эксперты заключили, что за ремонт пришлось заплатить больше рыночной стоимости машины. Нижегородский районный суд решил частично удовлетворить требования автомобилиста и взыскать с компании УКО почти 900 тысяч рублей материального ущерба и более 70 тысяч расходов на экспертизы, госпошлину, представителя и услуги почты. Решение суда в законную силу не вступило. Арбитражный суд удовлетворил иск ДСК «Алмазатом» к Нижегородскому Кремлю о взыскании 53 миллионов рублей долга по контракту на благоустройство, сообщается в материалах судебной картотеки. Компания выполняла комплексное благоустройство участков территории Кремля и Кремлевского бульвара между Часовой и Ивановской башнями по контракту от 2023 года. Также суд обязал госучреждение выплатить подрядчику более 100 тысяч рублей пени за нарушение сроков оплаты работ и более миллиона рублей в виде затрат на экспертизу, которая определила стоимость всех качественно выполненных работ и возможность завершения благоустройство без дополнительных мероприятий. Более 4 миллиардов рублей направит Фонд развития Арзамасского приборостроительного завода. Такое решение принято на годовом заседании Общего собрания акционеров. С докладом об итогах и планах по развитию выступил генеральный директор завода Андрей Капустин. Акционеры утвердили годовой отчет общества за прошлый год, а также годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли по результатам отчетного периода, которую представил главбух. Чистая прибыль общества составила почти 5 миллиардов рублей, что на 153,5% больше, чем в предыдущем году. Основная часть этой суммы направлена в Фонд развития. Около полумиллиарда на выплату дивидендов. Размер дивидендов составил 1550 рублей на одну акцию. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий, сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Все подробности через секунду.
9: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
10: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня только раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
9: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
11: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
9: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
5: История болезней и их лечение.
4: В древности люди обращались к лекарям, лишь дождавшись момента, когда состояние здоровья уже не давало нормально жить. Чаще всего жаловались на зубную и головную боли или на дискомфорт в области живота. В основном врачи прошлого пытались облегчить страдания пациентов с помощью различных отваров, мазей и припарок. Но этими средствами можно было добиться лишь очень скромного эффекта, а чаще не добиться никакого. Поэтому человечество веками пыталось изобрести препарат, который мог бы гарантированно избавить от боли. Усилия немецкого химика Людвига Кнора привели к появлению чудо-таблетки лишь столетие назад. В 1920 году в аптеках начали продавать препарат, который на постсоветском пространстве стал известен как анальгин. Сегодня только в России ежегодно потребляется около 530 тонн обезболивающих средств.
5: История болезней и их лечения на Business FM. Реклама.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
15: Exceed. Born for more.
13: Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Экономические чудеса.
4: До 1950-х годов в Индонезии заметно развивались только сельскохозяйственная и горнодобывающая промышленность. А первые серьезные реформы 1957 года привели страну к экономическому кризису, огромному дефициту бюджета, безработице и гиперинфляции, которая в некоторые месяцы достигала 1500%. В 1965 году после смены правительства в стране начался так называемый период нового экономического порядка. Власти стали ориентировать предприятия на экспорт, привлекая инвестиции из США и стран Юго-Восточной Азии. К 70-му году удалось снизить инфляцию до значений меньше 10% в год. Сегодня Индонезия – крупный экспортер олова, угля, сжиженного природного газа, меди и золота. Занимает 7-е место в мире в пересчете на ВВП по номиналу.
5: Экономические чудеса на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Количество погибших в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области выросло до 2 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. 1 человек, напомню, погиб сразу. 2-й был ранен, находился в тяжелом состоянии. Медики не смогли его спасти. Ковальчук сообщил о еще одной атаке ВСУ на АЗС в городе Стародубе. Ранено 7 человек, среди них подросток. Повреждены 5 автомобилей мирных жителей. Сезонно сглаженная инфляция в мае снизилась до 0,15%, с 0,19% в апреле, сообщает Центробанк. Майский показатель оказался ниже уровня октября 2022 года, тогда было 0,18%. Инфляция с устранением сезонности снижается с начала этого года. В январе этот показатель составлял 1,13%, потом резко снизился. ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире. В этом году он ожидается на уровне 106,13 миллиона баррелей в сутки. Прогноз с понижением ОПЕК дает 2-й месяц подряд. Предыдущий предусматривал рост спроса на 1,170,000 баррелей в сутки до 106,330,000 баррелей в сутки. Глава Минфина США намерен использовать замороженные иранские активы для выплат странам Персидского залива. Скотт Бессон также выразил готовность использовать замороженные средства для возмещения затрат странам в случае перечисления иранскому управлению по делам Персидского залива сборов за проход по Ормузскому проливу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, ее транзит в страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с неубедительной победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относится к таким запретам? Кипрские визы с 15 июня будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Там же лично надо подавать заявление. Это связано с истечением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. И в России начались продажи нового бренда Challenge J6. Ценник на кроссоверы стартует от 2,3 миллиона. Производством занимается Гайри Холдинг совместно с китайской компанией Defitu на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Что из себя представляет Challenge J6 и приведет ли массовый запуск производства перелицованных китайцев в России к снижению цен на авто? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы качества армянских вин и коньяков, минеральной воды Джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысить цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относится к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
3: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди, просто социология нет на эту тему еще и так далее. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны. страны, и там каким-то образом продавать. Ну, примерно так. Происходит там, наоборот, консолидация в результате санкций, не наоборот. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина, скоро, я думаю. И на этой встрече, и после него, ну, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства. В общем, в Армении, наверное, и элиты, да и обычные люди понимают, что то, что происходит сейчас, это предвыборные и поствыборные нарративы. Это явным образом нечто такое, то, что случилось сейчас, эту явлению, там, несколько дней. А что всерьез эти проблемы будут пытаться решить во всем комплексе армяно-российских отношений, в которых, повторюсь, очень много проблем и несогласованности, кризисных явлений и так далее, но в то же время и возможность для какого-то рода взаимодействия.
2: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване, Армения, обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничения и барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в России. Об этом сообщил министр экономики республики Геворг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с истечением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
4: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в ближайшем вступлении в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визового центра для консульства Кипра. И, вероятно, это будет другая компания.
5: А когда это произойдет?
4: Ну, мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
5: Ну, а консульство это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
4: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
5: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
4: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в шенгенскую зону, конечно, же требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
5: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
4: Ну, безусловно, да. Визовый центр, свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
2: София Дефасе Аксютина, еврорезидент Изи Виза. Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и в 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Чем примечателен новый российский бренд Джеланд J6? Подробности в ближайшее время. Сейчас знаменитый уральский Коляда театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Калиды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
6: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Калида, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Калида театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Калиды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что «Бизнес-ФМ» сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
7: Если ликвидация, конечно, будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, или там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, Калидатеатр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакли новые поставили. Все продолжается, как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает, подвисшее состояние. Что будет дальше? Ну, оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
6: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. У нас всегда был сложный путь, мы его продолжаем, сказала Бизнес-ФМ замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Бизнес-ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Калида не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
8: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
9: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
8: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
6: Драматическая ситуация, в которой оказался Калида театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Калида говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра ЭКО Вашакидзе на вопрос Бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
0: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес-ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 21 июня. Театр на Страстном. Спектакль «Как я съел собаку». В этой постановке Евгений Гришковец говорит о своем детстве и юности, школе и службе на флоте, рассказывая универсальную историю взросления. Получив две премии «Золотая маска» в 2000 году, в сегодняшней авторской редакции спектакль стал проще, яснее, точнее и трагичнее. Подробнее на сайте nastrasnom.ru. 14+.
10: Однажды летом.
11: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением.
10: Однажды летом на Бизнес ФМ.
12: Кстати, от Москвы до Челябинска в 108 раз дальше, чем от Иерусалима до Иерихона. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Челябинск 108, Москва 87,5. Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: IPO.
13: 12 июня состоится IPO SpaceX, которое может стать крупнейшим в истории. Компания планирует привлечь 75 миллиардов долларов, а ее оценка может достичь 1 триллиона 750 миллиардов долларов. Как пишет Рейтер, торговый день обещает быть сумасшедшим. Агентство узнало, что из-за необычно большого пакета акций для розничных инвесторов биржа NASDAQ и ведущие маркетмейкеры проводят имитационные торги и стресс-тесты систем, чтобы избежать технического сбоя, подобного тому, что случился в 2012 году во время размещения в Facebook. Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
0: Отчеты и планы.
13: Японский бренд кроссовок Onitsuka Tiger откроет флагманские магазины в Европе и США, а с 27 года станет отдельной компанией внутри владельца ASICS. Пишет Рейтер. Продажи бренда быстро растут. В первом квартале они увеличились на 34%, а в прошлом году на 43%. Эксперты связывают выделение с тем, что компания ASICS стала слишком большой, и решение по быстрорастущему бренду лучше принимать в отдельной структуре. С начала года акции ASICS подорожали на 16%, а за последние 5 лет – на 580%. Нью-йоркский стартап Корка, который разрабатывает ИИ-редактор для математических задач и называет себя «Керсер для математики», привлек 7,8 миллиона долларов. Проект развивают выходцы из России, сооснователь Коуп и сервиса доставки продуктов Fridge No More Антон Гладкобородов и Олег Шевлягин, который делал в США сервис экспресс-доставки продуктов 1520. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:47 в Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Нью-Йорк ликует после крупнейшего в истории НБА камбэка Нью-Йорк Никс. В среду миллионы американцев припали к экранам, наблюдая за финалом НБА между Сан-Антонио Спёрс и Нью-Йорк Никс, которые 27 лет не выходили в финал и были явно не в топе. Когда на последних минутах Никс сократили отставание от Спёрс 29 до 1 очка, звук на стадионе Madison Square Garden был похож на звук реактивного двигателя. Сиденья содрогнулись, пишет NBC News. Победный мяч одной рукой забил Оджи Анунобе за секунду до финальной сирены, как в легендарной сцене российского фильма «Движение вверх». Трибуны взорвались. Главный тренер Никс Майк Браун заявил, что бросок Анунобе стал самым культовым в истории нью-йоркского баскетбола. После матча фанаты скандировали имя Оджи.
14: Оджи! Оджи! Оджи! Оджи! Оджи!
2: За игрой без малого следила вся Америка. На трибунах поистине звездный состав: Тейлор Свифт, Адам Сэндлер, Тимоти Шаломе и многие другие. За матчем следил и Трамп, но когда его показали на экранах, его освистали. Билеты у перекупщиков достигали 100 тысяч долларов. Empire State Building был украшен в стиле Никс. О невероятном камбэке говорит российский телекомментатор, тренер Владимир Гомельский.
14: Разыгрывающий защитник Никс Брансон является лучшим игроком лиги по игре в клатче. И он это доказал. Но то, что к нему добавился Анунобе и набрал в этом матче 33 очка и плюс решающий мяч, конечно, на настроение команды, болельщиков, в какой-то степени менеджмента клуба очень сильно повлияло. Мне даже стало немножко жалко. Несомненно, Сан-Антонио очень перспективная молодая команда, поэтому у них просто не хватило опыта. Для меня победа Нью-Йорка ожидаема, потому что дом. А с другой стороны, Нью-Йорк выиграл, но с большой помощью от шпор. Последний раз такое по поводу баскетбола в Нью-Йорке случилось в 1973 году. Вот тогда была баскетбольная лихорадка, когда весь город сошел с ума, куча болельщиков. Особенно недовольны были те, кто не смог купить эти билеты, цены на которые взлетели на космическую высоту. Места на третьем ярусе стоили по 7 500 долларов. Это же можно сойти с ума. И те, кто не попали, устроили эти веселые беспорядки после игры.
2: Владимир Гомельский, тренер-телекомментатор. Таким образом, счет в финальной серии НБА стал 3-1 в пользу Никс. Если они победят в субботу еще раз, то станут чемпионами НБА впервые за 53 года.
10: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
15: Добрый вечер.
2: Ну что ж, российский фондовый рынок немного снизился на 0,2%. Нефть к вечеру вновь стала подрастать, хотя не так, чтобы сильно. Но в целом российский рынок все еще пытается определиться, куда, собственно, и зачем идти.
15: Ну, если брать неделю, то она, кстати, падающая, 14-я неделя подряд. Ну, вот куда здесь определяться, куда дальше идти? Пока хорошо.
16: Уже и падает страшно.
15: Да прекрасно то, что удержали 2500, мне кажется, по индексу Московской биржи. Это вот лучший результат при текущем развитии событий на российском рынке акций на самом деле, потому что два раза пытались уйти ниже этого ключевого, важного, ну и, на мой взгляд, все-таки сильного уровня. 2500 на неделе пытались два раза пробивать, его два раза отскочили. Так что пока уйти ниже не получилось, и это хороший, на мой взгляд, все-таки результат. И, соответственно, ну, пойти ниже страшновато, на самом деле, потому что появляются покупатели, и шортить сейчас сложновато в этот вот период. А с другой стороны, сильный отскок тоже нарисовать довольно сложно в отсутствии каких-то драйверов, как говорят на рынке. Так что пока 2500, ну, в общем, неплохой результат. Я бы даже сказал, хороший результат. Что касается рубля, то рубль укрепился, причем укрепился довольно неплохо к китайской валюте. И, соответственно, даже несмотря на снижение четверга, закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Но стоит заметить, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах по сравнению с прошлым периодом. Это 5 миллиардов 200 миллионов. Вот такой рублевый эквивалент, на который Банк России покупает китайские юани. Но, как мы видим, на рубле это особо не отражается. Значит, это говорит о том, что приток валюты присутствует. Ну, кстати, был отчет на неделе Банка России. Называется он «Обзор рисков финансовых рынков». И вот в мае продажи валюты со стороны крупнейших экспортеров выросли почти на 40%, превысили 10 миллиардов долларов. А если совокупно брать апрель и май, то это 17,5 миллиардов. Ну, июнь будет не хуже. Во всяком случае, пока, с учетом того, что цены на нефть, конечно, скорректировались в последнее время, но новый виток эскалации привел к остановке этой коррекции, даже немножко к обратному движению. Ну, во всяком случае, сегодня преимущественно смесь Brent торгуется в коридоре, ну, во всяком случае, вечер, четверг, 93-94 доллара за баррель, падали в район 91, и, как мы видим, отскочили. Но здесь заявление Трампа, рынок вновь можно сказать, дисконтирует с учетом того, что президент США заявил, американские силы могут захватить остров Харьков, во-первых, и отметил, что в ночь на пятницу обрушат США на Иран очень мощные удары.
10: Капитал на бизнес FM. Реклама.
16: Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором Business FM Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на Business FM.
17: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
16: Греческий миллионер Янис Кацанис решил сделать для родного городка Афитос доброе дело – построить больницу, для чего завещал городу более 5 миллионов долларов. Но наследство оказалось с подвохом. Чтобы город получил деньги, до января 2002 года жители должны были собраться на центральной площади, где им зачитали бы специальное письмо Кацаниса с описаниями грехов его родственников, в основном интимного характера. Причем некоторые истории произошли уже очень давно. Горожан возмутила такая низость их земляка. Администрация наняла адвоката, который через суд сумел удалить из завещания позорные условия. В результате больница была построена, и тайны родственников Кацаниса остались при них.
10: Судьба наследства на Business FM.
16: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
18: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от Джили Манджаро салоном из кожзаменителя без алькантары. Алькантара будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 миллионов 200 тысяч рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан Сенат. Причем не Аурус, а просто Сенат. Автомобиль сделан на базе Хончи H9, но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Сенат 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хончи. На их стенде стоял премиальный седан Гойя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
10: Тест-драйв на Business FM. Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Business FM.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19.58, студия Дмитрий Борисов, здравствуйте. Цены на бензин в России приблизились к историческому максимуму. Стоимость 95-го бензина на петербургской бирже выросла до 81 600 рублей за тонну и оказалась всего в 800 рублях от рекорда прошлого года. Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии, сообщает The Economist. Издание пишет, что город уже в 14 километрах от линии фронта и в нем мало оптимизма. Предприятие переносится в город Перечин Закарпатской области. В западную часть страны переместилось уже 3,5 тысячи рабочих. Минобороны Румынии попросили Украину запрограммировать свои дроны на самоуничтожение, если они теряют контроль, особенно морские беспилотные катера. Бухарест направил к Киеву документ после подрыва украинского морского дрона около порта Констанцы. Там говорится, что программа самоуничтожения обязана сработать при приближении дрона к водам Румынии. Гендиректором МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вилеста. Говорится на сайте МХАТ, Елена Булукова покинула эту должность, которая занималась с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США готовятся к захвату иранского острова Харк в Ормузском проливе. Как заявил Трамп, это произойдет в ближайшем будущем. Также американский лидер анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. Верит ли Трампу рынки? В России разрабатывают новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И в России начались продажи нового бренда Jelland J6. Ценник на кроссоверы стартует от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Производством занимается Гэр Холдинг совместно с китайской компанией Defitu. Что это за авто и приведет ли массовое производство перелицованных китайцев в России к снижению цен? Подробности на Business FM. США готовятся к захвату иранского острова Харк в Ормузском проливе. Это заявил Дональд Трамп в своей соцсети True Social и добавил, что это произойдет в ближайшем будущем. Также американский лидер анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщает, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Ормуза. В ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов. Комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
19: Трамп риторически возвращается к прежним сценариям. Они уже озвучивались в ходе предыдущей кампании. Исходя из логики Трампа, та кампания закончилась. И там тоже предлагались высадки десанта, спецназа на остров Харк. На самом деле, на несколько еще иранских островов в Ормузском проливе. Их много, этих островов. Кроме того, американцы на протяжении нескольких последних месяцев обсуждали даже высадку спецназа в глубине Ирана. Это касается его ядерных объектов. Но риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный США более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию сейчас, у него много других забот внутри США, и он бы хотел ударить и подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и

0: удары Трампа по Ирану доказали как правоту жестко настроенных политиков в Иране, так и правоту жестко настроенных политиков в Израиле.
1: Елена Супонина, политолог, востоковед. Финансовые и нефтяные рынки тоже не очень верят угрозам Трампа. Нефть Brent подрастает всего на 0,3%, а американские фондовые индексы в небольшом плюсе. Глава Минфина США Скотт Бессент заявила о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсаций странам Персидского залива за нанесенные ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Тем временем Bloomberg сообщает, что Эмираты и Иран провели первую с начала конфликта встречу. Инициатива, по данным агентства, в основном исходила от Абу-Даби. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ, а дальше они будут инвестироваться фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человека автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговые льготы, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч. То есть доход после выхода на пенсию падает 4 раза, а новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
2: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
3: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
2: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайлэнд».
4: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит никак. Как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
2: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
5: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислить.

0: 5. Они скажут, например, 5%. Хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые. Или 10%. Инициативами. У нас в IT была льгота. Ставка по страховым была 7,5%. С этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
1: По данным НАФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек. Однако через работодатели на будущую пенсию купят порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Международная федерация шахмат ФИДЕ приостановила членство России в организации. Решение принял Совет ФИДЕ после того, как Российская Федерация шахмат, по его оценке, не выполнила предписание спортивного арбитражного суда в установленный срок. 11 марта суд обязал Федерацию в течение 90 дней прекратить шахматную деятельность в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. После проверки документов Совет ФИДЕ решил, что требование не было выполнено. Ограничение касается именно статуса Федерации шахмат России как организации. ФИДЕ отдельно подчеркнули, что индивидуальные шахматисты по-прежнему смогут участвовать в международных турнирах, если соответствует действующим правилам Федерации. Окончательный вопрос о санкции должен рассмотреть следующая Генассамблея ФИДЕ. Что это значит для самих игроков, объясняет шахматист, международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ, руководитель шахматной школы «Панда Чесс» Александр Гутенев.
2: История такая сложная, уже давно продолжающаяся, с 24 года вначале тоже ограничения вводили, потом отменили. А сейчас, насколько вот я понял, решение вышло, и как именно его применять, внедрять, будет следующий совет 17 июня. И будут, вероятно, со слов президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова, будут оспаривания, возможно. Что будет для шахматистов и турниров? Ну, как в заявлении ФИДЕ говорится, что российские шахматисты смогут продолжать выступать в индивидуальных, в личных турнирах под статусом нейтральным, под флагом ФИДЕ. То есть это сделано для защиты, как я понимаю, участников федерации. Не смогут, вероятно, не сможет там, российская сборная участвовать в Олимпиаде шахматной всемирной, которая запланирована на сентябрь 2026 года, если это все вступит в силу. Пока я понимаю так, что это отразится на участии, в первую очередь, в командных турнирах, возможно, на проведении турниров с обсчетом ФИДЕ на территории Российской Федерации. Но это до конца нет уверенности. Ну а участие отдельное личное российских шахматистов под нейтральным флагом допускаться будет.
1: Александр Гутенев, международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ, руководитель шахматной школы «Панда Чесс». Летом 2024 года комиссия по этике ФИДЕ уже лишала Федерацию шахмат России членства на 2 года. Тогда решение связывали в том числе с организацией шахматных мероприятий в Крыму и нарушением принципа политического нейтралитета. Накануне Еврокомиссия предложила включить главу ФИДЕ Аркадия Дворковича в 21-й пакет санкций Евросоюза.
3: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Деньги.
6: Своим появлением герб страны Советов обязан художникам госзнака Адрианову, Корзану и Дубасову, которые изобразили окруженный колоссиями земной шар в лучах восходящего солнца. На гербе было написано воззвание «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», которая дублировалась на языках республик, вошедших в состав Союза. Эскиз, предложенный сотрудниками госзнака, был утвержден ЦИКом как окончательный вариант в 1923 году.
5: История денег на Business FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле.
7: Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России на 5 июня составили 749,7 миллиарда долларов. За неделю они увеличились на миллиард, говорится в материалах Банка России. Рекордный показатель международных резервов был отмечен 30 января. Тогда он составил почти 827 миллиардов долларов. Положительная сальдо российской внешней торговли за январь апрель снизилась по сравнению с показателем годом ранее на 3,3% до 43 миллиардов долларов. Как сообщает ФТС, экспорт вырос на 4,5 миллиарда долларов и достиг 135,4 миллиарда долларов. Импорт также стал больше на 6 миллиардов и достиг 92,3 миллиарда долларов. Экспорт крабов из России вырос с начала года на 11%, сообщает Центр Агроэкспорт. В январе-мае наша страна экспортировала почти 34 тысячи тонн крабов живых, свежих, охлажденных и мороженых на сумму около 930 миллионов долларов. Выручка выросла на 26%. Оба показателя стали рекордными для этого периода, превысив показатели 2025 года. Среди главных покупателей российских крабов – Китай и Южная Корея. А также эту продукцию покупают Япония, Гонконг и Вьетнам. Продажи новых мотоциклов в стране по итогам января-мая выросли на 14% в годовом выражении, составили 24 173 штуки. В мае россияне купили более 9,5 тысяч новых мотоциклов, что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные аналитической компании ПБК. Минэнерго прогнозирует увеличение потребления мощности на юге России этим летом на уровне около 7%. Для удовлетворения спроса будут использовать накопители энергии, а в дальнейшем построят генерацию на 2,2 гигаватта. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев на заседании Кабмина. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 27 градусов, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 19, завтра днем до 30 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Похожая погода будет и в субботу, в воскресенье будет попрохладнее, до 22 градусов, но, возможно, без осадков. А вот уже на следующей неделе не жарко, 20-21 градус и временами дожди, причем в понедельник, возможно, даже сильные. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
7: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
9: В прокат выходит драмеди «Фейерверки днем». Лучший дебют с прошлогоднего фестиваля «Маяк». Режиссер – 37-летняя Нина Волова. История про отца, которого зовут Виктор, и его трех дочерей. Отца играет Александр Робок. Семья привыкла к роскошной жизни, но сейчас дела у фирмы отца идут откровенно плохо. «Ты распустил всех своей добротой», – говорит герою Робока его партнер – китаец, приехавший, чтобы помочь коллеге расплатиться с долгами. У китайца появляется идея выкупить дом Виктора и открыть там отель. Только у дочерей Виктора другие планы. Мы спросили у кинокритика, главреда портала doc.ru Илоны Егиазаровой, почему этот дебют покоряет и многих кинокритиков, и обычных зрителей.
10: Дебютанты снимают кино энергетически заряженное, поэтому оно нравится и критикам, и зрителям. «Фейерверки днем» можно назвать такой современной адаптацией разных пьес Чехова, где всегда присутствует призрак разрушающегося дома. Дом, который покидают герои, или дом, который приходит в упадок. Здесь все это тоже есть у Нины Воловой, но Нина Волова достаточно оптимистически настроенный молодой человек, и ее герои все-таки преодолевают все эти кризисы, находят пути и возможности жить заново со светлой интонацией. Они действуют все вместе, поэтому, как она говорила, лучше вместе ютиться под мостом, чем жить в роскошном доме каждый поодиночке. Фильм «Фейерверки днем», несмотря на то, что он невероятно смешной, и там масса комедийных сюжетов, связанных особенно с одним из героев китайцев, история рассказана глазами китайцев, для него все, что творят русские, это просто дичь какая-то. Начиная от того, что они запускают «Фейерверки днем», заканчивают какими-то решениями дикими по бизнесу. Но китайцы нам не понять, потому что вот такими нелепыми, нелогичными способами действительно сохраняются и дружеские, и родственные связи. Вот Нина Валова дает надежду и шанс зрителям понять, что ничего дороже друг друга у нас нет.
9: Кинокритик Илона Егиазарова поделилась впечатлениями от фильма «Фейерверки днем» 18+.
3: Выставки.
9: В инженерном корпусе Третьяковки открывается выставка «Предшественники Павла Третьякова» Федор Прянишников и Козьма Солдатенков. Это партнерский проект галереи и Российской государственной библиотеки. Покажут живопись, архивные материалы и редкие книги, посвященные двум коллекционерам. На первый взгляд они совсем разные, но у них немало общего, рассказывает куратор выставки Марфа Кузнецова.
11: Федор Прянишников, человек, который, если обобщать, заведовал почтой в Российской империи в 30-х, 50-х годах 19 века. Коллекционирование для него было скорее способом досуга. Он покупал работы известных художников своего времени. Козьма Терентьевич Солдатенков – это богатый купец, человек, который вышел из купеческого сословия и тоже собирал картины, чтобы украсить собственный дом, во-первых, а во-вторых, чтобы поддерживать русское искусство. Это одни из первых, собственно, коллекционеров, которые вообще у нас начали собирать русское искусство осознанно, целенаправленно, не обращаясь к западноевропейскому искусству. Это те персонажи, которые, собственно, и вдохновили Павла Михайловича. Он на них опирался, они были для него примером в каком-то смысле. Федор Прянишников в большей степени, это такой его старший современник, а Козьма Терентьевич его хороший знакомый. Они долгое время общались, он был чуть постарше, но поскольку возбуждала вот эта купеческая история, конечно, они виделись намного чаще. Если мы берем Федора Прянишникова, то это в основном работы художников русской первой половины XIX века. У Козьмы Терентьевича это, соответственно, вторая половина XIX века. Это работы в основном художников салонного направления. Это Семирадский, Гун, Якобий. Ну, это, конечно, передвижники наши, Шишкин, Левитан, русские пейзажи. То есть это, в принципе, основные имена в русском искусстве во второй половине XIX века. Немножко собирал художников малоизвестных, старался делать так, чтобы они тоже чувствовали себя, скажем так, нужными.
9: Это была Марфа Кузнецова, куратор проекта «Предшественники Павла Третьякова», Федор Прянишников и Козьма Солдатенков в Третьяковке 6+. Работает до 11 октября. В Центре современного искусства «Азарт» новый проект «Аня Жолудь. Не тот горизонт». Изящная выставка, которая говорит о человеке и о его внутреннем мире. В прошлом году Ани Жолудь не стало. В первом зале представлены в основном живописные работы с бытовыми предметами. Два других зала – про постепенное исчезновение цвета из произведений. О том, как решена выставка «Не тот горизонт» и что дает нам искусство Ани Жолудь, рассуждает куратор Ирина Горлова.
12: Ее важная тема, которая прослеживается на протяжении всей творческой жизни, это дом, вещи, в которых живет как бы художник, близкое пространство ближнего круга. И вторая тема – это тема дороги, которая тебя ведет куда-то за горизонт. Что за этим горизонтом?
13: Яркая цитата одного из искусствоведов про Аню Жолудь, что она сдирала кожу с вещей. Что сейчас нам, на ваш взгляд, дает, показывает, открывает ее искусство?
12: Собственно, показывает нам то, что у художника может быть один предмет привязанности, она, можно сказать, всю жизнь была ему верна. Она когда-то в юности еще открыла для себя такие обыденные вещи, которые стали предметом ее живописи. А потом те же самые вещи перешли в ее пространственные объекты, скульптуры, инсталляции. Цитата, которую вы верно вспомнили, это замечательные слова искусствоведа и галериста Наташи Тамруча, которая много работала с Аней. Она, собственно, описывая ее вот такие прозрачные инсталляции, как бы рисунки, которые переходят в 3D, говорила о том, что вот она как будто сдирала кожу, просто избавляла, как сама Аня говорила, от обманчивых и изменчивых поверхностей и обнажала скелет, конструкцию, каркас каждой вещи, как каркас мира. Мне кажется, сейчас ее искусство удивительно воспринимается, тем более, что нам захотелось показать работы разных лет, потому что искусство Жолудь больше всего знают как раз по ее вот таким целым комнатам, которые она выстраивала, свежим вешалками, с висящими платьями. Она захотела показать вещи, с которых она начинала свой путь. Что ее вот эта любовь к предмету, к жизни была с самого начала воплощена. Еще буквально в начале 2000-х годов она уже выбрала для себя вот такой сюжет, как бы вещь для любви, как она говорила.
9: Ирина Горлова, куратор выставки «Аня Жолудь. Не тот горизонт. 6+». Открыто до 23 августа.
7: Книги.
9: В продажу вышел сборник «Дачники» от издательства «Редакция» Елены Шубиной. Трогательные рассказы российских писателей, написанные специально для этого сборника. На обложке дачный участок, стол, букет сирени. Читается очень легко. В книге произведения Дениса Драгунского, Аси Володиной, Алексея Харламова, Дарьи Бегловой. Это руководитель Дома творчества Переделкина. 13 июня там будут презентовать эту книгу. Мы спросили издателя Елену Шубину, что значит дача для писателей.
14: Это, конечно, место силы, как вообще почти у всех, что-то связанное с детством, с природой. Но рассказы в этом сборнике не только про свои личные дачи. Например, Майя Кучерская пишет о дачной жизни, имея в виду героя Марка Шагала, который в давние времена в загородном доме устраивал уроки рисования для детей. Леонид Юзефович, наш знаменитый писатель и одновременный историк, написал, как он посетил дачу, где жил Василий Каменский, знаменитый поэт и авиатор 20-х годов. То есть тут не только какие-то сентиментальные рассказы, а как было хорошо на даче. Ну и, конечно, здесь есть, если говорить конкретно про дачи, и Комарова, и Переделкина, и Коктебель, а есть просто вот такие детские СНТ, то, что называется, обычные шестисоточные участки.
15: Вы с такой любовью о них, о всех, об авторах, понятно, что вам, наверное, будет что-то выделить крайне непросто, но всего же, может быть, какие-то в этом сборнике рассказы стали любимыми.
14: Я всегда как-то сторонюсь того, чтобы выделять любимых писателей. Но давайте я назову Алену Холмогорову, которой рассказ такой очень литературный, как у них был дом в деревне, и как потом эта деревня заканчивала свое существование. Там жили известные писатели, хотя это не писательский дачный участок, а просто обычная деревня на Волге. Прекрасный рассказ вот о Каменском Леонида Юзефовича. Очень хороший рассказ Сергея Шаргуновой.
9: Это была Елена Шубина. В ее издательстве вышел сборник рассказов «Дачники» 18+. Доступен в магазинах и на Яндекс.Книгах. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
7: Предпоказ на Business FM. Продолжительность жизни.
16: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
7: Журналист Алена Копылова.
16: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: Москва 2028, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Американские власти продлили разрешение на транзакции в сфере атомной энергетики с подсанкционными российскими банками. Соответствующую генеральную лицензию опубликовало подразделение американского Минфина ОФАК. На срок действия лицензии продлен до 18 декабря. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Росагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Росагро» Машковича. Миллиардера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Страны ЕС рассматривают возможность отстранения должности Каи Каллас и реорганизации дипломатической службы блока, сообщает Financial Times. По информации издания, Франция и Германия обсуждают предложение о радикальной реорганизации существующей уже 15 лет дипслужбы ЕС в попытке улучшить реакцию блока на геополитические кризисы. Служба внешних связей обходится в Европе в миллиард евро в год. Между тем, она, как считают многие, нефункционально. Брют русское игристое Брау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 20:30, студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? Кипрские визы с 15 июня будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Там же лично надо подавать заявление, связанное с истечением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Коляда театра под угрозой ликвидации. После смерти драматурга Николая Коляды знаменитый Уральский театр столкнулся с юридическими проблемами. Электронная подпись Коляды заблокирована. Театр не может сдать налоговые и финансовые отчетности, распоряжаться деньгами на счетах. Почему так получилось и чем грозит? Подробности на Бизнес FM.
17: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес FM Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
1: Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы качества армянских вин и коньяков, минеральной воды Джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, чтобы одна из сторон откажется от обязательства повысить цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. продуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, рассуждает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
18: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискурсы о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече, и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
1: Александр Искандарян, директор Института Кавказ в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничение барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в Россию. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. Знаменитый уральский коридор театра оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Калиды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
19: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Калида, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Калида театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Калиды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
20: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать. Или там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние. Что будет дальше? Оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. Ничего, как мы видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам ту возможность.
19: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем, сказала Бизнес ФМ замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Бизнес ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как как оно. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
0: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
21: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
0: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
19: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эка Вашакидзе на вопрос бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
1: Нью-Йорк ликует после крупнейшего в истории НБА камбэка Нью-Йорк Никс. В среду миллионы американцев припали к экранам, наблюдая за финалом НБА между Сан-Антонио Спорс и Нью-Йорк Никс, которые 27 лет не выходили в финалы и были явно не в топе. Когда на последних минутах Никс сократили отставание от Спорс с 29 до 1 очка, звук на стадионе Madison Square Garden был похож на звук реактивного двигателя, сиденья содрогнулись, пишет NBC News. Победный мяч одной рукой забил Оджи Анунобе за секунду до финальной сирены, как в легендарной сцене российского фильма «Движение вверх». Трибуны взорвались. Главный тренер Никс Майк Браун заявил, что бросок Анобе стал самым культовым в истории нью-йоркского баскетбола. После матча фанаты скандировали имя Оджи. За игрой без малого следила вся Америка. На трибунах поистине звездный состав: Тейлор Свифт, Адам Сэндлер, Тимоти Шалеме и многие другие. За матчем следил и Трамп, но когда его показали на экранах, его освистали. Билеты у перекупщиков достигали 100 тысяч долларов. Empire State Building был украшен в стиле Никс. О невероятном камбэке говорит российский телекомментатор, тренер Владимир Гомельский.
22: Разыгрывающий защитник Никс Брансон является лучшим игроком лиги по игре в клатче. И он это доказал. Но то, что к нему добавился Анунобе и набрал в этом матче 33 очка и плюс решающий мяч, конечно, на настроение команды, болельщиков, в какой-то степени менеджмента клуба очень сильно повлияло. Мне даже стало немножко жалко. Несомненно, Сан-Антонио очень перспективная молодая команда. Поэтому у них просто не хватило опыта. Для меня победа Нью-Йорка ожидаема, потому что дом. А с другой стороны, Нью-Йорк выиграл, но с большой помощью от шпор. Последний раз такое по поводу баскетбола в Нью-Йорке случилось в 1973 году. Вот тогда была баскетбольная лихорадка, когда весь город сошел с ума, куча болельщиков. Особенно недовольны были те, кто не смог купить эти билеты, цены на которые взлетели на космическую высоту. Места на третьем ярусе стоили по 7 500 долларов. Это же можно сойти с ума. И те, кто не попали, устроили эти веселые беспорядки после игры.
1: Владимир Гомельский, тренер, телекомментатор. Таким образом, счет финальной серии НБА стал 3-1 в пользу Никс. Если они победят в субботу еще раз, то станут чемпионами НБА впервые за 53 года.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
23: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
5: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
5: Акционеры ЦИАНа утвердили дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 53 рублей на акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, 22 июня. В течение 2026 года компания планирует еще одну выплату, размеры сроки которой будут объявлены позднее. При этом топ-менеджмент ЦИАН заявлял об ожиданиях, что суммарная дивидендная доходность за текущий год будет двузначной.
6: Отчеты и планы.
5: Мессенджер Макс запустил тестирование комментариев в каналах. Теперь под постами появились кнопки, ведущие в специальные секции для обсуждения постов. В разделе комментариев пользователи могут общаться друг с другом. Количество чужих комментариев видно без перехода в этот раздел. В пресс-службе компании рассказали, что полноформатное развертывание данного функционала ожидается в ближайшее время. Volkswagen планирует до конца текущего года сократить 19 тысяч сотрудников, сообщает Рейтер. Сокращение – часть масштабных планов компании по снижению издержек. В последние годы автоконцерн сталкивается с проблемами из-за замедления спроса, сложности с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Игровое подразделение Microsoft Xbox в июле запланировало значительное сокращение. Будут уволены 1000 сотрудников, пишет The Verge. Также сокращение коснутся бюджета на маркетинг и другие области бизнеса Xbox. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: .47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с истечением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ждается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционного визового агентства Евро-Резидент Изи Виза София Дуфаса-Ксютина.
3: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз с ближайшим вступлением в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визового центра для консульства Кипра. И, вероятно, это будет другая компания.
10: А когда это произойдет?
3: Ну, мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
10: Ну, а консульство — это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
3: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, и комфортнее приходить по записи в визовый центр.
10: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
3: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в шенгенскую зону, конечно, же требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
10: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
3: Ну, безусловно, да. Визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФЭ. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
1: София Дефосе, Ксютина, агентство ЕВА, резидент EasyVisa. Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и в 45 евро для детей от 6 до 12, для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен.
11: Капитал с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый вечер. Цены на нефть падают. Падают довольно резко. Смесь Brent пробила вниз $90 за баррель и торгуется недалеко от этого значения. Все это на очередных заявлениях президента США Дональда Трампа. Во всяком случае, Трамп сообщил о том, что отменяет удары по Ирану, хотя ранее заявлял о том, что обрушит на Иран США очень мощный удар. Но вот теперь Трамп передумал, отменил запланированные на вечер четверга удары по Ирану. Помимо этого, Трамп сообщал о том, что сделка скоро будет подписана. Во всяком случае, сказал, что скоро станет известно место и время подписания соглашения с Ираном. И также президент США сообщил о том, что итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участники: США, Израиль и другие государства. В общем, на этих новостях, как мы видим, рынок нефти довольно резко отреагировал падением. Но помимо всего прочего, российский рынок акций тоже упал по итогам недели. Короткой рабочей недели падение индекса Московской биржи составило 8%. Причем это уже 14-я подряд падающая неделя для российского рынка акций. За четверг рынок потерял 0,2%. Таким образом, закрытие короткой рабочей недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Ну и, соответственно, хорошая новость заключается в том, что удержали вот этот уровень 2500. Важный, достаточно крепкий уровень, потому что в предыдущие годы не раз к этому уровню подходили, либо даже пробивали, уходили ниже, но потом довольно резко возвращались. Но для этого были предпосылки, были сильные отскоки на фоне определенных новостей, событий. Сейчас для отскока рынок не находит каких-то подоплек, и, соответственно, нету драйверов. Ну, посмотрим, будут ли попытки пробить 2500 на следующей неделе. На неделе текущей были две попытки, два дня пытались уйти ниже, но, как мы видим, пока уровень устоял и закрывает неделю рынок выше этого ключевого значения. Рубль был крепким на неделе, даже вырос к китайскому юаню. Китайская валюта упала на 27 копеек. Закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США, в принципе, не сильно изменился в течение последних торговых сессий и остался в районе 72 рублей. Это и по однодневному трехдневному фьючерсному контракту и на международном валютном рынке. Хотя на международном валютном рынке все-таки, если рассматривать вечер четверга, доллар торгуется чуть выше 72 рублей. Важнейшие события будут на следующей неделе. Прежде всего, это заседание Банка России, которое состоится в пятницу, в следующую, то есть 19 июня. И здесь рынок, ну, можно сказать, однозначно ждет снижение ставки на 50 базисных пунктов. Причем это и в прогнозах участников торгов фигурирует, хотя кто-то ждет снижение на 100 базисных пунктов. Но если бы не очень хорошие данные по инфляции, может быть, и были основания. Но, тем не менее, если мы обратимся к инструментам денежного рынка, а денежный рынок, во всяком случае, в текущем году абсолютно все угадывает, но все-таки денежный рынок – это рынок, где совершаются конкретные сделки. Денежный рынок со 100% вероятностью сигнализирует нам о снижении ставки на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, если мы посмотрим на инструменты этого рынка, то есть на рублевые ставки или ставки в рублях, то ставка овернайт или ставка на день, ставка на неделю, даже ставка на месяц торгуется, во всяком случае, по итогам четверга торговалась ниже 14%. То есть 100% вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов. Ну и, в принципе, на рубль даже не оказало давление участие Банка России в покупке валюты, причем на повышенных объемах по сравнению с предыдущим периодом. И всю неделю, короткую рабочую неделю, Банк России тратил ежедневно 5 миллиардов 200 миллионов на покупку китайской валюты. Но, как мы видим, пока это на рубль не сильно влияет.
23: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
9: Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ».
12: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Xlantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
15: Exceed. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Деньги. Состоятельные граждане Рима держали свои деньги в банках. Полководец Крас имел от 7 до 8 тысяч талантов. Знаменитый своими перами Лукул владел состоянием в 1 миллион сестерциев. Богатым человеком был и Брут, убивший Цезаря. Его капитал оценивают в 40 миллионов сестерциев. Наконец, Сенека, учитель Нерона, имел 300 миллионов сестерциев.
23: История денег на Business FM.
9: FM.
23: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
25: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMEP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. С 14 до 20 часов силами ПВО было уничтожено 67 беспилотников над регионами России. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона, сообщает Минобороны. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии роста ВВП в мире может упасть до 1,3%. Около 6 миллионов туристов посетили Москву в первом квартале года. Более 550 тысяч из них приехали из-за рубежа, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму столицы. Там уточнили, что число путешественников из государств дальнего зарубежья увеличилось на 12%, а половина турпотока пришлась на граждан Китайской Народной Республики. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану. Как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах, ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харк в Армузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов и нанесут очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? В России разрабатывают новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И в России начались продажи нового бренда Gelan J6. Ценник на кроссовер стартует от 2 300 000 рублей. Производством занимается ГР Холдинг в Шушарах совместно с китайской компанией Defitu. Что это за авто и приведет ли массовое производство перелицованных китайцев в России к снижению цен? Подробности на Business FM. Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану, об этом он сообщил в своей соцсети True Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. Ранее американский лидер анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщала, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. В ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов, комментирует политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
8: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони. Он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию. Сейчас у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице корпуса стражи Исламской революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах — это продолжение прежней кампании.
1: Елена Супонина.

0: Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ, дальше они будут инвестироваться фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человек автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговые льготы, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране у нас 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
1: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
2: С одной стороны, это хорошо и правильно, поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность, прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
1: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
3: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Это человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
1: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
4: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
0: По данным НАП, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копят порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Чем примечателен новый российский бренд «Джелан J6»? Продажи кроссовера начались сегодня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 290 000 рублей. Джелан J6, как и другие недавно запущенные перед лицом,

0: Рекомендованные бренды может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
1: Кроссовер G-Land J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ-J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
2: Он стоит столько же, сколько его оригинал, то же самое JQ-J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле? Все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
1: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели Esteo и Solaris. Представители компании DFITU, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
3: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы мы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор по специальному инвест-контракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые АГР производит, китайские в России, могут подешеветь.
1: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая. И после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Купание в море, загар, пикники.
6: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
5: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
6: самым привычным и неизменным в веках,
5: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
6: Специальный проект.
5: Уже в эфире Бизнес FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле.
7: Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России на 5 июня составили 749,7 миллиарда долларов. За неделю они увеличились на миллиард, говорится в материалах Банка России. Рекордный показатель международных резервов был отмечен 30 января. Тогда он составил почти 827 миллиардов долларов. Положительная сальдо российской внешней торговли за январь-апрель снизилась по сравнению с показателем годом ранее на 3,3% до 43 миллиардов долларов. Как сообщает ФТС, экспорт вырос на 4,5 миллиарда долларов и достиг 135,4 миллиарда долларов. Импорт также стал больше на 6 миллиардов и достиг 92,3 миллиарда долларов. Экспорт крабов из России вырос с начала года на 11%, сообщает Центр Агроэкспорт. В январе-мае наша страна экспортировала почти 34 тысячи тонн крабов живых, свежих, охлажденных и мороженых на сумму около 930 миллионов долларов. Выручка выросла на 26%. Оба показателя стали рекордными для этого периода, превысив показатели 2025 года. Среди главных покупателей российских крабов – Китай и Южная Корея. А также эту продукцию покупают Япония, Гонконг и Вьетнам. Продажи новых мотоциклов в стране по итогам января-мая выросли на 14% в годовом выражении, составили 24 173 штуки. В мае россияне купили более 9,5 тысяч новых мотоциклов, что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные аналитической компании ПБК. Минэнерго прогнозирует увеличение потребления мощности на юге России этим летом на уровне около 7%. Для удовлетворения спроса будут использовать накопители энергии, а в дальнейшем построят генерацию на 2,2 гигаватта. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев на заседании Кабмина. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 26 градусов, осадки сегодня ожидаются, ночью плюс 19, завтра днем до 30 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, похожая погода будет и в субботу, в воскресенье будет попрохладнее, до 22 градусов, но, возможно, обойдется без осадков, однако уже на следующей неделе ожидаются дожди в понедельник, возможно, даже сильные, ну а температура будет держаться в районе 20 градусов. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и 1,13% в январе этого года, опустившись ниже уровня октября 2022. А что такая динамика означает для экономики, как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Кабелев.
9: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем было в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
10: То, что с инфляция происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
9: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
0: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31% против 5,58% месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятностью может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
11: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему, купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
12: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц. Вперед.
13: Обычно сколько людей? Вот выходные, будни?
12: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
13: То есть это надо заранее, да, бронировать?
12: Да, заранее.
11: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
14: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был прям действительно ажиотаж.
11: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьба включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
15: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Но просто это потеря времени, скажем так. Но только так, больше вариантов нету.
11: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: В МХТ имени Чехова завершился ежегодный конкурс короткометражного кино. Его тема в этом году «Барто. 120 секунд детства». Начинающим режиссерам предлагалось пофантазировать, опираясь на всем известные стихи Агнии Барто. Какой отклик вызывают эти маленькие истории? Какие они? Короткие строчки, которые работают как пароль в детстве. На церемонии награждения побывала Александра Сидорова.
16: Условия жесткие, короткие метры должны быть действительно очень короткими, не больше 2 минут. Даже рилсы в соцсетях длиннее. Плюс конкретная тема. В этом году стихи Агнии Барто. В театр пришло больше 600 заявок. До финала дошли 10 короткометражек. Многие снимают в первый раз. Вопрос в том, что хочет сказать человек и как смело он это делает, говорит худрук МХТ Константин Хабенский.
17: Разноцветная палитра. молитва у нас сложилась. Очень хорошо, мне кажется, зазвучали стихи в формате перевертыша, если вы понимаете, о чем я говорю. И очень хорошо и светло зазвучали стихи, когда их попытались просто светло и понятно рассказать для детей.
16: А для взрослых что они сегодня дают понять, о чем задуматься, на ваш взгляд?
17: Мы, если не шаблонно и не бездумно возвращаемся к какому-то поэтическому или литературному материалу, мы так или иначе все равно вчитываемся, расшифровываем какие-то слова, предложения, смысл, уже отталкиваясь от жизненного пробега собственного. Поэтому, если спокойно сесть и почитать, если вы увидите сегодня некоторые работы, как я их называю, перевертыши, вы поймете, что это работает.
16: Все 10 короткометражек финалистов показали на церемонии награждения. Из вроде бы всем известных стихов выросли работы в разных жанрах. Сентиментальная драма, черная комедия, хоррор, фильм, снятый как будто бы от лица плюшевого медведя. Смотреть искренне интересно. При этом у многих ребят снимались известные артисты. Сергей Епишев, Ольга Лапшина, Евгений Сангаджиев, Мария Смольникова. Главный приз получила короткометражка «В пустой квартире» Гаяни Тугариной. Она выпускница высших курсов сценаристов и режиссеров имени Данелии. Герой ее фильма возвращается после смерти матери в родительскую квартиру, где все знакомо до боли. Эту единственную и главную роль пронзительно сыграл режиссер, актер и продюсер Сергей Гинзбург. Он взял награду за лучшую актерскую работу. Мы поговорили с Сергеем после церемонии.
18: Мы давно знакомы. Я сказал, ты сможешь? Я говорю, слушай, ты уверена? Она говорит, ну я думаю, да. Я сказал, я постараюсь. И мы это сделали, и это как-то так совпало, наверное. И я в восторге от вообще атмосферы этого конкурса, от безумно интересных идей, которые я увидел, идей визуальных. Их тоже было огромное количество. Все это так здорово, что если меня будут часто приглашать, может быть, я тоже чему-то научусь. У них, у молодых.
16: Для опытных артистов, по сути, это большой вызов и по форме, и по содержанию.
18: Я согласен, но я же ведь режиссер. Когда-то, да, я, естественно, был актером, мне эта профессия нравится, я ее люблю. Мне приходится очень часто показывать актерам проигрывать, вероятно, поэтому еще какие-то навыки остались. Но мне было интересно, и я вам могу сказать, что это очень трудно, потому что одно дело просто показал режиссер, а другое дело прожил. То есть, когда ты проживаешь, ты собственными слезами платишь. Знаете, у Высоцкого есть фантастическая строчка. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Настоящий актер должен делать так. Кровь должна быть настоящей.
16: Проводя конкурс короткометражного кино, МХТ имени Чехова вносит свою лепту в то, чтобы молодые режиссеры набирались опыта. Победительница получила для съемок артистов Московского художественного театра. А все работы финалистов уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Винк». Александра Сидорова, «Бизнес ФМ».
4: Наизусть. Федор Достоевский.
19: Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности.
4: Наизусть. На Бизнес ФМ.
19: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
20: Москва 21:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему. Российская армия сообщает The Economist. Издание пишет, что город уже в 14 километрах от линии фронта, и в нем мало оптимизма. Предприятие переносится в город Перечин Закарпатской области. В западную часть страны уже переместилось 3500 рабочих. Глава Минфина США намерен использовать замороженные иранские активы для выплат странам Персидского залива. Скотт Бессент выразил готовность также использовать замороженные средства для возмещения затрат странам в случае перечисления иранскому управлению по делам Персидского залива сборов за проход по Ормузскому проливу. Росстандарт утвердил первый ГОСТ на игрушки с применением технологии искусственного интеллекта. Он вступает в силу с 1 сентября. ГОСТ распространяется на игрушки для детей от года до 14 лет. Это интерактивные куклы и фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и аксессуары с элементами искусственного интеллекта. Концерт «Ко дню России», который ранее планировался на Красной площади, пройдет в культурном центре «Моссовет» по измененной программе и без участия ранее заявленных звезд. Об этом ТАСС сообщили организаторы. Отмечается, что, несмотря на отсутствие ранее заявленных приглашенных звезд, гостей ждет музыкальное действие с участием ведущих профессиональных коллективов страны, посвященное Году единства народов России, художественный руководитель и автор проекта «Народная артистка России» Надежда Бабкина. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21.30, студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Ее транзит в страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении, как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам. Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю. С перелетом, отелем и даже системой все включено. Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Коряда – театр под угрозой ликвидации. После смерти драматурга Николая Коряды знаменитый Уральский театр столкнулся с юридическими проблемами. Электронная подпись Коряды заблокирована. Театр не может распоряжаться деньгами на счетах. Почему так получилось и чем грозит? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничение будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
2: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, в европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече, и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо. Прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
0: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за ограничений барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в Россию. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. Знаменитый уральский Коридотеатр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Кориды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
3: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес-ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
21: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как периодически или там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается, как бы уныния кого-то нет. Все, наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
3: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем, сказала Бизнес-ФМ замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Бизнес-ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
22: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
23: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
22: Эта проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и проблемы отсутствия художественного направления в каждом театре.
3: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра ЭКО Вашакидзе на вопрос Бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
0: Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем, даже системой «все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Саускина.
1: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
5: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и на авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
1: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
6: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементу маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю, можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
1: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированиям, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
24: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
25: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
24: STO Exlantix EDE ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
26: Exceed. Born for more.
24: Реклама. Не оферта.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Срочные переводы.
27: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Нику-никубан. В буквальном переводе с японского языка это значит «дать кошке золотые монеты». А смысл фразы в сравнении, насколько кошка не разбирается ни в золоте, ни в монетах, настолько и некоторым людям не дано верно оценить истинную стоимость каких-то вещей. А в русском языке в подобных ситуациях говорят «метать бисер перед свиньями». Срочные переводы на Business FM. Все золото мира. Первое золото в Калифорнии нашел в 1848 году Джеймс Маршалл. Он был плотником, которого землевладелец Джон Саттер подрядил руководить строительством водяной мельницы. Когда Джеймс решил углубить отводной канал мельницы, он и обнаружил на дне русла несколько золотых самородков. Новость облетела округу, и на разведку золотых жил бросились все работники со всех окрестных ферм. Мельницу забросили, а Маршалл, которому все происходящее показалось бесперспективным безумием, уехал. Джон Саттер тоже не обогатился, немного заработал на товарах для золотоискателей, но больше потерял из-за набегов старателей на его землю. Позже сын Джона основал город Сакраменто, и сегодня территория бывшего ранчо Саттера входит в границы пояса. Все золото мира на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Ценные бумаги.
7: Акционеры ЦИАН утвердили дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 53 рублей на акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, 22 июня. В течение 2026 года компания планирует еще одну выплату, размеры и сроки которой будут объявлены позднее. При этом топ-менеджмент ЦИАН заявлял об ожиданиях, что суммарная дивидендная доходность за текущий год будет двузначной.
9: Отчеты и планы.
7: Мессенджер Макс запустил тестирование комментариев в каналах. Теперь под постами появились кнопки, ведущие в специальные секции для обсуждения постов. В разделе комментариев пользователи могут общаться друг с другом. Количество чужих комментариев видно без перехода в этот раздел. В пресс-службе компании рассказали, что полноформатное развертывание данного функционала ожидается в ближайшее время. Volkswagen планирует до конца текущего года сократить 19 тысяч сотрудников, сообщает Рейтер. Сокращение – часть масштабных планов компании по снижению издержек. В последние годы автоконцерн сталкивается с проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Игровое подразделение Microsoft Xbox в июле запланировало значительное сокращение. Будут уволены 1000 сотрудников, пишет The Verge. Также сокращение коснутся бюджета на маркетинг и другие области бизнеса Xbox. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 21:47 в Москве вы слушаете Business FM. Нью-Йорк ликует после крупнейшего в истории НБА камбэка Нью-Йорк Никс. В среду миллионы американцев припали к экранам, наблюдая за финалом НБА между Сан-Антонио Спорс и Нью-Йорк Никс, которые 27 лет не выходили в финалы и были явно не в топе. Когда на последних минутах Никс сократили отставание от Спорс с 29 до 1 очка, звук на стадионе Madison Square Garden был похож на звук реактивного двигателя, сиденья содрогнулись, пишет NBC News. Победный мяч одной рукой забил Оджи Анунобе за секунду до финальной сирены, как в легендарной сцене российского фильма «Движение вверх». Вверх трибуны взорвались. Главный тренер Никс Майк Браун заявил, что бросок Анобе стал самым культовым в истории нью-йоркского баскетбола. После матча фанаты скандировали имя Оджи. За игрой без малого следила вся Америка. На трибунах поистине звездный состав: Тейлор Свифт, Адам Сэндлер, Тимоти Шалме и многие другие. За матчем следил и Трамп, но когда его показали на экранах, его освистали. Билеты у перекупщиков достигали 100 тысяч долларов. Empire State Building был украшен в стиле Никс. О невероятном камбэке говорит российский телекомментатор, тренер Владимир Гомельский.
10: Разыгрывающий защитник Никс Брансон является лучшим игроком лиги по игре в клатче. И он это доказал.
11: помогал. Но то, что к нему добавился Анунобе и набрал в этом матче 33 очка и плюс решающий мяч, конечно, на настроение команды, болельщиков, в какой-то степени менеджмента клуба очень сильно повлияло. Мне даже стало немножко жалко. Несомненно, Сан-Антонио очень перспективная молодая команда, поэтому у них просто не хватило опыта. Для меня победа Нью-Йорка ожидаема, потому что дом. А с другой стороны, Нью-Йорк выиграл, но с большой помощью от шпор. Последний раз такое по поводу баскетбола в Нью-Йорке случилось в 1973 году. Вот тогда была баскетбольная лихорадка, когда весь город сошел с ума, куча болельщиков. Особенно недовольны были те, кто не смог купить эти билеты, цены на которые взлетели на космическую высоту. Места на третьем ярусе стоили по 7 500 долларов. Это же можно сойти с ума. И те, кто не попали, устроили эти веселые беспорядки после игры.
0: Владимир Гомельский, тренер, телекомментатор. Таким образом, счет финальной серии НБА стал 3-1 в пользу Никс. Если они победят в субботу еще раз, то станут чемпионами НБА впервые за 53 года.
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый вечер. Цены на нефть падают. Падают довольно резко. Смесь Brent пробила вниз $90 за баррель и торгуется недалеко от этого. Значение все это на очередных заявлениях президента США Дональда Трампа. Во всяком случае, Трамп сообщил о том, что отменяет удары по Ирану, хотя ранее заявлял о том, что обрушит на Иран США очень мощные удары. Но вот теперь Трамп передумал, отменил запланированные на вечер четверга удары по Ирану. Помимо этого, Трамп сообщил о том, что сделка скоро будет подписана. Во всяком случае, сказал, что скоро станет известно место и время подписания соглашения с Ираном. И также президент США сообщил о том, что итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участники, США, Израиль и другие государства. В общем, на этих новостях, как мы видим, рынок нефти довольно резко отреагировал падением. Но помимо всего прочего, российский рынок акций тоже упал по итогам недели. Короткой рабочей недели падение индекса Московской биржи составило 0,8%. Причем это уже 14-я подряд падающая неделя для российского рынка акций. За четверг рынок потерял 0,2%. Таким образом, закрытие короткой рабочей недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Ну и, соответственно, хорошая новость заключается в том, что удержали вот этот уровень 2500. Важный, достаточно крепкий уровень, потому что в предыдущие годы не раз к этому уровню подходили, либо даже пробивали, уходили ниже, но потом довольно резко возвращались. Но для этого были предпосылки, были сильные отскоки на фоне определенных новостей, событий. Сейчас для отскока рынок не находит каких-то подоплек и, соответственно, нету драйверов. Ну, посмотрим, будут ли попытки пробития 2500 на следующей неделе. На неделе текущей были две попытки, два дня пытались уйти ниже, но, как мы видим, пока уровень устоял и закрывает неделю рынок выше этого ключевого значения. Рубль был крепким на неделе, даже вырос к китайскому юаню. Китайская валюта упала на 27 копеек. Закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США, в принципе, не сильно изменился в течение последних торговых сессий и остался в районе 72 рублей. Это и по однодневному фьючерсному контракту, и на международном валютном рынке. Хотя на международном валютном рынке все-таки, если рассматривать вечер четверга, доллар торгуется чуть выше 72 рублей. Важнейшие события будут на следующей неделе. Прежде всего, это заседание Банка России, которое состоится в пятницу, в следующую, то есть 19 июня. И здесь рынок, ну, можно сказать, однозначно ждет снижение ставки на 50 базисных пунктов, причем это и в прогнозах участников торгов фигурирует, хотя кто-то ждет снижения на 100 базисных пунктов. Но если бы не очень хорошие данные по инфляции, может быть, и были основания. Но, тем не менее, если мы обратимся к инструментам денежного рынка, а денежный рынок, во всяком случае, в текущем году абсолютно все угадывает, но все-таки денежный рынок – это рынок, где совершаются конкретные сделки. Денежный рынок со 100% вероятностью сигнализирует нам о снижении ставки на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, если мы посмотрим на инструменты этого рынка, то есть на рублевые ставки или ставки в рублях, то ставка овернайт или ставка на день, ставка на неделю, даже ставка на месяц торгуется, во всяком случае, по итогам четверга торговалась ниже 14%. То есть 100% вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов. Ну и, в принципе, на рубль даже не оказало давление участие Банка России в покупке валюты, причем на повышенных объемах по сравнению с предыдущим периодом. И всю неделю, короткую рабочую неделю, Банк России тратил ежедневно 5 миллиардов 200 миллионов на покупку китайской валюты. Но, как мы видим, пока это на рубль не сильно влияет.
27: Капитал на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
4: Между делом с Кирой Альтман.
14: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
15: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
14: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
4: Между делом на Business FM. Наизусть. Лев Ландау.
27: Верховным судьей всякой физической теории является опыт. Без экспериментаторов теоретики скисают. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка, научная конференция по гидроавиации, гидроавиасалон перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вилеста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булухова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий. У ИП их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. По данным агентства, книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным, а трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит 1 триллион 750 миллиардов долларов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получит 75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
17: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому, именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
2: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты, спутниковый интернет-стар Starlink Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
3: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, и это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
2: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил

0: цеповой информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. КСИР, в свою очередь, распространил официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию. Сейчас у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
0: Елена Супонина, политолог, востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
2: Бизнес говорит.
3: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
4: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, открывать не буду. Наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры ИП, то есть этого достаточно.
5: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
4: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
5: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
4: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл, то есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант сделать все в белую, то делается в белую.
3: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
6: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще...

0: их сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то,
1: конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, это налоговая ставка и в том числе на фот, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот устраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверты?
2: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
3: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
4: Это вот именно что зарплата в конвертах.
3: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
4: Подобного рода соблазны возникают?
3: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
4: А сколько людей у вас работает?
3: 4 человека.
4: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
3: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
4: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
3: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально полтора года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
5: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. Летом 1804 года на берегу реки Гудзон сошлись в дуэли два видных государственных деятеля – вице-президент США Аарон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре. Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каши специального меню варятся на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса. На Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики, как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
8: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банк России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем было в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, это цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
7: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
8: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
5: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятностью может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные и перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
9: Кроссовер G-Land J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFI2 на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
10: Он стоит столько же, сколько его оригинал, тот же самый JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле? доли. Все зависит будет от степени локализации. Пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Chery убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ. Точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
9: Уши концерна Chery торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании Defitu, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Chery Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
11: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания АГР локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство J-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые АГР производит китайские в России, могут подешеветь.
9: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Chery – крупнейший экспортер автомобилей из Китая, и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Chery сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
12: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему, купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
13: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц. Вперед.
5: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будни?
13: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
5: То есть это надо заранее, да, бронировать?
13: Да, заранее.
12: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
14: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. Две недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был был прям действительно ажиотаж.
12: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьба включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
15: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать. Я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
12: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
16: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан-Гарос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако – Даниил Медведев и Александр Бублик – вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегуэлла выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан-Гарос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
16: Спорт и деньги на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристое Абрау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7 тысяч образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на бизнес там каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит и реденонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относится к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
19: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече, и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
5: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничение барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в России. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца 4 лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человек автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
16: Бизнес говорит.
2: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производители текстильных материалов.
20: С одной стороны, это хорошо и правильно, поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняший день большинство предприятий, ну, во всяком случае, у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. И тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность, прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
2: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
21: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
2: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
22: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
5: По данным НАБФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции «Горящий тур». На неделю предлагает за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
0: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.
1: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
0: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
4: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
0: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированию, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
16: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Acid Test. Дословно переводится с английского как «кислотный тест». Во времена золотой лихорадки так называли пробу на кислотную реакцию для химического анализа металлов. Чем устойчивее металл к азотной кислоте, тем выше в нем содержание золота. Позже термином «acid test» стали называть любую проверку, с помощью которой определяют качество и ценность того или иного продукта или идеи. Срочные переводы на Business FM.
23: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
3: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMap.Pro, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София Дефасе Аксютина.
6: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в ближайшем вступлении в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визового центра для консульства Кипра. И, вероятно, это будет другая компания.
7: А когда это произойдет?
6: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
7: На консульстве это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
6: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
7: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
6: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в шенгенскую зону, конечно, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
7: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
6: Безусловно, да. Визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
5: София Дефасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский Коляда театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Калиды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
8: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Калида, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Калида театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Калиды, который был единственным учредителем «Оно», заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес-ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
9: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, или там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, Калидатеатр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние. Что будет дальше? Ну, оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам ту возможность.
8: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем, сказала Бизнес-ФМ замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Бизнес-ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Калида не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
10: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
11: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
10: Эта проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
8: Драматическая ситуация, в которой оказался Калида театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Калида говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра ЭКО Вашакидзе на вопрос Бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
5: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
12: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8%. Только за четверг снизился на 0,2%. И закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов, так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание со состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и, во всяком случае, денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью. Ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт, и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода. И согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 миллионов рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 60 копеек, доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
13: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
23: Продолжительность жизни.
14: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
23: Журналист Алена Копылова.
14: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
23: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка, научная конференция по гидроавиации, гидроавиасалон перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булухова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий. У ИП их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Бизнес-ФМ. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. По данным агентства, книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
18: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит 1 триллион 750 миллиардов долларов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получит 75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
19: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами. Я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
18: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракет и спутниковый интернет Starlink, но также орбитальный дата-центр для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе, но есть и скепсис. А Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX, продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
19: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы проводить такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
18: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
13: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп

0: июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию. Сейчас у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах — это продолжение прежней кампании.
0: Елена Супонина, политолог, востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
2: Бизнес говорит.
3: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
4: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном выходим с положения через самозанятость или договоры и СП. То есть этого достаточно.
5: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
4: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
5: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
4: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл. То есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант делать все в белую, то делается в белую.
3: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
6: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, издельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, та налоговая

0: шапкой, и в том числе на фото, она это нерентабельно просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот трудоустраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
1: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
2: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
3: Это вот именно что зарплата в конвертах.
2: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
3: Подобного рода соблазны возникают?
2: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
3: А сколько людей у вас работает?
2: 4 человека.
3: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
2: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
3: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
2: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально 1.5 года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
4: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. «Деньги к деньгам» на Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
6: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
7: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших, это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
6: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
8: Между делом на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
9: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
10: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
9: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
4: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятностью может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные и перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
11: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа. Типа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qta.ru Максим Ракитин.
12: Он стоит столько же, сколько его оригинал, то же самое JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка. А новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ. Точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
11: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании Difitu, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
13: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство J-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор по специальному инвест-контракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь.
11: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
14: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
15: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
16: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц.
17: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будни?
16: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
17: То есть это надо заранее, да, бронировать?
16: Да, заранее.
15: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
18: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был прям действительно ажиотаж.
15: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами. Что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
19: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать. Я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
15: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Дело вкуса. С Катей Калиной.
10: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню – то, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. В Брют русско-игристая Брау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на «Бизнес-ФМ». Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относится к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
21: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискурсы о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Эта работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
14: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за ограничений барьеров, установленных для экспорта ряда товаров России. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца 4 лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человека автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
0: Бизнес говорит.
1: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
3: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
1: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайлэнд».
22: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать. Тогда и будет доверие.
1: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
23: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициатива инициативами. У нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
14: По данным НАПФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящий тур на неделю предлагает за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны и что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
2: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.
5: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
2: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила, бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
6: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
2: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированию, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
7: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект уже в эфире Business FM.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
25: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан-Гаррос?
4: В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако – Даниил Медведев и Александр Бублик – вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегуэлла выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
25: Спорт и деньги на Business FM.
9: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Тези Виза София Дефасе Аксютина.
11: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз с ближайшим вступлением в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визовых центра для консульства Кипра, и, вероятно, это будет другая компания.
12: А когда это произойдет?
11: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
12: На консульстве это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
11: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
12: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
11: Да, пока не поменяется, вступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
12: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
11: Ну, безусловно, да. Визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФЭ. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
9: София Дефасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский «Коляда» театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды.
14: Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
2: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушания переносятся. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес-ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
13: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
2: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем», — сказала Бизнес-ФМ замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Бизнес-ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
15: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
14: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
15: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
2: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра ЭКО Вашакидзе на вопрос Бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
14: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
16: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода. И согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился. И снизился на 27 копеек за рабочую неделю. При этом в четверг немножко подрос на 2 копейки. И закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
14: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
25: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
8: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от Джили Манджаро салоном из кожзаменителя без алькантары. Алькантара будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан Сенат. Причем не Аурус, а просто Сенат. Автомобиль сделан на базе Хончи H9, но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Сенат 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хончи. На их стенде стоял премиальный седан Гойя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде Лада, помимо Азимута и Нивы, была представлена спортивная версия Искры. Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для АвтоВАЗа 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
25: Тест-драйв на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
24: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
25: Комментарии Вовта.
24: Личный взгляд на главные события.
25: Бизнес говорит.
24: Чтобы кто надо услышал.
25: Бесценные знания.
24: Неочевидные, но удивительные факты.
25: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон МАКС в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка, научная конференция по гидроавиации, гидроавиасалон перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булукова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшая IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий ОИП. Их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшая IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. По данным агентства, книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
18: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит 1 триллион 750 миллиардов долларов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получит 75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
19: Все-таки, когда
0: инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
18: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракет и спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
3: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, и это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
18: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
19: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном

0: политической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Ормузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию. Сейчас у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице корпуса стражи Исламской революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах — это продолжение прежней кампании.
0: Елена Супонина, политолог, востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Ормуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Ормузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
2: Бизнес говорит.
3: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
4: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры ИП, то есть этого достаточно.
5: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
4: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
5: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
4: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл, то есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант сделать все в белую, то делается в белую.
3: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
6: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще о других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. рисуют. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию им снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, потому что выжить, сохранить свой бизнес и, конечно,

0: предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, та налоговая ставка и в том числе на фото, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот это устраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
1: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
2: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
3: Это вот именно что зарплата в конвертах.
2: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
3: Подобного рода соблазны возникают?
2: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
3: А сколько людей у вас работает?
2: 4 человека.
3: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
2: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
3: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
2: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально полтора года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
4: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
5: Купание в море, загар, пикники,
6: посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
5: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
6: самым привычным и неизменным в веках,
5: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
6: Специальный проект.
5: Уже в эфире «Бизнес ФМ».
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок, а уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто такое, где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава «Этажей» идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
10: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
11: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
10: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
4: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятности может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
12: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qta.ru Максим Ракитин.
13: Он стоит столько же, сколько его оригинал, тот же самый JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка. А новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ. Точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
12: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Солярис. Представители компании DFITU, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. Джейленд J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
14: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания компания АГР локализует достаточно большое количество машин. Она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде. Также на ряде площадок под Санкт-Петербургом. И вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах. Это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы мы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утильсбор по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые АГР производит, китайские в России, могут подешеветь.
12: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Chery – крупнейший экспортер автомобилей из Китая. И после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Chery сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
15: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
16: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц.
17: Обычно сколько людей? Вот выходные, будни?
16: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25 уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
17: То есть это надо заранее, да, бронировать?
16: Да, заранее.
15: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
18: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был прям действительно ажиотаж.
15: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес ФМ рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьба включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
19: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
15: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
20: продолжительность жизни.
21: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
20: Журналист Алена Копылова.
21: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
20: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристый Абрау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит в страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
0: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискурсы о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече, и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
23: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за ограничений барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в Россию. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться в фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человек автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
20: Бизнес говорит.
1: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производители текстильных материалов.
2: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма
3: промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
1: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
5: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, не за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю, не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще, работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
1: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
6: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициатива инициативами. У нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
23: По данным НАПФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны и что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
7: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.
24: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и на авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
7: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
8: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
7: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированию, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
20: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Между делом с Кирой Альтман.
9: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
10: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
9: То есть быть недовольным собой – это кайф?
10: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот.
9: То есть не разрушительная?
10: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
9: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше? И на их место пригласим адвокатов. Какой-то внутренний голос, который за меня.
10: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
9: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
20: Между делом на Бизнес FM.
23: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Тези виза София де Фассе Аксютина.
4: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в ближайшем вступлении в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визового центра для консульства Кипра, и, вероятно, это будет другая компания.
11: А когда это произойдет?
4: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
11: Но в консульстве это какие-то определенные часы, да, и неудобно все.
4: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, и комфортнее приходить по записи в визовый центр.
11: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
4: Да, пока не поменяется. Поступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
11: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
4: Безусловно, да. Визовый центр, свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
23: София де Фассе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский «Коляда» театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
12: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем «Оно», заблокировано. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается. Слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
13: Есть ликвидация. Конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, или там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакли новые поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все, наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
12: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем», сказала Бизнес-ФМ замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Бизнес-ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как как оно. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
14: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
16: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
14: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
12: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эка Вашакидзе на вопрос бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, бизнес-ФМ.
17: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
18: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, но если брать последние движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
17: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
20: Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Волшебные слова заклинания из ресторанных меню. Андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии.
0: Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жюль Зан». Приворотный куиноман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куиномана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что Жюль Занг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Карина.
20: Дело вкуса. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка и научная конференция по гидроавиации, гидроавиасалон, перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булукова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий ОИП. Их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшая IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg по данным агентства. Книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит 1 триллион 750 миллиардов долларов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получит 75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
3: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами. И, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
2: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты, спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе, но есть и скепсис. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
19: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап-периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
2: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
23: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. Кир, в свою очередь, распространил официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается.

0: психологию иранцев вряд ли это произойдет. Скорее сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице корпуса стражи исламской революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
1: Елена Сапонина, политолог-востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
2: Бизнес говорит.
3: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
4: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, открывать не буду. Наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры ИП, то есть этого достаточно.
5: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
4: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
5: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
4: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл, то есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант сделать все в белую, то делается в белую.
3: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
6: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще о других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставке и в том числе на фото, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот удостаивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
3: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
7: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
5: Это вот именно что зарплата в конвертах.
7: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
5: Подобного рода соблазны возникают?
7: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
5: А сколько людей у вас работает?
7: 4 человека.
5: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
7: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
5: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
7: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально полтора года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
1: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет

0: Это около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
3: Купание в море, загар, пикники.
4: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
3: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
4: самым привычным и неизменным в веках,
3: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
4: Специальный проект.
3: Уже в эфире Business FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
2: В эфире радио не на словах, а на деле.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
2: Спорт и деньги на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики, как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
6: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будут инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
7: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
6: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
0: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятностью может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
8: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией Difitu на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
9: Он стоит столько же, сколько его оригинал, тот же самый JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка. А новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший J-Ku. Точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
8: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании Difitu, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. Джейленд J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
10: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство Джеленда на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые АГР производит китайские в России, могут подешеветь.
8: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Chery – крупнейший экспортер автомобилей из Китая. И после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Chery сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них. И за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, и на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
11: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6 тысяч. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАО купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
12: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день выбирать, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один или два забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц.
13: Вперед. Обычно сколько людей? Вот выходные, в будние?
12: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
13: То есть это надо заранее, да, бронировать?
12: Да, заранее.
11: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
14: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был прям действительно ажиотаж.
11: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес ФМ рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
15: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Но просто это потеря времени, скажем так. Но только так, больше вариантов нету.
11: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
2: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристый Абрау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7 тысяч образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
18: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии и что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискурсы о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече, и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
0: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за ограничений барьеров, установленных для экспорта ряда товаров России. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться в фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человек автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
19: Бизнес говорит.
20: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
21: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма промышленных кругах. И тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность, прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
20: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайлэнд».
3: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, не за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Это человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
20: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
4: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
0: По данным НАПФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны и что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
22: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.
23: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отелей категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
22: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
1: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементу маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
22: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированиям, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Продолжительность жизни.
5: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
2: Журналист Алена Копылова.
5: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – Эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить тысячи эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из Университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
2: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Тези Виза София де Фосе Аксютина.
6: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в связи с ближайшим вступлением в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визовых центра для консульства Кипра, и, вероятно, это будет другая компания.
7: А когда это произойдет?
6: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
7: Но в консульстве это какие-то определенные часы, да, и неудобно все.
6: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
7: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
6: Да, пока не поменяется. Поступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
7: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
6: Безусловно, да. Визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
0: София де Фосе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский «Коляда» театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе? Об этом Наталья Шашина.
9: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокировано. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается. Слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
10: Есть ликвидация. Конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакли новые поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
9: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы
8: детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь, мы его продолжаем», сказала «Бизнес-ФМ» замдиректора Эка Вашакидзе. Собеседники «Бизнес-ФМ» из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
12: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
13: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
12: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
8: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эка Вашакидзе на вопрос «Бизнес-ФМ» о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
0: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
14: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
11: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
15: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
11: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка и научная конференция по гидроавиации, гидроавиасалон, перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректором МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булукова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий. У ИП их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg по данным агентства. Книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
17: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит $1,750 миллиардов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив $25.5 миллиардов. SpaceX получит $75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
18: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами. И, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
17: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракет и спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе, но есть и скепсис. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
19: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап-периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
17: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет Нью-Йорк Таймс. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в $28 миллионов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
0: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. Кир, в свою очередь, распространил официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
3: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров.

0: усиливается там радикальное жесткое крыло в лице корпуса стражи Исламской революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
1: Елена Сапонина, политолог-востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
2: Бизнес говорит.
3: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
4: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нет, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры ИП, то есть этого достаточно.
5: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
4: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
5: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
4: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл, то есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант сделать все в белую, то делается в белую.
3: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
6: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще о других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми утекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, та налоговая ставка и в том числе на фото, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот удостаивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
3: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
7: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
5: Это вот именно что зарплата в конвертах?
7: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
5: Подобного рода соблазны возникают?
7: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
5: А сколько людей у вас работает?
7: 4 человека.
5: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
7: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
5: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
7: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально полтора года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
1: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель

0: может превысить 20,5 триллионов.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это как будто бы очевидно думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3,5 тысячи рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
3: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет в вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, этот цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
2: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
3: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
0: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятностью может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
4: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qta.ru Максим Ракитин.
5: Он стоит столько же, сколько его оригинал, тот же самый JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка. А новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ. Точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад. А теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
4: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании DFITU, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. Джейлен J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
6: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы мы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвест-контракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь.
4: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая. И после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
7: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАО купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему, купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
8: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день выбирать, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц. Вперед.
9: Обычно сколько людей? Вот выходные, будние?
8: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25 уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
9: То есть это надо заранее, да, бронировать?
8: Да, заранее.
7: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
10: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был прям действительно ажиотаж.
7: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
11: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Но просто это потеря времени, скажем так. Но только так, больше вариантов нету.
7: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
12: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
13: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома 3-й мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донаруммы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. От травм в футболе не убежишь. И в лазарете они на поле будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
12: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристый Абрау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7 тысяч образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничение будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит и рефинансирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. продуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
14: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече, и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
0: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничение барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в Россию. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца 4 лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться в фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человек автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
12: Бизнес говорит.
15: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
16: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
15: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
17: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит, ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
15: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
18: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами. У нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
0: По данным НАП, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
19: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами. От прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
20: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
19: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила, бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
1: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
19: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированием, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
12: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София де Фосе Аксютина.
2: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз с ближайшим вступлением в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визового центра для консульства Кипра. И, вероятно, это будет другая компания.
3: А когда это произойдет?
2: Ну, мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
3: Ну, а консульство — это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
2: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
3: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
2: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
3: Там другая цена, вот, да, пока в посольстве?
2: Ну, безусловно, да. Визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
0: София де Фосе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский Коляда театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
22: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем «Оно», заблокировано. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации «Эко» Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается. Слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
23: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние. Что будет дальше? Ну, оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. Ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
22: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь, мы его продолжаем», сказала Бизнес ФМ замдиректора Эко Вашакидзе. Собеседники Бизнес ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как как оно. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
4: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
5: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
4: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
22: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эка Вашакидзе на вопрос бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
0: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
6: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, но если брать последние движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 60 рублей. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
0: Это был биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
12: Продолжительность жизни.
8: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
9: Журналист Алена Копылова.
8: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28.5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка и научная конференция по гидроавиации, гидроавиасалон, перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректором МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булукова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий. У ИП их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. По данным агентства, книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
7: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит $1,750 миллиардов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив $25.5 миллиардов. SpaceX получит $75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
11: Все-таки, когда инвесторы покупают